0: Собеседник нахмурил бровь, и внутри уже знакомое «ты опять все испортил». Любое недовольство другого человека кажется доказательством твоей вины. В итоге ты живешь так, будто должен контролировать чужие чувства. Как отделить реальную ответственность от того, что делает нас эмоциональными рабами? На эту тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день, Мария.
0: Вот такая тема, когда мы будем говорить про наше восприятие этого мира, и особенно эмоции других людей. Очень часто такое бывает, что мы чувствуем вину, и нам кажется, что у нас вся эта проблема, и это мы где-то что-то сделали не так. Вот в чем причина такого восприятия и этой злой шутки над нами?
1: Да, действительно, многие люди склонны на себя брать ответственность за чувства других людей. Давайте разберем причины. Ну, во-первых, с детства нас учат быть внимательным к другим. И да. Это, в общем-то, хорошо. Не шуми, разбудишь бабушку, не расстраивай маму. И если этого очень много, то это формирует установку, мои действия напрямую влияют на эмоции других. Я расстрою маму, я там разозлю кого-то, да, что-то сделаю не так. Далее. Ну, заниженная самооценка тоже ищет подтверждение всегда своей ценности через одобрение других людей. Если кто-то расстроен, то человек думает, все это из-за меня. И иногда это бывает такое свойство человека, очень высокая эмпатия. Это хорошо, конечно, когда мы можем проникнуться, да, и почувствовать, что чувствует другой человек. Но когда она не сбалансирована, мы как бы начинаем заряжаться чужими эмоциями и считать их зоной своей ответственности. Семейный сценарий. Если была в семье такая установка, ты виноват в маминых слезах, то это тоже закрепляется как норма. И страх отвержения. Мы боимся, что если кто-то расстроится, он от нас отвернется, а так как мы знаем, что потребность в любви, в значимости, она очень важна, то мы...
0: Ну, вообще, на самом деле, звучит тоже так достаточно непозитивно в плане того, что опять все у нас родом из детства, и вот эти вот все негативные вот эти вот моменты, которые мы проживаем уже и во взрослом возрасте, ведь, да, то есть которые мы, так скажем, захватили, вот, и это сверх какая-то эмпатия, сверхчувствительность, и наше какое-то, наверное, даже, может быть, грубо будет грубо звучать, неправильное восприятие самих себя. Вот даже низкая самооценка – это когда мы вот не видим своей вот этой вот ценности. То есть мы все оцениваем, что вот все к нам, вот как к липкому все прилипает, вот, и мы также. Вот низкая самооценка для меня сравнима вот с чем-то таким, вот, что все-все-все, это все ко мне, все про меня, все вот это такое негативное, все сразу ко мне. Все со мной связано. Почему так происходит? То есть какой механизм вообще вот, запускает это? Почему так это работает? Это все потому, что у нас в детстве было таким вот очень ярким восприятие, и наше внимание и воображение рисовало такую картину? Или почему? Вот что здесь?
1: Ну, да, на самом деле, знаете, вот к детству-то претензии мы сильно не можем предъявлять. Здесь момент такой, нам нужно это осознать, посмотреть, что запускает эти механизмы, да. И перенастроить, скажем так, вот эти вот глубинные настроечки, да, чтобы у нас другие мысли, скажем так, продуцировал наш мозг. И вот здесь основной когнитивный механизм – это наши искажения. То есть здесь мы чтение мыслей. Это очень... Я знаю, что вот там он расстроен из-за меня.
0: Да, думать.
1: Я знаю. Или персонализация. Все, что не случается в мире. Знаете, как этот фильм какой-то был? А вот, как он говорит, башню тоже я... Нет, говорит, она до вас уже там в каком-то веке разрушилась. Да.
0: Да?
1: Про Шурика. Вот этот фильм.
0: Да.
1: Поэтому персонализация, что все, что происходит вокруг, все связано со мной. Это тоже такая дисфункциональная установка. Потом эмоциональная созависимость.

0: это тоже так, размытые личные границы, когда чужие чувства воспринимаются как свои. То есть это вот когда мы говорим о таком вот обостренной эмпатии. Хотя, с другой стороны, это хорошо, когда человек эмпатичен. Гиперответственность, убеждение в том, что я все должен контролировать. И не только действия свои, но еще и, что очень важно для человека, реакции других людей. Я тоже должен предугадывать, контролировать. Да,
1: да, и вот здесь такие моменты, да, которые вот вы сейчас привели в пример, они вызывают внутри чувство вины. Вот бывает ли действительно, Надежда, такие случаи, когда вот фраза «ты виноват» вот используется все-таки вот искренне, а где-то неискренне? Вот можете ли вы пояснить?
0: Там, это тоже очень важный момент. Иногда вот такая установка «ты виноват» – это осознанная манипуляция. И разберем, как же ее распознавать. Это тоже для нас очень важно. То есть это повторяемость. Это очень часто говорится. Фраза «из-за тебя я расстроен» звучит постоянно. В ситуациях даже, где ваша роль вообще минимальна.
1: Да.
0: Отсутствие диалога. На попытку прояснить ситуацию, да, следует жесткая реакция. Ты что, не понимаешь, что мне вот плохо и все? Вот плохо и все. Без готовности даже обсуждать. Значит, это манипуляция. Человек не хочет признаваться, что он вами манипулирует. Давление на чувство вины. Цель вызвать у вас острое чувство вины, что вы сделали что-то не так, чтобы вы потом извинились, уступили, изменили поведение. Вот. И еще это несоответствие ситуации, реакция несоизмерима событию. Например, истерика из-за того, что вы там на 5 минут опоздали. Понимаете? То есть это тоже вот... И я чувствую себя виноватым, какой кошмар, да, вот случилось у моей подруги и такая истерика. Всего лишь на 5 минут опоздал, и то по каким-то видимым причинам. И использование в корыстных целях. После того, как вы искупите вину, от вас что-то требуют. Денег, внимания, уступок.
1: Ну вот здесь получается, что вот в этих во всех случаях, вот когда мы порой осознаем или не осознаем манипуляцию, которая производится над нами, мы все равно пытаемся брать ответственность за чувства других людей. То есть, ой, я действительно, наверное, вот в этом во всем виноват, неправ там и тому подобное. И что же происходит с человеком? Какие вот для него, может быть, последствия, чтобы мы могли простроить вот эту картину и видеть, осознать, что же с нами происходит?
0: Ну, знаете, такой пример, как говорят, если тебе все время говорят, что ты поросенок, ты захрюкаешь. Да? Если тебе все время говорят, что ты виноват, то ты будешь испытывать уже хроническое чувство вины. Ты будешь виноват вот во всех
1: бедах
0: вообще человечества. Да. Да. Наступает эмоциональное выгорание, потеря связи со своими потребностями. Ты только живешь ощущением и эмоциями, а вот что чувствуют другие. Ну, тревожность, депрессия, сложности в отношениях. То есть весь вот этот вот набор психологических и, как следствие, физиологических последствий.
1: Ну да, то есть вот эти негативные моменты, которые осложняют, мне кажется, нашу жизнь, когда мы вот внутри испытываем даже, можно, может быть, сказать, трагедию какую-то, потому что мы постоянно проживаем и переживаем, а что кто подумает, а что кто как скажет, а действительно ли это не из-за меня, или вот этот вот фокус внимания на том, как вот люди чувствуют, как они это поняли, может быть, да, или додумывание вот это вот, оно порой очень часто вредит внутри нашему эмоциональному состоянию, и мы не можем двигаться дальше в плане отношений и своей какой-то жизни. Так как же нам решить вот эти проблемы, что, может быть, здесь стоит предпринять и вот перенастроить вот эту нашу внутреннюю волну?
0: Да, еще хочу сказать, что на самом деле, да, умение слышать чувства других людей – это очень хорошее качество. Да? Мы сейчас здесь говорим, чтобы нас тоже зрители поняли правильно, да, что мы говорим о гипертрофированном вот этом чувстве ответственности за чужие эмоции. И здесь я хотела бы предложить несколько техник. Да? Первое – это 3 территории. Можете нарисовать такие 3 круга, да, моя территория, это то, что я могу контролировать с Божьей помощью, то есть мои мысли, слова, действия, эмоции, мы сегодня говорим про эмоции, то есть нам нужно очень ответственно относиться к этой категории, я за свои эмоции несу 100% ответственность. Дальше идет общая территория, то есть это какие-то частичные, это то, что мы со своими близкими, друзьями, домашними можем разделить, то есть да, я здесь где-то могу на что-то повлиять, но не контролирую полностью. То есть здесь могут быть договоренности, совместные.

0: правильное решение, уважение к себе и другому.
1: Угу.
0: Здесь у нас как бы разделение ответственности. И есть чужая территория вне вашего контроля.
1: Угу.
0: Это вот как раз-таки чужие мысли.
1: Так.
0: Мы не Господь Бог, мы не можем за других мыслить, решать, додумывать, мысли. Решать. Чужие эмоции.
1: Угу.
0: То есть это мы должны уважительно относиться вообще-то к чужой территории. То есть это выборы других людей, на которые мы, в принципе, повлиять не можем. В большей степени даже на выбор мы можем оказать какое-то влияние, а именно на вот эту эмоцию. То есть каждый человек должен находиться в зоне своей территории. И когда, допустим, возникла мысль «из-за меня он расстроился», да, находится ли эта эмоция в моей территории? Нет. Эта эмоция – это его ответственность. Конечно, мы не говорим здесь о случаях безнравственного поведения, да, но если вы случайно, ну, случайно стукнули машину или пересолили суп, то плохое настроение или крик вашего супруга, то есть это зона все-таки его ответственности, ведь не все же так делают, да? Кто-то орет, как потерпевший, а кто-то, ну, печалится и говорит, ну, что сделаешь, да? Всякое бывает в жизни.
1: То есть какие-то обстоятельства, которые действительно от нас, допустим, ну, не зависят, или так произошло по стечению обстоятельств. И здесь мы можем понять, наверное, а что мы можем изменить, а что не можем. Вот, ну, как бы, и, соответственно, если, мне кажется, мы...
0: Да, здесь, знаете, вот еще хорошая техника пирог ответственности.
1: Да.
0: Представьте ситуацию, да, как будто бы мы хотим съесть вот вообще весь пирог, взять на себя всю вину. Мы рисуем такой круг,
1: так.
0: А потом начинаем на сегменты его делить, вклад каждого фактора. Допустим, мои действия, ну, там 20% привели вот там к чему-то, да. Ну, допустим, я не знаю, там умер... Кто-то из близких, да, у него была онкология, все, и мне кажется, что это вот только из-за меня, потому что я там что-то не сделал, да, а возможно, это какие-то другие действия, его восприятие того человека, или какие-то внешние обстоятельства, или, я не знаю, там, человек не следил за своим здоровьем вообще, не ходил к врачу никогда, и я себя начинаю винить, что я его не взяла за руку, не схватила в охапку, не повела к врачу. То есть, и вот здесь вот мы смотрим, да, его прошлый опыт, какие-то стечения обстоятельств, финансовые какие-то проблемы. То есть, и, соответственно, тогда мы понимаем, что мы не 100% виноваты. То есть, вот здесь нужно...
1: А еще какие, может быть, есть... Техники, которые можно здесь также использовать.
0: Да, здесь нам нужно, да, немножечко отвести от себя вот эту вот манипуляцию, когда говорят, допустим, да, это из-за тебя, или ты сам можешь брать это, вот я сам, да, на себя беру эту. То есть можно сделать паузу и сказать человеку, я тебя услышал, но мне нужно время, чтобы подумать над тем, что ты сказал. И это тогда лишает манипулятора такого вот мгновенного эффекта, когда он на тебя быстренько перекладывает свою эмоцию. То есть вот муж кричит на жену, да, там, за машину за ту же.
1: Ну да.
0: Да? Говорит, мне нужно подумать. Все, ты сама виновата, и жена, все, она кается потом, и еще полгода, значит, там вот что-то делает такое, что она бы, может быть, и не делала.
1: Вот здесь еще хотела спросить, а как отличить вот эту адекватную вину? От неадекватного чувства вины.
0: Да, здесь тоже нужно не запутаться, да, чтобы мы не переросли из «я всегда был виноват», и «я всегда не виноват». То есть адекватная вина возникает, когда вы действительно сделали что-то неправильное. Вы лично там нагрубили, нарушили договоренность. И она мотивирует, ну, исправить ситуацию, изменить ее, компенсировать ущерб. Вот, да, я здесь могу, когда я стукнула машину, я могу компенсировать этот ущерб. Ну, кричать по этому поводу на меня и обзывать меня, да, тоже не надо. Да, я виновата, если это по моей вине. А неадекватная вина, она проявляется без каких-то реальных оснований или там, из-за мелочей каких-то. Она парализует, и вы начинаете вот просто извиняться без причины. Чувствуете себя плохо, но не знаете, как это исправить.
1: И вот здесь, поскольку мы говорим про чувства, про то, что мы очень часто многое берем на себя, в Библии есть текст «носите бремена друг друга». Вот как бы вы могли его здесь, может быть, цитировать, потому что, с одной стороны, нам действительно порой нужно быть эмпатичным, да, понимающим, понимать, что, допустим, нашему собеседнику действительно может быть плохо, или мы как-то раним его какими-то своими словами, действиями, да, и если мы испытываем здесь чувство вины,

0: или стыда, мы должны понимать, можем ли мы что-то изменить или нет. А бывает так, что действительно мы в какой-то ситуации, когда мы понимаем, что, может быть, мы что-то и делаем не так, но человек нам об этом говорит, да, и при этом мы все равно испытываем вот это чувство вины. Как вот здесь все-таки мудро подойти к вот этому тексту и понимать, что вот где-то нам нужно действительно носить, да, и помогать?
1: Именно, да, мы можем поддерживать, сочувствовать, помогать, но каждый свои эмоции должен контролировать сам. Да, мы можем быть здесь помощниками, мы не должны на себя брать вину или ответственность за эмоции другого человека. Здесь же есть такой текст, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу.
0: Да. Да.
1: То есть в Римлянах 14:12 мы считаем, что мы не можем отвечать за выборы эмоций других людей. И поэтому Бог призывает заботиться о чувствах ближнего, любить, поддерживать, но он не может нести эмоциональный груз вместо человека другого.
0: Да.
1: То есть эмоциональный груз – это тоже человек сам должен проживать эти эмоции, справляться, а не так вот он выложил на вас все, и вы несете. Опять-таки мы говорим о тех людях, которые слишком часто несут этот груз ответственности. Поэтому, конечно же, нужно просто осознать нашу реакцию, применять вот эти инструменты, территория моей ответственности и чужой ответственности, дать время подумать, не позволять манипулировать и заставлять меня все время испытывать это чувство вины, то есть не отвечать на эти манипуляции, работать над самооценкой и, в общем-то, все-таки немножечко обратить внимание на свой внутренний мир, на свои эмоции, что я чувствую, когда несу на себе все грехи мира. Вообще это Иисус только может взять на себя,
0: да,
1: это бремя. Нам это не подвластно.
0: Надежда, я благодарю вас за такие практичные советы и то, что вы помогли разобрать, как вот найти этот баланс между заботой о себе, да, о своих эмоциях и чувствах, и также понимать, какую ответственность мы можем нести в своей жизни за себя и за то, как мы должны общаться с окружающими, чтобы не брать ответственность за их эмоции на себя. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за такой важный разговор.
0: Благодарю. Заботиться о ближних важно, но носить на себе их эмоции вместо них – не наша задача. Мы отвечаем за свои слова и поступки, а не за чужое настроение. Там, где мы учимся держать свои и чужие границы, становится легче и дышать, и любить по-настоящему.
2: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Вечер дня рождения. На кухне тесно, шумно, свечи горят.

на торте, телефоны снимают сторис, именинник улыбается и как будто шутя произносит пожелание самому себе. «Хочу, чтобы у меня все было и чтобы мне за это ничего не было!» И задувает свечи. Смех, хлопки, кто-то кричит «подписываюсь», кто-то кивает. Знакомый мем, старый тост, яркая фраза. Да и, честно говоря, все больше прилипает, и глядишь, а кто-то уже мечтает о такой жизни. Мир сложный, жить порой совсем непросто. Хочется результата без боли, аплодисментов без сцены, диплома без бессонных ночей, отношений без уязвимости, денег без рисков. Да и внутри, что уж говорить, теплится желание жить без последствий. И где-то глубоко под шумом праздника шевелится вопрос, все ли со мной в порядке, если мне начинает нравиться эта идея. Запрос, чтобы у меня все было и чтобы за это ничего не было, общечеловечен. Он похож на мечту о круглом квадрате. В каждом из нас живут два сильных стремления – тянуться к максимальной свободе и одновременно искать максимальную безопасность. И наш мозг любит оба состояния. Новизна и расширение дают энергию и чувство жизни. Предсказуемость и защищенность дарят покой и устойчивость. Но вместе, в полной мере и сразу, они не помещаются в одну реальность. Где прибавляется свободы, там меньший слой защиты. А где наращивается защита, там сужается коридор свободы. Именно с этой внутренней коллизией чаще всего приходят на первую сессию к психологу. Только формулируют ее по-разному. «Хочу большего, но боюсь последствий». «Люблю этого человека, но а вдруг это не тот самый? Хочу гарантий». «Мечтаю начать проект, но боюсь ошибиться». «Хочу вложить деньги под большой процент, но чтобы максимально безопасно». За словами скрывается один и тот же несовместимый заказ – одновременно максимальная автономия, свобода и одновременно максимальная безошибочная безопасность. Из этого же желания, чтобы все было и за это ничего не было, вырастает особый стиль воспитания. Взрослые начинают мечтать о такой жизни не только для себя, но и для детей. И стараются дать им все, особенно то, чего сами были лишены, и одновременно снимая с них болезненные последствия и тяжелые усилия. На языке психологии это превращается в попустительский сценарий. Границы расплываются, правила, да их-то и нет, или не соблюдаются. Ответственность подменяется спасательством, а фрустрация купируется подарками и уступками. Ребенок усваивает простую логику. Любовь отменяет цену и погашает последствия. Мир должен быть мягким по умолчанию. Усилие – это ошибка взрослых. Но дело в том, что за дверью квартиры действуют другие законы. Дедлайны не ждут, задания не выполняются по желанию, договоренности требуют надежности. Люди не обязаны угадывать чувства. Столкновение двух парадигм делает ребенка беззащитным перед болью. Растет нетерпимость к отказам, обида на несправедливый мир, тревога перед самостоятельностью и привычка требовать вместо умения договариваться. Желание уберечь от боли парадоксально лишает ребенка мышц, которыми та самая боль реальности и переносится. В практике семейного консультирования это выглядит примерно так. Семья Елены и Сергея много работала и клялась, что их сын Марк не узнает той нехватки, которую знали они. Лучшие кружки, быстрое решение конфликтов с учителями через личные звонки, домашние задания решаются всегда вместе с мамой, пропущенные тренировки – не трагедия, пусть ребенок отдохнет, но не заставлять же его! Любые ошибки – исправим подарками. Пока был в садике, вроде все было нормально. В начальной школе родственники уже намекали, что ребенок немного избалованный растет. В средней школе начались проблемы с дисциплиной, с выполнением школьных правил, вызовы к школьному психологу. Что что-то идет не так, стали задумываться, когда подросток стал неуправляемым и агрессивным. Да, для подросткового периода бунт есть.

естественен. Но в такой модели воспитания родителю нечем помочь подростку преобразовать этот бунт в зрелость. Правила не устанавливались, принимать последствия не учили. Чаще всего от безысходности родители переходят на крик. Но вместо эффекта воспитания это вызывает у подростка агрессию и закрытость. А в университете у уже молодого человека происходит столкновение с другой реальностью. Четкие дедлайны, групповая работа, где за тебя никто не доделает, стажировка, на которой промахи обозначают вслух и просят назвать план исправления. Марк переживал это как обиду и несправедливость, хотя вокруг были обычные требования. Родители искренне не понимали, почему хороший, добрый, талантливый ребенок так тяжело входит во взрослую жизнь. Ответ оказался неприятен. Много лет их любовь принимала на себя последствия, которые должны были формировать его внутренний стержень. История отрезвляющая, но я в своей консультативной практике сталкиваюсь с подобным все чаще. Классические лонгитюдные исследования стиля воспитания у Дианы Баумрид и последующие работы Элеонор Маккаби и Джона Мартина показывают устойчивую картину. При теплом, но попустительском стиле, то есть много принятия и мало требований, у детей ниже саморегуляция, слабее контроль импульсов и чаще встречаются академические провалы и проблемное поведение по сравнению с авторитетным стилем воспитания, то есть теплым и требовательным одновременно. Метаанализы за последние десятилетия, где суммарно рассматриваются тысячи семей, подтверждают связь попустительства с повышенным риском употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте, также с более ранним началом рискованного поведения и с меньшей настойчивостью в учебных задачах. При этом авторитетный стиль связан с лучшей успеваемостью, более высоким уровнем благополучия и социальной адаптацией. Исследования про отсрочку удовольствия от первых работ Уолтера Мишела до более поздних корректировок, учитывающих социально-экономический фон, сходятся в одном. Навык держать фрустрацию и доводить начатое предсказывает более стабильные образовательные и поведенческие траектории. А среда, где последствия систематически снимают, этот навык ослабляет. В реальной жизни это значит, что не нужно больше строгости, а нужна предсказуемость границ. Заранее оговоренные правила, понятные последствия, доброжелательное, но твердое «да» и такое же осмысленное «нет». Отказ от спасательства там, где ребенок способен нести свою долю. А иначе добрые намерения дать все и уберечь от боли превращают детство в тренажер мира, которого не существует. И тогда уже взрослый мир учит жестко, не потому что злой, а потому что устроен на причинно-следственных связях. Чем раньше ребенок встречает последствия в теплой, поддерживающей среде, тем мягче он проходит свои первые штормы там, где ураганы действительно случаются. У такого так называемого попустительского сценария есть и последствия, связанные с мировоззрением. Ребенок, который годами живет в атмосфере снятых последствий и расплывчатых границ, привыкает к картине мира без подлинного авторитета. Когда он приходит к вере, ему трудно услышать призыв Христа. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». По сути, это как принять присягу, присягнуть на верность Христу, распяв все свои похоти, соблазны. Признать господство Христа, подчинить Ему волю, признать грех и доверить Ему свою жизнь. И вот для человека, воспитанного в логике «любовь всегда отменяет последствия», Евангелие звучит дико. Его приучили, что любовь выглядит иначе. Интересно, что любовь Христа, она не попустительская. Она вообще не про «пусть у нас будет все и ничего за это не будет». В Писании мы видим любовь, которая формирует зрелость. Кого любит Господь, того наказывает. Но всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после приносит мирный плод праведности, упражненный в нем. Там, где долго не было границ, пастырский жезл путают с насилием. Требование называть грех с унижением.

Клайв Льюис однажды сформулировал это так. «Мы не просто несовершенные существа, которые нужно улучшить. Мы мятежники, которые должны сложить оружие». Этот поворот невозможен без практики подчинять свою волю, признавать чужую мудрость, жить в правилах, где есть «да» и «нет». Вот почему попустительская модель воспитания создает как бы иммунитет к покаянию. Человек привык, что любовь отменяет счет, а не оплачивает его. В Евангелии же величие благодати видно именно в том, что счет оплачен Христом, а не отменен. Дешевая благодать, как писал Дитрих Бонхёфер, это прощение без покаяния, благодать без ученичества, крест без Иисуса Христа, живого и воплощенного. Нужда во Христе проясняется, когда проявляется трение реальности, когда человек впервые остается один на один с последствиями и видит, что собственных ресурсов не хватает. Парадоксальным образом именно ясные границы и ответственность в семье делают путь к Богу ближе. Привычка признавать вину в малом подготавливает сердце к словам покаяния. Опыт послушания доверенным людям делает правдоподобной присягу Христу. Нести последствия за свои решения помогает осознать весь смысл и величие жертвы Христа за нас. В реальной жизни речь не о закручивании гаек, а о предсказуемой архитектуре границ. Это когда правила оговариваются заранее и совместно с ребенком, формулируются коротко и конкретно, когда последствия логично связаны с действием и применяются последовательно, когда теплый, уважительный тон сочетается с устойчивым «да» и таким же ясным «нет». Когда взрослые не перехватывают у ребенка его долю ответственности, если он способен ее нести, а оказывают опору. Обсуждают, как исправить, предлагают выбор из 2-3 приемлемых вариантов, помогают довести начатое до конца. Такой формат требовательной доброжелательности не путает любовь с отменой причинно-следственных связей. Он позволяет безопасно проживать небольшие справедливые последствия, укрепляет саморегуляцию и делает первые штормы управляемыми задолго до того, как начнутся настоящие ураганы. Один садовник построил идеальный купол, где деревья росли быстро. Тепло там было, влажно, никакого сопротивления, никакого платежа ветром и холодом. Саженцы тянулись вверх и радовали глаз, пока однажды купол не треснул от бури. Наутро садовник увидел, что у деревьев тонкие стволы и слабые корни. Они не умели держать себя, потому что никогда не встречались с ветром. С тех пор он делал в куполе регулируемые форточки, пуская ровно столько ветра, чтобы деревья учились стоять. Желание жить без ветра, оно понятное, особенно когда холодно. Но деревья без ветра растут красивыми, но ломкими. Люди тоже. И здесь хочется сказать честно. Само желание, чтобы все было, неплохое. Оно родом из очень понятного стремления к полноте жизни, к достатку, к признанию. В Евангелии нет проклятия на радость, успех или награду. Зато есть крайне честная линия о путях к ним. Сцена искушения Христа в пустыне звучит как то самое предложение получить все, но без цены. Скажи, чтобы камни стали хлебами, бросься вниз, ангелы подхватят, возьми царство мира и без креста. В этой истории так четко отражена реальность. Кратчайшие дороги часто ведут мимо того, ради чего вообще стоило идти. Христианский взгляд на этот вопрос не превращает жизнь в таблицу штрафов. Он предлагает радикально иной путь – брать на себя последствия добровольно. Не потому, что иначе накажут, а потому, что мы хотим быть похожими на того, кто взял на себя чужие последствия. В центре христианства не история, как человек избежал боли, а история, как Бог не уклонился от цены. И это меняет интонацию. Платить перестает звучать как проигрыш. Цена становится формой любви. Мы любим эту фразу. И чтобы мне за это ничего не было. Пока речь не о нас. Как только кто-то обгоняет в очереди, включается иной регистр, где справедливость. И это не про двойные стандарты. Это про встроенный в нас детектор последствий.

Поэтому история справедливости и благородстве так притягивают. Они возвращают миру нормальную гравитацию. Пусть у нас будет не все и сразу, и ничего нам за это не будет, а сердце, которое умеет быть верным в малом. Пусть у нас будет ровно столько благ, сколько мы способны вынести без потери себя и близких, и достаточно мудрости, чтобы этим управлять, и мужества принимать последствия своих решений.

0: Здравствуйте! В детстве мы мечтаем стать взрослыми, иметь значимость и принимать решения. Но становимся ли мы таковыми, став старше? Что мешает нам становиться взрослыми? Об этом сегодня поговорим. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Является самим собой разумеющимся то, что человек с годами становится старше. И когда он взрослеет физиологически, физически, мы уже ждем от него определенного поведения. Но психологи сейчас часто говорят о том, что не каждый взрослый человек является взрослым именно психически, взрослым по уму. Вот как понять вообще, я являюсь взрослым человеком, и что мне мешает им быть, и как действительно стать по-настоящему взрослым и стать по-настоящему зрелым?
1: Если в детстве ребенок не получает того, что ему необходимо для гармоничного развития, то на каком-то этапе этот рост, эмоциональный рост, психологический рост может замедлиться или прерваться. И тогда человек растет действительно физически. Мы можем видеть перед собой высокого, взрослого, крепкого человека. Но при этом мы замечаем, что поведение, его эмоциональные порывы, они не соответствуют его возрасту. То есть как будто бы психологическое, эмоциональное развитие замедляется, а физический человек продолжает расти, но в этом теле взрослого продолжает жить ребенок с его импульсами, с его реакциями. И, наверное, основной такой яркий сигнал – это неумение контролировать свои эмоции, свои импульсы, желания. Это жить, когда человек живет с сиюминутными порывами, откликаясь на эти порывы, отвлекаясь на эти порывы. Ну и, конечно, еще один, наверное, важный сигнал, когда человек замедлилось его взросление, это когда человек не готов и не хочет брать на себя ответственность ни за себя, ни за других. И это, конечно, видно в его жизни. Это сказывается однозначно на его сферах жизни, на отношениях в первую очередь, и на том, что насколько он может сам о себе позаботиться, чтобы спланировать свой бюджет так, чтобы ему хватало, а не в порыве что-то купить, какую-то вещь, какой-то гаджет, который очень хотелось. Это заметно в отношениях, когда уже человеку по возрасту надо строить отношения и надо брать за кого-то ответственность, а он жутко боится отношений, он жутко боится ответственности и старается всячески избежать этого.
0: Кстати, насчет того, чтобы брать на себя ответственность уже за кого-то, с кем создавать семью, да? Сейчас все равно мы видим, что молодые люди не торопятся жениться, выходить замуж. Они часто и около 30, и после 30 создают семьи. И мы понимаем это как тенденцию времени. Мы понимаем это даже как какой-то плюс. Всегда ли это, факт того, что человек один, означает, что он вообще Незрел.
1: Я бы не сказала, что это обязательно показатель незрелости, если человек не женат до 30 или старше возраста. Потому что если в этом возрасте человек может о себе позаботиться, он реализовывается, работает, он может о себе взять ответственность за свою жизнь в первую очередь. Вот это важный показатель. Может ли человек сам для себя заработать средства, обеспечить себя жильем, чтобы снять себе жилье? Умеет ли он как-то планировать бюджет, свои средства, распоряжаться этими средствами? Вот это, на мой взгляд, показатель, а не то, женат человек или не женат. Когда он берет на себя ответственность за свою жизнь, за свою работу, за свое здоровье, за какие-то такие сферы личного своего пространства, то есть большая вероятность, что его не будет пугать, и когда в его окружении появится еще кто-то, за кого нужно нести ответственность. И это тогда органично. Но если человеку сложно за себя нести,

0: ответственность. И ему где-то даже не хочется нести эту ответственность. И в этом окружении, если появляется какая-то сверхзаботливая, гиперопекающая мама, она решает эту задачу долгие годы. Она супермама, а он при этом сохраняет за собой вот эту позицию эмоциональную ребенка. И она, он придет, она уже и сварила, она уже и постирала, и вот на тебе денежку, и вот на тебе. И получается, что вот показателем как раз-таки незрелости является даже не женатый, не женатый, а могу ли я о себе заботиться, хочу ли я о себе заботиться. Если я могу, хочу, стремлюсь к этому. И при этом, даже если нет отношений, ну, это, по крайней мере, уже вопрос времени просто, что нет отношений.
1: Угу. Вот вы еще сказали о том, что когда человек импульсивно реагирует, да, на какие-то, может быть, конфликтные ситуации, или когда он принимает решение, руководствуясь просто своими желаниями, вот захотел купить это, купил, пол зарплаты на это ушло. Ну, вот, но я думаю, что многие из нас вообще бывает, что в жизни реагируют импульсивно, и даже вот в межличностных отношениях бывает, что люди срываются, это ведь, наверное, и от темперамента тоже зависит. Вот где эта грань между просто особенностью характера, темперамента, нервной системы, да, и отсутствием взрослости?
0: Ну, мне кажется, что вот сейчас устанавливать эту грань мы не сможем четко. Важно понять, что даже если это у нас особенность темперамента, но мы раз за разом так поступаем, это свидетельствует о какой-то нашей личностной стороне, которая незрела и нуждается в росте. Поэтому мы не можем сказать полностью про человека, что вот он весь незрелый, вот он весь такой инфантильный, угу, что он не взрослый. Мы не можем так сказать. Но мы можем видеть, что в каких-то моментах, важных моментах для этого человека, и он сам замечает, он не может, не готов и не хочет взять на себя ответственность за какие-то вопросы или за урегулирование своих личностных эмоциональных порывов. И это та сфера, в которой, ну, по большому счету, человек должен расти. Поэтому где-то, наверное, ну, будет честным сказать, что мы все, даже если взрослые, мы продолжаем расти. Вот этот личностный рост, он на самом деле для каждого все время открытая книга, для того, чтобы открытая тема для обучения, потому что мы можем очень сильно контролировать свои эмоции внешне, но при этом незрело реагировать, обижаться, не прощать кого-то. Поэтому зрелость, она измеряется как раз-таки вот этой способностью честно посмотреть на себя и расти.
1: Угу. Вот, допустим, человек незрелый, недостаточно зрелый, так скажем, да? Ну, может быть, в каких-то сферах он действительно преуспевает, а в каких-то просто не дотягивает и инфантилизм проявляет. Это вообще чья проблема? Это проблема окружающих, которым приходится каждый раз за ним там что-то разгребать и дорешивать, так скажем, да? Или это его проблема? Потому что, ну, или и то, и другое. Потому что на первый взгляд кажется, что, может быть, у человека вообще нет никаких проблем. Он это так вот просто откинул от себя, другие проблему решают. Или у этого самого человека тоже проблемы есть?
0: Ну, я думаю, что однозначно это заметно в его отношениях с окружающими. И однозначно будут страдать его отношения с окружающими. Будет сфера, в которой это будет восприниматься норма, где-то домашние уже привыкли, уже знают, что вот он такой, этот человек. И, возможно, где-то перед другими людьми это не будет так заметно. В первую очередь, эта незрелость должна стать очевидной для самого человека, что он не готов к чему-то, что он боится какого-то шага. И, может быть, в сфере даже карьеры он достиг, ну, высот, он зарабатывает деньги, он имеет все возможности для того, чтобы развивать свою карьеру. Но если мы посмотрим на сферу отношений и увидим, что там он боится отношений, долгосрочных отношений, к примеру, и он не хочет туда вступать, это говорит о том, что все-таки есть сфера, в которой ему нужно расти. И поэтому мне так кажется, что все-таки важно, чтобы сам человек осознал, что ему нужно в чем-то подрасти, чтобы он сам увидел, что у него есть...

0: есть сфера, которая нуждается в проработке, в росте. Может быть, это эмоциональная сфера. Есть люди, которые срываются, и им и по 40, и по 50 лет, но они не умеют абсолютно регулировать свои эмоции. Они сливают все на окружающих. И на самом деле это говорит о какой-то незрелости, неумении и нежелании в том числе взять на себя ответственность за свои эмоции, за свое поведение, за то, как я поступаю и как я регулирую, управляю собой.
1: Угу. Но увидеть это человек сам может каким образом? Ну вот просто как повезет вдруг, внутреннее зрение открылось, и все.
0: Если человек раз за разом срывается, угу. Я такой пример классический, допустим, приведу. Он один раз сорвался, он в отношениях, второй раз в отношениях сорвался, и на 10-й, 20-й какой, не знаю, раз, после даже бесконечно бурных попыток его помириться и красиво помириться, любимый человек уходит. Он говорит, так больше невозможно. И вот здесь тогда человек стоит перед выбором. Он будет искать нового партнера, который будет снова это терпеть и проглатывать. Или он начнет что-то делать над собой, работать над собой, исследовать причины своей несдержанности, работать над своим характером. Поэтому мне так или иначе кажется, что в жизни так Бог делает, чтобы мы сталкивались с чем-то, в чем мы можем вырасти. А Бог по милосердию своему показывает нам, вот тебе здесь надо подрасти, тебе вот здесь нужно подрасти, чтобы быть более зрелым, более ответственным.
1: Угу. Итак, как начать путь к зрелости? Вы уже отчасти начали отвечать, что надо это увидеть, и наш опыт нам поможет это увидеть, когда мы будем видеть результат своего поведения, да? Итак, дальше, какие еще шаги?
0: Я думаю, что очень важно вот в этом поиске, в этом росте, конечно, сегодня много об этом можно и почитать. Человек, который хочет озадачиться и углубиться в эту тему, он может прочитать, он может заглянуть в свое прошлое, поискать истоки этой незрелости, чего не хватало, почему остановился рост эмоциональный, где эта задержка и что нужно человеку, чтобы вырасти. Потому что если человек рос в семье, где были какие-то табуированные правила, запреты, то он считает, что он живет нормально вообще-то, и что все так живут в этой норме. Мне кажется, что для роста очень важно иметь здоровое окружение. Люди, которые дают обратную оценку и говорят, то, что ты вот так поступаешь, или то, что ты сейчас не можешь и не хочешь взять на себя ответственность, это не та тенденция, нездоровая тенденция. Ты можешь больше, попробуй. То есть нужны люди, которые бы показали, что ты что-то делаешь не так, подсказали и были бы терпеливы к этому человеку во время его роста, чтобы они могли помочь ему и поддержать, когда он будет, может быть, срываться, что-то у него не будет получаться, или ему будет страшно сделать этот шаг и, наконец, решиться на долгосрочные отношения. То есть очень важно в этом пути иметь поддержку, иметь людей, которые бы, таких здоровых, зрелых людей, на которых можно опираться, равняться. Еще, на мой взгляд, очень важно, чтобы у нас были через эти здоровые отношения изменялось внутреннее содержание, когда бы мы анализировали себя, ставили перед собой какие-то новые задачи, когда бы мы анализировали, почему я так поступаю сейчас, как я еще могу поступить. Эта внутренняя работа, она однозначно проявится во внешнем, она проявится в поведении и поступках человека. И поэтому получается, что большая часть взросления, поскольку это задержка в эмоциональном росте и развитии, она происходит внутри, через работу с самим собой, встречу с самим собой и через поддерживающее окружение близких людей, может быть, друзей, а людей, на которых можно равняться в какой-то из сфер, которая, как человек видит, у него западает. К примеру, у кого-то очень хорошо получается строить отношения, и у него можно поучиться, на него можно равняться, что-то спросить, где-то получить поддержку для того, чтобы расти в этих отношениях.
1: Угу. Интересно, конечно, вы сказали про поддерживающее окружение. Да, это здорово, когда рядом есть, такие люди, сильные духом, которые подают хороший пример. Но мне кажется, что человек, который год.

0: год за годом проявляет незрелость, особенно в отношениях, рано или поздно такое окружение теряет. Да, конечно, у него остаются какие-то особо преданные там люди рядом, такие как родители, например, да, которые вряд ли куда-то денутся. Вот. Но он может потерять любимую женщину, женщина может потерять любимого мужчину. Легко потерять друзей, потому что дружба, она, ну как бы мы вместе просто по любви, по уважению. Если их нет, друзья очень быстро могут тоже уйти от нас. Вот в этом проблема.
1: Да, Юль, и вот здесь как раз очень важно, чтобы такой человек не перекладывал ответственность на этих людей. Вот они ушли, вот они плохие, вот они не настоящие. Не настоящие влюбленные, не настоящие друзья. Взросление начинается тогда, когда человек, сталкиваясь с самим собой, берет на себя ответственность и говорит: может быть, это я причина, что у меня не стало друзей и что этот человек ушел. Может быть, во мне причина. Если человек продолжает искать еще объяснение, оправдание, на кого свалить ответственность, он еще долго будет ходить незрелым, и мы можем встретить людей и очень-очень взрослых биологически, но незрелых внутри, которые так и не взяли на себя эту ответственность, которые всю жизнь ее перекладывали на кого-то. Поэтому, когда мы говорим о зрелости, она подразумевает, что мы не обвиняем взрослых наших родителей, что они не так нас воспитали, что они нас сломали, а потом виновата была школа, а потом виновата жена и друзья, и работодатель туда же вместе с ними. Зрелый человек как раз-таки начинает задумываться, если он сталкивается с тем, что вот уже изоляции все оставили, он рано или поздно должен озадачиться вопросом: а почему? И вот это почему для такого человека — это просто космический вопрос. Найдя ответ на него, начиная брать ответственность, не обвинять других, а брать ответственность на себя, это, ну, очень большой путь к тому, чтобы начинать взрослеть, когда человек не обвиняет других, но берет ответственность на себя, берет ответственность за себя, на свою жизнь, за свою жизнь, за свои поступки, за свои эмоции. Это, конечно, большой путь, непростой путь, но это очень благодатный путь для личностного роста.
0: То есть однажды плоды будут, а они будут
1: однозначно
0: прекрасны.
1: Однозначно.
0: Да. Спасибо, Маша, большое за участие в программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами. Это была программа «Я и мой характер». У нас в гостях была психолог Мария Вачева. Всего доброго. До свидания.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Как часто с любимым мы были на грани, как часто мы следовали.

0: Смотри, Вита.
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алле, оп.
1: Куда она пропала?
0: Алле, оп.
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле, оп.
1: Ну и что, и я так могу.

0: Дай я попробую.
1: Держи.
0: Алле-оп. А папа тоже так умеет.
2: Что папа умеет?
0: Ура, папа пришел.
2: Так что там папа умеет?
0: Они мне тут разные фокусы показывают.
2: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
3: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
4: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду?
3: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
5: Они показывали фокусы?
3: И не только.
0: Дедушка, расскажи.
3: Хорошо.
4: Иди ко мне.
3: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
0: Я помню.
3: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
2: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
3: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
2: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
3: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
4: В тот же день фараон издал новый указ.
3: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
4: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
3: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
4: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
3: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
2: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
3: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
2: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня!»
3: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса!»
4: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
2: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
3: «Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?»
4: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
2: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
3: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
4: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал Моисей.
2: «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
3: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом так, что весь Египет будет поражен жабами».
0: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
3: «Нет, не отпустил!»
0: «Почему?»
2: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно...

0: начинать?
1: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
1: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
1: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
1: Как ходить?
2: Не надо гулять. На улице дождь.
1: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
1: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
1: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
1: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
1: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
1: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
1: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
0: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
1: Его сотворил Бог.
0: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
0: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
1: И носороги.
2: И носороги.
1: И жирафы.
2: И жирафы.
0: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
1: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
0: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не присмыкающаяся. Это...
0: человек.
1: Человек.
8: Точно, человек.
1: Человека тоже создал Бог.
0: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
0: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
9: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
10: Все известные мне люди ни при чем.
9: Кто по небу звезды ночью раскидал?
10: Я не знаю, может знать.

0: Zagrado!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну и пошла через огород. Там пасека. Я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебя что, обманул, что ли?
1: Угу. Извини. Вот, смотри, все фрукты растеряла. Картина тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказала, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары, пчелы.
2: Ну, не так уж их и много на самом деле.
1: Да еще обманщики развелись.
2: Мальчики-обманщики.
1: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
2: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
1: Нашему Богу.
2: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них –

0: ведь в пустыне живет тысяча змей. И они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе, и сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест». Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив.
2: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
2: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
3: Расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
3: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
3: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
3: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан найдешь, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.
3: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, знаешь, что есть такая птичка? Называется киви.
3: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
3: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
3: Она зеленая?
0: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: Сюда кладем дощечку. Давай свой банан. Уберем все лишнее. И теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Не догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: И одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце.
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно! А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

их инфо-цыган. Это люди, которые предлагают вам стать успешным в этом мире, стать number one, номер один в этом мире. И сегодня люди говорят, ты должен быть успешен, ты в этом должен завоевать, ты должен быть первый здесь, первый там. И родители в погоне за этим так же, как птички, как вот эти курочки над своими цыплятами, кружатся для того, чтобы их дети достигли совершенства во всех областях жизни. Сегодня проповедь называется не Евгеника, а Евангелие. И мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос, почему она так называется. Первое, с чего хотелось бы начать, с определения слова Евгеника. Что такое Евгеника? В 1869 году брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, исследователь, антрополог и географ, своей монографии «Наследственный гений. Исследование его законов и следствий» в 1869 году написал идею целенаправленной селекции гениев. Евгеника – это движение за улучшение наследственных качеств человека. Последователи Евгеники начала 20 века верили, что они могут усовершенствовать людей, устранить их физические и нравственные недостатки с помощью евгенических методов. Что это за методы? Стерилизация не лучших образцов человечества, да, и стимулирование рождаемости от определенных групп людей. Например, каких? Ну, допустим, если вы художник, если вы артист там, выдающийся, если вы писатель какой-то, если вы научный деятель, если вы там математик или физик. Вот нужно было путем селекции вывести вот такого суперчеловека. Кстати, евгеника была очень сильно распространена в начале 20 века и сильно и широко использовалась одним очень известным человеком, имя которого носит только отрицательные качества. Гитлер был озабочен евгеникой. И он начал с чего? С уничтожения вначале психов, психбольных людей, с психическими расстройствами. Потом перешел на стариков и закончил различными больными. То есть он пытался свою нацию очистить от всего вот этого мусора и сделать супернацию, суперлюдей. Кстати, это же отношение к людям я и встречал внутри христианства, внутри христианской церкви. Когда люди, попадая в церковь, начинают думать, что церковь должна из них сделать суперменов или супервумен, суперлюдей. Каких? Которые не имеют ни пятна, ни порока, которые совершенны во всех областях жизни. Будучи служителем церкви, я встречался с такой интересной вещью. Ну, я не сетую, я ни на кого не жалуюсь, но это бытность такая, что от служителя требуется, чтобы он был чтец, жнец, и на дуде игрец. Друзья мои, допустим, очень сильно требуется определенной отчетности, да, то есть тебе надо писать отчет один, отчет второй, отчет третий. Я хочу вам сразу сказать, что с отчетами у меня проблема. У меня проблема с отчетами. Но зато при этом я считаю, что у меня есть дар хорошего учительства или дар проповедовать Евангелие. Я хочу задать вам вопрос. Вот, чтобы вы увидели, как устроено наше общество. Общество, в котором мы с вами живем. Я не знаю, как живут в других странах, но в нашей стране устроено все так, в России. К примеру, вы водите ребенка в школу. Вот он учится. По математике 5, без усилий получает пятерку по математике, к примеру, там, пятерку по истории. Ну и, допустим, троечку по литературе, ну и троечку с минусом по русскому языку. Скажите, пожалуйста, каких вы наймете преподавателей по каким предметам, чтобы работать с вашими детьми? Чаще всего нанимают родителей, нанимают учителей, которые будут подтягивать детей по предметам, у которых у них проблемы. Ну, можно сказать, вот именно в плане нашего образования, нашего этноса, в котором мы живем, да, может быть, это и правильно. Но хорошая мама или хороший родитель, он будет прикладывать все усилия, чтобы развить те качества, которые у него уже есть. То есть, если он получает по математике 5, то он нанимает репетиторов, которые развивают его именно эти способности. Если у него по русскому языку 5, допустим, или по физике 5, то будут нанимать

репетиторов, которые будут еще больше развивать то дарование, которое в нем есть. Но мы живем с вами в мире, когда пытаются из человека вытянуть все, чтобы он был, знаете, 7 пядей во лбу, чтобы здесь был Супермен, здесь был Супермен, здесь был Супермен, здесь был Супермен. И я называю это евгеникой. То есть по

у Бога к этому совершенно отрицательное отношение. Как в этом мире, так и внутри церкви. Может, вы со мной не согласитесь, но я попытаюсь вместе с вами посмотреть это на предмете Писания. Первое, с чего хотелось бы начать, что Бог любит этот мир. Бог любит всех людей, которые находятся в этом мире. Когда вы открываете Библию, когда вы открываете Библию в Ветхом Завете, к примеру, книга Даниила, 10 глава, 19 стих, Бог обращается к Даниилу, и он говорит ему: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся». Еще раз, запятая стоит, мужайся. «И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Какими словами он его укрепил? «Мир тебе», обратился Бог к нему. Книга Судей, 6 глава, 22-23 текст. Бог обращается к Гедеону и обращается с такими словами: «И увидел Гедеон, что ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». То есть по-еврейски это звучит так: шалом, да, шалом. И в это понятие мира вкладывается, что не просто мир как здравствуйте, да, то есть в нашем русском языке, когда мы встречаемся, мы говорим «здравствуйте». И это слово «здравствуйте» можно перевести как «желаю тебе здоровья», да. Или, допустим, когда мы говорим «благодарю тебя», то мы желаем человеку блага. Так вот, в еврейском языке вот это слово «мир тебе» обозначает, что человек или Бог в данном контексте, обращаясь к Гедеону или к Даниилу, он желает ему блага во всех сферах его жизни. В материальной, в духовной, физической. Во всех. Благо также и в мире отношений. Почему это так происходит? Друзья мои, потому что Бог любит этот мир и любит людей в этом мире, которые живут. Бог не любит что-то однообразное. Бог устроил удивительный мир, и этот мир разнообразный. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Замечательно. Бог любит мир. Но я встречал таких людей, которые мне говорят: «О, Виталий Вальтерович, что вы говорите? Вот Библия нас учит быть совершенными, надо совершенными быть во всем в этом мире. То есть, если я музыкант, значит, я должен быть совершенным в этом плане». Давайте мы прочитаем этот текст, и чтобы нам было понятно, о каком совершенстве идет речь. Этот текст записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, начиная с 45 стиха. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вернемся к 45 стиху. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». И дальше начинается объяснение. «Ибо Он любит, ибо Он посылает». То есть, другими словами, когда речь идет о совершенстве, когда в Библии написано, что «будьте совершенны», совершенство это должно выражаться в любви. Будьте совершенны. Совершенный человек – это тот, кто любит кого? Написано: добрых и злых, праведных и неправедных, любящих вас и нелюбящих вас. Вот что значит слово «совершенство», которое обращено к людям, которые живут на этой земле. Итак, быть совершенным – это значит любить. Любить этот мир точно так же, как любит его Бог. Ну, не в смысле «любящий мир не любит Бога», да? Не в смысле «мир этот греховный любить», а в смысле любить этот мир сотворенных существ, кого создал Бог. В данном контексте людей.

Это евгеника. Евгеника – любить только самое лучшее, выделять самое лучшее, доводить до совершенства. А что такое Евангелие? Евангелие от греческого – благовестие, благая весть, награда гонцу за радостную весть. В христианстве это весть о наступлении Царства Божьего и спасении рода человеческого, провозглашенное Иисусом Христом и апостолами. Итак, Евангелие говорит о том, что род человеческий приобретен Иисусом Христом, выкуплен дорогою ценою, за вас заплачено кровью Христа, и вы наследуете Царство Божие. Написано, что Иисус Христос пришел, проповедуя Царство Божие. Приблизилось Царство Божие для вас. Для кого? Да для всех. Сразу возникает вопрос, почему вот этот мир настолько многогранен, многообразен, и в духовной сфере точно так же. Порой мы приходим в церковь, и от нас, вы приходите в церковь, там, я прихожу в церковь, и от нас требуется многого, от нас требуется, чтобы мы стали совершенны во всех наших делах. Совершенны в отношениях с людьми, совершенны в проповеди Евангелия, совершенны в изучении Библии, совершенны в молитве, совершенны во взаимоотношениях там, с родными и близкими, совершенны в пении, в хоре. Мы должны в хор ходить, мы должны книги разносить, распространять. То есть требуется от нас это совершенство. Друзья мои, Евангелие не об этом. Евангелие говорит о принятии всех людей, живущих на этой земле, потому что Бог любит этих людей, которых сотворил. И в чем эта любовь выражается? Друзья мои, она выражается в том, что Бог уважает всех живых существ на этой земле. И базовая основа для того, чтобы в нашей жизни действовало, как фундаментом нашей жизни было не евгеника, а Евангелие, это умение уважать людей, которые нас с вами окружают. Что такое уважение? Что такое уважение? Во-первых, уважение – это базовая потребность каждого человека. Каждого человека. Кто такой человек? Знаете, иногда говорят, там, только взрослые люди нуждаются в уважении. Ничего подобного. В уважении нуждаются даже самые маленькие дети. Как только человек приходит человеку самосознание, он уже нуждается в уважении. Потому что это базовая его потребность. Это базовая потребность человека – важность значимости в семье, в профессии, в социуме. Уважение – это признание прав, достоинств, умение видеть границы и личные особенности другого человека, почтительное отношение, основанное на признании этого. То есть, другими словами, если мы проповедуем Евангелие, если мы несем миру этому весть о спасении, о том, что Бог приобрел этот мир, людей в этом мире, своей жертвой, своей кровью, это должно строиться на первой базовой потребности человека – это уважение. Если мы не уважаем людей, то мы никогда не принесем им Евангелие. Мы всегда на них будем смотреть свысока, с позиции евгеники, превосходства. Где же берется уважение? Оно начинается в семье. Уважение взращивается с раннего возраста, и от этого зависит гармоничное развитие личности. То есть, другими словами, если вы не уважаете ребенка, если вы не уважаете его потребности, если вы не уважаете его человеческие качества и достоинства, если вы не замечаете то, о чем я сказал вам, что у детей с детства проявляются определенные дарования, и если внимательно посмотреть, можно их увидеть. И уважительно относиться к этому. Знаете, как родители говорят, допустим, ребенку нравится рисовать или еще что-то делать, может быть, поделки какие-то. Я утрирую, пример такой простой вам привожу. А родители приходят, заходят, посмотрят и говорят, что ты тут занимаешься, что они говорят, какое слово? Ерундой. Да, ты занимаешься ерундой. Вот это и есть проявление неуважения к человеческим качествам, к личности человеческой. Вот с этого именно начинается неуважение. И потом перерастает, вначале он не понимает, что такое уважение, ребенок не понимает границы этих, его не уважают, и он начинает не уважать людей, которые окружают его. Как завоевывать уважение? Уважение многогранно и складывается не из

громадных каких-то вещей и поступков, одноразовых каких-то, а из незначительных, но каждодневных поступков. То есть, если вы хотите научить своего ребенка, научить родного или близкого себе человека уважению, то есть вы их хотите научить уважению, и хотите, чтобы вас уважали, то значит, мы должны с вами вести себя каждый день в малых вещах уважительно, чтобы их научить уважать и чтобы нас уважали. Как Бог учит уважению? Давайте мы посмотрим на страницах Библии, как это делает Бог. Первое. Бог учит уважать людей. Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Почитать один другого выше себя. О чем это говорит? Что значит почитать один другого выше себя? То есть, когда вы подходите к человеку, просите, чтобы он что-то вам сделал, или просите, ну, элементарно давайте пример возьмем. Допустим, я прошу свою дочь убрать у себя в комнате. Допустим, я говорю: «Доча, Диночка, пожалуйста, прошу тебя, убери в своей комнате». Она сказала: «Хорошо, папа, я уберу». Я вижу, что она убрала, занялась уборкой, сделала порядок. Что я должен сделать? Ну, каковы мои действия, каковы мои слова, если я уважаю своего ребенка? Конечно, я должен выразить благодарность. Это простое действие. Простое действие. Но оно обладает мощной силой и не отнимает многого времени. Вы знаете, интересно, если по законам психологии изучать вот именно как работает благодарность, да, на человека, то есть когда вы его поблагодарили, то есть как это действует, да, человек испытывает чувство удовлетворения, у него вырабатываются определенные гормоны, которые положительно влияют на его организм. И, конечно, он будет к вам относиться уважительно, если вы его поблагодарили, да, то есть вы ему проявили благодарность. У меня был один случай, я учился в Заокской духовной академии, и мы раз, я не помню, то ли в 3 месяца ездили с Подмосковья сюда, в Нижний Новгород, где я жил, вот, на машине. Ко мне подошел один преподаватель, я не буду имя его называть, и он говорит: «Слушайте, вы едете там в Нижний Новгород?» Я говорю: «Да, еду». Он говорит: «Могли бы вы подбросить мою супругу, довезти до Нижнего Новгорода?» Я говорю: «Не проблема, ну, по дороге едем, как бы могу туда и назад отвезти, машина не полная у меня». Вот я отвез его супругу, привез, прошло уже много времени, и я иду по университету этому Заокскому, и он идет, встречает меня, увидел, обрадовался, подходит ко мне, говорит: «Брат, я так вам благодарен, что вы мою супругу отвезли туда-сюда». Я говорю: «Да не стоит благодарности, мне не составляло этого труда. Но вы знаете, я в душе ощутил такой прилив позитивных эмоций, что человек выразил свою благодарность. И всякий раз, когда он видел меня, он подходил ко мне и говорил: «Брат, я так благодарю тебя». Я думаю, что в этом человеке вот действительно жил вот этот дух Божий, дух благодарности. И я до сих пор помню, прошло уже больше 25 лет с этого времени, но я до сих пор благодарен ему за то, что он поблагодарил меня. Вы видите, как работает уважение, как работает вот эта благодарность. Что еще нужно делать? В чем нуждается человек? Да в комплиментах он нуждается. Выражение восхищения, восхищаться этим человеком нужно. Вы знаете, сколько я встречаю в церкви, когда, допустим, даже есть люди новенькие приходят в церковь, есть там вновь обращенные люди. Да, к ним очень много внимания обращают. Но тем не менее, когда с ним начинают контактировать и общаться, вместо того, чтобы делать человеку комплименты, начинают делать замечания. Я в своей жизни сколько раз встречал, допустим, со стороны членов церкви, когда я что-то забыл, где-то я допустил ошибку, подойдут и вечно скажут: вот здесь ты сделал ошибку, вот тут ты ошибся, вот тут ты сделал неправильно ударение поставил. Но при этом эти люди никогда мне не говорили ни слов похвалы и никогда не говорили комплиментов и не выражали своего восхищения. Это как раз говорит о неуважении. Это говорит о том, что они смотрят на меня, как в Библии вот здесь написано, апостол Петр говорит: «Считай другого выше себя». Но здесь они подходят со стороны, что они выше меня. Я ниже их, а они...

не выше. Вот в чем проблема, друзья мои. Если мы говорим о проповеди Евангелия, то очень часто в нашей жизни не Евангелие происходит, а евгеника. Следующее, что нужно делать – умение ставить себя на место другого человека. Я очень часто встречаю людей, которые говорят: «Терпи, ну ничего, все будет нормально». Ну, а если уважать человека, то нужно поставить себя на его место. И не просто себя с позиции, вы знаете, что, допустим, я физически сильнее вас, вы устали, я так подумал, ну, мешок этот, я бы тоже перенес этот километр, я бы, наверное, не устал. Вот. И именно влезти в шкуру человека, который переживает ту или иную ситуацию, и посочувствовать ему, умение выслушать до конца. Если вы заметите в своей речи, даже повседневной, заметите во взаимоотношениях у себя дома, не надо далеко ходить, вы увидите, что очень часто вы, во-первых, совершенно не слушаете того, что вам говорят. Во-вторых, вы не выслушиваете до конца, что вам говорят. Перебиваете, начинаете говорить свое. Это как раз говорит о неуважении. Радуйтесь успехам человека. Будьте открытыми и доброжелательными. Не допускайте насмешек ни в свой адрес, ни в адрес других людей. Вот это и как раз и говорит о вашем уважении к людям, которые вас окружают. И еще чему Бог учит? Уважение родителей. Уважение к своим родителям. Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою». Как быть к ним уважительными? Друзья мои, несложно. Будьте вежливы, будьте тактичны, будьте внимательны. Оказывайте им помощь, не упрекайте, уделяйте время. Подросткам очень свойственно, знаете, относиться к своим родителям в уничижительной форме, потому что общаются и пересекаются с людьми. Вы знаете, что у каждого человека разный может быть уровень социального положения, может быть разный уровень экономический какой-то. И когда подросток видит, что кто-то живет лучше, он начинает с упреком относиться к своим родителям. Не делайте этого, потому что таким образом вы и не уважаете их. И Бог дальше учит уважению в отношениях между людьми. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. «Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Как поступать с людьми? Во-первых, у каждого человека есть личные границы, личное пространство. И уважительно относиться к человеку – это значит уважать его пространство. Я сколько встречаю людей, которые совершенно, ну, они вроде даже и не понимают, знаете, что у человека есть личные границы. Кто-то говорит, все зависит от места, где ты жил. Там, допустим, если оно сильно населено, то у человека личные границы, ну, в смысле пространство личное, оно может быть там на расстоянии вытянутой руки. Ну, допустим, я не знаю, я себя комфортно чувствую, когда человек стоит, ну да, где-то вот так, на расстоянии вытянутой руки. Но есть люди, которые вторгаются в мое личное пространство. Они словно, знаете, так вот нависают надо мной. Мне приходится вот так назад отгибаться, чтобы от них отодвинуться. Потому что люди нарушают мое пространство личное. Но речь идет не только о физическом пространстве, но и о эмоциональном. Есть вещи, куда никого не хочется впускать, а люди, не имея вот этого понимания, уважения к тебе, он начинает задавать вопросы и вторгаться в твое личное пространство. Что еще нужно? Мнение другого партнера должно быть, даже если оно отличается от вашего собственного мнения, к нему нужно относиться уважительно, и его нужно принимать. Особенно это в религиозной среде, знаете, я это называю так. Сегодня интернет сделал доступным религиозные войны. Мы, может быть, не бегаем с мечом или там, я не знаю, с кулаками друг на друга, но зато в интернете почитаешь, как мнение, если твое не соответствует мнению другого человека, то он готов тебя разорвать на куски, как Иоанн и Иаков, которые Иисусу сказали: «О, они не хотят пускать меня, давай огонь с неба и убьем их, сожрем их». Иисус говорит: «Разве вы не знаете, какого вы духа?» Итак, друзья мои, научитесь уважать людей, уважительно относиться к ним. Уважительно отношение к природе, потому что в Библии написано, Откровение 11 глава 18 стих, что Бог придет погубить губивших землю. Это люди те, которые неуважительно относятся к ресурсам, которые нас окружают. Кидают мусор и так далее и тому подобное. И последнее, на чем хотелось бы закончить. Все это вы будете делать, если научитесь уважать себя. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39.

5 стих. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь к себе выражается в знании своих сильных и слабых сторон, к развитию, к стремлению развиваться, быть честным самим собой и работать над недостатками. Друзья мои, и самое главное, что вы должны осознать, чтобы уважительно относиться к себе и к другим людям, вы должны осознать свое происхождение, что все мы с вами произошли от одного Отца. Все мы с вами дети Божьи. Потому что в Библии написано, что Бог произвел нас всех от одной крови и насадил нас по всему лицу земли. Для чего? Чтобы мы искали Бога. Не найдем ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Итак, друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы хорошо запомнили, что такое евгеника. Это селекция, это выведение каких-то суперлюдей. А что такое Евангелие? Евангелие – это любовь к людям, к таким, какие они есть. И принятие людей, такие, какие они есть. Любовь и уважение к ним. И да благословит нас всех Господь. Аминь.

0: Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
0: «И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет».

0: призвание, самореализация. Со всех сторон мы слышим, как важно найти себя и свой жизненный путь. Но не часто мы слышим ответ, а как же это сделать? Приветствую вас, дорогие друзья, в нашей студии совершенно не секретно. Я поздравляю вас с началом нашего нового цикла «Путь к самореализации». Я думаю, что в рамках этого цикла встреч мы поговорим о том, как вообще открыть свои таланты, да, найти свои сильные стороны, преодолеть барьеры, которые мы испытываем вот на пути к самореализации.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Мой первый вопрос к вам. Вот как вы лично

0: определяете вот это понятие, такое расхожее, да, как призвание?
1: Ну, для меня это больше про склонность. Склонность к чему-либо, что приносит такое чувство смысла, удовлетворения, какое-то жизненное дело, которое ты находишь и которое приносит тебе вот это удовлетворение и наполняет смыслом.
2: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Ну, если с библейской точки зрения посмотреть, вот, например, Христос начинает свое служение и призывает учеников, да? И вот написано, например, в Евангелии от Матфея, что он призвал, да? Призвал там и Иакова, и Иоанна. Если мы смотрим, как это слово переводится на русский язык, вот, да, да, греческое слово «калео», то это «звать», «позвать». На самом деле, что он сделал? Просто позвал их следовать за собой. Но это в таком религиозном контексте. Я думаю, что мы немножко выйдем за его пределы сегодня, будем говорить немножко шире об этом.
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну да, мне тоже нравится то, что призвание – это термин достаточно такой широкий, да? Он предполагает именно какой-то смысл, определяющий жизнь, определяющий какой-то жизненный вектор. Но в то же время, если чуть-чуть придать большее значение этому слову, то оно уже начинает вызывать напряжение какое-то. А как мне найти призвание? И это приводит к тому, что многие люди там годами сидят и пытаются, так сказать, себя найти. По сути, можно сказать, что призвание – это твоя готовность принять на себя какую-то роль, какое-то придать значение своим действиям при выборе профессии, при выборе интересов, при реализации своего потенциала. То есть это не обязательно, что что-то навязанное извне, такое, знаете, давлеющее, а что-то, что является твоим аутентичным внутренним состоянием, которое ты реализуешь в процессе своей жизни.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Спасибо. Да, давайте чуть расширим тогда. А вот кто или что влияет на вот это формирование понимания нашего призвания?
1: Вот Айгуль уже отметила, что иногда это что-то внешнее. Угу. И, наверное, не секрет, что для многих людей это что-то, что с детства культивируется, иногда в семье. Когда, знаете, шутка такая, наш сыночек будет, да, это будущий доктор, познакомьтесь, да, или это будущий юрист. И когда человек растет, там в семье какие-то есть поколения, да, там военная карьера у всех там или еще какая-то карьера педагогическая, то это что-то, что возможно извне, и ты растешь с этой мыслью, человек растет с тем осознанием, что вот это его как будто бы и призвание, как будто так его дорожка складывается, что узенькие возможности вот туда-туда-туда его направляют к этому призванию. Но это одно из вариантов.
3: Я бы сказал, что это в особых случаях, это реально Бог может позвать человека для выполнения какой-то задачи, для выполнения какой-то миссии. Там Бог позвал Авраама, там, прибыть в землю Ханаанскую, Бог позвал учеников, да, Бог обратился к той же Марии, чтобы как бы через нее в мир пришел Спаситель. То есть это особые случаи для осуществления Богом своего, как сказать, да, своего дела, спасения людей.
4: Но мне тут кажется, что мы как раз-таки эти два момента можем между собой сравнить. То есть когда социальная среда, да, формирует о том, кем я должен быть и какой путь реализовывать, когда есть какое-то духовное призвание. Но мне кажется, и то, и другое – это всего лишь такие, знаете, внешние. Внешние факторы. По сути же, вот мне нравится, когда мы разговариваем в духовном аспекте, о том, что в каждом из нас заложен потенциал, данный Богом. И этот потенциал каждый из нас может реализовать каким-то вот присущим именно тебе образом.

0: Но как его найти, это вот все-таки нужно сочетание, да? Бог не зря тебя поместил в эту социальную среду. Бог не зря тебе дал какие-то предпочтения, да? Бог не зря тебе дал какие-то жизненные обстоятельства, которые влияют на твою самооценку, на твое формирование. И нужно все эти факторы учитывать и все-таки ориентироваться больше на внутреннюю составляющую, на то, насколько я внимателен ко всем этим деталям и готов выделить из них самое ценное для меня, чтобы это впоследствии реализовать. Потому что вот под влиянием социальной среды ты живешь с мыслью, что я родился в династии педагогов, значит, я педагог. А внутри у тебя какой-то протест, какое-то неприятие, да, этого призвания. И возникает конфликт.
1: Бывает же ситуация, когда мы видим там актерская семья,
0: да.
1: А ребенок не хочет, он говорит, я в эту стезю не пойду, и он вообще совершенно в другую. Это от чего зависит? То есть на него вот это социальное внешнее давление не повлияло. Это как-то открыл он в себе сам, прислушался к внутреннему голосу, либо отталкивался от темперамента своего. Это вот что?
2: Ну вот часто я вижу, что молодые люди куда-то идут в какую-то профессию, потому что социальное окружение так продиктовало. И иногда люди не прислушиваются или не могут услышать. Это действительно не просто услышать, а чего я хочу. И когда социальное окружение, да, все остальные говорят о том, что вот сюда иди, здесь будет хорошо, человек идет туда, в это хорошо, но рано или поздно он сталкивается с каким-то внутренним конфликтом и противоречием от того, что он вроде дошел туда, куда его социум направлял, да, родители, друзья сказали, вот давай туда поступай. Но потом так или иначе он ощущает неудовлетворенность. Вот нет вот этого ощущения, это смысл, это мое дело. И поэтому человек так или иначе вынужден оказывается перед выбором прислушаться, а чего я на самом деле теперь хочу. То есть не всегда мы сразу начинаем слушать, чего я хочу. Иногда проще действовать в тех рамках, которые указаны.
3: Пробовать, экспериментировать. Ты еще на самом деле не знаешь, чего ты хочешь. И чаще, очень часто, когда, например, тот же ребенок вырастает и делает путь вопреки, там, как сказать, социального влияния, он иногда просто это какой-то бунт определенный, просто там момент, когда он просто хочет всех.
1: Да, но это же очень важный момент. Вот как определить человеку, что это его бунт и некий протест против, ну вот, того, что он видел, да, и, возможно, у него-то есть таланты пойти вот по пути, там, ну, как мы говорили, актерская семья, да, а у него определенный протест, и он идет против.
0: Тоже не прислушиваясь, получается, к своим каким-то...
3: Вот я, знаете, что думаю? Вот я сказал, что в исключительных случаях Бог прям конкретно к чему-то призывает. Но я думаю, что все-таки основным фундаментом для выбора своего призвания, для определения своего призвания является твои способности. Кто к чему ты, как бы сказать, то, с чем ты рожден, да, к чему ты предрасположен, то, что тебе нравится, то, что приносит другим пользу и тебе удовлетворение. Но чтобы это понять, можно совершать и ошибки, можно пробовать, экспериментировать.
0: Да. Кстати, хорошая идея, потому что у нас же есть и такая позиция, что если ты что-то выбрал, то все, ты должен в этом, даже если ты встречаешься с трудностями, там, с каким-то несоответствием, это нормально, ты все равно должен продолжать реализовываться в этом направлении. А бывает такое, что ты изначально выбрал что-то, что не совсем тебе соответствует. И вот эта вот способность соглашаться с тем, что я имею право ошибиться, сделать неправильный выбор, она столько свободы дает человеку к тому, чтобы действительно расширять свой веер вариантов и искать себя. Вот. И, кстати, мне кажется, ключевое слово здесь «себя». Потому что вот то, что говорили, да, можно действовать из бунта, можно действовать из согласия. Это две крайности, да?
1: Противоположности.
0: А вот срединная, золотая середина, о которой, например, даже Иисус говорил, ищите, да, путь золотой середины. Тебя он как раз таки связан с тем, чтобы вот этот поиск был таким очень целеустремленным, глубоким, направленным, последовательным. И он, в конце концов, проявится.
2: Ну, это как раз про пересечение какое-то между вот этими задатками, которые даны Богом человека, и между каким-то социальным запросом, а что вообще нужно, где мне нужно себя проявить. Потому что не секрет, что сегодня, когда перед ребятами стоит вопрос выбора, какие экзамены сдавать, это уже вопрос про, где я дальше применю эти экзамены, куда я буду поступать, и это уже начало про самореализацию. И, конечно, иногда очень сложно

0: Но вот говорят, прислушайся к себе, и человек слушает, уже, я не знаю, какие уши открыл, а он не может себя услышать, он не знает, чего он хочет. И поэтому я очень часто говорю молодым людям о том, что сегодня замечательное время, когда человек может в любом возрасте сменить парадигму, искать себя снова и снова в разных видах деятельности для того, чтобы найти себя в том деле, в котором он действительно будет чувствовать себя реализованным.
1: Я думаю, что вот в цикле наших встреч мы точно ответим и на эти вопросы, потому что мы будем говорить и о том, как раскрыть себя, найти свои таланты, как их правильно реализовывать. Вот. Я думаю, что наши зрители точно найдут ответы на эти вопросы. И вот здесь звучал момент такой выбор, да, либо зов Бога к нам. И вот мой вопрос, связано ли призвание вот с этим таинственным словом «судьба»? Выбрано ли уже за нас, или все-таки мы в этом тоже принимаем участие? Что думаете?
2: Мне так нравится вообще вот сама постановка вопроса, потому что вот действительно у многих людей слово «призвание» вызывает такое ощущение какой-то сакральности, какого-то такого давлеющего влияния, да, сверхъестественного.
3: Но, предопределенности.
2: Да, тоже. Предопределенности. Но да, в то же время я понимаю, что если мы живем с этой мыслью предопределенности, то мы где-то теряем ту способность к инициативе, которую сам Творец в нас вложил. То есть способность исследовать, способность преодолевать трудности. И вот если мы говорим о призвании, то все-таки, наверное, это не судьба. Судьба, она такая навязанная, она такая... Ты в ней как пассивная такой, вот куда тебя понесло, туда ты и пошел.
1: Мария Нитовича какой-то городок, да, в котором тобой управляют.
2: Да. А призвание же это про... самоопределение, про самовыражение, про саморазвитие. И это вот здесь такой мощный потенциал к тому, чтобы реализовать себя вот фактически по всем направлениям. Мы многие говорим про призвание там, в русле там, профессии, в русле каких-то интересов, а это же касается всех сфер личности человека. То есть это и про волю, это и про характер, это про, и про эмоции, это и про интеллект, это и про социальное взаимодействие, это и про пользу, которую ты приносишь другим людям. И если мы в центр вот этого вот призвание поставим способность человека одновременно во всех этих сферах себя реализовывать, то это очень мощный такой заряд. И он не связан с пассивностью и с, ну, с какой-то банальной подчиненностью внешним обстоятельствам.
0: Ну, я соглашусь с Айгуль, но тем не менее есть такие вещи, как жизненные обстоятельства, и мне кажется, их тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что...
1: Как некое Божье провидение, да? Ты имеешь
0: да, в которое... Обстоятельства, в которые Бог тебя поместил, и поэтому действительно есть многие люди, которые, может быть, могли бы стать, не знаю, великими пианистами или еще кем-либо, но...
1: Врачами.
0: Но у них были другие обстоятельства жизни, они были в каких-то обстоятельствах, в которых не могли вот эту часть свою реализовать. И поэтому мне кажется, что не в контексте какой-то такой фатальности слова «судьба», а есть некие обстоятельства, из-за которых, ну, не секрет, что многие люди, я не знаю, сколько процентов отношений, не могли реализоваться на полную, потому что они были в неких жизненных обстоятельствах. Это тоже не про пассивность. Да, может быть, в этих жизненных обстоятельствах, это минимуме, они насколько смогли, реализовались по максимуму. Но, тем не менее, возможно, их задатки были и на большие. И я думаю, что здесь тоже про какое-то принятие, что да, в моей жизни это, ну, вот что-то не реализовалось. Иногда, кстати, такие нереализованные люди начинают это пытаться компенсировать в детях.
1: Ну, либо чуть позже. Не обязательно либо, как бы, реализовать это
0: позже,
1: в молодом возрасте.
0: Да.
1: Можно там чуть постарше и все-таки прийти к этому и начать реализовывать. Да?
0: Да, я помню, что я читала биографию пожилой женщины, которая, если не ошибаюсь, 72 года стала рисовать. То есть она всю жизнь работала в деревне, много труда, тяжко. И вот 72 года ей попались в руки краски. И она стала рисовать. И она стала в этом выражать себя. Поэтому,
3: вот я хотел о чем Мария говорит. Немножко еще добавить, знаете, вот мы говорим, Бог поместил эти обстоятельства, это не обязательно даже так. Ты просто родился в определенную эпоху, и ты не можешь свою эпоху перепрыгнуть и выпрыгнуть из нее. Она во многом определяет то, чем ты будешь заниматься. И, может быть, действительно, твои дары, способности...
0: К большему, намного к большему.
3: Но если ты родился в эпоху там, восстановления, грубо говоря, там, руины, развалин, ты просто не

0: можешь по-другому реализовываться. Вот. И как раз вот фишка нашего времени, она заключается в том, что вот, вот эта вот эпоха благополучия и разнообразия, она как раз сегодня дает людям возможность, огромную возможность к выбору, к различным, как сказать,
1: вариантам
0: самореализации. Мы живем в удивительное время вот именно с этой точки зрения. Угу. Родились бы мы чуть-чуть в другое время, мы бы тут вообще даже об этом бы не говорили.
1: Не сидела.
2: Да-да-да. И не записывали бы сейчас зрителям эту передачу, например, да? Хорошо, мы поговорили немного про призвание. И часто используем второе такое понятие, как самореализация. Параллельно к этому. Давайте немножко разделим, что ли, эти понятия, да, вот. Призвание, какие-то таланты, да, которые мы открываем в себе. А что же такое самореализация? Это вот о чем? Это как мы используем это слово в нашей жизни?
1: Ну, это больше как будто бы про то, что есть некое призвание, влечение, да, как мы говорим, изнутри, стремление к чему-либо. А самореализация – это как раз возможность это все применить.
3: Практика,
1: потом,
3: да?
1: Практики, движение к этому. Даже если не по максимуму, но некое движение к этому. Потому что, ну, сегодня действительно слово «самореализация» очень много используется. И оно немножко даже, наверное, приобрело такой негативный оттенок. Но как бы мне все равно на всех, я самореализуюсь.
0: Да.
1: Вот. Я думаю, что в нашем контексте... В нашем контексте, я думаю, что самореализация – это как раз следование за этим голосом, за этим побуждением.
0: Угу. Самореализация еще определяет как некую потребность самого человека. И поэтому здесь вот как раз и вот эта грань, вот о чем Мария сказала. Я самореализуюсь, отстаньте от меня, я свою потребность удовлетворяю. Да? Это вот целый такой, как сказать, подход к жизни. Или самореализация – как то, чем ты можешь быть полезным для других.
1: Миру.
0: Да, и это разные вещи.
2: Точно, точно. Вот мы говорили о том, что найти свой путь, найти свое призвание и самореализовываться – это важно. Да, и мы как бы уже воспринимаем это как некую аксиому. А почему это важно? Вот есть же люди, которые, ну, знаете, там, лежу на диване, мне ничего не надо.
0: Вот. Он так самореализуется.
2: Почему важно все-таки найти себя и самореализовываться, вот этот вот свой талант реализовать в практике, в жизни?
1: Ну, сегодня очень много исследований есть по этому поводу, что действительно люди, которые самореализовались, да, в том позитивном ключе, да, как мы говорим, или нашли вот то стремление своей жизни, мы даже говорим не о профессии, да, мы шире взяли сегодня, что они более удовлетворены жизнью, у них гораздо лучше социальные связи, как ни странно. Они делают то, что им нравится, они получают это удовольствие, осмысленна их жизнь. Ну, естественно, их эмоциональное состояние лучше, и они физически лучше себя чувствуют. И где-то они чувствуют, что они нашли вот то, в чем они могут себя чувствовать счастливыми в итоге.
0: А вот можно я все-таки, вот знаете, я вначале не сказал, что для меня все-таки призвание и самореализация. Есть один библейский текст, который мне помогает эти термины понимать. И это Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 текст, очень знакомый библейский текст. Написано так. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многим». Вот для меня ключевое слово вообще в призвании и в самореализации – это послужить. У тебя есть дары, способности, у тебя есть обстоятельства, у тебя есть что, но почему ты это делаешь? Ты это делаешь, потому что ты можешь быть полезным обществу. Неважно, в какой сфере. Многие думают, что служение – это только с религией связано и в церкви. Нет. Вот чем бы ты ни занимался, с любой профессией, ты вносишь вклад в общество. Ты служишь. Если ты с этой перспективы относишься к своему призванию, то у тебя и самореализация тоже, как сказать, ты удовлетворен. Потому что у человека действительно есть потребность самореализации. Но если он просто эгоистично это делает, он не получает удовлетворения от жизни. Да, что-то не хватает.
1: И потребность нужности опять.
0: Да, но если он понимает, что он нужен, вот тогда он поистине самореализуется. Потому что он понимает, что то, что он делает, это не просто он ходит на работу, чтобы деньги зарабатывать, чтобы прожить. Он это делает, потому что он нужен. И на самом деле это тренд. Многие сегодня, все продвинутые фирмы, они первым делом начинает
2: писать миссию.
0: Писать миссию. Да. Чем он может быть полезен? У каждого человека миссия, это вот его как раз

0: призвание и самореализация.
1: Да. И, кстати, вот по этому поводу тоже хочу добавить, потому что мы понимаем, что призвание, да, это та энергия, на которой ты начинаешь себя самореализовывать, но что итогом ее является? Это то самое состояние счастья. И как раз-таки вот спасибо большое Дмитрию за то, что он на это внимание обратил, что исследования современных психологов говорят о том, что человек действительно обретает больший уровень счастья, когда он служит другим, когда он что-то отдает, когда его потенциал реализуется не на то, чтобы накопить для себя чего-то побольше, а для того, чтобы поделиться, для того, чтобы быть полезным. И вот это вот состояние и нужности, и состояние вот этой вот способности развивать свой потенциал, и создание каких-то новых вызовов, да, на этапе самореализации, оно и формирует вот это состояние смысла жизни. То есть ты понимаешь, что мои поступки, мои выборы, мои слова, мое воздействие принесет какой-то положительный результат не только для меня, но и для тех, кто рядом со мной. И это действительно наполняет.
2: Да-да-да. У меня тоже есть такой же подход в продолжении этой темы. Когда-то я прочитал в Священном Писании очень важный такой посыл для меня, где было сказано, что человек создан на добрые дела. И я думаю, ну как же это важно, понимать, что все, что ты делаешь в жизни, ты просто направляй на добрые дела. И не надо очень глубоко уходить в поиск смысла жизни. Вот он, смысл жизни, добрые дела. Все, что ты делаешь, просто проверяй. Это на добро, и тогда как бы ты не проживешь жизнь зря, что называется. Да? Продолжая эту тему, хочется спросить, вот, когда мы говорим о самореализации, о призвании, очень часто у людей, знаете как, у одних людей это вот прям мысль про творчество, это вот что-то туда, я должен рисовать, да, как Маша говорит, там вот нашла женщина себя в рисовании. Это где-то вот в творчество. У других же людей призвание и самореализация это прям про профессиональный путь. А где же вот правильный ответ, что называется? Может ли в человеке быть и то, и другое, а может быть, должно быть и то, и другое? Вот что вы по этому поводу думаете?
1: Я обратила внимание, что вот это вот разделение на творческое и там,
3: профессиональное, да, профессиональное.
1: Да, с практическим приложением, оно как будто бы немножко искусственное, потому что больших результатов и большего удовлетворения в профессии и в творчестве получают те люди, которые совмещают этот подход, что с одной стороны они реализуют такой достаточно системный подход, когда они ставят задачи, там, разделяют их на этапы, достигают результатов, но при этом проявляют творческий элемент в решении этих задач. И наоборот, творческие люди, которые системно работают над развитием своих навыков, да, творческих, они и те, и другие получают лучшие результаты. Поэтому, наверное, все-таки это не про разделение между профессией и творчеством, а это про понимание того, что мне актуально, и применение и творческого, и логического мышления для развития своих навыков. Вот в этой сфере, которую ты для себя определил.
3: Я вспоминаю, как я общалась с человеком, который занимается очень структурированными вещами своей жизни. И он в IT-сфере развивается. И он говорит, я люблю таблицы Excel. Вот я люблю... Он, для него творчество, он говорит, если бы можно было, все в таблице Excel бы загнал. То есть он от этого получает удовлетворение от таких вещей, которые явно не связаны в нашем традиционном понимании с рисованием или еще с чем-либо. Мне кажется, вот это... та мысль, когда ты сказал о деле твоей жизни, да, мы созданы на добрые дела, вот это... осознанность, что даже если я, не знаю, мою полы, и кажется, это выглядит незначительно то, что я делаю, может быть, механическую какую-то работу выполняю. Даже если я туда передаю осмысленность, что это доброе дело, что это что-то созидает, и это и приносит какую-то в глобальную цепь какую-то свою часть свою, оно дает ощущение, что я это делаю, тогда я даже это буду делать творчески.
0: Но я вот думаю, здесь еще, знаете, какая мысль может смущать? Некоторые вот считают, да, я могу делать некоторые вещи, добрые дела, я могу делать творчески, могу делать практично, как угодно. А если я вот просто тупо устал, сижу там, вижу не для того, чтобы что-то сделать, а просто отдыхаю, да? Это, с одной стороны, творчество, а не трачу ли я время впустую? Вот что может волновать людей, очень, да? Очень. Я вот разбрасываюсь временем, с жизнью. Я считаю, что нет. Есть время для... самореализации в работе, в служении, а есть время, когда нужно просто тупо отдохнуть. И не надо, и не надо бояться, что ты тратишь время зря.
2: Себе. Это же добро по отношению к себе. Да? То, что мы говорим, забота о себе. Но это же тоже важно в нынешнее время.

0: восстанавливаться, у тебя нет времени на другое.
1: Конечно, вот это вязание, оно же дает восстановление. Да, это про то, чтобы были ресурсы и не выгореть. Почему иногда люди, когда делают только те вещи,

0: говорил это своим ученикам, он говорил это богатому юноше, который пришел спрашивать, что мне делать, и многим другим. И тот же самый апостол Петр, он был рыбак, мы знаем об этом, и несколько других апостолов были его друзьями, были его компаньонами, и они вместе рыбачили. И когда Христос призывал Петра идти за, ну, стать апостолом, да, он оставил, написано, оставил все, оставил сети, оставил отца, оставил работников. Значит, у них там был бизнес. Судя по всему, был семейный бизнес или семейный и плюс друзья со своей другой лодкой. Вот. Они это все бросили и последовали за Христом.
1: Да, конечно, этот случай в Евангелии существует, и вы совершенно правы, это был семейный бизнес, который они оставили. Но в данном случае Христос для них имел иное видение. Он для них имел видение призвать их и сделать их апостолами. И ради этого видения они оставили это все и последовали за ним. Это не значит, что в отношении абсолютно каждого человека у Христа будет именно такое видение, чтобы он стал апостолом или пастором, или священнослужителем. Некоторые могут, занимаясь бизнесом, преследовать цели этим служить Богу. Хотя они имеют что-то для себя, некие благословения, предоставляют работу другим, они могут доходами своими служить Богу, и Бог будет благословлять такой бизнес. И я знаю такие примеры и в Священном Писании, и в жизни в целом.
0: Ну, я не хочу сказать, что Бог или Христос призывал оставить тот бизнес или то служение, которое у них было, только тех людей, которых он собирался ставить на какие-то особые посты, апостольские, священнические. Mm-hmm. За ним ходило множество народа, и ходили чуть ли не ежедневно. И были люди, которые, там, 70 человек, мы знаем, которые ходили за ним несколько лет. Вот. Хотя некоторые из них в разные периоды времени сомневались, уходили. Но это же не значит, что все они стали вдруг апостолами. Апостолов было гораздо меньше.
1: Да, конечно. Но и не все из них были бизнесменами. А вот, кстати, насчет того, что Христос за некоторыми оставлял право быть состоятельными людьми и тем самым даже служить Ему, я хочу привести вам несколько примеров Священного Писания. У Христа были знакомые люди, которые служили Ему имением. Так в Писании сказано. Две женщины, которые сопровождали Иисуса Христа, и так и сказано, они служили Ему имением своим. То есть они оставались при этом состоятельными людьми. Источник их дохода не объясняется в Священном Писании. Возможно, это было какое-то дело, которым они занимались, или занимались их родные, близкие, может быть, муж или еще кто-то, и они служили Христу этим. То есть Христос вовсе не призывал этих людей все это оставить и последовать за ними, и не призывал их к апостольству или еще к чему-либо. То есть мы видим, Бог допускает людям иметь свое дело и служить Ему этим.
0: Ну, тогда зачем Он некоторым все-таки заставляет уходить? Ведь, ну ладно, захотел он призвать Петра. Нужно, чтобы Петр оставил свое дело и стал служить Господу, стал апостолом. Хорошо, но от этого призвания пострадала вся его семья. Представьте себе отца Петра, который как бы управляет этим бизнесом. У них было две лодки, с которых они зарабатывали фактически, они ловили рыбу. И вдруг на обоих этих лодках нету больше людей, которые занимались бы работой. Ну. Это, ну, вот представляете, это такое вот резкое сокращение. Приходит Христос к одному бизнесмену и говорит: мне нужны вот этот, вот этот, вот этот, все, пошли. И все, а ему надо работать, а ему надо, чтобы эти люди завтра вышли на работу, иначе у него... И ему надо найти сейчас срочно новых специалистов.
1: Ну, я скажу так, что я думаю, у отца Петра, у его родственников были люди, которые заняли место Петра. Но для Петра было предусмотрено именно это. Для Петра было предусмотрено именно это. В некоторых случаях Бог может призывать оставить это дело, бизнес христианина ради более высоких каких-то целей. В некоторых случаях Бог может доверить человеку именно это. Я хочу сказать этим что? Что у каждого есть свои таланты. Для кого-то богатство будет действительно большим искушением. Уйти от Бога, потеряться в целом и забыть про людей вообще, довольствуясь лишь своей властью. И тому Бог может этого не только не дать, но и даже запретить в его жизни. И такие случаи имеются. Но есть те люди, которые способны устоять, и которые способны не только устоять, но способны еще и быть полезными в этом. Для тех Бог предусмотрел бизнес, развитие его, средства, которыми они могут служить себе, близким и Богу. И есть такие примеры в Священном Писании, есть такие примеры в жизни.
0: Ну, если говорить о том, что человек способен устоять верным при наличии приличного состояния.

0: состояние, и ну, очень сложно. Это, наверное, это действительно только единицы. Просто мы сейчас так говорим, что есть люди, а нас слушает огромное количество людей, которые скажут: о, все, я пошел в бизнес теперь. Вот. И только он получит первые какие-то свои дивиденды, и он скажет: ну что, я хорошо живу, зачем мне Бог?
1: Да, да. Поэтому я хочу сказать здесь очень важный момент, вы подметили его. Не все могут быть бизнесменами, как и не все могут быть апостолами, как и не все могут быть священнослужителями. Я верю в то, что любое благое, важное, серьезное дело ожидается от человека, когда он призван к этому. Когда он призван, тогда он способен это выполнить по-настоящему. Я сейчас говорю в первую очередь о христианской среде. В христианской среде человек, занимающийся тем или иным делом, бизнес это, или он является священнослужителем, апостолом, скажем так, библейским языком, или еще чем-либо занимающийся человек, должен чувствовать призвание. Бог ставит ему эту цель перед ним, и Бог ведет его к этой цели. Тогда не будет ошибок.
0: То есть можно сразу сказать так, что если человек не призван Богом на служение бизнесмена, то лучше ему этим не заниматься.
1: Ну, я сейчас...
0: Ну, параллельно с тем, как призывается на апостольское служение, на пасторское служение, там, на служение какого-то там диакона, священника или еще что-то, или на служение, наоборот, самоотречение, там, аскетизма какого-то или самоотдачи полного всего своего имения другим.
1: Я бы сказал так, если бы это был человек без христианских убеждений, то, наверное, бы он не задавал подобного рода вообще вопросов, призывает его Бог или не призывает. Но если человек с христианскими убеждениями, то, естественно, ему было бы как минимум правильно спросить Бога, что Бог хочет, чтобы он делал. И если это занятие является бизнесом, и Бог ему это показывает, то, соответственно, он этим занимается, и это нормально. Если Бог ему свидетельствует всячески через людей, через обстоятельства. Лично он чувствует внутри некое, ну, скажем так, голос, призвание какое-то заниматься чем-то другим, то не стоит, наверное, ему заниматься бизнесом. Потому что для него, возможно, это будет неправильное дело.
0: Есть еще такой момент, что Христос призывал всех своих последователей идти и жить так же, как жил он. А как он жил? Мы знаем, у него даже и дома-то не было, как он говорил, сыну человеческому негде голову преклонить. И он жил полностью вот жизнью самоотдачи. Он к этому призывал апостолов. Он фактически к этому призывал того богатого юношу, который пришел, говорит: Господи, я все сделал, там заповеди сохранил, все, что мне еще делать? И Бог призвал его свое имение продать, раздать нищим и тоже идти следовать за ним. Мы смотрим, Христос пришел к Закхею в дом. Это мытарь, такой сборщик налогов, работал фактически на врага, на римлян, скопил себе приличное имение, в том числе и нечестным путем. Бог к нему пришел в дом, пообщался с ним, и что мы видим? Закхей говорит: я половину имения раздам, а потом всех, кого обидел, отдам вчетверо. Он остался бедным после этого, я практически уверен. Но как? Мне кажется, что вообще... Принцип христианства несовместим с большими деньгами, потому что как ты можешь пользоваться какими-то излишками в жизни или какой-то более высоким уровнем жизни, когда рядом с тобой есть другие фактически братья и сестры твои по вере, которые едва сводят концы с концами? Мне кажется, совесть не может себе позволить как бы так жить и так поступать.
1: Ну, я считаю, что, конечно, если братья и сестры нуждаются, человек, который имеет, независимо от того, бизнес у него или у него просто состоятельные какие-то состояния, какое-то доходы, заработок высокий где-то или еще что-то, он должен откликаться на эту нужду. И если он не откликается, то он, в общем-то, наверное, неправильно поступает.
0: Независимо да в том-то и дело, что должен-то должен, а по факту? А по факту, как Христос говорил, вот смотрите, вот бедная вдова, она положила в сокровищницу 2 лепты, а другие там приходили, клали огромные суммы. И он говорил, она положила больше, чем все те остальные. Почему? Она положила все свое пропитание Господу. А эти положили, а эти от достатка своего положили, вот у них было много, они дали, вроде бы кажется для кого-то огромное состояние, а на самом деле это такая маленькая часть от того, что у них есть, что они даже не почувствовали это.
1: Ну, вы приводите частные примеры, но я вам скажу, если вы упомянули этого юношу, то там речь идет не о том, что Христос призвал его обязательно отказаться от всего своего имения. Он его призвал выбрать, что для него является важнее. Для него богатство было важнее.

0: важнее, чем Бог, чем принципы Евангелия. И когда Христос призвал его к этому, тот огорчился и отошел. Проблема была не в самом богатстве, а в привязанности юноши к этому. Вот когда у бизнесмен привязан к богатству больше, нежели к Богу, тогда он теряет правильный ориентир. И вот тогда произойдет то, о чем вы говорите, что он будет проходить мимо человека нуждающегося и не замечать этого. Кстати, дальше, когда Христос начинает общаться со своими учениками, после того, как юноша отошел, он говорит, трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. Вот надеющийся на богатство более чем на Бога, ему трудно войти в Царство Божие, он не видит нужды и прочее. Если же человек занимается бизнесом или просто состоятельный человек, но у него стоят приоритеты правильные, я не думаю, что для него это будет проблемой.
1: Ну что ж, благодарим вас, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы видите, что само богатство и сами средства не являются проблемой. Вопрос, как мы ими распоряжаемся, и действительно ли наше призвание бизнесмена-христианина является Божьим призванием. Устоим ли мы в этом, в той большей ответственности и больших искушениях, которые нам предстоят? Да благословит нас Господь оставаться верными Ему и в богатстве, и в бедности.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Его рука покрывает полторы октавы, поэтому он один играет, как два человека.

0: На нашей сцене сегодня выступает доктор музыкальных искусств Университета штата Кентукки, пианист, композитор, аранжировщик Кельвин Тейлор. Кельвин, я знаю, что вы впервые в России. Как ваши впечатления?
1: Kelvin, this is your first visit to Russia. What are your impressions?
2: I'm thrilled to be here. It's a great country. I've read about it and heard about it for years.
1: Я в восторге. Я так счастлив, что я сюда приехал. Много лет я о вас читал. Много лет я мечтал о том, чтобы приехать сюда. И, наконец, я здесь. Для меня это великая честь, что я вместе с вами и что я буду делиться с вами чудесной музыкой впервые в России.
2: I bring greetings to you from our friends and our brothers and sisters from the United States of America.
1: Передаю вам приветы от братьев и сестер, от любителей музыки из Соединенных Штатов Америки.
2: We have just about 25. Thank you. We have just about 25 selections to share with you this evening.
1: Сегодня я с вами поделюсь 25 прекрасными произведениями.
2: And I'm hoping that our time together will create memories that will last for many years.
1: И я надеюсь, что сегодня будет незабываемый вечер, о котором мы будем помнить долго.
2: Thank you from the bottom of my heart.
1: Спасибо вам большое из глубины моего сердца.
2: Thank you.
0: Спасибо, Кельвин. Итак, мы уже готовы наслаждаться прекрасной музыкой в вашем исполнении.
1: We are ready to listen to your first selection, to your first part.
2: Our first section, we have 8 sections tonight.
1: Сегодня у нас 8 частей в нашем концерте.
2: And our first section begins with a very famous piece by Charles Gounod.
1: Первая часть начинается с очень известного произведения Шарля Гуно.
2: O Divine Redeemer.
1: О Божественный Искупитель.
2: This is the song of a sinner who's asking for grace, mercy, and repentance.
1: Это молитва грешника, который просит о милости Божьей, о его прощении, в своем, когда он кается перед ним.
2: Our second selection is called Dreaming by Robert Schumann.
1: Второе произведение называется «Грёзы» Роберта Шумана.
2: Famous piece for the piano that comes from scenes from childhood.
1: Это известное фортепианное произведение из цикла «Сцены детства».
2: And then number three is The Swan by Camille Saint-Saëns.
1: Третье произведение – это пьеса «Лебедь» Камиля Сен-Санса.
2: Song number four is In the Garden.
1: Четвертое произведение называется «В саду».
2: And this tells the story of Mary when she was looking for the body of Jesus.
1: В нем рассказывается о том, как верная Иисусу Христу Мария в слезах искала, где же положили его тело после того, как его сняли с креста.
2: So I'll be trying to create a picture of a garden setting, a garden scene.
1: Когда вы будете слушать это произведение, то мне в моей импровизации очень хочется создать для вас образ сада, сцены в саду.
2: And our final number, number five, is called The Holy City.
1: И последнее произведение в первой части называется «Святой город».
2: Taken from the Bible, from the book of Revelation.
1: Эта сцена взята на основе книги Откровения, где рассказывается о святом граде Вышнем, который опускается на землю.
2: The new heavens and new earth.
1: Новое небо, новая земля.
2: Thank you very much.
1: Спасибо большое.

0: Our next song is called Master, the Tempest is Raging.
1: Следующее произведение имеет название «Господин, буря бушует».
0: There's a very famous story in the Gospels that tells about a storm on the lake.
1: Это очень известная евангельская история, которая рассказывает о буре на море.
0: The boat was taking on water.
1: Лодка на Галилейском море начала, в нее стала заливаться вода из-за шторма.
0: And the disciples thought that they were going to be drowned and die and perish in the water.
1: И ученики Христа потеряли всякую надежду, что они спасутся.
0: In the meantime, Jesus was asleep in the back of the boat.
1: А в это время на корме этой лодки спал Иисус.
0: So they woke Jesus up and they said, "Don't you care that we're about to die?"
1: Они разбудили его и говорят: "Господи, неужели тебе и дела нет, что мы погибаем?"
0: So Jesus calmly stood up and said, "Peace, be still."
1: Иисус встал и сказал: "Успокойся, умолкни."
0: And the winds and the waves died down, and all was calm and peaceful again.
1: И волны и ветер послушались его, и буря успокоилась и умолкла.
0: In the same way that Jesus brought peace to the storm,
1: и точно так же, как Иисус усмирил шторм,
0: He offers that same peace to us in the storms of our life.
1: Тот же самый мир и покой Он предлагает, чтобы мы приняли в свое сердце и позволили Ему усмирить штормы нашей жизни.
0: Master, the tempest is raging.
1: Господи, буря бушует.

0: Thank you very much. Our third section tonight is taken from music by the great father of music, Johann Sebastian Bach.
1: Часть третья состоит из произведений отца музыки Иоганна Себастьяна Баха.
0: Most all musicians around the world recognize him as the father of music.
1: Большинство музыкантов во всем мире именно его признают отцом музыки.
0: He was a devout Christian and signed most of his compositions "All Glory Be to God."
1: Он был очень искренним христианином и подписывал сочиненные им произведения вместо своего имени «Да будет вся слава Господу».
0: So we bring you several selections now, which are entitled "Moments with Bach."
1: Сейчас я представлю вам импровизацию на темы произведений Баха.
0: Thank you very much.
1: Спасибо.

0: Thank you so very much. God bless you.
1: Спасибо вам большое. Благослови, Господи.
0: This next piece is very, very different. We're up to section number 4 now.
1: Мы сейчас с вами подошли к части четвертой, и это произведение отличается от всех предыдущих.
0: This number is called Perfect Peace.
1: Это произведение называется «Совершенный мир».
0: It's based on the famous text in Isaiah that says, "Thou wilt keep him in perfect peace."
1: Он основывается на известном тексте из книги пророка Исаии, где говорится, что в совершенном мире ты сохранишь того,
0: whose mind is stayed on thee.
1: Кто уповает на тебя.
0: Very peaceful, and I pray that it will give you great peace as well.
1: Это очень спокойное, мирное произведение, и я надеюсь, что в ваших сердцах оно тоже вызовет мир и покой.
0: Perfect peace.
1: Who's the author?
0: The author is European.

0: Our next section is very, very special to me.
1: Следующая часть очень-очень особенная для моего сердца.
0: It's a section of four African-American spirituals.
1: В этой части вы услышите четыре афроамериканских спиричуала.
0: For approximately 200 years,
1: приблизительно около 200 лет,
0: we had slavery in the United States of America.
1: В Соединенных Штатах было рабство.
0: Some of my forebears, some of my parents, of grandparents and great-grandparents were part of that tradition.
1: Часть моих предков по родительской линии бабушки, дедушки, они, к сожалению, были в числе рабов.
0: They were not allowed to go to school.
1: Им было не разрешено учиться в школе.
0: They couldn't learn to read.
1: Им было запрещено учиться читать.
0: They worked without pay.
1: Они работали без оплаты.
0: Under very, very harsh circumstances.
1: В очень-очень суровых условиях жили.
0: And that situation did not end until in the middle of the 19th century.
1: И эта ситуация изменилась лишь только в середине 19 века.
0: But somehow the songs of the slaves were able to keep them hopeful until the end.
1: Песни, которые сочиняли и пели рабы, давали им надежду. Они надеялись на что-то лучшее, что наступит в конце концов.
0: So these songs have been loved and appreciated and admired all around the world wherever they are heard.
1: И вы знаете, наверное, что эти песни очень тепло принимаются во всем мире, их любят и ими дорожат.
0: So we now bring you four spirituals of African-American spirituals.
1: Итак, четыре спиричуала афроамериканские.
0: Спасибо.

0: One of the other great composers of the last several centuries, of course, was the great Beethoven.
1: Один из величайших композиторов многих веков, конечно же, был Людвиг ван Бетховен.
0: Beethoven was a seminal, pivotal person in the history of Western music, who made lots of changes in music.
1: Бетховен является ключевой фигурой в западной музыке. Он внес в музыку очень много изменений.
0: There's much that could be said about Beethoven.
1: О Бетховене можно многое сказать.
0: But today we're going to let his music speak for himself.
1: Но сегодня мы позволим его музыке говорить самой за себя.
0: I would like to say one thing especially about him that we need to keep in mind.
1: Но мне хочется сказать о нем то, что не хотелось бы, чтобы мы забывали.
0: Beethoven worked under many, many severe handicaps.
1: У Бетховена было очень-очень много проблем со здоровьем.
0: And the greatest one of his handicaps.
1: И самая большая проблема.
0: Was the fact that halfway through his life he began to lose his hearing.
1: Состояло в том, что посреди своей жизни он начал терять слух.
0: And by the time he came to the end of his life, he could hear nothing with his natural ears.
1: И к концу своей жизни он не слышал уже ничего.
0: And yet he continued to write great music right up until the end.
1: И тем не менее, до самого конца он писал великую музыку.
0: So now we're happy to bring to you the next section of our program, an improvisation on the music of Beethoven.
1: Импровизация на тему произведений Бетховена.
0: Moments with Beethoven.
1: Музыкальные моменты с Бетховеном.
0: Спасибо.

0: Спасибо вам большое.
1: What a thrill it is to be here today.
0: Какое это наслаждение быть здесь с вами сегодня.
1: Thank you.
0: Same here.
1: So now we come to section 7 out of the 8.
0: Часть седьмая из нашего концерта, состоящего из восьми частей.
1: There's a wonderful promise that's found in the Gospel of St. Matthew.
0: В Евангелии от Матфея есть чудесное обетование,
1: where the apostle tells us,
0: где апостол говорит нам,
1: that God really cares about each one of us.
0: Что Бог заботится о каждом человеке.
1: It says that a sparrow is sold for just a couple of little kopecky.
0: Говорится в Евангелии, что одна птичка маленькая продается, как он сказал, за пару копеек.
1: But not one single sparrow falls down to the ground without God noticing.
0: Но ни одна из птиц небесных не проходит мимо внимания Бога. Бог всегда знает, что происходит с любой из малейших птиц.
1: So if God cares about a little tiny bird that falls,
0: если Богу есть дело до любой маленькой птички,
1: the Bible says that we are of much more value to Him than many sparrows.
0: Библия говорит нам о том, что мы несравненно большую ценность представляем в глазах Бога, чем все птички вместе взятые.
1: So this famous gospel song says, "His eye is on the sparrow."
0: Итак, слова этой знаменитой христианской песни говорят, даже малые птицы не забыты у Бога.
1: And because of that, I know He cares and watches over me.
0: И благодаря этому я знаю, что я также у Бога не забыт.
1: So as you listen to this song, please be listening to hear if you can see hear the birds flying.
0: Пожалуйста, когда вы будете слушать эту музыку, мне очень хочется, чтобы вы услышали там шелест крыльев, когда летают птицы.
1: His eyes on the sparrow.
0: Итак, его глаза на каждом из нас.

0: Once again, I thank you very earnestly.
1: Вновь огромная благодарность от всего сердца вам.
0: We couldn't come to the close of our program today without having at least some music from Russia.
1: Нельзя было спланировать программу сегодняшнего концерта, не включив в нее произведения российских авторов.
0: It's a very famous composition by one of your composers.
1: Очень известное произведение одного из российских композиторов.
0: His name is Pavel Chesnokov.
1: Его зовут Павел Чесноков.
0: He wrote a piece called "Salvation is created for large choir".
1: Его произведение называется «Спасение соделал Еси».
0: I've never heard this piece played on piano alone, but we're going to try it this evening.
1: Вообще-то в истории музыки обычно только на фортепиано это произведение не исполняют, но мы с вами попробуем это сделать сегодня.
0: And then after that, our final piece for tonight is a great hymn from the United States.
1: А после этого прозвучит известный гимн Соединенных Штатов,
0: Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord,
1: который называется «Мои глаза видели славу пришествия Господня».
0: I only have one disappointment for today.
1: Сегодня есть лишь одна вещь, которая меня разочаровывает.
0: The program is too close to being over.
1: И эта вещь заключается в том, что наша с вами встреча подходит к концу.
0: But I just want you to know it's been a great honor and a great pleasure for me to serve you through my music today.
1: Но я хочу вам сказать, какая это для меня огромная честь послужить вам сегодня своей музыкой.
0: May God bless you.
1: Да благословит вас Господь.
0: Salvation is

0: created, and mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
1: Спасение соделал еси, мои глаза видели славу пришествия Господа.

0: Здравствуйте. Прожив долгую жизнь, полную радости и горестей, Сара умирает. Вся 23 глава книги «Бытие» посвящена описанию заключения договора купли-продажи участка, на котором Авраам хочет похоронить свою жену. Почему этот участок и эта сделка так важны для него? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Авраам, наверное, в первую очередь должен печалиться, а он занимается деловыми вопросами.
1: Ну, наверное, не совсем так. Наверное, сначала он печалится, а потом занимается деловыми вопросами. 23 глава. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И вот написано, пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Сначала он рыдал, оплакивал. Это для него действительно была большая потеря и большое горе. Но вот если вот так вот посмотреть, 127 лет, да? В это время Аврааму 137 лет, а Исааку, ихнему сыну,
0: 37.
1: Получается 37 лет. И Сара умирает. Умирает значительно раньше Авраама, она моложе Авраама, и умирает значительно раньше Авраама. Вот. И написано, что пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И вот у многих читателей такая вот, ну, сравнивая 22 главу там, с 23 главой, они склоняются к такому выводу, что вообще 22 глава, вот этот эпизод с принесением Исаака в жертву, он не обошелся бесследно и вообще даже как-то сказался на личной жизни Авраама.
0: На отношениях с женой?
1: На отношениях с женой, да. Ну, потому что, например, 19 текст 22 главы, здесь говорится, что «Возвратился Авраам к отрокам своим, встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии». Написано «в Версавии». А здесь, когда написано, что умерла Сара, то она умирает в земле Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Если посмотреть по карте, то это как раз примерно то место, откуда Авраам пришел Авраам.

0: пришел в Версавию после того, как Содом был уничтожен угу. Богом. Поэтому как будто он возвращается назад. А складывается впечатление, что он-то жил в Версавии, а Сара, значит, умирает в Хевроне. И вот как раз ссылается вот на этот глагол, где написано «пришел Авраам рыдать», как будто он из Версавии пришел.
1: Издалека.
0: Да, пришел в Хеврон, и вот он рыдает там. А в третьем стихе идет продолжение. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, и сказал». И дальше вот как раз вот та сделка уже, о которой вот ты упомянула в начале, во вступлении. Вот. Я, например, не придерживаюсь такой точки зрения. Для меня вот это не является аргументом, что вот он пришел, потому что это пришел, это... Ведь могло же все быть по-другому. Сколько лет уже прошло с момента принесения Авраама, да, Исаака в жертву? Очень уже достаточно, не одно десятилетие уже прошло, поэтому они просто могли вернуться туда вместе с Сарой. И пришел оплакивать, это значит, он вот ведь оплакивать в то время это был целый обряд. Целая церемония определенная. Просто когда написано, что пришел рыдать по Саре, это он принял участие в этой церемонии. Там плач, мы знаем, что особенно уже в позднем иудаизме, там плач устраивали по умершей не один день. В разных народах там тоже были вот эти вот ритуалы достаточно долгими, там, может, плакальщиц нанимали специальных, в общем, там целый был ритуал очень значимый.
1: А в этом какой-то религиозный смысл был?
0: Трудно сказать. Я думаю, что это больше был культурный вопрос. Культурный вопрос. Может быть, конечно, в языческих народах имело какое-то и религиозное значение, но тем не менее. В общем, сначала Авраам оплакивает Сару, не сказано, сколько дней, но в любом случае, как бы уделяется, делается такой акцент, что он пришел, что это заняло какое-то время. И потом он отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал. И вот дальше вот эта вот вся история. «Я у вас пришелец», он говорит им, «поселенец». Вот, кстати, «я у вас пришелец, поселенец», это говорит о чем? Что он там, что его там знали, как пришельцы и поселенцы. Это не то, что вот я вот сейчас только к вам пришел, к своей жене, которая от меня ушла там из-за того, что обиделась, что я не спросил ее, когда Исаак стал жертву приносить. Ну, не так это. «Я у вас пришелец, поселенец». Они туда вместе переехали, уже какое-то время там жили. «Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую свою схоронить от глаз моих». Ну вот опять это выражение, что она была всегда у нее перед глазами, теперь от глаз моих сохранить. Вот. Поэтому я не разделяю точку зрения, что Авраам и Сара в старости своей жили раздельно. Жили они где-то рядом, может быть, в разных шатрах, там как, я не знаю, все, как уж у них там их быт был устроен. Но однозначно они жили вместе, на мой взгляд. И вот он просит у них в собственность. Он говорит, я пришелец, поселенец, то есть у меня фактически своего здесь ничего нет. Я живу как странник, я вот ни на что не претендую, все ваше. Но я хочу в собственность кое-что приобрести. И вот он говорит, место для гроба между вами, чтобы мне умершую свою схоронить от глаз моих. И дальше идет вот это вот, ну, с точки зрения, наверное, истории, будет очень интересно, описывается, как сама сделка происходила, потому что, ну, сегодня это одни правила, там, подписание договора, там, еще чего-то. А вот как было раньше. Сыны Хетовы отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, как они к нему обращаются. Ты князь Божий посреди нас. Представляешь, какой авторитет у Авраама был? Они ему так красиво говорят, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей. Ты князь Божий. Какой авторитет был у Авраама? Он фактически на чужой земле жил, странствовал, занимал место, стада у него там огромные, мы знаем, да? И вот он это все пространство, землю занимает. Никто ему

0: ни претензий не предъявляет, живет, ни у кого не спрашивает, землю не выкупает. Но вот похоронить надо что-то другое. Нужно чтобы было надежнее. Намного надежнее, чем просто добрые отношения с жителями этой земли. Нужно, чтобы свое. Нужно, чтобы законно было свое. И он просит. И они ему говорят, да никто тебе не откажет. В любом погребальном месте, да? А он говорит, нет, это погребальное место должно быть не ваше, да? Оно должно быть мое. И написано в 7 стихе. Авраам встал, поклонился народу земли той, сынам Хетовым. И говорил им Авраам и сказал, если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Цахарова. Он не знал, что он еще здесь присутствует, но вот он продолжает речь и говорит, ну, если вы согласны, если я действительно для вас князь Божий, авторитетный человек, вы меня уважаете, то вот что сделайте. Поговорите с этим человеком, с Ефроном, чтобы он, 9 текст, отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хитиянин, Аврааму слух на сынов Хетовых, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня». Какой у них, какой культурный диалог, да?
1: Витиеватый разговор, да, такой.
0: «Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем. Даю тебе пред очами сынов народа моего. Дарю тебе ее. Похорони умершую твою». То есть, если мы говорим и называем весь этот процесс сделкой, вот они договариваются, значит, о предмете сделки, но дарственную Авраам не принимает. Пожертвования не принимает, говорит Авраам, поклонился, 12 текст опять, поклонился пред народом земли той, проявляет глубокое уважение, и говорил Ефрону слух народа земли той, и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Отказывается от дара. От дарственной, вот от пожертвования, от других видов
1: благотворительности
0: по отношению к себе, да. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Да, прям... Такую добрую улыбку вызывает у нас этот диалог, да? Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. Вот, наконец, вот не то, что наконец, вот единственная собственность Авраама в земле Ханаанской, которую он приобрел за все время своего странствования по этой земле. После всего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поля и пещера, которая на нем, собственность для погребения. Вот это описание этой сделки, про которую ты упомянула в начале. Вот так вот все происходило. Но с точки зрения истории мы видим, что не было каких-то там письменных договоров, не было в привычном для нас смысле, да, сделки. Но были свидетели, был устный договор, был расчет, в результате которого эта пещера, гробница перешла в собственность. Все жители видели, и поэтому есть что, Авраам всегда

0: мог сослаться на это действие, да, на то, что все законно, то это. И мы потом увидим, что уже в Египте израильский народ сколько времени пробудет, да, достаточно долго пробудет, а вот эта пещера, так она за Авраамом и его потомками и сохранится. И там будет такая, как сказать, родовая могила, может быть, что ли. Ни один родственник Авраама будут там похоронены. Вот. И это для Авраама было очень важно.
1: Ну, вот чем отличалась та культура от нашей? То есть у нас сегодня отношение к погребению одно, у них было совершенно другое. Или все-таки есть что-то общее?
0: Ты знаешь, меня вот больше другой вопрос волнует. Почему для Авраама это так было важно? Почему для Авраама важно было именно вот купить? Потому что среди, даже среди верующих людей, среди христиан, отношение к умершим и к погребению действительно разное, как ты сказала. Есть конфессии, христианские церкви, которые очень благоговейно относятся к погребению. Там спорят и говорят, что кремация – это чуть ли там не зло. Обязательно, да, нужно предать тело земле. И ни в коем случае ничего там другого себе позволить нельзя. И в некоторых христианских культурах там прям это вот святое.
1: Нужно все обряды соблюсти в определенные дни, да?
0: Да, не просто обряды соблюсти в определенные дни, а вот, например, даже чтобы такая вещь, как ухаживание за могилой, да, оно переплетено с религиозными праздниками. И если ты в этих религиозных праздниках участвуешь, то часть из этих религиозных праздников – это вот прийти на могилу и проявить уважение к своим умершим родителям, к своим умершим родственникам. Там родительская, там я знаю, что я вот всегда на Пасху ходил, на могилу вместе с мамой всегда ходил, это для нее было святое дело. Все дела отложить и обязательно пойти убраться на могиле, привести в порядок и еще чего-то. А есть другие христианские культуры, тоже христианские культуры, да, тоже верующие люди, также все. Но они мыслят по-другому. Они говорят, что самое главное – это вот живой человек. А мертвые уже, ну и ладно, все. Мертвые ничего не знают, мертвые там уже, ты уже ни на что не повлияешь. Поэтому как бы, ну, похоронили, слава богу, конечно, земле обязательно предать нужно, все. Но вот на могилу прийти, могилу убрать. Я даже за собой наблюдаю, например, да, вот мама у меня до сих пор всегда приходит, каждый год приходит на могилу. Вот я не могу сказать, что я проявляю такое же усердие, как она. Ну, не потому, что я неуважение какое-то проявляю, да, там, но как-то по-другому. И я вот наблюдаю, что современное поколение, да, да, оно, во-первых, это обусловлено каким-то, ну, вот, ну, определенной конфессией так располагается вот к такому подходу. Мертвое – это не так важно, главное – живой человек, и поэтому это, ну, как сказать, это как следствие, что ты не ухаживаешь за могилой, ну, потому что это для тебя второстепенное нечто такое, да. А с одной стороны. С другой стороны, вот я замечаю, молодое поколение, оно все-таки тоже отходит от этого, от традиций наших вот уже родителей, не проявляют столько заботы о могилах.
1: Но вот для меня... Ну, вот смысл приходить, да, на могилу смысл часто.
0: Да, смысл приходить на могилу часто.
1: Человек умер, его уже нет.
0: Да.
1: Мы, если даже говорить, что это проявление уважения к кому?
0: Да. И вот мы же знаем, мы же читали книгу «Бытие». Я вот, может быть, позволю себе вспомнить. Вторая глава, седьмой текст. Что если с точки зрения Библии, вот именно как Библия говорит, то ведь Библия очень интересно говорит о состоянии мертвых. «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душой живой». Бытие 2.7. Помнишь, мы говорили об этом, что душа живая – это сам человек, живой человек. Да? А душа согрешающая, она умрет. Человек после смерти умирает, и Библия не говорит о том, что некая субстанция, которая называется душа, там куда-то

0: выходит из тела, и где-то она рядышком, и если там чего, да, и если, не дай бог, ты за могилой не ухаживаешь, то он расстроится и не будет тебе там помогать, не будет там за тебя там ходатайствовать, там еще как-то все. Вот. Потому что, конечно, учение о бессмертной душе и учение о загробном мире, там, чистилище, рай, ад, вот в таком классическом понимании, они, конечно, располагают такое, как бы располагают к тому, что за могилой надо ухаживать, потому что как бы человек еще не умер, он живой. И ты поэтому, и чтобы ему там было хорошо, как бы вот это все дело делаешь. Поэтому и гробницы строили там, ну, в древнем мире, даже Египет тот же самый, пирамиды, да. Но вот другое тоже библейское учение, многие христиане этому библейскому учению следуют, о том, что человеческая душа – это сам человек. Человек умирает, и душа у него никуда не улетает, и вокруг могилы тебя, так, значит, мстить тебе не будет за то, что ты на могилу не придешь. Наоборот, вот мы прочитали Бытие, вот книга Экклезиаст, 9 глава, 5 текст. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Так что любовь, ненависть, и ревность их уже тебе никак не навредят и не помогут». Ну, так написано, во всяком случае. Поэтому что, да, что теперь можно не ухаживать за могилой, это означает, что ли? Да, люди бросаются из крайности в крайность, получается, да? «Все, что может рука твоя по силам, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Вот. Но все-таки пример Авраама для меня является вот таким ярким примером того, что память – это очень важная вещь. Ну, если можно так назвать, это очень важная штука. Память – вот эта идея о том, что наши родные и близкие живы до тех пор, пока мы их помним. Это очень важно. И, наверное, ухаживать за могилой не потому, что какие-то религиозные чувства ты в этом вопросе преследуешь, да, а просто как дань, как некая память, как почитание твоих предков, которые тебя на свет родили, которые много что для тебя сделали. Это как память о своем роде. Я думаю, что здесь нет ничего плохого, и Авраам в этом большой-большой пример нам в этой истории.
1: Но тут очень важно соблюсти баланс, потому что ведь можно и в этом деле в крайности броситься, последние деньги потратить на самый лучший памятник, чтобы он выделялся среди окружающих крестов, и не пожалеть на украшении могилы.
0: Чтобы все пришли знали. Увидеть, все знали, да.
1: Чтобы знали, как надо. Почитать предков.
0: Конечно, здесь не нужно кидаться в крайности, я абсолютно согласен. И здесь должен быть разумный баланс в этих вопросах, но в то же самое время полностью пренебрегать, полностью забывать, полностью, ай, ладно, как-нибудь без меня, там, а могила заросшая или еще чего-то. Это неправильно.
1: Ну, могилы, конечно, рано или поздно все равно зарастут.
0: Да.
1: Ни дети, ни наши, ни внуки, наверное, наших бабушек и дедушек уже даже и не вспомнят.
0: Ну вот я об этом и говорю, что память очень важная штука, что наши родные и близкие живы до тех пор, пока мы их помним.
1: Ну что значит живы? Они же на самом деле все равно,
0: да,
1: не живы.
0: Они живы в нашей памяти, и это очень важно. Это очень важно. Конечно, если мы говорим про Авраама, там был религиозный подтекст. Я вот эту мысль тоже хочу подчеркнуть. То, как мы верим, оно влияет и вот на этот вопрос в нашей жизни тоже. Что значит, у Авраама был религиозный подтекст? Дело в том, что многие теологи склоняются к тому, что вот вера Авраама и вера вот в эпоху Авраама, и чуть позже в народе израильском эта вера сохраняется, что у праведного человека кости не должны быть сокрушены. Даже вот потом, когда Христос будет висеть на Голгофском кресте, по отношению к нему вот это вот такая реплика, пророчество, что кости его не сокрушатся, да, потому что когда человек висел на кресте, ему перебивали голени для того, чтобы он от болевого шока быстрее скончался, если нужно было раньше его снять с креста или еще чего-то, да, а как Христу, когда под

0: дошли, и он уже испустил дух, и ему голень не перебили. Потому что перебитые кости – это символ того, что ну, человек, значит, ну, кости целы, значит, люди верили в воскресение, верили в воскресение. Как и, в принципе, вот библейское учение, живой души нет, но Христос придет второй раз на землю, и будет воскресение мертвых. Вот если кости не сокрушены, значит, человек как будто будет легче воскреснуть. Да? А если сокрушены кости, то ли, значит, был неправедный какой-то, что заслужил вот такого отношения к себе, что даже кости у него не сохранились. Или, значит, то какое-то это будет препятствие для Бога в том смысле, что, чтобы его воскресить. И я думаю, что Авраамом двигало вот этот мотив. Ну, я, конечно, только могу предполагать, но вот исходя из веры людей той эпохи, так могло быть. Авраам двигал этот мотив сохранить кости, чтобы их никто не растащил, чтобы их никто там, не дай бог, что с ними не сделал, чтобы их не переломали, не побили. И поэтому для него это очень важно. Обычно обычно даже в языческих религиях, почему такие огромные пирамиды строили? Чем богаче, тем круче гробницы, тем больше пирамиды, да? Потому что это было все связано с верой в загробную жизнь. Вот. И так уж переплетено, чем больше религия, как сказать, склоняется к вопросу веры в загробную жизнь, там, в существование души или еще чего-то, тем более такое тщательное отношение к погребению, тщательное отношение к обрядам, тщательное отношение к могиле. И наоборот, чем более такое, сказать, простое отношение к загробной жизни, да, там, человек умер, все, он сейчас ничего не помнит, не знает, он в земле лежит, успокоился, от него ничего не осталось, прах, Христос придет и воскресит этот прах, восстановит, и новый человек, да, что особенно сейчас за него переживать, да? И здесь есть, конечно, здравое зерно, и поэтому и располагает верующих, вот исповедующих такой взгляд, менее так благоговейно относиться к могилам и так далее, и так далее. Но я хотел бы вот на этот вопрос посмотреть с другой точки зрения, вот оторвать его от религиозного восприятия, да, а просто привязать его к вопросу памяти. Просто к вопросу памяти, почитания, когда ты же знаешь, когда просто глядя на могилу твоих родных и близких, люди просто, ну, они что-то думают, это же что-то им говорит о тебе, да, о твоем вообще отношении к предкам.
1: Ну, не знаю, вопрос такой сложный. Я бы вот предпочитала, чтобы не на мою могилку бы приходили, а пусть лучше альбом с моими фотографиями посмотрят. Это может быть индивидуально, конечно.
0: И это тоже правильно. Просто не кидаясь в крайности, но просто не отбрасывая этот вопрос в сторону. То, что вот получается, либо все целиком сюда, либо вот целиком туда. То есть да какая-то вот золотая середина все-таки нужна в этом вопросе. И история с Авраамом даже в этом является каким-то для нас примером.
1: Насчет Авраама хотел еще уточнить. А может быть, это ведь и прагматический такой был аспект? Он же эту гробницу покупал и для себя потом, и для своих родственников, и потомков.
0: Конечно, родовая могила.
1: Да, хорошая, большая пещера, очень все практично.
0: Однозначно.
1: Но история Авраама на этом ведь еще не закончена, и в следующей программе мы немножко продолжим о нем говорить.
0: Да, по милости Божией продолжим.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама.
1: Искушать, побуждать к какому-либо действию, подвергать испытанию, проверять ценность чего-то или кого-то, или вводить в соблазн. В 22 главе книги «Бытие» рассказывается о том, как Бог испытал веру Авраама, призвав его принести в жертву единственного сына Исаака. Это был наглядный урок того, что испытает Бог Отец, когда его Сын Иисус Христос умрет на Голгофе ради искупления человечества от греха. Увидев принятие Авраамом Божьей воли, Господь отменил свое повеление о его сыне

0: Исааке, заменив его смерть смертью животного, прообраза жертвы Иисуса Христа. В отличие от Бога, сатана, искушая человека, преследует цель не укрепить его веру, но посеять сомнения в Божьей правоте и заставить его ослушаться. Подобным образом сатана под видом змея искусил Еву в Эдемском саду, вынудив ее съесть запретный плод с дерева познания добра и зла. Апостол Иаков в первой главе своего послания говорит, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. В Евангелиях описаны неоднократные попытки сатаны вести в грех Христа, особенно во время его пребывания в пустыне после крещения. Будучи искушаем, Иисус не согрешил. По утверждению апостола Павла, победа Христа в искушениях вселяет верующих надежду. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
1: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии, которого Господь призвал на служение в конце VI века до Рождества Христова. Пророк Захария был молодым человеком. Господь поручил ему вдохновить народ Божий на строительство храма, ибо только в храме Господь может общаться со своим народом. Храм Божий в Иерусалиме был разрушен войсками вавилонского царя Навуходоносора, и когда через 70 лет народ Божий вернулся в землю обетованную, они увидели страшное зрелище. Город был в руинах, и храм был разрушен. От него практически ничего не осталось. Все золотые сосуды и вся храмовая утварь были унесены в Вавилон. И вот теперь, когда народ Божий вернулся на свою землю, в землю обетованную, на родину своих отцов, они столкнулись с серьезными проблемами, поскольку были противники этого строительства. Рядом находились и жили народы, которые сопротивлялись этому строительству. Это были самаритяне и другие народы, которые жили уже несколько десятилетий на этом месте, на этой территории. Пророку Захарии было дано 8 видений, в которых он излагает свое понимание этого мира, свое понимание истории народа Божьего, и Господь через Захарию говорит о великих обетованиях и великих целях, которые он желает осуществить для народа Божьего. Сегодня второе видение, которое записано в конце первой главы. Мы читаем в первой главе с 18 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их,

сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Несколько очень важных ключевых слов, которые появляются в этом тексте, нуждаются в определенном комментарии. Во-первых, появляется число 4. Еще с древности повелось и существовало представление, достаточно распространенное и очень популярное, о том, что число 4 передает идею 4 сторон света. Вообще говоря, все библейские символические числа состоят из 2 очень важных чисел. Это число 3 и число 4. Число 3 является числом божественным, поскольку передает идею вертикальной власти над небом, землей и тем, что происходит под землей, в морях. И число 4, которое является человеческим, поскольку Адам был создан, будучи человеком, и как человек был поселен на земле, и мы насчитываем 4 стороны света. Поэтому сумма, либо произведение этих 2 чисел дают нам все символические числа, которые когда-либо появлялись в Священном Писании. Это и число 7, это и число 12, и другие числа в Священном Писании. Так вот, число 4 передает идею 4 сторон света. Еще известный математик Пифагор говорил о том, что 4 – это число человеческое, поскольку указывает на 4 стороны света. В Священном Писании у пророка Захарии говорится о том, что это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Еще одно ключевое выражение, которое здесь появляется – это роги. Рог в Священном Писании – это символ власти, власти политической. Очень часто языческие царства передаются и в символах языческих царств как раз используется символ рога. Очень часто, особенно в книге пророка Даниила, когда речь идет о появлении тех или иных языческих царств и правителей, речь идет именно о рогах, и используется вот этот уникальный, удивительный символ рога. Интересно, что в Священном Писании, в Ветхом Завете существовал обычай, когда человек, которого обвиняли в том или ином преступлении, он искал милости и защиты у Господа, очень часто он прибегал к храму и хватался за роги жертвенника. Жертвенник всесожжения тоже имел 4 таких рога, и человек, взявшись за роги жертвенника, таким образом показывал, что он уповает на милость Всевышнего Господа. Таким образом, Господь проявлял свою власть. Человек, совершая это действие, говорил о том, что он уповает на власть Всевышнего Бога, он уповает на его милосердие, сострадание и долготерпение. И вот здесь появляются 4 рога, о которых говорится о том, что они разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Это те языческие народы, которые так или иначе сыграли важную роль в судьбе и истории израильского народа. Это те власти и те языческие царства, которые нападали на народ Божий, приводя к разрушению, приводя к гибели, приводя к пленению израильский и иудейский народы. Но возникает вопрос, почему их 4? Различные комментаторы пытались найти те или иные царства, которые сыграли так или иначе роль в судьбе народа Божьего. Кто-то называет Египет и Ассирию, Вавилон, Медоперсию, кто-то называет еще Рим и какие-то другие царства. Однако, по-видимому, речь здесь идет о том, что число 4,

4 является собирательным. И вот эти народы, о которых здесь говорится, это не какие-то конкретно царства. Хотя понятно, что были определенные языческие армии и цари, которые нападали на Иудею и на Израиль. По-видимому, речь идет о всех когда-либо существовавших.

Мы знаем о том, что на протяжении всей истории человечества появлялись языческие царства, которые угрожали расправой народу Божьему. Конечно же, нельзя не вспомнить и Египет, в котором находился иудейский народ, израильский народ на протяжении нескольких столетий. Мы знаем о том, как Египет поступал с евреями. Мы знаем и о том, с какой славой народ Божий покинул Египет. Это отражено в книге «Исход», которая имеет вот такое название. Мы знаем также о том, что ассирийское государство, ассирийское царство также пыталось нападать на народ Божий. И мы знаем о том, что в 722 году до нашей эры произошла величайшая трагедия. Ассирийские цари напали на столицу израильского царства Самарию, разрушили этот город и увели евреев в плен. И после этого мы знаем о том, что 10 колен израильского народа, они исчезают в истории. Сегодня мало кто может себя причислить к тому или иному колену, поскольку не осталось вот этих родословий. Так или иначе, языческие царства влияли на судьбу народа Божьего. Особенно речь также идет и о Вавилонском царстве, которое, начиная с 605 года, совершает набеги на южное государство Иудею. В 605 году были уведены юноши и девушки царского происхождения. В 597 году до Рождества Христова также происходит массовый вывод евреев из Иерусалима и Иудеи в Вавилон. И в конце концов в 586 году произошло разрушение Иерусалима и храма. Окончательное разрушение и увод евреев на 70 лет в Вавилон. Языческие царства играли и еще будут играть важную роль в судьбе народа Божьего и его церкви. Мы знаем о том, что и в книге Откровения говорится именно об этом. В 11 главе книги Откровения говорится о том, что некогда Господь явится для того, чтобы расправиться с теми, кто уничижал народ Божий. В 11 главе книги Откровения, в 18 стихе мы с вами читаем: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Пророчество сообщает нам также и о том, особенно в 20 главе книги Откровения, о том, что некогда все воскрешенные язычники и нечестивые люди, которые не наследуют спасения, они попытаются напасть на святой город Иерусалим. 20 глава книги Откровения сообщает нам об этом. Поэтому в книге пророка Захарии, в этом видении, о котором мы сейчас говорим, фактически говорится обо всех тех попытках, которые исходили от языческих царств, разрушить и расправиться с народом Божьим. Однако мы видим с вами, что Господь посылает людей, и это ангелы, которых видит Захария, и ему показаны эти 4 рабочих, и он спрашивает, что они идут делать? И ему отвечают: он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии, иными словами, эти 4 рабочих, о которых здесь говорится, они пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Вне зависимости от того, что предпринимают язычники против Церкви Божьей, против Божьего народа, у Господа есть замысел, у Господа есть план.
когда-то

придет время, когда не будет существовать языческих царств и языческих властей. Наступят когда-то времена, когда во всей вселенной будет править единый Господь Иисус Христос. Пророк Даниил видел это в видении. Пророк Даниил растолковал сон великому царю Навуходоносору. Сон о том, что четыре царства явятся вместе с Вавилоном, и после Вавилона будут царства, которые будут пытаться уничтожить народ Божий. Это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, языческий, который сыграли неизгладимую роль в сознании и в истории народа Божьего. Однако тот же самый пророк Даниил говорит о том, что в одни тех царств, в одни разделенные Европы наступит момент, когда Иисус Христос явится как царь царей и Господь господствующих. О том же говорится именно здесь, в книге пророка Захарии. Мне кажется, что Захария был знаком с этим пророчеством Даниила, и теперь в тот момент и в той обстановке, когда народ Божий сталкивается с серьезными проблемами в строительстве храма, Господь посылает это видение Захарии для того, чтобы вдохновить, утешить и ободрить свой народ. Он посылает это видение для того, чтобы сказать о том, что настанут времена, когда не будет языческих царств, когда Господь будет править во всей вселенной. Неудивительно, что враг народа Божьего, дьявол, представлен в Священном Писании в двух образах. В книге пророка Исаии это образ царя Вавилонского. Возникает вопрос, какую роль сыграл царь Вавилонский в истории народа Божьего. Царь Вавилонский пришел и разрушил народ Божий, и это была военная экспансия на Израиль и на Иудею. Это была военная экспансия, направленная на Иерусалим и на храм. И еще один текст, с которым мы сталкиваемся – это книга пророка Иезекииля, 28 глава, где дьявол или враг рода человеческого представлен в образе царя Тирского. И здесь вновь возникает вопрос, какую роль сыграл этот языческий царь в истории народа Божьего? И мы с вами узнаем о том, что финикийцы или царь Тирский никогда не воевал с иудеями, с евреями. Однако во время строительства Соломонового храма рабочие, которых послал царь Тирский, они делились своими идеями, своим мировоззрением с народом Божьим и таким образом подтачивали веру народа Божьего. У дьявола такая тактика. Либо он пытается физически уничтожить народ Божий, как это сделал царь Вавилонский, а когда этого не получается, когда народ Божий стоит твердо за своего Господа, он пытается сделать это по-другому, духовными путями, разрушить веру народа Божьего, разрушить веру народа в его обетование. Дорогие друзья, наступит время, когда не будет существовать языческих царств. Наступит время, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство. И в этой главе, в этом видении Он посылает нам утешительную весть о том, что когда-то наступит это время мира, наступит эра благоденствия, наступит время, когда народ Божий успокоится у ног своего Создателя в Его славном и вечном городе Иерусалиме. Всего вам доброго. До свидания.

0: и судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

0: Привет! В прошлой программе мы поговорили про ограничения в еде, в социальных сетях. Сегодня разберем тему эту поглубже. Поговорим об ограничении в общении между мужчиной и женщиной и определим разницу между ограничениями и ограждениями Бога от негативных последствий. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Привет, девчонки! У вас есть свой список всяких там правил и ограничений общения с мальчишками, с мужчинами. Ну-ка, рассказывайте.
1: Я вообще хочу рассказать о том, что начать с такой правды, да, что у нас у всех есть свои принципы. Но конек и главная мысль здесь, что они свои. И в моем окружении, да, есть, ну, поскольку я выступаю в роли такого человека, как девушки верующие, да, то вокруг меня есть разные люди, и у всех есть свои принципы. И очень интересно наблюдать о том, как в жизни проявляются они, особенно в отношениях.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Оль, поделись, пожалуйста, вот у тебя точно были правильные принципы, раз ты вышла замуж и прекрасно в замужестве живешь.
3: Ну, я вообще правила как бы уважаю.
0: Ну так...
3: Правила я уважаю, но это не я их придумала, и все, в общем-то, знают, они самые такие обычные.
4: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
5: Я не понимаю, о каких правилах вы говорите.
0: Вот, девочка, так что давайте расскажем. Таня, ты понимаешь, про какие правила они говорят?
5: Я, возможно, понимаю неправильно, но давайте я скажу. Мы говорим об отношениях.
0: Да.
5: Парнем, с мужчиной,
0: да.
5: Я не знаю, там кто как кого считает.
3: Парень девушки.
5: Да, парень девушка. Мы говорим про прикосновения, поцелуйчики, обнимашки и...
1: И секс.
5: Да.
6: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
0: А еще, знаете, а еще про что? Мы еще поговорим о том, когда мы, ну, мы сейчас же не просто только общаемся встреч к встрече, да? А мы же еще сейчас в телефончике общаемся, и есть всякие такие варианты, как, допустим, нету поцелуев и прикосновений, но есть видеосвязь, где можно себя показать в неглиже, например.
1: Есть такие, ну, ограничения, то есть, которых чаще всего придерживаются люди в христианских, как бы, семьях, да? Ну, и не только. Есть действительно очень много людей, которые действительно не спят, например, до брак, это, да, то есть у них нет секса. Или, к примеру, у них достаточно такое, ну, централизованное общение.

0: То есть, где они действительно не присылают, там у них нет виртуального секса, да, то есть они не присылают свои голые фотки, да, или, к примеру, не присылают какие-то отдельные свои части тела. Кстати, такое тоже очень вполне возможно, и очень часто такое бывает. Был такой пример, просто тоже была одна из каких-то конференций, где женщина рассказывала о таком примере, что у нее был флирт сначала с своим, ну, как бы мужем будущим, а потом у них произошел секс до брака, вот, и когда мы, говорит, вступили в, уже, соответственно, в брак, я поняла одну такую вещь, что мне, они верующие, как бы люди, что мне стыдно. Стыдно за то, что ты наступил на свои принципы. То есть у тебя, к примеру, был принцип не спать, а получается, ты, ну, как бы, перешел себе сам дорогу. И вот это чувство вины, оно немножко начало ее гложить тем, что ей стало немножко стыдно перед мужем. Понятно, что это пример такой какой-то, ну, единичный, но иногда у нас срабатывает такое чувство вины и чувство стыда.
1: Просто вот смотри, мы с мужем познакомились, мне было уже 26, ему было 32.
2: Мы уже прям взрослые люди. Уже сейчас взрослые бы сказали, люди. Слушай, да мы все то друг есть, про друга, да что нам?
1: То есть нам вот, все прописные истины мы знали, да, то есть что написано в Библии, у него были принципы, у меня были принципы, и поженились мы быстро. Полгода как раз прошло со дня знакомства. То есть у нас, в принципе, сложностей никаких не было.
2: Нормально.
1: Да, все было прекрасно. Как хотели, так и сделали.
2: Может быть, это должен быть главный принцип? Через полгода пожениться, и все.
1: Но, а все? Но мы были уже взрослые.
2: Ну, смотрите, получается, у нас такой, как будто бы заведомо сидит такой запрет на секс до брака. А почему мы о нем говорим как о запрете?
3: Конкретно я вот в этом вопросе ориентируюсь на свое здоровье, потому что секс, да, это риск беременности. Нежеланный. Вот мне сейчас не нужен ребенок. Это риск заболеваний половых органов и системы. Это очень дорого лечить и очень муторно, и это неприятно. Это, ну, как бы предохранение, да, скажете вы. А вот у меня есть подруга, у которой на латекс аллергия. И ей надо вот прям премиум, все вот такое. Это очень дорого, как бы выходит по кошельку.
4: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
3: Ну, как бы, вот две вот эти причины, первые, для меня являются таким значком, да, что не надо. Лучше пока, ну, подождать, чтобы в браке вот все нормально было. Чтобы если ты забеременела, ну...
2: Таня, у тебя
3: семья,
2: такие же,
3: да,
2: ограничения?
3: Согласна.
2: Просто вот ровно такие же. Слушайте, ну, да. И все.
3: Да. А что еще есть?
2: Ну вот у меня были немножко другие ограничения. Мне бабушка, прабабушка моя говорила так. Мужчина, плачь проси, ты плачь не давай. Мне было 6 лет, девочки, представляете? Я запомнила.
5: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: Я тогда очень хорошо, видимо, это все впитала. И у меня была такая действительно установка, что ты станешь, ты себя разменяешь, ты станешь как будто бы...
3: Доступной очень.
2: Какая-то, да, все, тебя расчехлили.
3: Да.
2: И ты уже потерял свою индивидуальность, свою какую-то оболочку, свою ценность. Вот. И смотрите, мы с вами немножко обсудили. Я думаю, что пора позвать нашего сегодняшнего гостя. А у нас в гостях сегодня представитель

0: Мужского населения. Приглашаем тебя, Размик, к нам.
1: Мне кажется, вы слишком идеализируете, да? То есть у вас у всех принципы, да, но я, ну, как бы знаю людей из христианского общества, которые, у которых были отношения, и интимные отношения до брака, и, в принципе, они сейчас и живут полноценно в своих семьях, да, и, ну, как бы... Они вот то, что было до, они как бы решили оставить вот до. А вот как бы ну, все, что вот было до, это до нас это было, а вот мы как бы творим новое. Вот. И ну, слишком идеально, да, вот это мне кажется.
0: То есть ты считаешь, что это вообще не обязательная пустяк? История?
1: Я не хочу как бы сказать, что это не обязательно, но я хочу как бы сказать, что в реальности и в христианских кругах, в отношениях между парнем и девушкой, это, ну, чаще всего встречается, когда вот начинаются вот какие-то прикосновения, и когда люди не могут определиться, да, то есть и общаются. Вот, может быть, ну, проблема в этом, да, что, ну, определись уже. То есть, если как бы ты определился с человеком, то что тебе мешает, ну, там, жениться на нем, да?
0: Да, решиться.
1: И перейти, как бы, на следующий шаг.
2: У меня вот тогда следующий вопрос. Вот ты сказала о том, что верующие мужчины, ну, как бы они живут, все нормально. Я знаю полно мужчин, которым важно, чтобы девушка была невинной.
0: Да.
2: Вот исключительно.
1: Я
2: деньги за это готовы отдать.
1: Мне кажется, только вот кавказцы остались, которым вот эта невинность так важна.
2: Зайди в феминистические всякие
0: мой
2: вот
0: муж
2: эти
0: тоже,
2: вот
0: но
2: паблики.
0: Он не кавказец. Он говорит, если бы у тебя кто-то до меня был, я бы вообще прошел мимо.
1: Если бы он тебя любил, извините
0: я
1: меня.
0: Я тоже ему так
1: он
0: говорю.
1: Он бы простил все.
0: А я ему тоже так говорю. Он говорит, нет, я бы не смог все.
1: Не слушай его. Если бы он любил, он бы простил.
0: Вот зараза.
1: Потому что я думаю, что как бы... Все зависит от того, вот, какая вот ты на тот момент, да, вот...
3: Какие выводы сделал?
1: Какие выводы ты сделал, да, из своего прошлого, так скажем, может, плохого опыта. Вот, и если он готов тебя вот с этим принять, и, в общем, это будем говорить о том, что было бы, если бы вот было бы, да?
0: Нет.
1: Вот, но у вас сложилось так, вот. Но я хочу сказать, к тому привести, вот, что в отношениях просто такое бывает, что они просто, да, как бы прощают друг друга, и все, и живем дальше.
0: Ну да,
1: вот.
0: Но это правильно, я считаю, что это правильно. Случается периодический секс, да, там, ну вот так случилось, потому что они, вот, потому что отношения, они развиваются, да,
1: ну, да
0: как
1: да.
0: бы никуда не денешься, вот, то это, мы понимаем, что это приводит, у меня есть, ну, там, девчонки, которые, ну, кстати, неверующие, но тем не менее, они говорят, блин, вот мне 30 с чем-то лет, я до сих пор не понимаю, что не так. Почему я никак не найду себе, вот я там вроде влюбилась, он вроде классный, там, я даже ему какое-то время прям вот, ну, ограничиваю его. Почему? И когда она, вот когда девушка отдалась, у нее, ну скажите, так это или нет, мне кажется, у нее больший стресс при расставании, и мне кажется, что Бог, когда он про блуд в Библии нам говорит, да, про вот это все, он не просто ходит такой, так, чтобы все чистые были, чтобы все невинные.
2: Ради нашего же блага.
0: А, да, Бог, мне кажется, понимает вообще, он же сотворил вообще мужчину и женщину, эту тонкую структуру, что очень женщина ранима, и она в какой-то момент с одним побыла, с другим. Она себя раздала, ой, может быть, я что-то не так в этом делаю. И такая, на какие-нибудь курсы стала там что-то узнавать, как себя правильно вести или еще что-то. Ну, потому что мужчине же это важно, а мы же переживаем за это. Вот. И, ну, получается, как нам быть тогда?
3: Вот вроде бы... еще, Настя, я добавлю.
0: Давай.
3: Вот сейчас понятие чести, оно вообще не модное, оно устаревшее.
0: Но это да,
3: не значит,
0: это правда.
3: Но это не значит, что оно неправильное. Ну, это просто да. мы что-то потеряли, скорее всего. Вот даже ты про свою бабушку сказала, она тебе такую пословицу говорила, а моя бабушка другую говорила. Береги платье с нову, береги честь с молоду.
0: Да.
3: Вот. То есть понятие чести, оно никуда не девается.
0: Ну, оно понятие, но видишь, вот Разми говорит, это уже не имеет значения. Раньше это было, потому что, не дай бог, ты окажешься в первую брачную ночь там не девственница, и там такой скандал будет, такой позор на всю семью, на весь род. Ну, как бы, да?
4: Мне кажется, такой... ты затронул очень классную мысль про то, что Размик больше говорит с мужской, наверное, точки
0: да.
4: зрения. Потому что со стороны женщины, бог для чего придумал ограничение, чтобы такие, слушайте меня, в общем, я вам так скажу. Нет, это же было придумано действительно для блага. Потому что, когда бывает первый раз секс у женщины, то есть если она больше привязывается, и потом уже, соответственно, она привязана к этому мужчине, да, то есть это ее первый опыт. Это ее первый мужчина.

0: А ее потом еще и кинуть могут. Просто развели.
1: А ее потом бросили.
2: Это правда.
1: Это вот это чувство недоверия, вот это чувство вообще тотального... Да. Тебя как будто разбили.
3: Ну, Маш, хорошо, как тогда этого избежать? Ну, ты общаешься с человеком, ты, ну, у вас все идет хорошо, и, в принципе, ну, ты как бы уже уверена в нем, раз как бы ты готова отдаться ему, так скажем, вот, и, ну,
0: что... Все вперед, брак.
3: Ну, а если к
2: браку... А ему не надо.
3: Может, вы молоды, достаточно молоды, и как бы...
1: Вы или достаточно нужно... молоды, смотри, то есть получается, вы достаточно молоды, жениться вы не хотите, ну, то есть сексом заняться можно, а потом-то, соответственно, найти кого-то другого. Ну, как бы, то есть получается такая перспектива, то есть вы потом собираетесь расстаться?
3: Ну, конечно, об этом никто не думает, что ты как бы сейчас с ним, и... Ну, а мне вот это... сейчас, мне кажется, молодежь вообще думает, и люди молодые, они думают как бы о...
1: Здесь и сейчас.
3: Здесь и сейчас, да. То есть мне сейчас хорошо, и как бы я это сделаю, и, ну, в чем проблема?
1: Вот в этом, мне кажется, вся и загвоздка о том, что мы думаем про здесь и сейчас. А про то, какие у нас будут последствия. Понятно, что там болезни, не болезни, не у всех там как бы это бывает, но очень часто... люди, у которых большой сексуальный опыт, ну, как бы есть вообще такое утрированное, да, сексуальная зависимость и тому подобное. Очень часто, когда особенно у девушки есть такой опыт, она может пуститься в... Ну, я не говорю про...
2: Ну,
1: совсем,
2: да.
1: Да, про такие случаи, да, уж совсем, когда со всеми человек спит, да, но... то есть человек начинает сексуально себя извращать, потому что с помощью секса мы получаем удовольствие. Человек может, извините,
2: ну, или просто мы чувствуем себя, что нас как будто бы любят. Это
1: да.
2: Тоже.
1: Благодаря сексу человек чувствует, что его любят. Угу. Потому что, кстати, да, вот то, что когда в детстве человек, например, недополучил любовь, благодаря сексу он может вот это вот чувство, ну, как бы в себе заполнять и забивать.
2: Ну, смотрите, мы с вами начали о том, что как тогда, типа, быть, если отношения развиваются, Размик говорит, и у вас все к этому... Вот на самом деле так, потому что у отношений есть развитие. Я, в свою очередь, у меня в жизни стоял такой вопрос. Сейчас выходить замуж или подождать? Мне было 16 лет, когда я вышла замуж. Я уже рассказывала, по-моему, об этом. И все были против. Приходили там деканы факультетов, и все говорили, что стоп, ты пожалеешь 100%. И он тоже, ему к нему приходили, что ты пожалеешь, она маленькая, ты еще ее не знаешь, она вообще непонятно, что из нее вырастет. Ну да, там вообще было все очень интересно. А ты понимаешь, что вот вы общаетесь, и у вас реально уже такое общение, хотя мы общались... Ну, что-то месяцев на тот момент 7. И у вас такой уже уровень общения, что, ну, вы реально готовы жить вместе, и вы понимаете, что вам хорошо. Я на тот момент такая, а вдруг они правы? Ну, я была так уверена, что они не правы, что я про себя понимаю больше, чем они. Ну, что вот 17 лет я замужем, и слава богу, что я тогда все-таки не послушала никого и вышла замуж. И жаль, что не вышла раньше. Ну, в плане, можно было и не ждать дольше, потому что мы потом там подождали, там сколько-то месяцев, чтобы... В общем, вот я про что. То есть у отношений кто помог? Есть преподаватель Наталья Ильинична Щеглова, она сказала такую вещь. Если вы пришли уже к тому, что ваши отношения, следующий шаг ваших отношений – это прикосновение и интим, а вы вынуждены, ну, все время притормаживать, потому что есть принципы, и не можете, да, пожениться, потому что, ну, денег сейчас нету, еще там какая-то причина.
3: То тогда все.
2: То тогда, вероятнее всего, ваши отношения все уже разрушены.
3: Мне кажется, тут зависит от того, какие вот принципы у парня, с кем ты общаешься, или у девушки. Вот если только это для тебя важно, да, а парень как бы для него это нормально, то, ну, соответственно, вы разойдетесь, потому что он, ну, ищет в первую очередь вот этого. Вот. А если вы оба как бы, ну, одинаковых принципов, и, ну, я считаю, что тут разумнее всего искать такого человека, который вот, ну, мыслит так же, как ты, да, вот, скажем, вот. И тогда у вас, ну, скорее всего, ну, пойдут отношения дальше, да, и если вы оба согласны вот как бы переждать вот эти трения, чтобы там потом, ну, у вас был счастливый брак, да, без всяких плохих.
2: А как понять, что он мыслит так же, как я?
1: Вот здесь, вот знаешь, какой момент хотел тебе сказать? Вот смотрите, вот мы все говорим о том, о какой-то такой перспективе классной. Вот мы забыли поговорить про какие-то переписки, про общение, про виртуальную реальность. Мне кажется, что уже начинает
2: попахивать жарим, когда он попросил у тебя нюц, да?
1: Когда что-то такое, да?

0: Да, когда ты переходишь уже грань такого святого, давайте это так назовем, да, когда вы скидываете друг другу вот свои, да?
1: Он тебе говорит, ну мы же скоро поженимся, скинь мне фоточку, пожалуйста.
0: А вообще не говорит, ну вообще с тобой, может, не поженимся, ну так, конечно, не говорит, просто если даже фотку, пожалуйста. Ну то есть, вот знаете, вот какие-то такие моменты, да, и понятно, что когда вы в браке, это нормально, но когда, к примеру, вы... Даже не то, что вы там идете к браку, а уже на изначальных стадиях, то в первых моментах переписки уже понятно.
1: А, ну то есть ты имеешь в виду, если это прямо в начале?
0: Да, в самом начале я имею в виду.
1: А если это не в начале, вот они уже полгода общаются, и у них уже там планы на будущее.
0: Они как уже там тогда? Такие строят планы.
1: Да, все... вот Размик, как ты считаешь? Ну, если парень так попросил, может быть такое, что он потом бац и отвернулся от тебя? Такой, ты ему скинула несколько минутов?
2: Во-первых, парня интересует больше, и может... первостепенно, получить какой-то вот интим, да, физическое удовлетворение, вот. И если, может, у всех парней такое, что когда ты физически ее заполучил, то у тебя пропадает интерес, вот, потому что, как будто бы, все, ты ее добился,
0: А что дальше?
2: Что дальше общаться, да. Вот. Но это не всегда так. То есть, может, кто-то вот будет и в отношениях. Сейчас как бы есть отношения, когда парень с девушкой живут. Вот, и просто уже... зачем вообще жениться, если мы уже так живем? Все сходит к тому, что какие у вас вообще принципы. Если для обоих это нормально, они будут как бы дальше так жить. Но если мы говорим о христианских принципах, что вообще...
1: А мы вообще эти принципы смотри, мы их взвешиваем. Типа, а нужны нам эти принципы? А для чего они? Что они делают? Вот мы об этом. Угу. То есть они у нас есть. Угу. Дальше-то что? То есть они нам мешают или помогают? И ты говоришь, что...
2: Вообще принято считать, что эти принципы, они нас ограничивают, да? Вот сидят такие милые девушки, да, они ходят в церковь, вот, они такие несчастные. На самом деле, мне кажется, что это классно, когда, ты придешь, к своему мужу, когда вот найдешь того самого парня, вот, будет классно, и для него очень приятно, если ты будешь, чиста, так скажем. Угу. У тебя не будет никакого плохого опыта, и это обязательно, я не верю, что даже вот те, кто прощают, как бы это их не расстраивает, когда говорят, что
3: конечно,
2: у меня до тебя были там какие-то отношения и не одни. Угу. Вот это обязательно расстраивает вторую половину. Поэтому в чем крутизна, когда у тебя такие христианские принципы или вообще, когда у тебя есть принципы хранить себя для того, единственного, да, что у вас будет полноценный счастливый брак. Вот. Мне кажется, в этом крутизна.
1: Угу.
2: Девчонки обязательно найдут себе такого мужа. Но это не гарантия.
0: Мы забыли, конечно, затронуть такую часть о том, что такое бывает в жизни, когда человек нечаянно оступился, да. То есть, к примеру, у кого-то был, у девушки или у парня был секс до брака. Да, и мы приходим, и говорим о том, что так случилось. Мы вообще все можем по жизни оступиться. Неважно, что это было. Может быть, это было вообще какое-то насилие на человека.
2: Я тебе скажу, как женатый человек, что у меня был как бы опыт такой с девушками, что был немножко, так скажем, интима, да, вот, или около интима. Вот. И были отношения с девушкой, когда интима вообще не было. У нас было хорошее общение. Вот, без всяких прикосновений. И для моей девушки, уже жены, и она до сих пор может вспоминать, да, то есть, мы можем простить, но все равно, когда, в кризисные моменты для дьявола, это, мне кажется, такая, тема, чтобы, когда будет кризисный момент, поднять, обидеться или еще что-то, или какое-то, сомнение посеять, да, может, он меня не любит или еще что-то. Вот. И она вот про отношения, когда у меня было вот все чинно, она, хорошо, и к этому человеку, то есть это вот в нашем кругу, вот она как бы к этому человеку хорошо относится, а с тем вот, кому были, она вот как бы...
0: Немножко не
2: к
0: очень.
2: К ней, да, и так ко мне вот тоже, ты вот плохой человек.
1: Слушайте, а давайте поговорим, знаете, еще о чем? Когда у нас... Вот есть эти ограничения, все, более-менее сейчас стало попонятнее. А давайте представим, девочки, вот у вас есть, да, там свои причины. А что было бы, если бы не было ограничений?
0: Беспорядочные половые связи, здравствуйте, да, вот так?
3: Я думала...
1: И не было бы еще, если бы, в голове даже бы не звучало, что это там лучше бы не надо. Вот что бы было тогда?
3: Я была бы замужем уже.
2: Может быть, не первый раз.
1: Вот так вот.

0: У тебя были бы дети.
1: Трое. С 15 лет.
0: Да.
2: Да, я тоже думаю, что я, возможно, была бы уже замужем. Я вообще думала раньше, я сейчас не про вот ограничения в отношениях, а вообще, в принципе, что было бы, если бы я была не христианкой и вообще бы не человеком, не относящимся к какой-либо религии. Мне кажется, я бы вообще загуляла. Вот, и как раз бы я бы и замуж вышла. И не только. А может быть, даже не вышло.
3: Слушайте, а может, это плохо вообще тогда?
2: Где-то бы,
4: подождите, а как вы это связываете, если бы вы... Ну, если просто бы, например, мне характер такой. Вы бы вышли замуж.
0: Ну, потому что таких претендентов больше, которые вот... если ты готова со мной, все, значит, как бы я позову тебя. Я знаю девушку в церкви, которая, она придерживается этих принципов, она знакомится с парнями и с неверующими в том числе. Вот. И когда вот с ней приходят там, на свидание, и они могут месяц общаться, и долгое время, и она как бы со своими принципами, и если они видят, что она как бы не дает, то они как бы, все, ладно, пока, нам не по пути, да. И, может быть, как бы и это полезно, если этот человек готов как бы с тобой сейчас попрощаться, и для него важно вот это от тебя сейчас, то, может быть, как бы ты для него не цена как человек, да, то есть он не готов тебя принять, а просто пришел к тебе.
2: Как объект для него.
0: Да, да.
4: Классно же, классно. Бог нам придумал вообще такой классный фильтр, чтобы быть счастливым. Мы же вообще, в принципе, хотим быть счастливыми, а получается, если бы у нас не было вот этих принципов и ограничений, там, и, как девчонки сказали, да, можно было бы уже выйти замуж и не по первому кругу.
2: Да, не факт, что удачно.
4: А у меня вопрос такой, действительно, а были бы мы счастливы, если, к примеру, у нас не было бы этих принципов?
2: Многое зависит от воспитания. Если бы я не была в церкви, да, все равно было бы какое-то ограждение, что-то было. Не знаю, может быть, я была замужем, но...
4: Зависит, вот мне кажется, еще от самоценности. То есть, насколько ты себя ценишь, как ты себя оцениваешь, кто ты? Какой я себя чувствую?
0: Такие громкие вопросы, мне кажется, сейчас как бы редко кто этим задается, да. Потому что, как я смотрю на людей нашего возраста, да, и молодых людей, сейчас все смотрят фильмы, и там это есть, это в доступе, и в том плане, что если ты видишь, что это норма, то ты, как бы твои принципы, как бы тебя не учили, ты принимаешь их, они стираются. И мне кажется, только... Бог может оставить, как бы это не звучало скучно, да. Вообще, я считаю, что христианство, оно может быть просто так разрекламировано в негативном смысле. Вообще, это круто, потому что это не совсем Бог, это не про религию, это про образ жизни. И Бог, он как бы создал, когда создавал человека, он уже знал, что нужно, и он понимал влияние этого мира для того, чтобы человек был действительно счастливым. И это, мы можем смотреть на это как ограждение, да, и уходить во все тяжкие, или не во все, там, наполовину, мы скажем, как бы уйдем. Вот.
3: Хочу
0: Но,
3: нарушать.
0: Тем не менее, это может закончиться плачевно, и чтобы как бы не было таких случаев, чтобы для тебя все плохо закончилось, Бог говорит, что сейчас лучше тебе не вести как бы до свадьбы какие-то половой образ жизни, или там, в общем... разные принципы христианские, которые записаны у нас в Библии, да, вот, которые оберегают тебя, так скажем, потому что Бог, он как любящий отец, он вот так наставляет, что веди себя сейчас так, чтобы потом ты жила в счастливой полноценной семье.
4: Чтобы было вот это счастье, потому что, мне кажется, еще, брак-то задуман для того, чтобы мы были счастливы, также у нас рождались дети. Мы знаем, что дети, рожденные в неполноценной семье, они же чувствуют вот это вот... Они чувствуют, что у него нет второй вот этой опоры. Есть мама, да, к примеру, но нет папы, да, или вообще наоборот. Такое тоже бывает в жизни. А здесь хочется, чтобы вот именно Бог-то задумывал вот эту полноценную как бы семью, чтобы ребенок тоже вот это вот ощущал. И здесь вот, мне кажется, мы не задумываемся об этом вот будущем. Нам хочется жить здесь и сейчас, но последствия у нашего решения всегда будут.
3: Заканчивая, я хочу еще добавить такую мысль. Она первый раз вообще стрельнула мне не когда я там Библию читала, а когда я смотрела мюзикл «Ромео и Джульетта», и там был отец, который сожалел о том, что он сейчас отдает дочку замуж и знает, как к ней будет относиться, вообще как мужчина относится к женщинам, потому что он сам когда-то таким был, а теперь ему жалко, и хотелось бы, чтобы к дочери относились иначе. И вот я к тому, что Бог, вот поддерживая, да, подкрепляя все эти мысли, Бог, он, мы вот говорим,

0: ограждение, там все. Представить себя на месте Бога можно немножко, да, так упростить. А я бы хотела, чтобы моя дочь оказалась в такой же ситуации. А я бы хотела, чтобы она вот сейчас там вот с этим товарищем вот, да, там начала, ну, там, активную интимную жизнь какую-то ради того, чтобы они друг друга лучше узнали и, возможно, бы поженились. И вот задай, да, хотелось бы мне ее защитить и оградить, и вот и таким образом посмотреть на ситуацию. Потому что Бог действительно нас очень любит и во всем пытается обеспечить нас счастьем.
1: Знаешь, еще что есть интересное, Настя? Извини, что перебил. Есть еще такое интересное. Вот в Библии написано, что выбери себе благословение или проклятие. То есть Бог, он дает тебе полностью свободу. То есть он не ограничивает тебя, пожалуйста. Но, как Маша, по-моему, сказала, да, то есть какой выбор ты сейчас делаешь, да, от того будет зависеть, какое у тебя будет благословение, либо, наоборот, будет проклятие. Поэтому, в этом тоже крутизна, что, мы свободны, да, Бог говорит, да. Но чтобы быть счастливым, пожалуйста...
0: Да, то есть дело не в том, чтобы нас закрыть в паранджу, угу. И чтобы мы такие тут все были праведные и святые, вот, а просто в том, чтобы мы действительно смогли найти свое счастье, чтобы оно максимально по количеству процентов приблизилось к более счастливому. Потому что понятно, что не там гарантии нет. Все может поменяться в любой момент. Друзья, большое вам спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Нам будет очень интересно обсудить вместе с вами.

0: Здравствуйте. Программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, мой опричник Размик. Сегодня у нас очень необычная, интересная тема, тема наркотиков, поэтому представляем вам нашего гостя, Максим. Привет.
1: Привет, Макс. Здрасте.
2: Рад видеть тебя.
1: Здравствуйте.
2: Да, сегодня мы говорим о наркотиках. Макс.
0: Слово тебе.
2: Ты ожидал, да, это?
1: Я предполагал, да, что будет так.
2: Ну, мы, насколько знаем, у тебя уже есть опыт. Нам сценарист сказал, что в бывшем, да,
1: ты... Да, да, расскажи. В бывшем. Ну, тут, наверное, надо рассказывать...
2: С молодости пошло вообще?
1: Да, с самого начала. Дело в том, что я вырос в интеллигентной семье. Я получил хорошее воспитание. Я получил изрядное образование. Я свободно читаю с 3 лет. У меня 2 образования, музыкальное и медицинское. Но все это не помешало мне в годы моей противоречивой юности быть отчаянным хулиганом.
2: А как так получилось, что, ну, как бы вроде родители тебя воспитывали одному, объясняли там, что...
0: Это
2: Максимка,
0: хорошо.
2: Ты должен быть культурным, туда-сюда.
0: Когда случился этот переломный момент, из-за чего?
2: Да.
0: Может быть, воспитание улицы все-таки есть такое?
1: Когда я учился в 5 классе, в наш класс пришел мой будущий лучший друг Александр Лемзяков. Один из первых хулиганов в школе, и мы с ним очень быстро подружились. Ну, а дальше закрутило, понесло.
0: То есть повлиял на тебя именно друг?
1: Да, он сейчас уже покойный, он погиб в Чечне в 2000 году. Геройской смертью, он имеет орден мужества.
0: Ну вот, что не помешало. Я сейчас вот немножко вперед убегу, но просто вот такой вопрос. Вот после того, что ты пережил, о том, что нам сейчас расскажешь, считаешь ли ты после этого, можешь ли ты назвать этого человека своим другом?
1: Безусловно.
0: Безусловно.
1: Да. Дело в том, что мы ведь не выбираем друзей. В жизни как-то вот так вот складывается. Ведь нельзя сказать, что вот этот мой лучший друг, я его выбрал себе в друзья. Нет, так это решаем не мы, это решается где-то.
2: Макс, а через сколько и как ты вообще избавился от этой зависимости своей?
1: Ну, дело в том, что я эту зависимость приобрел в возрасте, наверное, 28 лет. Я тогда развелся, я был женат, я развелся.

0: Развод произошел по моей инициативе. И ощутив вот эту свободу после семейной жизни, я ударился во все тяжкие.
1: Ну, опять
0: девочки,
1: ты сам такое... или...
0: Нет, никто меня к этому... Это был чисто мой выбор.
2: Просто решил, а дай-ка я попробую.
0: А почему нет? Я решил, думаю, легко и непринужденно.
2: Ты же понимал, что это, ну, это же зависимость, это, возможно, на всю жизнь, наркотики не лечатся.
0: Я объясню. Дело в том, что в эпоху моей противоречивой юности, естественно, мы там что-то курили, что-то, что ребята привозили откуда-то, как-то. А потом это самое, то, что мы курили, появилось легально в продаже в магазинах. Наравне с хлебом, молоком и всем остальным.
1: Сейчас тоже?
0: Сейчас нет, сейчас уже.
2: То есть какое-то время это было легально, я так понял?
0: Ну, я не знаю, несколько лет это продавалось вообще легально. Почему? Практически в любом магазине. Можно было прийти, купить пакетик и потом его выкурить и летать под облаками. Это все утрировано.
1: Вы жили в России?
0: Да. Да, наши федеральные законы позволяли это. Потом все это быстренько прикрыли, и слава богу. Вот. И то, что легально продается, оно ведь... Мы, когда покупаем бутылку молока или кусок хлеба, да, мы же не думаем, а вдруг я привыкну к молоку или хлебушку. Да? Найди
1: свой путь. Как ты избавился вот в 28 лет, когда ты начал увлекаться?
0: Объясню.
1: Как долго?
0: Начал я вот с того, что продавалось легально в магазинах, а через 3 года это все закончилось веществами, которые были в разы сильнее героина.
2: Ну, то есть, соответственно, они уже не продавались, приходилось связываться,
0: конечно,
2: с людьми?
0: Конечно, все именно так. А при моей изощренности это не было сложно. Когда я понял, что... Весь мой мир, весь мой быт крутится вокруг маленького пакетика с нужным мне веществом. Я вспомнил о том, что за всю историю человечества не было такого момента, чтобы человек попросил у Бога о помощи, а Бог бы ему не помог.
1: А тебе было такое, что, употребляя вот это вещество, ну как-то деградация шла разума?
0: Никакого.
1: Никакого?
0: Вообще, я был абсолютно разумен. Я еще раз говорю, просто мой мир стал... крутиться вокруг маленького пакетика. Причем интеллект и какой-то деформации, как ты выразился, да, ничего не было. Я понимал, что происходит, я понимал, что мне нужно и что делать для того, чтобы это самое нужно было у меня.
2: А вот слушай, когда этот вот пакетик, этот плохой злокачественный пакетик стал приоритетом твоей жизни, тебе приходилось терять людей или, может, ну, имею в виду друзей, близкие, может быть, от тебя отворачивались, сказали, слушай, раз уж ты такой, то мы тебя больше не знаем.
1: Ну да, кто отворачивался от тебя?
0: Никто этого не знал.
2: То есть, ну...
0: Я еще раз говорю, хитер, умен, расчетлив. Никто не знал. Никто не знал. Никто не знал из моих близких, ни семья.
2: Прям на протяжении всей твоей зависимости.
0: Все верно. Каково же было их удивление, когда я однажды рассказал об этом. Там были вот такие глаза.
2: Как? То есть ты не пропадал, там бывает, не знаю, неделю там, в каком-то плохом таком состоянии, что там на связь не выходишь?
0: Нет,
2: что...
0: нет. Я работал, я занимал руководящую должность в медицинской фирме, и там тоже никто не знал.
2: Или, может быть, эти наркотики просто вызывали такое действие, что там взяло, отпустило, оп,
0: да, действие ужасное было. Я не буду рассказывать о действиях этих наркотиков, чтобы не рекламировать никоим образом их. Ну так вот, я расскажу о своей истории. Я начал молиться, я сказал, Господь, я вляпался в то, что сильнее меня, и я сам не могу с этим справиться. Прошу, спаси, помоги мне.
1: А ты был, прости, что перерываю, ты был до этого в каких-то отношениях, ты в церковь ходил?
0: Да, я в 2003 году принял водное крещение. Угу, да. Но несмотря на то, что я принял водное крещение, для меня это была больше формальность. Я не осознал того, что я сделал. Вот. И... После того, как я только первый раз помолился об этом, до момента окончания моего пути наркотического прошло примерно 1.5 года. Я пытался за это время бросить сам, я останавливался на месяц-два, но потом начиналось все еще сильнее.
1: Можешь вспомнить, сколько у тебя было вообще вот этих вот, когда ты все, сегодня не буду?
2: Временные завязки.
1: Раз. Да.
0: Да там завязки-то были. Ну, несколько их было, ну, около 5. Но это я даже...

0: когда начинал это сам останавливаться, я понимал, что это бессмысленно. Потому что наркоман, он абсолютно точно знает, что ему надо и сколько ему надо.
1: Слушай, а вот такой вопрос, когда ты решил обратиться за Божьей помощью, в этот момент уже ты как-то уже не переносил это, или почему ты решил?

0: своей жизни, то, что было в ней, ну, просто дальше невозможно.
1: Ну, было сложно сказать вот себе «стоп, вот, ну, надо завязать, все».
0: Да сказать-то не сложно было, остановиться сложно было.
2: Макс, ну вот ты начал молиться, там, говоришь, обращаться к Господу, как он проявлял свою помощь к тебе?
0: Однажды было два момента, первый и второй. Однажды я с утра просыпался, у меня были деньги, у меня был там бизнес немножко, то есть в деньгах не было особого недостатка. Я с утра просыпался, употреблял, пил чай и ехал за тем, что мне нужно вновь. И вот я съездил, взял, приехал домой, включил любимую музыку и лег на диван. Закрыл глаза и... Как объяснить? Я в этот момент понял, что на меня сверху льется яркий белый свет. Я открыл глаза, и это очень сложно объяснить. Вот представь, вспомни, ты из школы возвращаешься домой, ты подходишь к дверям дома, ты еще не позвонил в звонок, ты еще не открыл ключом дверь, но ты уже чувствуешь, что за дверью дом, там тепло, там любят и ждут. Помнишь это ощущение?
2: Ну, конечно.
0: Вот. И я вот за этим белым светом ощутил то же самое. Я упал с дивана, я как-то скатился с него, и я заплакал. Это длилось какое-то время, потом я очнулся на полу весь в слезах. Я говорю: Господи, я понял, но впереди был еще год. Я еще раз говорю, я пытался остановиться снова туда-сюда, вот этот маятник. И... осенью, перед тем, как произошла финальная остановка, я похоронил друга. И на кладбище, когда его мама кричала: «Ребята, берегите, берегите себя, Сережа, Сереженька, что же ты, куда же ты?» Я испытал такой вот холодящий ужас от того, что... А молодой парень, его зарезала его девчонка на почве ревности. И вот на этом я как-то сломался очень сильно и вновь ударился в наркотики все сильнее, сильнее, сильнее. И очередной раз, это было в конце января, были страшные вот эти вот январские крещенские морозы. Я созвонился со своим другом Сашей, я говорю: Саш, надо что-то найти. Он говорит: не вопрос, сейчас сделаем. Мы с ним встретились, купили то, что нам надо, вышли на улицу. А дело в том, что когда наркоману в руки попадает то, что ему нужно, момент от того, как в руки, до попадания внутрь организма, он очень короткий. Мы вышли на улицу, зашли в какой-то заброшенный дом, там употребили то, что нужно. Я говорю: Саш, что мы здесь делаем? Я говорю: поехали ко мне, у меня хорошая квартира, уютно, посидим. Он говорит: поехали. Мы приехали ко мне, сели, я сел в кресло, Саша на диванчик, на столике разложили все, включили музыку и стали наслаждаться.
1: Слушай, а сколько времени прошло с тех пор, как ты употреблял последний раз?
0: 3 года.
1: 3 года? И прям вообще ни малейшего желания? Прям вообще все чисто?
0: Нет, я сейчас объясню, почему это произошло. Вообще никакого желания. Это навсегда поделило мою жизнь на «до» и «после». И вот я сижу, весь такой довольный, употребивший. И тут я понимаю, что что-то со мной происходит. И я встал с кресла, я подошел к дивану, уперся в него ногами. И в этот момент меня со всех сторон объял яркий белый свет. Я упал на диван. Я зарыдал так, как... Я никогда не видел, чтобы кто-то так плакал, и никогда не рыдал так сам. Я понял сразу, пред чьим лицом я сейчас нахожусь.
2: Это было второй раз, да?
0: Второй раз. И я услышал голос, который мне сказал: если ты будешь употреблять это, ты никогда не войдешь в Царствие Небесное. Потом мне был задан вопрос: ты оставишь это? Я ответил: навсегда, Господи. И знаешь... Я в этот момент очень четко ощутил, что своего предела благодати я достиг. Что вот именно сейчас и здесь мне нужно сделать выбор, на чьей я стороне. Либо я с Богом, либо я с его противником. Я свой выбор сделал. Потом я очнулся, я был весь мокрый. Я пошел в ванную, чтобы умыться. Я снял футболку, которую было хоть выжимай. И Потом я вернулся в комнату, и я увидел глаза своего друга Саши.

0: Я ему говорю: «Саш, что ты видел?» Он говорит: «Это я тебя хочу спросить, что я видел. Я вообще, говорит, думал, ты сейчас умираешь». Я говорю: «Ну как это со стороны выглядело?» Он говорит: «Ну ты бы дошел к дивану, упал на него и зарыдал. Ты был весь багровый, у тебя вздулись все вены. Ты что-то произнес себе. И потом это все кончилось». Я говорю: «Сколько это длилось?» Он говорит: «Ну несколько минут». Он говорит: «Что это было такое?» Я говорю: «Саш, ну, во-первых, ты видел тот удивительный момент, когда Творец снизошел до общения с падшим. Второе, я говорю, ты видел рождение человека в Господе нашем Иисусе Христе. Я говорю, и третье, ты смотришь на человека, который никогда больше не будет».
1: И с того момента ты оставил?
0: Да, я отдал ему все то, что у него было, он ушел. Он пытался там лечиться потом что-то как-то, но его путь еще не окончен.
2: Найди, найди свой путь.
3: Максим, мне вот интересно, вот ребята, с которыми ты злоупотреблял наркотиками, они ведь потом узнали, по каким причинам ты излечился.
0: Узнали.
3: А ты пытался на них тоже так же повлиять? Что с ними вообще стало?
0: Ты понимаешь, я сам на себя не мог повлиять. Как я мог, могу повлиять?
3: Нет, ну донести, ты же мог свое свидетельство.
0: Я всем рассказал. Просто все ушли из моей жизни, посмотрели на меня очень.
1: То есть вот эти друзья, с кем ты вроде отдыхал?
0: Ну, их уже нет в моей жизни, конечно. Нас сближал один общий интерес. Маленький целлофановый пакетик.
1: Макс, а ты не жалеешь о том периоде жизни, когда вот у тебя это все происходило?
0: Жалею ли,
1: да,
0: что я так себя вел?
1: Ну да, что, то есть отдался своим. Ну, вот.
0: Можно я тебе задам вопрос? Вот ты когда был маленький, ты шел по улице и падал. Ты сожалеешь о том, что ты падал?
1: Я...
0: Ну, ты просто не очень хорошо умел ходить, да?
1: Да.
0: Ну, вот и я так же. Я не могу изменить начало своего пути. Единственное, что сейчас в моих силах с помощью Божьей, это дойти туда, куда Он меня ведет. Поэтому сожалеть о прошлом, мне кажется...
1: Это... Макс, а как ты сейчас отдыхаешь? Ну... Как ты расслабляешься сейчас, там, я не знаю.
0: Ну, начнем с того, что расслабляться нужно тому, кто напрягается. Я не напрягаюсь.
3: Вот такой вот короткий и четкий ответ.
0: Я не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю. Я люблю гулять в Сормовском парке. Там же я выступаю, я музыкант, я пишу песни, я с аппаратурой каждый вечер сижу, там пою свои
1: то
0: песни.
1: То есть твое счастье сейчас это музыка, прогулка по парку. А кем работаешь?
0: Я руковожу клубом молодых нижегородских поэтов.
1: Ничего себе.
0: Под названием «Добролюбов Клаб».
1: Ничего себе. В чем суть?
0: В чем суть? Сообщество молодых талантливых ребят, которые пишут стихи. Мы вместе собираемся, у нас публичные чтения, какие-то внутренние чтения. Ну, это сообщество людей, тождественных мне.
1: То есть ты руководишь людьми, то есть вот молодежью, которые пишут стихи, ты просто помогаешь им развиваться тоже в этом плане, да?
0: Да, соответственно, да. У меня такая административная, стратегическая позиция. Ну, у меня, конечно, есть ребята, которые помогают мне в этом всем. А мир мой стал совершенно иным. Я точно знаю, откуда я иду. Я точно знаю, куда я иду. И кто меня по этому пути ведет. Я тоже очень хорошо знаю.
1: Отлично.
3: Максим, спасибо тебе, что уделил время для нашей программы.
0: Пожалуйста.
3: Да, этот интересный рассказ.
0: Пожалуйста.
1: Да, наша программа подходит к концу. Мы благодарим нашего гостя. Максиму еще раз спасибо.
0: Спасибо.
1: Хочется сделать небольшой вывод. Бог может нас освободить от любой зависимости. Главное, верьте и... тоже какие-то действия применяйте. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Во мне сплетаются все строчки тех незатейливых речей. Я так мечтаю быть той дочкой, которую назвал бы ты своей. И лишь беззвучной мрачной ночью я поспешу к твоим дверям. И поклонюсь я у подножья, и потянусь к твоим рукам. И как неверующий Фома я в раны пальцы возложу. Я б не смогла ничто сама, тебе принадлежу.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олийник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все, зачем бороться с ним, все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят, не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно. Не покаешься. Вот,
1: к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
0: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее, появляется искушение у некоторых.
0: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется, да? Зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какую-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли

0: бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
1: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
0: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
1: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
0: Потому что это невозможно.
1: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его как бы работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
0: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия. Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, 1 главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя, так? Дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление, оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось и что еще
1: в будущем.
0: Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно,

0: соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Мы уже говорили, цитируя апостола Павла, послание к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Это со стороны Бога. Действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих. А концовка 10 стиха, спасемся жизнью его. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас. И это глагол будущего времени. Мы спасемся жизнью его.
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева», в будущем спасемся?
1: От греха, значит, не будет того, что этот грех
0: вызывает?
1: Не будет
0: повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Но, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, собственном что действии, человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
1: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?»
0: И вот ответ.
1: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха».
0: Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним. Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, как

0: кем был, таким и остался. Угу. Да? То есть только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
1: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
0: Он описывает
1: в членах моих другой закон.
0: Это верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. Угу. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
1: Вторая половина... не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит, сам по себе.
1: Сам, без
0: Бога. Эта фраза,
1: тот же самый я.
0: Тот же самый я. То есть, вот я, как я есть, да, каков есть.
1: Без силы Божьей, без...
0: природе своей, я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
1: А откуда она появилась тогда здесь?
0: Это некоторые... уже поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, точка. Угу. И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть эта фраза есть. Да? В нас, живущих не по плоти, но по духу. Но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
1: Ну, то есть, то, что она в первом содержится, особо не меняет смысл, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть, жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
0: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
1: иметь такую возможность,
0: здесь
1: силу.
0: Нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
1: чтобы оправдание закона исполнилось
0: в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
1: И доказал, что можно в плоти
0: соблюсти закон Божий. И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
1: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизнью, так. И нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
0: Именно так. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины,

0: потому что он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой Адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Угу. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: А да? Потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
0: Вот, да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил, я голоден, ко мне не приставать.
1: Мы знаем такого.
0: Вот. То есть, в действительности, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
1: Много можно что сказать.
0: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть, человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее переводят, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Mm. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Угу. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Угу. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том, как человек живет.
1: И вообще, собственно, что с грехом избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к Римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он соделал. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.
0: В следующей программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины.

0: Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да,
1: да.
0: силу над,
1: да.
0: На, и по, силу в победе над грехом.
2: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к Римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты в принципе масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
0: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
2: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен, то есть чтобы он достиг образа Сына Своего, то есть чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
0: Это 16 текст.
2: 16 стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть так, как Христос мыслил, а у Него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
0: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воли. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
2: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние 3 года?
0: Так, или что
2: изменилось во мне?
0: Стал ли я лучше? Да.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Здравствуйте, дорогие ребята! Я надеюсь, что у вас хорошее настроение. Сегодня мы продолжаем разучивать второй комплекс упражнений. И показывать его будет Олег. Вы убедитесь, что этот комплекс совсем не сложный, и он доступен каждому. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, первое упражнение. Вдыхаем свежий воздух. И раз, два. Руки вверх, вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И еще раз. Вдох и выдох. Молодцы. Следующее упражнение для головы. Сова. Крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем с правого на левое плечо. Пожалуйста, голову. Аккуратно делаем упражнение. Да. Плечи не поднимаем. Спина прямая. Мы следим за тем, чтобы у нас была прямая спина. Медленно, медленно. Упражнение нельзя спешить делать. Иначе можно повредить шею. Вот так. Вот, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Да, Олег? Ну, пожалуйста. Кошка ловит добычу. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошенько разминаем пальчики. Да? Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Тряхнули руки. Упражнение «Обними меня». Пожалуйста, руки в стороны. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Делаем мы все вместе. Стараемся, да? И раз, и два. Энергично, хорошо обнимаем себя. Закончили. Тряхнули ручки. Следующее упражнение – птица. Руки к плечам. И, пожалуйста, раз, два. Хорошо. Сводим лопатки как можно ближе. Вот, молодцы. Да, Марина? Вот сюда. Угу. Хорошо. Спина прямая. И последний раз. Раз, два и три. Стряхнули руки. Птица продолжает разминать крылья. Полетели. И вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Голову держим прямо. Смотрим вперед. Пожалуйста. Вот какая красивая птица у нас. Хорошо. Улыбаемся. Молодцы. И закончили. Стряхнули руки. Расслабились.

Ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Олег, первое упражнение. Пожалуйста, тянем канат. И раз, поднимаемся на носочки выше. Молодцы. И раз, и два, и три. Хорошо, и четыре, и пять, и шесть. И семь. Хорошенько тянемся. И последний раз закончили. Молодцы. Хлопки под ногами. Пожалуйста, выпрямляем ногу, только получше. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Не сгибаемся, не сутулимся. Молодцы. Хорошо. И шесть, и семь, и восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. И закончили. Молодцы. Потрясли ножки. Хорошо, расслабились. Так, следующее упражнение. Колонна. Стоим, прижимаем. Пятку к ягодице. Так, вот так. Смотрите. Держим равновесие. Смотрим перед собой. Хорошо. И другая нога. Пожалуйста. Очень хорошо. Колонна. Какая-то фигурная колонна. И еще правой ногой. Молодцы. И еще левой. Замечательные колонны. Стоим ровно. Так, еще упражнение у нас осталось. Дровосек. Руки, ноги на ширине плеч. Взяли топор и рубим дрова. И раз. Молодцы. Энергично. Два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь, и восемь. Закончили. Много дров у всех. А теперь упражнение на полу. Упражнение «Мишка». Стоим на четвереньках. Мишка ходит по лесу. Походит, походит немножко Мишка. Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает. Что-то там поет, песенку поет. Так, и теперь он поднимает лапу вверх, посмотрел, хорошо потянулся. Да, на руку только смотрим, да, Олег? Вот так, молодцы. Упражнение для позвоночника. Аккуратно его выполняем. И тянемся хорошенько. И еще разочек сюда. Так, молодцы, закончили. Упражнение кошечка. Итак, кошка под забор подлезает и назад. Так, хорошо, и назад увидели собаку. И еще прогибаемся так хорошенько. И назад. Молодцы. И еще она подлазит под забор. И назад. И последний раз. Так. И вернулись. Хорошо. Упражнение крест. Ложимся на живот. Это хорошее упражнение. Итак, достаем ногой противоположную руку. Так, хорошенько потянулись. Марина, молодец. Здорово, здорово. Хорошо, я вижу. И другой ногой. Так. Аккуратненько делаем это упражнение. И не торопимся. Не торопимся. Олег, не торопимся. Медленно. И другой ногой еще разок. Умница. Хорошо. Упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Сгибаем и разгибаем ноги. Итак, согнули, вытянули вверх. Согнули, положили. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Велосипед». Едем на велосипеде. Согнули ноги и крутим педали велосипеда. Весело, хорошо, хорошо. Кто как может, с любой скоростью можно крутить эти педали. Так, молодцы. Размялись. Хорошо. И последнее упражнение – качели. Обхватываем руками колени и раскачиваемся.

Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели. Ну что ж, ребята, мы закончили на этом нашу зарядку. И мы очень хотим встретиться.

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы, сюрпризы.

0: Бегемот – одно из опасных африканских животных.
1: Привет, Вань, Смекай! Привет. Смотри, что мы тебе принесли.
2: Кролика!
0: А кто это, а?
1: Кролик!
0: А где этого его взяли, а?
1: Около твоего дома.
0: Вот это да! А я как раз читаю энциклопедию про животных, а?
1: Ой! А давайте как раз в этой книжке и прочитаем о кролика.
2: Да,
0: точно!
2: Давайте!
0: А, давайте. А на какую букву?
1: На кролик? «К».
0: Ну? «К», подожди. «К». «К», вот.
1: Вот.
0: Вот, «К». 200-я страница. Давайте, так.
1: Вот.
0: А? К. Кашалот. Нет. Так. К. Кенгуру. Нет, не пойдет. О! Ха! Кро! Крокодил.
2: Не пойдет.
0: Крокодил. Так, подожди. А? Кенгуру. Слушайте. Нету кроликов.
1: А давайте получше посмотрим.
0: Ну давайте. О! Вот он! Вот! О, видите, а? Ой! Заяц! Так это же заяц!
1: Давайте получше почитаем.
0: Ну давайте. Заяц! Заяц! Живут в норах! А, в норах живут! А, это в лесу, значит! Так. Задние лапы обычно длиннее передних. А?
2: Ну, лапы длинные.
1: Ну, и правда.
0: Ну, а? Так. Хвост короткий. Так, ну-ка.
2: И правда
0: короткий. Так. Уши длинные.
2: Уши?
1: И вправду.
0: Да, заяц.
2: Заяц.
1: Никакой это не заяц, а обычный кролик.
0: Ну, ты же сама видела. Заяц.
1: А может, это и вправду заяц?
0: Ребята, вы понимаете, здесь же написано, что зайцы на чердаках ведь не живут. Они же в норах живут. Это значит в лесу. Это значит он из леса прибежал.
1: Да.
0: Так его же мама ищет.
2: Он, наверное, без проша ушел из дома.
0: Правильно.
1: А что же нам теперь делать?
0: Надо же его назад в лес отнести.
2: Давайте, пойдем. Доброе дело сделаем.
0: Ну да, точно.
1: А я не пойду.
0: Почему?
1: Ты что, боишься? Нет. Просто без взрослых страшно ходить в лес.
0: Да ладно, брось,
2: да ладно, тут
0: пошел, недалеко. Пошли. Я в лесу все тропинки знаю, правда?
2: Тут недалеко.
1: Я не пойду в лес. Я лучше твою книжку почитаю.
2: Пошли.
0: Да всегда ты успеешь ее почитать.
1: Не пойду.
2: Ну, пойдем, Смекай.
0: Ну ладно, пойдем. Эй, зайца-то бери.
1: А может, пойдешь с нами? Нет, не пойду.
2: Ну как хочешь. Пошли, Смекай.
0: Может, пойдешь, а?
1: Не пойду.
0: Ну ладно.

0: Ой, какая интересная!
1: Хорошо, что ты зайчика-то поймал, а то бы он совсем пропал бы. Ну, кажется, мы пришли. Отпускаем?
2: Отпускаем!
1: Ну, пока! Беги, беги!
2: Пока! Какой дед сегодня хороший, столько дел добрых сделали!
1: Ага, а самое главное, маме зайчонку вернули, а так бы он совсем пропал бы!
2: Вот что значит из дома убегать!
1: Вот-вот, пока!
2: Пока, пока!
3: Смекай, смотри, что я нашел!
1: Ух ты! Ух ты! Вот это гриб! Слушай, ну тебе и повезло!
2: Ух ты, а вот еще один!
1: Ну ты глазастый! Ну, скорее рви его! Ну!
2: Вот еще один!
1: Вот это да! Ну и вот тебе! Ага, смотри!
2: Молодец! Смотри. Михай, молодец!
1: А? Это я нашел,
2: ты
1: я!
2: Молодец.
1: Значит, здесь еще должны быть!
2: Да.
1: А, давай посмотрим.
2: Вон там!
1: Вот!
2: Пошли!

0: Ваня, представляешь?
1: Я никогда не мог отыскивать грибы. Первый раз только нашел. Вот здорово.
2: Да, Аня, пожалеет, что с нами не пошла.
1: Ага, ну пойдем домой.
2: Пойдем.
1: Ой, гриб потерял. Вон где-то там.
2: Да ладно, с этим
1: грибом. Ну ладно, пойдем, ну его. У нас же много, так

0: Ваня, мы их сейчас дома с картошкой пожарим. А может быть, засолим? А можно на зиму засушить. А зимой потом из них суп сварить, а? Представляешь?
1: Вот. А, смотри, сколько, еще один гриб.
2: Слушай, так это, по-моему, тот гриб, который я потерял.
1: По-моему, мы тут уже ходили.
2: И то правда. А куда же нам теперь идти?
1: Не знаю.
3: Привет, ребята.
4: Привет, Наль. А ребята ушли, и я здесь одна.
3: А куда они ушли, Аня?
4: В лес.
3: В лес? Зачем?
4: Мы с Ваней нашли зайчика.
3: Настоящего?
4: Да.
3: Здорово.
4: Около дома.
3: А где он сейчас?
4: А Смекай сказал, что его надо отнести в лес. Зайчики же в лесу живут.
3: Они давно ушли, Жань?
4: Да.
3: До сих пор нет?
4: Нет.
3: Но они, конечно, зря пошли в лес без взрослых, одни. Ты знаешь, мне эта ситуация напоминает одну историю, которая произошла с маленьким бельчонком.
4: Что за история?
3: А ты не знаешь?
4: Нет.
3: Давай посмотрим?
4: Давай.
3: Давай. Открываем сундук.

0: Зря они меня не послушали. Ведь с ними может приключиться же такая история, как и с бельчонком.
1: Да, Аня, ты права. Чтобы идти в лес, нужно очень хорошо его знать. Уметь ориентироваться там. И, конечно же, лучше идти вместе со взрослыми.
0: Что-то я начинаю волноваться.
1: Ань, ты знаешь, что я предлагаю? Давай отправимся на их поиски.
0: Пойдем.
1: Пойдем.
0: Только мне надо взять еще рюкзак.
1: Да, Ань, и компас. Наверняка сбегай. Вот он, есть компас. Держи. И возьмем Библию.
0: А у меня там еще и листочки.
1: Очень хорошо, Ань. Может, они нам тоже пригодятся? Пойдем?
0: Пойдем.
1: Пошли.
0: Надя, Надя, смотри. Это же зайчик, которого мы с Ваней нашли.
1: А, это же кролик. Наши соседки, баба Валя.
0: Кролик?
1: Да, настоящий кролик.
0: А я же им и говорила, что это кролик, а не зайчик, да зайчик.
1: Ань, раз кролик здесь, значит, ребята тоже должны быть рядом. Пойдем?
0: Пойдем.
1: Все правильным направлением.
0: Смотри-ка.
1: Ань, да, по-моему, они здесь были. Может, они что-то искали?
0: Может.
1: Мы на верном пути.

0: что это, зайчик опять от мамы убежал?
1: Так это не зайчик, ребят, это же кролик. Наши соседки бывали, да? А мы его в лес отнесли.
0: А чем же кролики от зайцев отличаются?
1: Зайчики такие не бывают, они обычно серые или белые. А это кролик.
0: Ну ладно, ладно, главное, что у нас нашли.
1: Это точно. Я надеюсь, ребят, вы поняли, что уходить в лес без взрослых лучше не стоит.
2: Это точно.
0: Навсегда запомним. Но, к сожалению, в моей энциклопедии об этом не написано.
1: Вот в энциклопедии, может быть, и написано. А в одной очень мудрой, замечательной книге кое-что есть.
0: А, я, кажется, отгадал. Библия.
1: Точно, Библия. Знаете там такую историю?
0: Нет. Я прочитал всю Библию, но ничего подобного
1: так
0: там
1: не
0: видел.
1: Посмотрим?
0: Да давайте,
2: давайте.
0: Давайте.
2: Давайте.
1: Анютка, у тебя должна быть Библия в рюкзачке.
0: Давайте.
2: О. Вот, возьми. Да.

0: Эта история похожа на нашу с вами.
1: Ага.
0: Про первого человека на земле, про Адама. Знаете его?
1: Я, кажется, начинаю припоминать. Да-да-да-да.
0: Вот когда Адам во всем слушался Бога, то на земле был рай. Все жили мирно, весело, кошки не ели мышек.
1: И зайчики не убегали от своих мам.
2: Точно. И все звери жили дружно.
1: Да-да-да, я вспомнил. У меня в энциклопедии как раз и написано про то, что животные бывают травоядные, а бывают такие животные, которые едят друг друга. Они называются хищники.
0: Да, Смека, это уже произошло после того, как однажды Адам не послушался Бога. И с тех пор на земле все изменилось. Ну хорошо, что у нас с вами есть Библия, в которой Бог говорит, как мы должны поступать, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Правильно.
0: Кстати, ребят, там есть и истории, в которых рассказывается, к чему приводит непослушание.
1: Ой, знаете, я не знаю таких историй.
2: Я тоже.
0: А может быть, ребята помогут?
1: Точно. Да, точно! Ребят, в самом деле, помогите, напишите мне про истории о непослушании, которые в Библии. А я вам каждому вышлю, что же я... А, фотографии животных из моей энциклопедии. Они такие забавные.
2: Ой, а, как ну... интересно.
1: Да.
2: Ребят, обязательно пишите. Вам понравится.
1: Да, да, да,
2: я
1: да.
2: уже видела. Да. Мне так понравилось.
1: Да.
0: Ну что, ребят, домой пойдем?
1: Пойдем,
2: пойдем.
1: Пойдемте домой.
2: Постойте, а как же наши грибы? Коров. Это, мы так много их собрали.
0: А что же нам сделать? А может быть, нам корзинку смастерить для них?
2: Точно!
1: Да как же вы можете смастерить корзинку, когда у меня нет моего сундука?
0: А у Анютки есть листочки, да, Ань?
1: Из бумаги?
0: Да, из бумаги.
1: Как это?
0: Сейчас покажу.

Теперь складываем полосочки пополам. Отгибаем концы к серединке. Плетем косичку.

0: закрепляем ручку. Все, корзинка готова.
1: Ну что, здорово у нас получилось.
2: А это грибы поместятся.
1: Ну давай попробуем.
2: Да, давай.
1: Ходите. Так, осторожно.
2: Как здорово!
1: Смотри-ка, умещаются все.
2: Ага.
1: Все, да? Сколько
2: все.
1: Вы грибов, ребят, набрали?
2: И ну все что? Уместились.
3: Здорово!
1: Ну что, пойдемте, отнесем кролика бабе Вале и сварим грибной суп?
3: Пойдем!
1: Пойдем!
3: Ура!
2: Надеюсь, ребят, вы уже поняли, что надо во всем и всегда слушаться своих родителей и Бога. А то со мной однажды такая история приключилась. Сейчас вы сами ее увидите.

0: нам духовке очень нужный. Выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною. Нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик. Не пускай домой кота.

Неожиданно пришла весна, и у всех начался авитаминоз. Надеюсь, у вас есть в холодильнике свекла и тыква, потому что я покажу вам, как из них сделать вкусные салатики. Для первого салата нам понадобится латук. Мы его нарываем, даже можете не запариваться, просто крупными листьями. Салат должен быть изначально при подаче слоеным. Видно, как пойдет, в любом случае будет красиво. 3-4 листочечка. Вот этот вообще можно было просто так. Готово. Далее мы выкладываем апельсин, режем его кольцами. Ну, так, наверное, красивее, да? Но тогда вместится только 3. Как думаете? Красиво? Некрасиво. Давайте половинки сделаем. Чего упрямялась? Так неинтересно. Оп. Вот. Задумка салата в подачу. Поэтому стараемся сделать все красиво. Сверху выкладываем свеклу. Все покрываем. Вы можете сделать несколько слоев. Легко и просто, если у вас более узкий салатник. Посыпаем пармезаном. Аккуратненько, чтобы везде было. Мы именно в этом салате очень переживаем за подачу. Немного оливкового масла. Короночка. Задумка всего салата. Это творожный сыр. Вам понадобится, вы его прям постарайтесь покруглее и выкладываете, как цветочки на полянке, горсточками по кругу. Если получится, старайтесь, чтобы они были одинакового размера. И вплоть до момента, как вы уже приступите есть, пусть он так стоит. Красиво. Он будет уже не очень, но главное, что подали красиво. В целом салат готов. Я сейчас заправлю, но вам необходимо это будет сделать прямо перед самой подачей, это добавить немножечко бальзамического уксуса. И все, первый салат готов. Давайте приступим ко второму. У меня уже нарезана часть тыквы. Сейчас вместе с вами ее нарежем и отправим в духовку. Кубики должны быть 2 на 2. Какая тяжелая она. Но если у вас они получатся не очень равномерными, не расстраивайтесь. Мы их все равно будем запекать, они чуть-чуть прибьются и будут похожи. К порезанной тыкве добавляем оливковое масло. И чеснок. Готово. Отправляем в духовку на 20-25 минут. Все, уходим в закат. Пока тыква запекается, давайте приготовим заправку. Для этого нам понадобится мед, масло, соль, перец, бальзамический уксус. Все это смешиваем и оставляем настояться, пока мы подготавливаем все остальные части салата. Оставляем его. Давайте сделаем другое приготовление. Разогреем сковородку. Я не знаю, откуда пошло это поверье, но почему-то для салатов нужно немножечко обжаривать орехи. Поэтому давайте так сделаем. Буквально на пару минут, чтобы был такой приятный ореховый запах в вашей квартире. Тогда вы узнаете, что все, они готовы. Ни масла, ничего не надо, просто на сухой сковороде. Вы можете использовать для салата только что приготовленную тыкву, тогда у вас получится теплый салат. Либо остудить и сделать классический холодный салат. Мне больше нравится с теплой тыквой. Листья салата. Добавляем 2/3 заправки. Все это перемешиваем. Разравниваем, потому что салат, как и первый, будет слоеный. Добавляем тыкву. Так.
аккуратненько. Тыкву тоже разравниваем. Очень красиво получается сбоку. Добавляем киноа. Тоже красиво слоем выкладываем. Добавляем орехи, которые мы поджарили. Тыквенные семечки еще сверху. Остатки заправки. И красиво нужно постараться выложить сыр. Смешиваем так же, как и первый, прямо перед подачей. Иначе у нас будет не очень аккуратный салат, если вы смешаете это все сразу. Все. Второй салат тоже готов. Благодаря сыру оба салата очень сытные, поэтому они могут стать как и дополнением, так и полноценным блюдом на вашем столе. Приятного аппетита!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски?

практики скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Здравствуйте! Космические аппараты, которые ищут признаки жизни на других планетах, настроены на обнаружение воды. Потому что без воды жизнь, как ее понимают ученые, невозможна. К примеру, вода способствует поддержанию климата. Водяной пар в атмосфере защищает Землю от интенсивного тепла, исходящего от Солнца. Но как не важна вода для планеты в целом, еще важнее она для живого организма.

Давайте мы с вами посмотрим, сколько воды человек теряет. Сколько у нас с вами идет потеря в день, для того, чтобы понять, сколько нам нужно восполнять этой воды. Через почки идет потеря примерно литр-полтора, это в сутки. Через кожу пол-литра, через легкий кишечник по четверть литра, по одному стакану. В общей сложности это получается 2-2,5 литра в день или 8-10 стаканов. Есть ситуации, когда повышается расход воды, и, соответственно, этому нам нужно увеличить и потребление воды. Когда идет сильное потоотделение, то есть высокая температура тела, высокая температура окружающей среды, нагрузка физическая, если, например, болезни дыхательных путей, человек одышка, и когда человек дышит, он всегда воду теряет, с паром уходит вода. Пар – это и есть вода. Сухой воздух, опять же, чтобы его увлажнить, на это идет вода. Потери воды, рвота и диарея, то есть понос. Идет большая потеря воды. Кормление грудью, идет тоже расход воды. И употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли. Везде в этих ситуациях воды нужно больше. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. Итак, сколько нам нужно воды? Из того количества, которое мы теряем, около 3 стаканов в среднем в день мы восполняем вместе с едой. Около 1,5 стаканов образуется внутри нашего организма в процессе обмена веществ. И, наконец, все остальное, 5-6 стаканов минимум нам нужно выпить воды. Минимум. Это норма, ниже которой нам нельзя опускаться. Есть варианты, когда больше нам нужно употреблять воды, но 5-6 стаканов – это минимальная норма. И еще при избыточном весе добавляется 1 стакан на каждые 10 килограмм лишнего веса. Не общего веса, а лишнего веса на каждые 10 килограмм. Когда нам нужно пить воду? Когда? Можно, конечно, сказать, что раз она мне нужна, все, я иду, и я буду ее пить там литрами и ведрами. И очень часто мы наших гостей предупреждаем о том, чтобы они этого не делали, потому что стоит об этом не сказать, не предупредить, и смотришь, человек уже там 2 стакана, 3 стакана, 4 стакана за раз. Думаешь, что чем больше, тем лучше. Но в этом тоже нужна своя мера, разумность нужна. Обязательно нужно увеличивать нагрузку постепенно на организм, потому что если организм не привык, он очень может даже тяжело это воспринимать. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердцем и с давлением. То есть если для человека вот вода непривычна, то она действительно сначала, особенно если ее сразу много выпить,

0: То есть даже 2 стакана для такого человека одновременно за один раз – это много. Если его выпить сразу столько, то повышается объем крови и может повыситься давление. Как ни странно, хотя мы говорим, что недостаток воды тоже приводит к давлению. Что касается давления, если проблема с давлением, что делать с водой? Воду нужно пить постепенно, то есть постепенно имеется в виду в течение дня, в небольших количествах. То есть за один раз не больше 1 стакана или даже меньше, может быть даже 0,5 стакана за один раз. И потом просто на протяжении дня ее пить. Это один момент. Второй момент. Если у человека проблема с давлением, то мы советуем ограничить соль где-то 1/2 чайной ложки в день. Это вся та соль, которая входит во все продукты. И готовые, и те, которые человек сам готовит. Ограниченное количество. Потому что соль, она задерживает воду. Иногда мы назначаем такие травы с легким мочегонным эффектом, чтобы вода, которая поступает, она бы не застаивалась там, где не нужно, а выводилась. То есть человек пьет воду, но одновременно он как бы за счет вот этих мочегонных трав перераспределяет ее в организме, чтобы она нигде не застоялась, а вывелась. Причем, если человек пьет мочегонные без воды, то они не будут действовать, потому что гнать нечего будет из организма, потому что именно на воду они действуют. То есть здесь несколько факторов нужно учитывать. Это если у человека давление, если давление. Это просто я вот некоторые особенности сказала. Все-таки, как нам нужно пить воду? Если мы говорим, ну вот, например, 6-8 стаканов, среднее такое употребление, это 6-8 стаканов. 2 стакана, например, утром до завтрака. И потом по 2-3 стакана между завтраком и обедом, между обедом и ужином. По 2-3 стакана. И если вы, например, пьете, вот у нас вы получаете, например, травяной чай, то можно вот этот вот чай считать за воду. С учетом того, что в нем нету там меда, сахара, то есть нету того, чтобы потребовало переваривания. В 1952 году предпринималась одна из попыток покорить гору Эверест. И в этой экспедиции участвовал человек по имени Джон Хант. Когда вот эта экспедиция, она была неудачной. Буквально за несколько сотен метров до вершины горы участники были вынуждены повернуть назад, потому что они были совершенно обессилены. Совершенно обессилены. Эдмонд Хиллари, человек, который участвовал в другой экспедиции, он проанализировал, почему вот так вот произошло, почему было поражение вот этой вот предыдущей экспедиции. Дело в том, что проблема уже была у людей с водой, когда они подходили к вершине. Потому что на одного человека уже приходилось где-то около 2 стаканов воды в день. А представьте себе еще и нагрузки, физические нагрузки огромные. То есть им катастрофически не хватало воды. Но вначале это вроде бы никому в глаза не бросалось. Следующая экспедиция, которая состоялась через год, каждый участник экспедиции, он был обязан нести с собой приборы, которые растапливали снег. И они обязаны, просто буквально вменялось в обязанность, пить воду. Они должны были выпивать до 12 стаканов воды в день. 3 литра они выпивали. И вот эта экспедиция, она была успешной. 1953 год, это год покорения Эвереста. Употребление воды, оно было далеко не на последнем месте в том успехе, который имела эта экспедиция. Заканчивая нашу лекцию, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы научились правильно пользоваться водой, чтобы вы умели ее употреблять и помнили, что это очень важная вещь для нашего здоровья.
1: Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик. В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура.

0: тело, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятная, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет. Это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настюшенька, приляг. Мы окутаем ножки простынкой и отдохнем. Отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде. И тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы!
1: Имидж – ничто, жажда – все. Этот памятный рекламный слоган был связан с утолением жажды с помощью газированного напитка. Тем не менее, известно, что сладким напитком утолить жажду невозможно. К сожалению, вопреки мудрому совету рекламы, мы все-таки размениваем свои действительные потребности на красивые фантазии. Иногда это обходится нам очень дорого.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Сразу отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка, указанный на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к преждевременному

0: старению. Если производитель добавил в напиток еще и витамин С, о чем он с упоением будет говорить в рекламе, то он от этого не становится полезнее. А все потому, что в результате химической реакции между витамином С и консервантом образуется ядовитый бензол. Становится очевидным, что газировка с добавлением витамина С даже опаснее, чем обычная. Но дело не только в консервантах. Ведь в газировке есть и другие обязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека. Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развитие гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательной шипучей газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худшие способы утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы.
1: Даже такая устрашающая информация порой забывается, когда в летнюю жару вы увидите в магазинном холодильнике охлажденные сладкие напитки. Как противостоять искусу, особенно если вы хотите пригласить гостей и угостить их чем-то особенным, несмотря на жару? В случаях, когда не удается обойтись водой, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов полезных летних напитков. Идеальный рецепт должен соответствовать двум правилам.

содержать минимум калорий и не иметь кофеина или алкоголя, поскольку они оба вызывают обезвоживание. Вот несколько примеров таких напитков. Безалкогольный мохито. Мелко нарежьте пучок мяты и лайм. Уложите в стакан. Можно добавить 1-2 кусочка коричневого сахара. Измельчите все вилкой и залейте минеральной водой. Еще один интересный напиток – имбирный. Благодаря имбирю он улучшает кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой. Итак, имбирный лимонад. Натрите небольшой кусок свежего имбиря, добавьте 2 столовые ложки сахара и сок 2 лимонов. Хорошо разомните вилкой и залейте 300 мл газированной минеральной воды. Оставьте на 5 минут, затем процедите через сито и положите в стакан веточку мяты. Хорошо помогает бороться с жаждой клюквенный морс. Он делает кровь более жидкой. А вот в Турции в летнюю жару уличные торговцы любят разносить в специальных плошках огурцы в кубиках льда. Они снимают острым ножом шкурку и дают желающим сочный плод, который прекрасно утоляет жажду.

Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо.

0: Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы, но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики, но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: В русском языке слово «жажда» может выражать потребность не только в воде, но и самые разные острые желания. Жажда знаний, жажда любви, жажда славы. Человек может жаждать утешения, мира, взаимопонимания. Испытывая духовную жажду, человек может страдать не меньше, чем от недостатка воды. Может быть, прямо сейчас вы пытаетесь отвлечься от переживаний о какой-то серьезной проблеме. Тогда именно вам я хочу сказать, что в вашей беде вы не одиноки. Тот, кто создал Землю с ее сложными физическими законами, имеет достаточно мудрости, чтобы помочь вам. Творец ищет возможности защитить вас, и об этом много раз сказано в Библии. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их и не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды.

Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. Бог меня не любит. Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку.

У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова. Это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребенка возможность развиваться.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте! Люди мечтают жить в мире без страданий и бед. Именно такой будет жизнь в Царстве Божьем. Но для того, чтобы так жить, важно жить по определенным правилам. А вот эта тема уже не так популярна. Сегодня мы будем говорить о том, для чего нам нужен Божий закон и о том, как он связан с Царством Небесным.

0: На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, я очень рада продолжить с вами говорить на тему Царства Божьего. И вот сегодня мы будем говорить о том, какую роль в Царстве Божьем играет закон. Вообще, я думаю, что современный человек, когда слышит слово «закон», это его несколько напрягает. Это связано с несвободой, это связано с какими-то правилами. А правила нам не нравятся, они у нас вызывают чувство вины и вообще нас напрягают.
1: Очень хорошо. Очень хороший вопрос. Конечно же, правила не каждому нравятся. Надо напомнить, что мы находимся еще на земле. На земле именно так это все работает. В Царстве Божьем все устроено иначе. Поэтому давайте мы оттолкнемся, знаете, от чего, чтобы понять, почему так это все и происходит. Мы прочитаем с вами Псалтырь, 18 главу, 8 текст. Здесь мы с вами прочитаем вот такой текст, 18:4. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И здесь отмечается, что закон Господа совершен. Так в чем же совершенство этого закона? Почему важно сегодня говорить о законе Божьем? И почему он, надо прямо сказать, он ограничивает свободу человека? Надо дать определение, почему закон Божий важен. Ну, во-первых, надо сказать, что закон Божий – это выражение Божьего характера. Это его отпечаток, его морали, данный человеку. И когда предлагается Богом человеку нечто для исполнения, как руководство к действию, это всегда вызывает, естественно, вопрос. Поэтому без этого нам просто никак не обойтись, если мы говорим о Царстве Божьем. Без закона Божьего не рассматривается Царство Божие.
0: Поэтому... А что значит закон Божий, отпечаток Божьего характера?
1: Смотрите, если мы будем говорить о человеке, о любом человеке, мы всегда найдем в нем как положительные черты, так и отрицательные черты характера. То есть у человека, абсолютно каждого человека, есть отрицательные моменты его жизни. Когда мы посмотрим на Бога, у Бога этого нет. Он абсолютная правда и чистота и святость. То есть он настолько морально чист, что от него исходит сияние славы. И поэтому вот этот отпечаток выражен его в законе. Хотите быть святыми? Возьмите во внимание этот закон Божий. Начните его соблюдать. Ну, понятно, что с соблюдением будет немного другая проблема. Но, по крайней мере, он именно дает возможность человеку задуматься, когда мы говорим о законе Божьем. Этот закон Божий самый элементарный. Не воруй, не кради, не убивай, не лжесвидетельствуй. Не лги. То есть вот это лжесвидетельство, о котором мы можем говорить, оно встречается достаточно повсеместно в этом мире. То есть прожить крайне сложно, не обманывав кого-либо. Вот. Поэтому, когда он предлагает нам совершенно иную концепцию жизни, с чем человек фактически не согласен. И он почему и спорит, потому что закон Божий фактически ограничивает эту свободу. И поэтому для примеру, мы знаете, что возьмем? Давайте мы возьмем правила дорожного движения. Что такое правило дорожного движения, надо сказать? Это правило, когда, выезжая на дорогу, необходимо соблюдать. И есть, скажем так, запрещающие знаки, знаки правил дорожного движения. Они выделены красным цветом. И некоторые говорят, ну они же ограничивают свободу. Да, ограничивают, но эти знаки прописаны кровью, говорят специалисты.
0: Да.
1: Поэтому не все можно делать то, что предлагает сам себе человек, потому что знаки ограничивают. Ну, голубым цветом тоже определенное дает значение, то есть это вспомогательные знаки, рекомендательные знаки. И еще специально, намеренно вам предложу другую тему. То есть есть законы и правила прописанные. Я не знаю, к примеру, возьмем правила техники электрической безопасности, электробезопасности. Я не знаю.

0: допустим, техника безопасности где-нибудь там на промышленном предприятии, где есть судоверфи какие-то. Угу. То есть всегда нам предлагают и говорят, вот все то, что можно, и все то, что нельзя. И за нарушение законов и правил зачастую наказывают. Но есть неписанные законы, и неписанные правила есть. Например, об этом нигде не сказано и нигде не написано. Например, если кто-то из нас соберется идти на свадебную церемонию, на свадьбу, такое торжество, нельзя брать искусственные цветы, купленные в магазине ритуальных услуг. Этого нельзя допускать, правда? Или же, когда ты идешь посещать тяжело больного человека в больнице, нельзя отпускать шуточки у койки этого больного. Угу. То есть есть правила. Кто сказал вопрос? Где написано?
1: Ну, этикет. Это правила этикета. Правила. Конечно, за их нарушение не привлекут к ответственности. Ну, да. Суда не будет, да. Но это просто нехорошо.
0: Но вы чувствуете разницу, да?
1: Да.
0: Чувствуете разницу? То, что написано, и то, что не написано. Даже если не написанное, если ты идешь на день рождения, что надо брать с собой? Ну, логика подсказывает, ты без подарка не можешь явиться, правда? Но это нормальное человеческое понимание всякого человека. Нет, конечно, можно прийти без подарка, но тебя не поймут. Тебя не поймут. Поэтому, то есть, есть писанные запреты, есть неписанные. И вот когда мы говорим о законе, вот мы читаем, что закон Господа совершен. Вот всегда ставится под сомнение совершенство этого закона. То есть оно неуместно именно с позиции сегодняшнего дня, настоящего времени. Ну, и в этом проблема.
1: Да, и люди, кстати, могут говорить, что этот Божий закон, он так давно написан, он из Ветхого Завета. Моисею были даны эти скрижали. Ну, если человек узнает историю появления Божьего закона, а зачем это мне? Ну, во-первых, не все знают этот закон. Я думаю, когда почитают эти вот заповеди «не кради, не убивай», люди согласятся с тем, что они бы не захотели, чтобы их обокрали, например, или чтобы с ними что-то случилось, на них бы покусились, да? Они бы не хотели такой судьбы для себя. Или не прелюбодействуй. Это не популярное в этом мире правило. Хотя человек бы не хотел, чтобы его любимый вдруг пошел на сторону. Но когда дело касается тебя, и ты кем-то увлекся, ты хочешь это оправдать и сказать, что эта заповедь устарела.
0: Вот именно оправдать. Когда мы говорим о том, что... Так что же делает закон? Закон высвечивает эту проблему. Конечно, закон не решит вообще в целом проблему, но он фактически показывает, что есть что здесь. И человеку крайне это не нравится. А знаете, какому человеку? Вот здесь надо признаться. Уже современному человеку особенно не нравится, когда его контролируют. Заметьте, что сегодня мир стал абсолютно глобален. Не зря говорят «большая деревня». Угу. Он абсолютно глобален. Вы знаете, что 56% жителей Земли проживают в городах. А вот глобализация какая сегодня происходит. Для чего это говорится? Говорится для того, чтобы люди пытаются изолироваться друг от друга. Люди очень болезненно воспринимают, когда переходят их личные линии индивидуальности какой-то, личные границы. И в этом заключается проблема, потому что, когда говорим о законе, они точно так же, они, скажем, отгораживаются от этого закона. То есть все, что происходит извне, людям или человеку сегодня не нравится. И неважно, где ты живешь сегодня. Представляете, глобализация какая достигла пика своего. Неважно, в каком городе ты живешь. Это Нижний Новгород, это Москва, это Санкт-Петербург, это Киров, я не знаю, это Краснодар. Неважно, в каком городе. Если это будет деревня Сергеевка какая-нибудь, Курской области, неважно. Место сегодня не определяет. А знаете, что определяет? Возможность выхода в интернет.
1: Ну да.
0: Все. Если есть выход в интернет, то сегодня ты в тренде, не знаю, в тренде музыки, в моде, в знании цифровых технологий, во всех возможностях. Не обязательно тебе находить на работу, когда есть возможность выход. Даже богослужение можно посещать. Как?
1: Онлайн.
0: Онлайн. Да. Не выходя из дому.
1: Ну и люди поэтому...

0: Некоторые говорят, мы устали на работе, мы хотим поспать утром, там, в субботу или в воскресенье, да, допустим, в церквях разных, либо в воскресенье, либо в субботу происходит богослужение. Я хочу поспать, зачем мне собираться, рано вставать, завтракать, приводить себя в порядок? Я включу кнопочку онлайн, я Библию открою, я духовный, я напитался словом, я никуда не ходил с братьями и сестрами, не виделся, ну так я же был на богослужении онлайн. И вот это вот как бы, ну это немножко, конечно, другая тема, я понимаю, ну не о законе Божьем, но вот эта тенденция отгораживаться, минимизировать общение, то ли из-за какого-то перегруза очень сильного, то ли из-за каких-то, знаете, других причин.
1: Вот этот
0: причин.
1: Контекст очень важен. Да. Знаете, почему? Для того, чтобы понять, в чем проблема человека в восприятии закона Божьего, даже его соблюдения, уже даже не будем говорить. Мы видим, как человек меняется вот в этой современности. Надо сказать, что, я не знаю, в 21 веке это особенно заметно. Началось, скорее всего, это в конце 19 века, фактически весь 20 век. Обратите внимание, что мир веками и тысячелетиями оставался без изменений с точки зрения его устройства и быта. Он ходил, я не знаю, куда-нибудь на огород, пас овец, коров, это как в бытность, то есть возделывал землю, занимался ремеслом. Вот. И это все происходило годами и тысячелетиями фактически, столетиями. И в какой-то миг, буквально за какой-то период времени, все абсолютно изменилось. Люди жили с позиции, опять же, восприятия другого человека. Были социальные связи. И вот эта глобализация не решает главной проблемы. А что происходит с человеком? Что с ним происходит? А надо оттолкнуться от того, что он воспринимает всякое извне навязывание, прежде всего, закона Божьего или, скажем, контроль. Вот сегодня очень болезненная тема – это вопрос контроля. Дети очень не любят родительский контроль. Ну, например, в работе с компьютером, с планшетом, с выходом в интернет. Дается время, там дается какое-то время экранное, не больше, там условно, 2 часов в день. И что? Очень люди болезненно воспринимают камеры видеонаблюдения. Они очень болезненно воспринимают. Очень болезненно воспринимают, когда они случайно попадают на снимок фотоаппарата какой-нибудь или снимка. И говорят, ты без моего разрешения сфотографировал. Вы понимаете, что происходит, какие процессы с человеком?
0: Ну, в каких ситуациях это и хорошо. Например, я не хочу, чтобы мою фотографию размещал какой-то другой человек, не я. Не спросив, может, я там плохо получилась.
1: Все верно.
0: Не хочу там быть.
1: Но это далеко идущие последствия, ну, именно с позиции, да. Именно с позиции, скажем, человеческого бытия. Идет, скажем так, идет изменение вида человека фактически. Вот в том виде, которого мы знали человека, человек меняется. Вот вспомните, вот раньше, давайте вспомним по учению по Марксу. Немецкий философ Карл Маркс, социалист, о чем он говорил, чему он учил? Классовая борьба, борьба бедный против богатого. Сегодня этого нет. Сегодня человек борется сам с собой. Вот фактически. Нам бы человека, вот, который он был всегда таким, вот его бы сохранить. Понимаете? Каким был человек? Человек любил восторгаться архитектурой здания. Он наслаждался красотой классической музыки. Он ходил в гости. Сегодня люди перестали ходить в гости. Они не ходят в гости. Почему?
0: Ну, уже не так часто, по крайней мере. Ну, я думаю, что ходят.
1: Но если ходят, обратите внимание, если ходят, за какое время надо предупредить?
0: Но надо предупредить, ты просто не заявишься.
1: Нельзя,
0: да.
1: Тебя
0: раньше
1: не поймут.
0: Мы так делали, мы
1: тебя
0: заявляли.
1: Тебя не поймут.
0: Да.
1: Видите,
0: ну,
1: что происходит
0: но
1: с человеком?
0: Другой стороны, вот понимаете, Сергей Юрьевич, я думаю, да, сейчас мы уже не такие, как 30 или 50 лет назад, да, как во времена нашего детства, вот, или детства вообще наших родителей, бабушек и дедушек, но, как бы, понятно, времена меняются, это данность, но каким был человек грешным 100, 200, 500 лет назад, таким же грешным он остается и сейчас. И вот главная проблема, наверное, именно в этом. Да, мы сейчас и, там, космические корабли строим и ищем лекарства от рака, это все

0: классно, ну, мы другие, мы достигли многого, но мы также остались грешниками. И в духовной плоскости нам есть над чем работать. И вот здесь приходит Божий закон. И, кстати, как он связан вообще с Божьим Царством? Вот мы говорим о Царстве,
1: видите,
0: Божьем.
1: Видите,
0: да.
1: В чем сложность всех этих процессов? Современный человек, который идет в тренде вот это, всех современных технологий, угу, который ценит свои личные границы, он говорит о том, что его принимали такую индивидуальность, которая меняет свой пол зачастую сегодняшнего времени, угу, когда его этом, испорченная, да, природа, угу, с его толерантностью это испорчено, понимаете? Он крайне негативно относится к любым правилам. Не просто закону Божию, он очень не любит вообще правила, которые установил даже этот мир, это царство, это государство, mm-hmm, это сообщество. Он не подчиняется им, он живет один, понимаете? И он не вовлечен, скажем, в социальный, наоборот, он асоциальный вид ведет, социальную жизнь. Mm-hmm. Да, понимаете, да. И вот мы приходим к закону Божьему, мы понимаем, между законом Божьим и царством Божьим прямая связь. Ты, если хочешь Царство Божие, ты без закона Божьего не сможешь. Тебе нужен закон Божий. Поэтому нас воспитывают, учат этому терпению, этой любви, этому смирению. Что у человека сегодня фактически нет. У него сегодня электронные мозги.
0: У него и не было. Когда пока еще не было там связи и таких средств, тоже и не было у нас ценностей.
1: А вот я вам скажу немножко по-другому.
0: Ну, тот же грешник.
1: Да, но немножко изменилось что? То есть идет переформатирование современного человека. Почему? Объясню почему. Угу. Потому что тот человек, я вам говорю, ему нравилась классическая музыка, он ходил в гости, он любил вкусно поесть в сообществе, с людьми, с друзьями, с родственниками. Такой был этот человек. И он легко отзывался на боль чужого человека. Когда, если гибель, если страдание, он отзывался на эту боль. А когда он отзывается на боль, всегда место есть религиозному опыту. Всегда есть возможность для места Бога. И не стопроцентно, но возможность всегда остается. Но когда сегодня человек ведет именно тот образ жизни, когда он имеет закрытый стиль жизни, тем более, что в его, скажем, в его пантеоне богов их много сегодня возникает, когда он поклоняется всевозможным кумирам и, скажем, тем целям, которые он сам себе построил. И в этом заключается как раз проблема, потому что такому человеку сложно. Нам бы того человека вернуть, с ним чуть-чуть попроще, потому что у него есть хоть то, за что можно зацепиться. Угу. Поэтому я, к примеру, еще вот подойду. Вот давайте вспомним жизнь Советского Союза. Я еще затронул его.
0: Давайте, да, вспоминать старые добрые времена и ругать нынешние.
1: Вы знаете, что получается? Нет ничего нового, как хорошо забытого старого. Угу. Вот иногда бы, вот это надо было вспомнить. Вот обратите внимание, современный человек, он крайне нетерпелив. Ребенок не успел родиться, мы говорим о проблеме человеческой природы. Почему сложно принять этот закон, мы говорим. Угу. А от того сложнее попасть в Царство Божьему, угу, ему, этому человеку. А он не успел родиться, он уже заказывает подарки. То есть развивается мир потребительства. И мир наслаждения, мир потребления, он навязывает человеку через всякую рекламу. Ты идешь по улице, стоит реклама всего чего угодно. Зашел ты в магазин продовольственный, там обилие всего. Не как в советское время. В советское время можно к нему по-всякому относиться, но есть одно положительное, что точно было для блага человека. Он учился терпению. Он был терпелив по природе своей. Нас воспитывали так, это можно посчитать, может быть, не очень хорошо, но, по крайней мере, условно возьмем. А у него есть деньги, он накопил денег. Ему нужно было копить эти несколько лет. Он хотел купить «Жигули» в то время. Угу. Вот. У тебя есть деньги, но ты не можешь купить, потому что тебе надо очередь отстоять. Угу. И вот когда подходит эта очередь, ты покупаешь, какой ты счастливый человек. Угу. То есть, представляете,

0: Какие положительные эмоции он испытывает? Как долго он шел к этому времени? Сегодня решаются все проблемы кредитом. И это большая кабала. То есть на всякий случай жизни нас в то время втягивали или впитывали в нас умение терпеть. Сегодняшнее поколение не любит терпеть. А значит, не любит закон Божий.
1: Ну,
0: понимаете, какая
1: интересно,
0: сложность?
1: Интересно, да, я в этом с вами согласна в том, что именно действительно, когда у тебя есть дефицит, ты учишься терпеть, ты учишься ждать, ты учишься откладывать что-то, от чего-то отказываться. Сейчас идет такой посыл: заработай больше, весь мир будет у твоих ног. Ты изменишь все в своей жизни: внешность, фигуру, свои жилищные условия, свое семейное положение, состояние здоровья. Все тебе под силу, главное, ты умей зарабатывать. И как бы, когда человеку современному говорят, что несмотря на все его заработки, на всю его красоту, на всю его там красоту и на весь его статус, он все равно, ну как, я снова возвращаюсь к этой мысли, он все-таки грешник. И он нуждается в том, чтобы остановиться, посмотреть на Божий закон и задуматься о своем месте, ну, рядом с Богом, о своем месте, что ли, в Царстве Небесном, что ты не дотягиваешь в этих духовных вещах. И вот здесь идет ступор. Мы действительно не хотим слушать, что мы в чем-то плохи, что мы в чем-то не дотянули, что мы чего-то не, ну, как бы не достигли, что мы нуждаемся, мы в чем-то нуждаемся, мы не хотим быть нуждающимися. Мы постоянно нуждаемся в Боге, и это не прекратится, мы будем нуждаться в нем всегда.
0: Надо вновь напомнить евангельский текст от Матфея, 4 глава, 1-2 стих, когда Иоанн Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Почему-то думается, каяться должен грешник, тот, кто вне Бога, тот, кто где-то там на обочине жизни. А это на самом деле прямое наставление Священного Писания на всякий случай нашей жизни, каждого дня. Покайся. Потому что сегодня это касается меня напрямую. Если ты не покаешься, то все остальное становится закрытым. И в отношении закона Божьего именно та же схема работает. Ты должен почувствовать эту великую нужду в нем. Если идет, скажем так, путь самоуспокоения, уже возникает кризис, уже возникает риск того, вот этого потеря, вот этого пути, который ведет в Царство Божие.
1: А мы иногда думаем, что каяться должен серийный убийца. Я же никого не тронул пальцем, значит, покаяние не для меня, мне не надо, а в чем мне каяться? Нормально, живу порядочно в своей семье, обихаживаю своих родных, честно тружусь. В чем мне каяться? Вот, я тут почитала как-то разные истории про маньяков. Это кошмар. В общем, естественно, я не буду сейчас это все рассказывать. И вот если мы все это почитаем и поймем, что это только для них покаяние существует, потому что там иногда кажется, что даже если бы они покаялись, все, что они сделали, это же не вернешь. Как может Бог их простить? Оказывается, и нам надо каяться, порядочным гражданам, которые мухи в своей жизни не обидели, никого пальцем
0: вот
1: не тронули.
0: На минуточку еще обращу внимание, буквально. Вот заметьте, мы живем в этом мире. Определенная динамика, определенный темп нам навязывает реклама постоянно что-либо. Да? И среди всего прочего, надо сказать, деньгам приписывается, скажем так, статус полномочий всемогущества. То есть деньги все решают, а мы как бы не на небе еще, мы нигде еще, мы здесь находимся, в гуще всех этих событий, и поэтому мы тоже вовлечены в эти процессы, потому что ничто человеческое нам не чуждо, потому что мы пока еще здесь. И по этой причине всегда стоит выбор. Да, когда есть Царство Божие, и закон Божий позволяет, да, действительно, он ограничивает свободу человека ради спасения. Буквально один текст, Псалтырь, 18 глава, 12 стих. «И раб твой охраняется ими, в соблюдениях великая награда». По этой причине надо сказать и признаться, ограничивает, да, ограничивает, но не все решает ресурс человеческий, и это земной. Поэтому нас опускает как бы до определенного состояния, чтобы мы понимали вот это важные детали.
1: Ну как

0: грешного человека, если вообще ни в чем не ограничивать, куда он может прийти? Иногда он может прийти, ну, к какому-то неплохому исходу, так скажем, а иногда к очень плачевному, потому что все-таки греховная плоть, где она и как вывернет, в какой ситуации, мы никогда не знаем. Поэтому действительно закон Божий – это наш светильник и то, что дано для нашего блага.
1: Может быть, он не всем нравится, и по-всякому действительно высвечивает проблемы наши. Вот, но без него точно никак невозможно. Поэтому те правила, которые он дал, это правила, что самое интересное, которые работают даже в Царстве Божьем.
0: Я благодарю вас, Сергей Юрьевич, за эту беседу. Мы продолжим разговор о Царстве Небесном на наших следующих встречах. Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.
2: Бог – Творец. В чем заключается творческая сила Бога?

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас Александра Камнева. Александр Камнев, пресвитер церкви, по профессии специалист в области IT и очень-очень любит исследовать Священное Писание. Лена, вот как ты считаешь, многие люди понимают, что Бог есть, а вот все ли считают,

0: что Бог творец.
1: Ну, я вот даже, ну, как бы к себе этот вопрос, если задать прежде всего. Ну, вот я как-то в глобальном таком масштабе никогда об этом не задумывалась до того, как не стала читать Священное Писание. Да. И буквально первый текст Священного Писания, книга «Бытие», говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю».
2: Да, за сколько, за какой промежуток времени там?
1: Написано за 6 дней.
2: За 6 дней.
0: Ты поверила этому?
1: Но вот, наверное, мне возможность было поверить. Я до этого, может быть, вот познакомилась с Богом как всемогущим. Вот, и мне это, вот я доверилась этим словам, что действительно Господь за 6 дней сотворил все то, что сейчас мы видим. Но Он сотворил гораздо более того, чего мы еще и не видим.
2: Да.
0: Александр, вот почему вы выбрали именно эту тему? Почему вы считаете ее важной?
2: Это очень важно, потому что мы с вами говорили о небесном святилище и о том, как Бог будет преображать наше сердце. Да? И мы приступаем к теме о храме Святого Духа. То есть в таком состоянии, когда Бог внутри нас находится. И вот мы приходим к Богу, мы верим, что есть, но мы веруем ли, что создал наш мир или нет? Вот без того, что мы не верим в то, что Бог создал наш мир, что Он является Творцом, мы не можем двигаться просто дальше.
0: Угу. То есть это мы настолько не признаем, важно?
2: Это настолько важно. Потому что мозг человека создан так, вернее, искажен так, что он ставит порой
0: искажен грехом.
2: Свои мысли наравне с Богом и пытается объяснить. Есть еще те люди, которые вообще не верят в Бога. Они пытаются объяснить с научной точки зрения, как произошел наш мир, как произошла наша Вселенная. Да? Вот. Вы знаете, что Вселенная, вот видимая Вселенная, 93 миллиарда световых лет. То есть свет будет идти 93 миллиарда, представляете, лет.
0: С какой скоростью?
2: 300 тысяч километров в секунду.
0: И будет идти...
2: Да, да, да. Это то, что мы видим, то, что мы считаем.
0: То, что мы видим при помощи телескопа?
2: Да, что, может быть, мы еще не видим. Вот. Есть такие христиане, которые, в принципе, верят, что Бог творец, но что не сотворил за 6 дней. Да. Вот вы знаете, есть много различных популярных теорий, да, как был создан наш мир, наша Вселенная. И, наверное, самая популярная из них – это вот так называемая теория Большого Взрыва. Да? То есть ученые просто посмотрели, что значит, наша Вселенная состоит из множества галактик, и заметили, что они постепенно начинают разлетаться. Значит, они решили, что вот раз они сейчас разлетаются, значит, они откуда начали разлетаться?
0: Из какого-то центра.
2: Из какого-то центра, да, когда-то. И вот на основании вот этого постулата, да, что такое постулат, который...
1: Не требует доказательств.
2: Не требует, да, аксиома, да, не требует доказательств. Вот, значит, они построили математическую модель. В этой модели наша Вселенная, вот давайте на слайдик посмотрим, когда-то, это у нас почти 14 миллиардов лет назад, 13,7, Вселенная представляла такую высокооднородную такую структуру, значит, изотропную, да, среду необычайно высокой плотности, значит, энергии, температуры и давления. Да? То есть она концентрирована в неком таком шарике где-то. Где-то, то есть в центре. Да? Вот. А затем, значит...
0: А другого ничего не было? То есть был только
2: Это модель шарик. Такая угу. построена. То есть, они четко математически описали, но вот здесь есть допущение, что вот было так. Угу. Вот, значит, этот шарик... В какой-то момент решил, что сделать?
0: Взорваться.
2: Взорваться. Угу. То есть бахнуть, да, так, и разлетаться. Причем, посмотрите, ученые, значит, в этой модели, там, то есть, вот 10⁻⁴³ секунды, вот это вот процесс рождения Вселенной из так называемой сингулярности, то есть, когда, вот, из одного места, грубо говоря, то есть, угу. она в одном месте находилась. Все едино было, да? 10⁻⁴. Представляете, что это за время?
0: Очень маленькое.
2: Секунда – это большое время?
0: Маленькое.
2: Маленькое. А десятая часть? А сотая? А миллисекунда? Mm-hmm. Это 10⁻³, а это 10⁻⁴. Представляете? Представляете? Затем она стала расширяться, это 10⁻⁴.

0: Да, то есть и вот 10 минус 36 вот по этой модели, это так называемая кварк-глюоновая плазма образовалась, из которой начали образоваться элементарные частицы. Да? Ну, мы с вами знаем, изучали, это протоны, нейтроны, все это разлеталось.
1: Из чего исходили ученые, когда они эту модель построили?
0: Из того, что посмотрели, что
1: с какой скоростью сейчас разлетаются,
0: да, и поставили модель математическую, что вот они примерно ее массу посчитали.
1: Как-то то есть когда-то она была такая.
0: Там большие допущения. Вот я вас хочу спросить, смотрите, какая точность. Вы смотрели когда-нибудь сериал о динозаврах, не помню, какая компания, как они ходили, какую травку ели, как с друг другом общались?
1: Слышали думаю, только
0: откуда
1: я.
0: Откуда они не знают это все? Ну, надо же это. А тут, смотрите, какая точность. 14 миллиардов лет назад такая точность. Не мили, даже не наносекунды. Вот смотрите, какая точность. И сразу хочется сказать, дорогие наши... Нет, вы погоду на завтра скажите точно. Понимаете, то есть это ограниченность человеческого разума. Но модель, да, она четко, она посчитана. Вот, пожалуйста. Она такая есть. Но эта модель не отвечает на три поставленных вопроса, которые буквально назревают. Да? Первый вопрос. Откуда? То есть у нас причинно-следственная связь. Да?
1: Угу.
0: То есть что-то откуда-то берется.
1: Угу. Ничто не возникает из ничего,
0: да,
1: и не исчезает без следа.
0: Любое событие имеет какую-то причину,
1: угу.
0: То есть какую-то движущую силу. Откуда взялся этот шарик? Откуда взялся этот шарик? Почему он вдруг решил, второй вопрос, взорваться?
1: Угу.
0: И почему, третий вопрос, именно такие стройные законы движения материи? Вот именно такие.
1: Угу.
0: Что, значит, у нас начали образовываться вот эти вот элементарные частицы, что, значит, протоны, нейтроны связываются в ядра атома, электрон вокруг них вращаются электроны, да? То есть атомы складываются в молекулы, молекулы — сложнейшие структуры. Самая сложная структура молекулярная — это у нас ДНК, да? Дезоксирибонуклеиновая кислота, так называемая.
1: Это живой организм?
0: Да, это, который несет наш геном.
1: Угу. Генетика.
0: Очень сложная структура. Угу. Как это могло произойти? Кто дал эти законы? Вот понимаете, вот это...
1: Но ведь это все есть.
0: Вот эта сложная модель, она не дает на это ответ. Mm. Она не дает на это ответ.
2: То есть она чисто теоретическая?
0: Она теоретическая, да.
2: То есть на практике это вообще невозможно не проверить, не каким-то образом это.
1: Подтвердить.
2: Это же чистая теория.
0: Да, чистая теория, ну, любая теория проявляется на практике. Ну, давайте сделайте Вселенную. Посмотрим. Ну, такого же невозможно, да? А давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божие в этом ракурсе, да? Давайте посмотрим, с каких слов начинается у нас Библия вообще. Посмотрите, бытие.
2: В начале.
0: Да?
1: Угу.
0: Бытие в оригинале называется «брешит», то есть «в начале». «Сотворил Бог небо и землю», да? То есть «брешит бара» написано, да? Алахим – это Ашамаем, это Арец, да, там написано. Берешит Бара. То есть вот слово Бара, 40 раз, которое с лишним употребляется в Ветхом Завете, относится только исключительно к самому Богу.
2: К творческой силе.
0: Да, да.
1: То есть вот то, что вы нам сейчас сказали, с одной стороны, есть вот эта вот человеческая модель,
0: да.
1: И человек там уверен в себе, он уверен, что он такой умный, вот он вот это вот сосчитал,
0: придумал,
1: он уверен в себе,
0: да.
1: Хотя он не может быть уверен в правильности этой модели. А вот то, что вы сейчас нам сказали, в начале сотворил Бог небо и землю,
0: да.
1: Этот человек должен быть уверен не в себе, а он должен быть
0: правильно.
1: Уверен в том, что есть Бог, и
0: правильно,
1: то, что
0: да.
1: Бог творец,
0: да.
1: И то, что нам непонятно, не совсем понятно или совсем непонятно, каким образом он это сделал. Да?
0: Да.
1: То есть это надо признать вот свою слабость какую-то.
0: Надо поверить. Самая первая информация, которая до нас доносится, это Бог творец. Бог Творец.
1: Из Библии она до нас
0: дошла. Да, это же вот самая первая строка Библии в начале даже не Бог сотворил, а что? Сотворил Бог. Вот это слово «бара» означает.

0: человек.
1: А вот этого человек уже никакой моделью, наверное, не сможет объяснить, что сотворил Бог из ничего.
0: Откуда взялся этот шарик? Кто дал, откуда вот эта энергия, чтобы преодолеть такую колоссальную гравитацию? Представляете, сколько весит наша Вселенная, даже не галактика, и наша планета?
1: То есть все вместе, вся масса?
0: Да, вся галактика. Угу. Какое тяготение, да? А кто смог это разорвать? Угу. Кто начал движение?
2: Против закона, получается.
0: Кто дал закон? Движение.
1: Получается, против закона, который, который человеку
0: против
1: понятен.
0: Закона? Почему против закона? Но кто обладал такой силой, чтобы разорвать? Допустим, даже так оно было. Кто обладал силой? Угу. Только тот, который и может быть началом. Только тот, чья сила бесконечна и чей разум неисследим. Да? Он дал закон
1: движения. Но хочется ведь вот человеку задать такой вопрос. А откуда взялся Бог?
0: Откуда взялся Бог? А Бог сразу по себе имеет другую природу. Он находится вне пространства, он находится вне времени, потому что и пространство, и материя в этом пространстве, и время. Да? А что такое время? Это вот как, значит, изменяется движение, как происходит движение, да, то есть, ну что такое время? Это первое производное по пространству, да, по координатам.
1: По движению пространства.
0: Да, движение производное по времени. Да. Угу. Вот по времени мы получаем скорость. Угу. Вот. И вторая производная – это ускорение, как мы ускоряемся. Да? То есть вот, все это сотворил Бог. Вы представляете себе горшечника, вот есть такой образ в Священном Писании, горшечника и
1: глины
0: и сосуда горшечного, да, который он произвел. Угу. Что больше?
1: Ну, горшечник,
0: может
1: конечно.
0: Ли горшок сказать горшечнику, почему ты меня так сотворил? Мы не можем.
1: А мы говорим, да? Говорим,
0: да,
1: что как, ты кто такой? Я вот горшок.
0: И поэтому мы его принимаем только как?
2: Верою.
0: Только верою. И Слово Божье хочет, чтобы мы вначале приняли нашего Бога как Творца.
1: Как Творца. С первых слов.
0: С первых слов.
1: Ну, потому что это величие, ну, потому что нельзя вот настолько быть самонадеянными, вот самодовольными, что ли, если даже грубо звучит, все равно такое слово употребляю, чтобы вот, ну, считать, что мы над всем этим, и мы все это понимаем.
0: Да.
1: Нет, есть Бог над всем этим, и Бог понимает, а мы принимаем Его верой.
0: Да. Вы помните сэра Исаака Ньютона? Это вот три закона механики. Вот. И раньше думали, что так оно и есть, оказывается, пока не появилась релятивистская механика. Когда мы узнали, что на высоких скоростях эти законы
1: не работают.
0: Да, не работают. Ну, то есть работают, но при низких только скоростях. Да? Вот. Поэтому познание человека оно ограничено. Оно может только развиваться. Именно поэтому пророк Исаия в своей 40 главе пишет такие слова. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его...»
2: Не следит.
0: Вот кто дал нам законы, по которым он существует.
1: Вот. То есть ничто Божьим законам не противоречит. Вот вся физика, вся математика, вся, не знаю, там, биология, все, ну и человек тоже, и все его устройство, это все по Божьим законам.
0: Если вы будете исследовать, если вы действительно ученый, если вы действительно будете исследовать так, как оно есть, это естествознание, так называемое, да, физика, химия, там, биология, ботаника, вот, а вы будете приходить к Творцу. Вы знаете, я в свое время пришел к Богу, именно вот признав его Творцом. Я понял, что... И, кстати, тот же самый сэр Исаак Ньютон, он же не только известен тем, что...
1: Это на него яблоко упало?
0: На него. Угу. На него. Не только, что он открыл закон всемирного тяготения, а еще своими теологическими трудами. Он был глубоко верующим человеком, на самом деле. Вот именно почему на него яблоко упало. Почему он задумался? Потому что
1: почему Бог оно вниз упало, а не полетело в сторону?
0: Да, да. И, потому что закон Божий, Слово Божье. Как Слово Божье в Священном Писании значится, какой вес оно имеет?
1: Посмотрите. Вот, Александр, я спрашиваю все-таки. То есть вы имеете образование в точных науках.
0: Да.
1: Ваша профессия в области IT-технологий. Да. Вы в этом развиваетесь как профессионал. И вы уверены, что законы, которые мы... видим вот в природе, вот естественные законы,

0: Законы, про которые вы сказали, что они созданы Богом.
1: Я в этом уже не сомневаюсь.
0: А сомневались какое-то время?
1: Был такой момент, но он давно-давно уже пройден. Да. Потому что есть Слово Божье, которое об этом говорит. А посмотрите его вес. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его, словом Бога, законом Бога. Бог дал закон всему этому, понимаете? И что такое грех? Мы с вами говорили, это аномия, беззаконие. Мы с вами говорили,
0: это нарушение закона Божьего.
1: Да, мы с вами говорили.
0: Это уже в моральной сфере,
1: о том, что
0: да?
1: невозможно нарушение закона физики. Будет катастрофа. Просто катастрофа. Посмотрите, апостол Иоанн пишет такие слова. Всякий, делающий грех, делает и что?
0: Беззаконие.
1: И грех есть беззаконие. Совершенно очевидно, что закон нравственный является продолжением закона творческого.
0: Потому, очень интересно, да. Закон нравственный – это продолжение…
1: Это то же самое.
0: Да. Это то же самое, что и другие законы Божьи, такие как вот физика, химия, да, математика, да, да. Вот все то, что
1: как вы сказали. Яблоко упало и попало по голове, да? Точно так же поклонение Творцу естественным должно быть для нас, понимаете?
0: Поклонение Богу как Творцу.
1: Да, создал наш мир. Когда мы его заповеди принимаем и живем по этому закону. Единственный запрет, который Бог дал нашему миру.
0: Еще вот перебиваю снова. Ведь вот именно соблюдение Божьих заповедей, оно дает счастье. Потому конечно. Что Бог нас ведь тоже сотворил.
1: Это лучше для
0: нас. И Он знает,
1: нас.
0: Как мы устроены. Конечно. Он знает то, что делает нас счастливыми.
1: Конечно.
0: Да?
1: Конечно.
0: Вот, и поэтому грех причиняет, ну, боль такую, страдание.
1: Да. Да. На каком бензине вы, какой бензин заправляете ваш автомобиль? Тот, который написан у него в паспорте, правда? Угу. Вы же не будете туда керосин заливать или еще что-нибудь. Угу. Так ведь? Или просто чистую нефть? Нет, вы зальете именно тот бензин, который написан. Угу. То же самое с законом Божьим. Один единственный запрет дан нашему миру – это не познавать греха.
0: Это изначально так было
1: да.
0: сказано первым людям.
1: Да. А дерево познания добра и зла не ешь. Вот тут у нас на слайдике написано. Угу. Потому что в день, когда ты вкусишь от него, что станешь смертным, угу. смертью что сделаешь?
0: Умрешь.
1: Угу. И вот результат. Адам стал как один из нас, знающий и добро, то, что дал Бог. И вот он эту дверь
0: и
1: открыл.
0: И познал зло перешагнул, через вкушение плода.
1: Там, да. А там уже сатана, а там уже он имеет право, а там уже лазейка. И Адам потерял свою природу изначально, вот эту чистоту. И теперь мы несем вот в нашей плоти, вот, к сожалению,
0: последствия
1: вот этого грехопадения. Тем более там отрадные слова должны быть Иисуса Христа, который говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Почему? Потому что, приступив вот этот порог запрета на грех, человек потерял еще возможность
2: ориентироваться
1: к доступу к дереву жизни. Потерял доступ к источнику жизни, то есть к самому Богу, к Творцу. Да? Угу. И поэтому для нас так отрадны его слова, «Я есть путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, а для нас как обратно к Отцу. Для Адама как? Обратно к Отцу. Как только через кого?
2: Через Иисуса.
1: Через Иисуса Христа. Как только через меня. Для чего пришел Иисус в наш мир? Вот его слова, сказанные Понтию Пилату, который сказал, а что есть истина? Истина, да? А что есть истина? А вот Иисус говорит, я на то и родился в наш мир и пришел, да, чтобы свидетельствовать
2: об истине.
1: О ком?
2: О Иисусе.
1: Об Отце.
2: Да, и об Отце.
1: Об Отце.
2: Да.
1: Видишь и меня, видел кого?
2: Отца.
1: Отца, сказал Иисус. А Господь Бог есть истина, так говорит пророк Иеремия. В 10 главе, в 10 стихе. Он есть Бог живой и Царь вечный. Кто такой Иисус Христос из Назарета? Кем он является, почему именно он ведет нас к Отцу, является ли он Богом. Об этом будем говорить в следующей программе.
0: Угу. Ну что ж, спасибо огромное, Александр. Лен, очень интересно, да. Надеемся, что и вам тоже интересно, дорогие друзья.

0: что теперь вот таково направление наших размышлений. Мы говорим о том, что мы храм живущего в нас Бога. И вот говорили сегодня о Боге Отце, дальше будем говорить об Иисусе Христе, дальше будем говорить о Духе Святом. Ждем следующих встреч с вами. До свидания.
1: До свидания.

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница». Тогда Иисус обратился к нему: «Симон, я должен что-то еще сказать тебе». «Говори, учитель», — ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой – 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: «Скорее всего, тот, кому он больше простил». «Ты прав», – сказал ему Иисус, – и, повернувшись к женщине, добавил: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои». Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: «Кто же он такой, что даже грехи может прощать?» Иисус же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

испытал и муки, и гнет, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. А на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренне верить, любить,

испытав и муки, и гнет, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует.

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается. А вот и Марк.
1: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
0: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
1: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
0: Как это нашел? Где?
1: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Показываю специальное мусорное.

0: машина не приехала. Вот я и взял один.
1: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
0: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
1: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
0: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
1: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он, смотри, вот здесь написано.
0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
1: Да, Марк, и если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышней истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: У городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нет у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илий сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после, потому что Господь...»

0: Господь сказал, что в кадке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь.
1: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: Взаправду, потому что в кадке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
1: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
0: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
1: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
0: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
1: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
0: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
1: Рядом с Илюшкой целых два друга, Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
0: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
1: Открытку-фокус? Здорово!
0: Для начала мне нужна чашка чайная.
1: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
0: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
1: А у меня наготове ножницы.
0: Ну, тогда работай.
1: Интересно, что у нас получится?
0: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щелочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так. То же самое делаем с другой стороны. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус!

0: что получается.
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
2: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
2: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
2: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут тетя Ре. И сегодня нас ждет необыкновенное путешествие в страну Музыкалию. В этой чудесной стране много красивых городов и маленьких деревенек, гор, лесов и полноводных рек, и жители там необыкновенные. А провести это путешествие мне поможет мой друг Мажорик.
1: Приветики!
0: Наверное, все вы любите слушать красивую музыку, танцевать, напевать веселые песенки.
1: А между прочим, все эти красивые сложные мелодии складываются все у нас.

0: всего из 7 простых ноток. Вот я, например, постоянно ловлю этих непосед и составляю из них свои веселые песенки. Не верите? Сейчас вы сами во всем убедитесь.
1: Вот там, за рекой, расположилась маленькая деревенька Песнерова. Там и живут наши нотки. Каждая в своем домике, на своей линеечке.
0: Они очень дружные. Когда собираются вместе, то обязательно устраивают концерты. Поют песенки, танцуют, смеются.
1: Одним словом, веселятся! Знакомьтесь, Солечка
0: и Лялечка.
1: Ой. Что случилось, мажорик?
0: По-моему, здесь что-то не так. Солька и Лялька какие-то сердитые и недовольные.
1: Может, у них случилось что-нибудь?
0: Кажется, они поссорились.
2: Вот и познакомились с ребятами.
3: Может, нам надо их помирить?
1: Точно!
3: Ага!
1: Поутру на нотном стане нотки громко спорить стали.
4: Я и с тетей Ред дружна, и вообще я всем нужна. Никогда я соль не буду, с ляпь и с клявую дружна.
5: Солька, тоже важно, ты не трогай нотку ля. Здесь масло, петь, кляп.
0: Что случилось? Не пойму, от чего и почему? В деревеньке шум и гам. Не заснуть моим ушам.
1: Загрустили песенки.
6: А на нашей лесенке не хватает двух ступенек, что зовутся Соль и Ля. Мы сегодня петь не можем. Что ж, репетировали зря?
1: Растерялись музыканты.
6: Вы застали нас врасплох. Разбежались наши ноты, и концерт был очень плох.
1: И труба рыдала громко.
7: Бу-бу-бу и бу-бу-бу.
8: Я охрипла и промокла, и немножечко оглохла. И вообще, я не похожа на приличную трубу.
9: В этом ноты виноваты,
1: встрепенулся барабан.
9: В нашей тихой деревеньке с утречка переполох. Соль и Ля разбунтовались, кинем их в чертополох.
0: Тетя Ре вступила в спор.
1: Вы несете полный вздор. Ноты нотам все нужны. Ноты дружно жить должны.
10: Я не хочу в чертополох, там страшная колючая.
11: И музыканты на нас обиделись, и барабан рассердился, и музыка без нас поломалась. Может, мы помиримся?
10: Угу, а вот песни песня, я так пошутила.
0: Нас Господь создает, чтобы радостно жить.
12: Чтобы песенки петь.
10: И чтобы маму любить.
1: Чтобы улыбки друг другу дарить. И цветы. Чтобы исполнились в жизни все ваши мечты.
0: А Господь создает, чтобы радостно жить.
6: Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить.
1: Ну, вот и помирились. А чтобы больше не ссориться, давайте получше познакомимся с нашими нотками.
10: А когда будем играть?
1: Есть у наших ноток мама. Ее имя тетя Гамма.
13: Гамма, интересное имя.
14: А кто она такая?
1: Гамма – это такая лесенка. И у нее 7 ступенек. На каждой живет нотка. Все они очень разные, не похожие друг на друга. У каждой свой характер.
13: А еще Гамма очень похожа на радугу. 7 ступенек, 7 цветов. 7 различных адресов.
14: До самое важное, спокойное и отважное.
0: Всех накормит, спать уложит, уберется во дворе. Заводная, озорная, наша тетя нотка Ре.
14: Ми капризная, но удаленькая. Может, просто она еще маленькая.
10: Полошливая немножко.
1: Соль играет на гармошке, на скамейке у дорожки. У нее большая кошка отдыхает на окошке. А за домиком у Катки у нее живут лошадки. Ля с косичками и в бантиках воображает от души. Но зато ее мелодии веселы и хороши.
13: а приятельница Си

0: всех катает на такси. У нее подружек много, дому чисто и уютно.
1: Собираются все нотки, веселятся и поют.
2: Ой, а я такую песенку знаю.
3: Какую?
2: А вот такую, самую что ни на есть, нотную. А ну-ка, подпевайте!

0: Мы думали и веселились, и даже спорили порой. Но очень нотки подружились за нашей славной игрой. Надеюсь, и вы с нашими нотками непоседами подружитесь. Интересно, а какими вы их себе представляете? В шляпе, а может, в домашнем халате?
1: В парке,
0: в сарае,
2: в больничной палате.
0: Нежными,
2: колкими,
1: вечными плаксами
0: или вообще
3: разноцветными кляксами.
0: Рисуйте этих непосед и присылайте к нам по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 для тети Ре. Но помните, каждая нотка состоит из кружочка, палочки и забавного хвостика. А чтобы не забыть их имена,
4: давайте еще разок споем с мажориком.
3: Раз, два, три!

0: поет.
1: Все!
2: Кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпевайте на досуге. По-моему, очень веселая песенка. А главное, дружите и не ругайтесь по пустякам. Ну а мне пора прощаться. Пока-пока! Эй, подождите!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – диспут Ивана Грозного и Яна Ракиты. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: А прежде чем непосредственно коснуться диспута русского царя и Яна Ракиты, могли бы вы очертить, обрисовать общий фон, на котором, в контексте которого происходил этот диспут?
1: Александр, я думаю, чтобы говорить о диспуте, да, и начать вот с этого фона исторического, я бы хотел бы все же бы текст Священного Писания прочитать, насколько вот этот текст Священного Писания все же имеет свое продолжение от сказанных некогда слов Иисусом Христом, имеющее продолжение всегда и во все время, каждое поколение. И, конечно же, в то 16-е столетие.
0: Хотели бы

0: предварить текстом из Священного Писания. Конечно, рассказ. Конечно. Ну, давайте откроем. Служит. Какое все место?
1: Древние рукописи насколько влиятельны были всегда в истории, в жизни. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». В принципе, не было такого периода, чтобы это Слово Божие молчало. То есть и по сей день мы сегодня живем, люди его читают, обращаются, оно проповедуется, и в 16-м столетии оно тоже имело свою актуальность. Ну, вернемся мы все же.
0: На Русь пришло восточное христианство, на Русь пришло западное христианство. И вот, видимо, как это выглядело, как это сосуществовало?
1: Вот, Александр, мы говорили, да, в прошлый раз, что также христианство, которое вот, ну, было явлено там в виде реформации, оно и проникало и в русские земли, и в восточнославянские земли. И вот, ну, если мы говорим о Иване Грозном, уже отец Ивана Грозного, Иван, Василий
0: II Темный.
1: Василий, да. Он приглашал уже к себе в Московское княжество торговцев, ремесленников, художников, там, как написано в документах, там, искателей золота и серебра, парикмахеров. Вот. Это продолжало же традиции и при Иване Грозном. И, в принципе, при Иване Грозном появляется, при Василии уже появляется вот эта первая немецкая слобода в Москве, где живут, ну, не только немцы, но и голландцы, англичане, шотландцы. Но всех их именуют немцами. Это не этноним. Это вот такой, скорее всего, политоним, но имеющий общее такое значение для всех иноземцев, которые не владеют русским языком, да, славянским.
0: Немые
1: немцы, да. Но это не оскорбительно, это не унизительно. Эта традиция продолжается при Иване Грозном. То есть те же ремесленники, те же торговцы. То есть Иван Грозный открыт к тому, чтобы вот эти иноземцы приходили, вносили свой в какой-то клад, вот в развитии той же Москвы, княжества, и уже при нем, да, появляется первая вот эта немецкая кирха.
0: А насколько хорошо была обустроена, скажем, та же самая немецкая слобода? Ну, сколько много людей там было иностранных,
1: значит,
0: западных стран?
1: Больше, наверное, описание о немецкой слободе, о новой немецкой слободе, это уже будет при Алексее Михайловиче. У нас будет, наверное, программа, мы об этом чуть больше скажем. Но были, конечно, отличия. То есть вот в прошлый раз мы говорили, что люди, вот эти иноземцы, отличались одеждой. То есть ходили в других там кафтанах. То есть у них даже была архитектура там домов иная, отличительная. Вот. Одна особенность, они не носили бороды. Вот. Опять же, если мы будем говорить там о программе в следующей, я чуть больше об этом скажу, не хочу сейчас останавливаться, но вот эти особенности, они тоже были. В силу, опять же, политических интриг Иван Грозный потом даже, ну, разорил, ограбил вот эту немецкую слободу. Это был 1578 год. А до этого она уже и горела в 1571 году. Дивлет I Гирей сжег, когда пришел в Москву. То есть она страдала. Но уже потом при Алексее Михайловиче она очень обустраивается, вот, формируется, и в принципе уже появляется, вот как мы говорили в прошлый раз, даже какой-то городок такой, зарубежный, мы даже бы сказали, который очень любил в свое время Петр I там посещать. Но это мы будем говорить потом. Но, по крайней мере, вот мы видим, что те люди оттуда приходят в Москву, живут, в принципе, не поселяются и в Нижнем Новгороде, и во Владимире, и в Угличе, и в Астрахани. Появляются эти же люди, то есть оттуда, из-за рубежа, вот эти, либо кальвинистского, да, убеждений, принципов, либо лютеранских этих убеждений. Вот. Но нужно еще, думаю, сказать такой момент и обозначить его. В 1834

0: 439 году заключается уния, она называется Флорентийская, между православной и католической церковью. Почему? Потому что с юга турки все больше и больше досаждают уже Византии. И чтобы как-то найти поддержку, помощь, православная церковь обращается к католической за помощью, чтобы она поддержала. И вот в самый острый момент, когда все же турки все ближе и ближе к этому Константинополю, и не просят помощи, там, чтобы да, были какие-то эскадры там, отправлены в помощь поддержать их. Они отправляются там, да, из Италии, но очень медленно так плывут, что в конце концов все же в 1453 году Константинополь пал. Правители католические в Европе, они опасаются усиления московского княжества. Поэтому они не посылают своих ремесленников, они не пытаются сотрудничать вот с московским государством. Открытые протестанты, скандинавские страны, север германских земель, Швейцария. Вот Иван Грозный сотрудничает с этими государями, сотрудничает с этими же людьми, которые имеют еще, ну, свой профессиональный
1: навык. Насколько плодотворно это сотрудничество?
0: Плодотворно. Если мы, скажем, уже чуть позже, Борис Годунов, когда правил, да, когда закончилась уже династия Рюриковичей, то Москва очень сильно обустраивается в своем там, градостроительстве. Дома, церкви те же появляются, все каменные, мастера зодчие, которые опять же, то есть протестантского такого, протестантских убеждений приезжают и помогают. Конечно, меняется облик в таком культурном своем значении, в экономическом даже значении, но не всегда так было. То есть, опять же, в силу какого-то веяния политического в ту или другую сторону, мнение, если мы говорим о Иване Грозном, оно менялось. Вот, но... Я думаю, может, тогда вернемся мы к диспуту, да?
1: Восток в какой-то степени открыт для Запада.
0: Открыт. Открыт.
1: И вот на фоне соприкосновения и взаимопроникновения этих христианских культур и происходит
0: конечно,
1: диспут.
0: Конечно, есть свои указы, есть свои постановления. Они не имеют права проповедовать, они не имеют права обращать. Уже с Алексеем Михайловичем будет уложение, которое в середине 17-го столетия будут четко прописаны, что за совращение из православия там, в лютеранство, то даже смертная казнь за это могла быть. Понимаете? И в принципе, вот эти постановления, они будут работать на протяжении даже нескольких столетий, вплоть там до 19-го столетия, даже послабление уже только при Николае II. Либо там не смерть, либо заменялась там каторгой, либо какие-то взыскания. Но эти люди могли жить там, строить свои там церкви, но не заниматься миссионерской работой.
1: Дружить дружат, но дружба это имеет определенные границы.
0: Границы, конечно. В то же время браки заключаться могли вот эти межнациональные. Могли. То есть они могли брать девушек, женщин, вот, русского этого царства, подданства. Поэтому заключались браки. Но, опять же, воспитывать только в православной вере. Вот так.
1: И какова позиция, каково отношение вот к этому западному миру, к западному христианству Ивана Васильевича Грозного?
0: Позиция разная. Я думаю, что, может быть, вот показатель вот всему этому будет ну, вот этот диспут. Яна Ракиты, то есть мы сказали бы Ивана, два Ивана, да, диалог между двумя Иванами. Вот. И надо сказать, что по значимости своей это очень яркий диспут. Вот в полемическом плане это один из первых, где сам царь, там вот, ну, царь державный, да, который конкретно дает ответ вот на это вероучение.
1: Ну, Литровское. Иван
0: потом уже будет
1: был вот полемистом, способным, хорошим, неоднократно вступавшим в словесную борьбу. Вспомним того же князя
0: согласен.
1: Андрея Курбского,
0: да. Уже тот,
1: с которым
0: конечно,
1: он...
0: полемика с Курбским уже будет
1: письма, позже. Открытое письмо, открытая публицистика.
0: Открытая, да. Это уже будет позже, Александр. Вот, я с вами согласен. И здесь очень, да, яркая полемика была с Яном.
1: Чуть-чуть скажите, кто такой Ян Ракита? как он оказался

0: здесь, в Московском государстве. Откуда мы о нем знаем? Вот чуть-чуть обрисуйте его так биографическую и...
1: Хорошо. Все дело происходило в 1570 году. Кстати, непростой год тоже для Ивана Грозного, для его правления. Очень печальный, очень даже страшный поход в Новгород в этом же году, в конец

0: 1570 года уже будут и казни там в Москве. Внешнеполитическая обстановка тоже нестабильная. В данный момент сейчас, ну, вот в период Ивана Грозного, продолжается война Ливонская за владение прибалтийских землях.
1: Выход к Балтийскому морю.
0: Выход к Балтийскому морю. И вот в этот момент от Сигизмунда 2 августа направляется посольство к Ивану Грозному с перемирием, даже о мирном соглашении. То есть суть того, что могут ли христиане проливать кровь, то есть как бы не найти примирение. И
1: от короля Речи Посполитой.
0: От короля Речи Посполитой.
1: К царю.
0: К царю Ивану Грозному, да. Значит, это посольство составляет первые люди страны. Первые люди страны, которые занимающие высокий очень статус. Это большая делегация, там несколько десятков человек. И среди этой делегации вот этот Ян Ракита. Это чех по национальности, принадлежавшим движению чешских братьев. Да? То есть, если вы помните, я думаю, зритель наши помнят гуситские войны, то есть, которая сформировала целое потом движение чешских или моравских.
1: Янгус еще лучше.
0: Янгус, который был, да, представитель. Вот. И вот Ян Ракита, он последователь этих чешских
1: братьев.
0: В составе делегации.
1: Делегации из Речи Посполитой. Но Речь Посполитая в то время это по преимуществу католическое государство.
0: Вот на этот момент это государство вот как раз-таки имело очень сильные позиции протестантские. Мы как-то в одной из передач говорили, это то время, когда реформация пришла на польские, белорусские, украинские земли.
1: То есть западное христианство в этой делегации представлено именно в лице протестантизма?
0: В большей степени это были протестанты.
1: Кальвинизма, лютеранства,
0: да.
1: И моравских братьев.
0: И моравских братьев. Плюс, можно сказать, что уже контрреформация набирает силу свою в Европе. И она набирает в Польше контрреформации, и в Великом княжестве Литовском. И посольство имеет еще цель предложить стать королем Польши, Ивану Грозному, во избежание, чтобы не стал католик. Понимаете? То есть вот такие интриги политические. То есть даже это. А Иван Ракита или Ян Ракита, он не имеет вот целенаправленно такое предписание обратить Ивана Грозного, обратиться к нему. Нет. Он просто как духовный наставник вот среди этих послов. Понимаете?
1: Все. Это такие капелланы, говоря
0: современным языком. Современным языком капеллан. Это Иван Грозный был расположен, чтобы дискуссировать с этим человеком, понимаете? То есть он сам обозначил вот возможность пригласить его и выслушать его. И если вот это посольство где-то в Москву прибывает в начале марта, а с учетом того, что в это время находился Иван Грозный в Новгороде, он возвращается где-то в конце мая, 10 июня состоялся этот диспут 1570 года, и уже через 38 дней в письменный ответ был дан вот Ивану Ракиту на его тезисы. А Иван Грозный предложил ему обозначить 10 вопросов, которые он должен был ответить согласно вот Аугсбургского вероисповедования.
1: Но был между ними и устный разговор.
0: И был устный разговор, конечно. Иван Грозный выслушал, предложил ему вот ответить на эти вопросы письменно, и потом он также письменно получил
1: в ответ на
0: да.
1: эти.
0: А почему мы письмена об этом знаем? Да, об этом писали российские историки, продолжают этой темой интересоваться, и Цветаев, и Соколов, и другие историки. А первоисточника мы знаем от Яна Лосицкого, вот именно непосредственно знавшего и поговорившего с одним из представителей этого посольства. Это тоже историк 16-го столетия. Вот он опубликовал вот эту встречу, диспут в 1582 году уже. Вообще, ответ Ивана Грозного сегодня имеется в 5 рукописи на славянском языке и 2 перевода. Это польский язык и латинский язык.
1: То есть 7 списков у нас есть.
0: 7 списков, но очень интересный момент, один список, который был найден в Холмской семинарии,

0: Это нынешняя территория Польши в 1877 году. И был впервые опубликован в 1971 году.
1: Почти 100 лет.
0: Знаете, где он был опубликован?
2: Это список славянских?
0: Ну, мы бы сказали, да. Это славянский. Это рукопись 16-го столетия.
2: На каком языке рукопись?
0: Ну, в славянский, церковнославянский.
2: Церковнославянский.
0: Тот деловой язык.
2: Не на польском.
0: Не на польском. Нет, да. И знаете, где это было опубликовано, рукопись?
2: Нет.
0: Ну, ваши предложения.
1: Ну, вот. По всей видимости, где-то в Европе.
0: Нет. Это было опубликовано в Соединенных Штатах Америки. Рукопись была найдена в Соединенных Штатах Америки. Понимаете? Исследователь Валерий, эта женщина Тьюмис, вот в 1971 году опубликовав эту рукопись, ее исследование, рассказала, как эта рукопись вообще попала в Соединенные Штаты Америки. То есть при Первой мировой войне, когда Галиция была оккупирована австро-венгерскими войсками, капитан, который, ну, каким-то способом вот этому австрийскому капитану попала это в руки рукопись. И там, где он снимал жилье, вот в местного этого жителя, да, в знак благодарности он оставил эту рукопись. Тот, в свою очередь, отправил своему сыну, который жил в Соединенных Штатах Америки в 1921 году. Он был на тот момент униатский священник греко-католической церкви. Он ему отправляет в Америку, а уже затем Гарвардский университет в 1959 году покупает эту рукопись. Покупает эту рукопись, и она доступна для общественности. И уже затем вот эта женщина, исследователь, она открывает, публикует и становится известным. Вот эти ответы Ивана Грозного Ракиту.
2: Что ж, история рукописи, конечно, интересна, но хотелось бы знать, о чем разговор был.
0: Разговор, конечно, но стенографии нет. Но мы можем только реконструировать уже... Согласно.
2: В чем сошлись?
0: Да.
2: В чем не сошлись этот представитель, царь восточной цивилизации христианской Московского княжества и представитель Речи Посполитой, исповедовавший христианство?
0: Вот и есть еще интересные тоже особенности. Вот этот Лан Лосицкий, да, который пишет. Он историк, кстати, 8 томов написал о вот, чешском движении чешских братьев. Да? Вот интересно, он пишет, ну, если в ему верить, да, Иван Грозный передает вот эту рукопись, обшитой дорогой тканью, украшенной жемчугом, золотом. Казалось бы, ну ничего себе, какой жест, да. Практически это целая книга, состоящая из 82 страниц, 14 глав. И очень систематизировано все разбито по главам, то есть... В первой части он дает какой-то общий ответ. Затем он возвращается какой-то вот
2: Иван.
0: Вопрос. Иван Грозный обсуждает какие-то вопросы, связанные с обрядовой практикой. Затем он возвращается, там, в следующих главах он затрагивает вопросы веры, то есть, или как уже в свое время Лютера провозгласил, праведной верою жив будет. То есть Иван Грозный, насколько он соглашается, либо не соглашается вот с этой идеей, он это описывает. Вот. И каждая глава, она посвящена вот тематически обсуждению, ну, скорее всего, построению тому, что было, наверное, выражено Яной Ракита тоже в письменном виде, все ответы. И точно так же, наверное, в этой последовательности отвечал и Иван Грозный. Вот.
2: В чем они нашли соприкосновение, а в чем не нашли соприкосновение?
0: Так вот, исследователи говорят, что Ян Ракита все же, наверное, научен вот этой катехизации, да, вот этой школьной, которая проходила вот эту протестантскую школу, вот, в своей, может быть, дипломатии, тактичности, который старается как-то донести это все любви, человек праведной верою жив был, вот, не сильно там, может быть, критикует там иконопочитание, может быть, какие-то такие моменты, которые разнятся, может быть, там в православии и в лютеранстве.
2: Толерантность.
0: Ну, так соблюдай какую-то толерантность. Но зная вот полемику Ивана Грозного, да, и даже с перепиской с Андреем Курбским, у него всегда очень так, ну, эмоционально, в первую очередь, да, и очень даже, ну, насыщенно какими-то...
2: Стиль кусачий.
0: Стиль очень кусачий. Поэтому первых три главы — это эмоции. Сплошные эмоции, которые там выражает Иван Грозный, возмущаясь. Например, там, ну как праведный верою

0: жив будет. Да? Там вера без дел мертва. Поэтому делаются акценты все же на делах человека, которые должны спасать. Он пишет акценты, что самовластие – это важный принцип, который Бог дарует власть государю, царю. И он должен щепетильно заботиться о своих подданных, то есть как имеющие там жесткую власть. То есть он об этом пишет, то есть о каких-то других моментах. Поэтому где-то, небольшой доли симпатии, возможно, можем так сказать. Иван Грозный где-то, может быть, и соглашается с небольшой долей, но в то же время все равно он критикует лютеранство. Конечно же, вопрос там иконопочитания, для него это очень важный, он об этом пишет несколько глав, что нет поклонение иконам, это не то, что, например, в Моисее во времена было идолопоклонство. Это совсем другое значение. То есть он пытается как-то аргументировать свою точку зрения. И, в принципе, это, можно сказать, такой первый документ вот такого характера, может быть, православной лютеранской церковью. Но что самое, кстати, интересно, знаете, что, Александр, Мартин Лютер, когда уже умер в 1546 году, его последователь Филипп Мелангтон, ведь он пишет письмо патриарху Константинопольскому. Тот посылает своего дьяка, который находится в Виттенберге полгода, пишет о каких-то особенностях и привозит опять же Константинопольскому патриарху на греческом языке катехизис Лютера, аугсбургское вероисповедание. Затем уже последователи после Мелангтона, проповедники лютеранские, уже с Иеремием II патриархом, последним, Константинопольским, тоже ведут переписку. То есть пытаются как-то взаимодействовать, искать эти точки соприкосновения. Это тоже интересно. Как-то с католической церковью меньше каких-то контактов, все же больше пытается найти эти точки соприкосновения. Вот эти две традиции, которые зародились в 16 столетии, и это восточная уже традиция. Поэтому историки писали и об этом, и этом диспуте и в 18-19 столетии, и современные историки об этом сегодня вновь возвращаются, об этом говорят.
1: Время идет, а какие практические уроки могли бы мы извлечь из происходившего тогда, столетия тому назад, для дня сегодняшнего, для нас с вами, для современного Востока?
0: Самое главное – это умение слышать и слушать. Ведь не был делегирован Ян Ракита непосредственно обратиться к царю в то же время. То есть, несмотря на все противоречивые какие-то стороны Ивана Грозного, он дает возможность сказать, он его выслушивает, дает ему аудиенцию, собирает думу свою, бояр. В этой целой большой группе они выслушают его. То есть, это умение дискуссировать. Конечно, может быть, по характеру не тот жанр или не в том содержании, как Ян Ракит обращается, да, немножечко иначе. Но в то же время происходит диалог. Это хорошая возможность, когда сегодня происходит диалог, где, я думаю, что, как мы и в прошлой теме говорили, это возможность дополнять друг друга. Ведь человек может быть чему-то научен, а ведь другой какой-то сосед человек тоже может быть что-то показать, рассказать, к примеру, и, может быть, надо прислушаться. Не обязательно, например, менять полную какую-то традицию или что-то. Но быть открытым к этому слушанию. Самое главное, чтобы не закостенеть, как, может, мы говорили, как-то это происходило в период иудеев, древности, времен Иисуса Христа. Читать Слово Божие, быть открытым к тому, чтобы Господь просвещал, исследовать, шаг за шагом дальше продвигаясь, чтобы в полной мере это Слово Божие освещало человека, давало человеку радость и надежду и помогало осмысленно принимать это Слово.
1: Спасибо.

Спасибо большое, Олег, за интересный рассказ о неизвестных историях, страничках истории Московского государства. Спасибо. Будем ждать вас в следующих передачах. Дорогие друзья, во второй половине 20 века ряд писателей занял позицию. Пастернака не читал, но осуждаю. Пожалуйста, никогда не будьте таковыми. Прежде чем что-то осудить, с чем-то не согласиться, выслушайте, вникните, чтобы понять. А потом уже, взвесив, поразмышляв, помолившись, сопоставив со Словом Божьим, принимайте решение, как с прочитанным или услышанным быть. Будьте открыты Слову Божьему, будьте толерантны и гостеприимны к другим людям и другим мнениям. И да благословит вас Господь. Всего доброго. До свидания.

0: и возьми елей помазания, и возлей ему на голову, и помажь его».
1: Елей – оливковое масло, которое в библейские времена считалось одним из главнейших продуктов. Елей употреблялся для множества целей – как составная часть пищи, как косметическое средство, как горючее для светильников и как лекарство. Кроме того, елей использовался в жертвоприношениях, а также в обрядах посвящения царей и священников. Елей символизирует в Библии радость и процветание. В 22-м, 44-м и в 91-м псалмах Божье благоволение сравнивается с умощением головы свежим елеем.
0: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне».

0: Знаете ли вы, что у Бога и у вас есть особенная сила? Интересно, не правда ли? Что это за сила и как она может изменить нашу с вами жизнь? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, наш священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Ну что ж, мы в прошлой программе говорили о том, что такое благая весть, да, и начали читать Евангелие от Марка, первую главу.
1: Да.
0: Сегодня мы продолжаем, да, и начинаем читать с 16 стиха.
1: Да.
0: Да, мы говорили также в прошлой программе про призыв к покаянию, да, о том, почему для нас это важно. А здесь, я так понимаю, начинается активное служение Иисуса.
1: Да, что это очень было? Заметно.
0: Да,
1: это очень заметно.
0: Прочитаем.
1: Будем читать с вами дальше по перевод, современный перевод Института перевода Библии, Священное Писание. Итак, 16 стиха дальше. «Проходя однажды берегом моря Галилейского, Иисус увидел двух рыбаков, закидывающих сети в море. То были Симон и его брат Андрей. Иисус сказал им, пойдемте со мною, и я сделаю вас ловцами душ человеческих».
0: Так, интересно. Получается, что же это такое? Что за ловцы человека? И можно ли немножечко объяснить там про учеников, кто это?
1: Да, вы знаете, вот с этого, именно с этого эпизода Иисус Христос начинает собирать вокруг себя активных людей. Почему активных? Потому что, вот если вы заметите здесь, в тексте написано, что тех, кого он призвал, они занимались делом.

0: То есть у каждого было свое какое-то...
1: Да, да. И он взял не тех, кто ничего не делал или не имел никакого занятия, да, он взял тех, кто был активно занят. И когда он им говорит, вы ловите рыбу, а я хочу, чтобы вы ловили людей, вот здесь я признаю, что я до конца не понимаю, поняли ли эти люди, что имел Иисус Христос.
0: Да, потому что звучит, честно говоря, да. Опасно.
1: Но, видимо, что вот посыл Христа, его личность, может быть, что-то они уже о нем знали, похоже, знали до этого времени, он был настолько влиятельным, что эти люди просто все оставили и ушли. Я не знаю, смог бы ли я это сделать сейчас, да? Но я надеюсь, что когда Христос приходит ко мне или к вам, вот, то мы можем откликнуться на этот призыв, потому что Христос настолько авторитетно это говорит, что я не задаю вопросов. Я все оставил и пошел. В моей жизни был такой опыт, и я, как бы я тоже это пережил. Я знал, что это Бог ко мне обращается. Вот, и я ответил. Это как раз-таки был опыт моего призвания. Когда я выбирал пути жизни, мне пойти в эту профессию, мне заняться вот этим делом. Вот. Но у меня был опыт, когда Бог мне четко показал, что Он хочет, чтобы я стал служителем, служителем Божьим, то есть священнослужителем. И это было настолько отчетливо, что я в тот момент не смог ничего другого сказать, как сказать, Господи, я подчиняюсь Твоему зову, я иду. Поэтому сегодня я вместе с вами здесь.
0: Это, конечно, такой, мне кажется, случай очень интересный, да, который с вами произошел, слава Богу. А вот нам сейчас, как нашему зрителю, допустим, понять, что его призывает Бог, и для чего это вообще, зачем? Вот расскажите, пожалуйста, как это вообще? Вот?
1: Ну да, безусловно, даже если взять пример этих людей, эти люди, они не были, ну, простите, огрублю, сырым материалом. То есть эти люди, они все равно думали о Боге, они искали Бога, они хотели послужить воле Божией на этой земле каким-то особенным образом. Бог обязательно видит настроение человека, он видит его мысли, он видит его сердце, он видит его порыв. И я думаю, что наши зрители много раз в своей жизни испытывали, даже когда они чего-то желали, и вот так с Богом говорили искренне, они видели какое-то движение вокруг себя. Или в своем сердце, или в своем разуме. Вот. Это и есть вот этот голос Божий. Да, может быть, у нас не будет такого открытого, откровенного, как было учеников, когда он скажет, вот ты бухгалтер, или ты водитель, оставляй все, вот сейчас на остановке оставь автобус и иди за мной. Может быть, такого не произойдет. Но вот это движение мысли, сердца, настроение, чувства, это и есть вот это движение, когда Бог чему-то меня призывает. Именно в этот момент... Бывает так, что когда я рассказываю какое-то событие в своей жизни, когда Бог действует во мне или через меня, или со мной что-то Бог делает, для вас или для зрителей наших это может показаться стечением обстоятельств там, или ну, еще какими-то моментами. Но я точно знаю, я точно в это верю, потому что этому предшествовали мысли какие-то, этому предшествовали какие-то события, поиск, движение, общение. И я точно знаю, что в этот момент это не человеческое, это Божье. И вот на этот призыв, как бы на вот это действие, на вот это побуждение я откликаюсь, вы откликаетесь. Я думаю, что наши зрители тоже это делают.
0: Это некое чудо, которое происходит.
1: Безусловно.
0: Да,
1: безусловно.
0: И которому безусловно. Мы, так скажем, влияем. А что это за ловцами человеков? Про что это? Это про служение? Но про какое сейчас тогда это может быть служение?
1: Ну, безусловно, сегодня тоже масса людей, времени, которые нуждаются в помощи, физической помощи, в утешении каком-то, в утверждении каком-то. И если мы, как люди, которые знаем Библию, знаем волю Божию, я как служитель, вы как воцерковленный человек, да, вы что-то слышите, знаете, вы можете помочь этому человеку, даже вплоть до того, что прийти с человеком помолиться. Я думаю, что вы ведь, Мария, знаете, что больше всего нужда сегодня в интернете, в поиске, это то, когда тебе помолятся. И если у меня есть живой опыт Бога с Богом общения, я могу за вас помолиться, я могу за нужду какую-то помолиться. Вот даже в этом служении, даже в этом, то есть действии, я могу быть вот этим ловцом человека. Да, ловить человека для чего-то или откуда-то его ловить. Да? Потому что если взять эти образы, то рыбу ловили из воды. Да, она потом погибала, безусловно, но мы не можем сказать, что человек погибает, когда он приходит к Богу. Но мы берем человека из какой-то обстоятельств.
0: Он погибает для греховной жизни.
1: Да, надо бы пояснить пошире, может быть, для человека. Это то время, когда человек шел в одну сторону, как мы говорили о покаянии, да, и он разворачивается, идет совершенно в другую сторону.
0: Идет к Богу, а не от него.
1: Да, безусловно.
0: Да, поняла теперь, что это помощь, некое взаимодействие, когда мы можем поддержать человека.

0: человека. Да,
1: безусловно. Это... Да, уточнить нужно, что для учеников того времени это напрямую значило, что они оставили все, и они все 3,5 года ходили с Иисусом Христом, были вокруг Него, слушали Его, поступали, как Он, подчинялись Его повелениям, взаимодействовали с Ним. У нас сегодня также это происходит подобным образом. Да? Если я иду с Господом, ну да, моя как бы основная деятельность, занятость – это священнослужитель. Я служу людям, у меня есть церковь, я проповедую, я учу и так далее, и так далее. Вы, может быть, не будете священнослужителем, но каждый день вы знаете, что вы можете что-то сделать для Бога. И Бог обязательно это покажет, откроет, если мы готовы это делать.
0: Поняла, спасибо большое. Каждый день мы можем быть полезными ловцами.
1: Безусловно, человеков. Безусловно.
0: Продолжим читать.
1: Читаем дальше. «Пойдя с ними дальше, Иисус вскоре увидел Иакова, сына Зеведеева, и брата его Иоанна, чинивших сети в своей лодке. Он тотчас позвал их, и они пошли за ним, оставив в лодке отца своего Зеведея с работниками». Мария, позвольте одно лишь слово здесь упомянуть, которое я не сказал вначале по отношению к евангелисту от Марку. Евангелисту Марку. Слово «тотчас». Это слово, которое чаще всего использует евангелист Марк. Вот когда мы читаем повествование в этом переводе или в любом другом переводе, в синодальном, если кто-то больше привык к этому, это слово чаще всего встречается у евангелиста от Марка, чем у всех остальных евангелистов.
0: Почему?
1: Как я понимаю, евангелист Марк хочет очень быстро показать нам, что происходит. Это подобно тому, как вы едете на большой скорости, вы не замечаете каких-то маленьких деталей, зданий, событий, людей, но вы видите большие объекты. И вот когда евангелист, и, кстати, евангелиста Марка так и происходит, он многое упускает то, что было сказано другими евангелистами. Но большие события, такие массовые события, связанные со Христом, он показывает. И у него все происходит очень динамично. Вот от начала, как пришла эта весть о Царстве Божьем, все закрутило, все движется, все вперед. И что бы ни происходило, все происходит тотчас. Христос появился, что-то происходит. Сказал, что-то происходит. То есть вот этот динамизм, вот этим словом, он очень красочно показан в этом евангельском тексте.
0: А вот здесь тогда вопрос спрошу. Для нас сейчас тотчас, если, допустим, там был призыв бросить тотчас, да, то есть мы должны все вообще всю свою работу бросить? Или как сейчас нам это воспринимать?
1: Я думаю, что вот когда человек приходит к Богу, взаимодействует с Богом, вот это понимание, оно приходит. Приходит понимание, и да, я как священнослужитель могу с человеком поговорить, привести его примеры, помолиться, чтобы Бог еще раз ему открыл. Но вот это решение и вот этот голос вы услышите обязательно лично. Вы услышите лично. Конечно, если человек отказывается от этого решения, понимая, что все-таки Бог его к этому призывает, к взаимопомощи, может быть, к изменению каких-то привычек, образа жизни, к каким-то действиям, даже то, что не хочется, но он понимает, что это правильно, а Бог всегда наставляет нас на правильный путь. Если он отказывается, бывает так, что потом ты можешь не услышать этого голоса. Поэтому если ты вот в своем сердце после молитвы, может быть, после размышления, понимаешь, что Бог чему-то тебя призывает, для нас лучше всего всегда это делать тотчас, потому что самый верный путь.
0: Внутренний отклик сразу.
1: Безусловно.
0: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
1: «Пришли они в Капернаум, и в первую же субботу Иисус отправился в синагогу, и там стал учить собравшихся там. Все дивились тому, как Он учил их, как власть имеющий учил их, а не как книжники и фарисеи. В той синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и закричал он во весь голос: „Ну что тебе нужно от нас, Иисус из Назарета? Ты пришел погубить нас, зная, кто ты такой, святой Божий Сын“. „Замолчи, — строго сказал ему Иисус, — и выйди из него“. И сразу же после этих слов дух нечистый, сотрясая того человека и дико крича, вышел из него. Всех объял ужас, и люди спрашивали друг друга: „Что все это значит? Видно, здесь какое-то новое учение возвещается, да еще и так властно. Он и духом нечистым повелевает, и они повинуются ему“. И сразу повсюду, по всей земле Галилейской, разнеслась молва о нем».
0: Вот интересный мы сейчас прочитали отрывок. Здесь у меня возникло несколько, на самом деле, вопросов. Это и про силу и власть, которую мы говорили, да, в самом начале, во вступлении, да, про что это за власть имеющая, да, и про бесноватых вообще, да.

0: то есть вот за этот нечистый дух, да, откуда вообще нечистый дух знал, кто такой Иисус? Вот здесь несколько вопросов.
1: Безусловно, здесь два, в этом отрывке два очень четко вот этих ярко показанных, евангелист показывает, сила его в слове, потому что люди признали, что он учит как власть имеющий, а они слышали это слово, и сила в том, когда он повелевает нечистым духом выходить из, человека, которым они обладали. Да, вот здесь история говорит, что когда учителя закона во времена Иисуса Христа в синагоге, то есть вот в этом собрании общества учили, они всегда ссылались на авторитет кого-то. Их предшественников, кто-то это сказал, кто-то это написал, пророк ли, толкователь ли, и так далее, и так далее. Иисус Христос, когда Он выходит и учит людей, Он говорит им: «Я говорю вам». Вот это было особенное отличие, во-первых, потому что в другом Евангелии, мы уже говорили, что да, рамками только евангелиста Марка мы не ограничиваемся, он говорит такие слова: «Вы слышали, что сказано было когда-то в древности?» И потом Христос говорит: «А я говорю вам». Вот так никогда они не слышали. Вот так никогда их религиозные лидеры не говорили. Это один момент. Второй момент, мне кажется, очень важный, который я беру из современности. Я смотрю на маленьких детей. Вот он растет, у вас ребенок в семье, потом идет в школу. И вы видите, как в первом классе, придя в школу, этот ребенок начинает подражать учителю.
0: Да,
1: в действиях, в словах, в поведении. Бывает даже, когда вы что-то говорите ребенку, он вас не слушает, приходит он на следующий день со школы и говорит: «А учительница сказала». Хотя вы ему говорили то же самое вчера, но он вас уже не слышал, но авторитет учителя для него беспрекословный. То есть мне кажется, что когда Иисус говорил людям что-то, когда Он их учил, Его авторитетное слово было настолько велико, что они хотели этому действовать, хотели так жить. Хотели вот, наверное, откликнуться на это. Я верю, что многие откликались. И так говорит Евангелие, так говорит Писание нам. Поэтому вот в этом авторитет. Что касается вот этого события, когда Христос изгоняет нечистого беса, да, из человека больного, в Евангелиях очень подчеркивается и показывается, да, что когда Христос, Сын Божий, приходит на нашу землю, активизируется невидимая сторона жизни людей. Очень много людей, в очень многих людях обнаруживается вот это действие дьявола. Если наши зрители читали уже Библию, может быть, слышали, то вы знаете, да, что на нашей земле есть Бог, живой истины, который всегда действует тому, чтобы человек был добр, чист, свят. И есть сатана, который противостоит Богу. И все злое, что исходит от человека, это не Богом вдохновлено, а дьяволом. И вот эти бесы или служители сатаны, они иногда вселяются в человека и действуют по своей воле. И вот Христос изгоняет этих бесов. Мы видим, что этот человек был одержим, и, видимо, до этого никто из людей не мог ему помочь. Но Христос имеет власть, потому что Он Сын Божий, потому что Он выше той силы, которая владела этим человеком. И для них было удивительно, как они сказали, как мы в конце отрывка прочитали, да, слова Христа имеют власть на них, но не только слова, а еще и вот действие на силу зла имеет Иисус Христос, поэтому бесы оставляет. И здесь мы почитали, да, что бесы знают, кто он такой.
0: Они знают, кто он такой.
1: Да.
0: То есть, как?
1: Для дьявола ясно было, что пришел на землю Сын Божий, для того, чтобы отодвинуть или раздвинуть границы или власть дьявола здесь на земле.
0: Вот здесь такой тоже интересный момент. Вот мы говорим, да, про то, что Иисус обладал истинной вот этой вот властью. Почему вот нечистый дух знал, а люди нет? Интересный такой, вот, да, то есть мы созданы по образу и подобию Божьему, вот, и должны как бы вроде бы это признавать, понимать, но вот почему-то вот так не случается. Это больше риторический вопрос, или он к нам тоже сейчас относится?
1: Имеет место быть, Мария, да, и вопрос правильный, как бы и верный. Видите, в другом месте Писания сказано, что вот эти бесы, как мы их называем, это служители сатаны, которые ему подвластны, они веруют и трепещут.
0: Да, да.
1: И у меня возникает вопрос, ну действительно, вот если они веруют и трепещут, то есть во что они могут веровать? Они верят в то, что Бог есть, они знают, что Бог есть, они верят в силу Божию. Более того, они подчиняются силе Божией, потому что вот здесь мы почитали, он вышел, да, этот бес, когда Бог ему повелел. А люди иногда, вот, видя какие-то явные действия воли Божией, не имеют этой веры. Это сложный процесс, потому что мы немножко

0: будем позже говорить, вера имеет, скажем, два конца. Угу. Когда человек имеет любовь к Богу, то есть когда он прилипается к Нему, прилепляется к Нему, да, и когда он имеет верность по отношению к Богу. Вот у бесов, скорее всего, что была верность. Они знали, если Бог им повелел, они оставляют человека. Но у них не было любви к Богу. Mm-hmm. Они противились Богу. А Бог хочет, чтобы человек, я, вы, наши зрители, чтобы мы приходили к Богу вот из-за любви. И тогда вот эта вера, она имеет, ну, естественные проявления. Есть взаимоотношения с Богом, да, я помолился, я следую Его Слову, я живу как в Царстве Божьем, как мы говорили, mm-hmm. да, с вами в предыдущей встрече, по этим принципам и законам. Вот, вот этого от нас Господь хочет сегодня.
1: Те, кто очень подвластны, да, это, ну, так скажем, влиянию нечистой силы, да, и я знаю, что и сейчас, в 21 веке, мы тоже можем с этим, к сожалению, столкнуться.
0: Да.
1: Это люди, которые, ну, неведомы вот Духом Святым, это те люди, которые не знают Христа.
0: Да. Да,
1: и, как вы сказали, можно ли это так соединить, что вот верность, она у нас как бы в голове, мы знаем принципы, да, мы знаем, как стоило бы нам делать, да, а вот любовь, она живет уже в сердце, то есть это получается соединение ума и нашего сердца, да, происходит только тогда принятие Христа, когда мы и понимаем принципы, да, становимся их им верными, и когда мы впускаем в сердце Христа, тогда мы можем уже, так скажем, обладать такой силой, как у Христа, или нет, или что нам нужно для того,
0: чтобы... Я согласен с вами, Мария, полностью, но я хотел бы развернуть еще раз в другую сторону этот момент. Потому что, смотрите, простите, я огрублю вот так и спрошу у вас. Допустим, вы согласны были бы на такие взаимоотношения с вашим мужем, любимым человеком, если бы он сказал вам, я тебя люблю, но вы знаете, что он вам неверный?
1: Нет.
0: Не согласились бы. И я бы не был согласен, да? Вот, человек говорит, я тебя люблю, но верности не буду с тобой иметь. Вот так же в отношениях с Богом. И есть человек, который говорит, я Господа люблю, но я хочу жить так, как я хочу. Это не вера в Бога. Это не вера в Бога, так как нам говорит Священное Писание. Потому что вера в Бога подразумевает мое сердечное отношение к Богу. Вот это полностью, всецело. Да, я Его люблю. И эта любовь не всегда сейчас, в данный момент, о том я говорю, что говорю, она подразумевает какие-то действия. Но вот это сердечное влечение, сердечное внимание, сердечная заинтересованность, это и есть. Но это одна часть. А вторая часть – это верность. Верность вот тем принципам, которые Христос принес как Царствие Божие. Вот в совокупности это и есть вот эта вера в Бога. И много сегодня людей, к сожалению, живут или одним, или живут другим. У них есть принципы, потому что их так научили, но у них нет сердечной любви к Богу. А есть люди, которых я встречал, они мне говорили, Вадим, у меня Бог в сердце. Но смотря на их жизнь, мне очень было жалко того Бога, в который они верили. Поэтому Бог вот нас к этой гармонии хочет привести, чтобы мы и сердечно Его любили, но и чтобы наша жизнь была, ну, хоть как-то, ну, простите, похожа на то, как жил Христос. А для этого нужно читать Евангелие, чтобы знать, как Он жил.
1: Так, понятно. То есть, чтобы нам узнать, наверное, ответ на этот вопрос, почему нам так это важно делать, мы прочтем дальше.
0: Безусловно, читаем дальше. «Оставив синагогу, Иисус тотчас направился вместе с Иаковом и братом его Иоанном в дом Симона и Андрея». Заметьте опять это слово «тотчас». Двигаемся дальше. «В это время теща Симона лежала в горячке. Как только Иисусу сказали об этом, он подошел к ней, взял за руку и поднял ее. Жар у нее спал, женщина смогла даже прислуживать им. А вечером, когда зашло солнце, к Иисусу принесли всех больных и бесноватых, так что собрался перед тем домом весь город. Многих нечистых исцелил тогда Иисус от разных болезней, множество бесов изгнал, не позволяя им говорить, ибо знали они, кто он такой. Утро, встав весьма рано, до рассвета, Иисус ушел из того дома, удалился в пустынное место и там молился. Симон же и те, кто был с ним, пошли искать его и, найдя, говорят ему, «Все тебя ищут». А он ответил им, «Пойдем теперь в другие места и селения, чтобы и там я проповедовал. Ради этого я пришел». Вот здесь хотел бы остановиться, Мария, обратить внимание на Иисуса Христа. Меня всегда удивляет и вдохновляет этот момент. Мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, истинным Богом по своей сути, но назван Сыном Божиим здесь.

0: на земле. И вот он служит, он действует, он исцеляет.
1: Проповедует.
0: Проповедует, да, он изгоняет бесов, он учит как власть имеющих. И в то же время он встает утром и идет, чтобы молиться.
1: Да, он ушел, у него была уединенная молитва. Зачем?
0: Да. Здесь два момента, которые хотела бы подчеркнуть для наших зрителей. Видите, мы как-то привыкли по-христиански, что мы молимся в храме.
1: Угу. Да.
0: Ну, если мы, если, к примеру, вы слышите призыв, пойдемте помолимся. Чаще всего, наверное, мы подумаем, что нужно идти в церковь. Мы будем думать, где у нас ближайшая церковь. Но мы здесь видим пример Иисуса Христа, что Он молился в уединенном месте. Он оставил дом, Он оставил людей, да, ушел где-то среди природы и там молился. Да, вы правильно сказали, что у Него было свое уединенное место. Мы не знаем, было ли у Него постоянно одно, но Он оставлял людей, Он удалялся, и он там получал вот эту силу от своего небесного Отца.
1: Угу. То есть, получается, сила у нас может появиться, когда мы молимся.
0: Только так, только так. Потому что, видите, если Христос истощался, давайте скажем так, истощался от благородного труда, от праведного труда, от святого труда, если можно так сказать, угу. Да, ему утром нужно было пойти, как мы берем телефон, вставляем зарядное устройство,
1: заряжаемся,
0: да. Тем более это Христос делает. Разве это не пример для меня, для вас, для каждого из нас, да, что Христос это делает? То есть мы не можем гарантировать, мы не можем быть уверены, что мы все знаем, что у нас на все силы хватит, но лучший пример, который мы видим в Евангелии, Христос утром находил время, чтобы пообщаться со своим небесным Отцом. Поэтому я призываю наших зрителей, да, испытайте вот эту жизнь с Богом. Хотя бы несколько минут каждое утро иметь для того, чтобы обратиться к Богу. Не обязательно вам идти в церковь, если вы не можете, да, но дома ли вы находитесь, на даче ли вы находитесь. Но вот эти несколько минут в уединении, в тишине, для того, чтобы попросить Бога силы для вашей жизни. Это тот пример.
1: То есть, получается, для нас это актуально и сейчас, да, мы говорили про силу, да, изначально, которая есть у Христа, получается, есть и у нас. Это мы получаем через молитву, от Бога, тем самым просто подзаряжаясь для того, чтобы жить, и служить ближнему.
0: Если мы сказали, что вот этот был человек, одержимый силой дьявола, и Бог его изгнал, то мы видим, что в этом мире всегда есть две силы. И на нас действует та сила, которой мы позволяем на нас действовать.
1: Да, то есть этим самым, когда молимся, мы призываем.
0: Вот, Бога. Бог в нашей жизни действует.
1: Так, хорошо, спасибо. Значит, читаем дальше.
0: Итак, случилось однажды, что пришел к нему прокаженный и, пав на колени, стал просить его: «Ты ведь можешь меня очистить, если захочешь». Жалившись, Иисус протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу. Очистись». Тут же с больного сошла проказа, и он стал чист. Иисус тотчас отослал его, строго наказав ему: «Смотри, никому ничего не говори, пока не сходишь к священнику, не покажешься ему и не принесешь за очищение твое, что повелел Моисей, чтобы и другие священники убедились, что ты исцелился».
1: Вот здесь такой вопрос. Почему вообще, что в нечистой силе, что здесь он запрещает говорить? Почему Христос это делал?
0: Попытаюсь ответить, но хотел бы обратить внимание на состояние этого человека. Он прокаженный был, да, с историей мы знаем, что проказа в то время была неизлечима.
1: Да,
0: людей изолировали полностью от общества, они теряли семейные отношения, дружеские, социальные, и они просто умирали. Вот было время для умирания, и все это была тяжелая болезнь. Но когда он приходит ко Христу, он говорит ему: «Если ты хочешь, можешь меня очистить». Я задумываюсь, что в этих словах? Что значит, если ты хочешь, можешь меня очистить? Мы ведь не приходим к врачу и не говорим: «Врач, если ты хочешь, ты можешь мне помочь».
1: Угу.
0: Мне кажется, размышляя об этом стихе, я думаю, что этот человек понимал свою безнадегу, безнадежное состояние.
1: Угу.
0: Вот. И он говорит: «Господи, я уже совсем смирился, но я знаю, что ты можешь. Вот если ты хочешь мне помочь, ты можешь мне помочь».
1: То есть он меряет все это в руки Божьи.
0: У него была вера. У него была вера, да, но вот вера, наверное, небольшая, потому что он говорит: «Господи, я уже, наверное, обращался ко многим людям, да, и многие не могли мне помочь. Кто-то, может быть, не хотел мне помочь. Поэтому я не претендую, да, но я прошу помощи». И вот здесь, в этом повествовании, мы находим, когда Христос написано о Христе, что он сжалился над ним.

0: То есть ответ Иисуса Христа на мою искренность, Христос хочет мне помочь, да, если я прихожу к Нему. Но вот тот момент, который вы сказали, да, что Христос запрещает, запрещает бесам говорить о Нем, запрещает и этому человеку. Христос, когда пришел на нашу землю, против Него очень многие люди враждовали, учителя того времени, да, религиозные лидеры враждовали. И Христос не хотел, не хотел идти против них. А был закон, что когда человек очищался от какой-то болезни, он должен был пойти показаться к священнику, который должен был засвидетельствовать, что да, человек очистился. Но этот человек не поступил так, как просил Христос. Он пошел и всем рассказывал. И это способствовало тому, что религиозные лидеры понимали, что Христос поступает против правил. Поэтому, с одной стороны, Христос готов помочь, но Он говорит, ну помоги и ты мне, действуй так, как я тебя прошу. Вот в нашей жизни, я, не, может быть, сейчас не приведу такой прямой пример, да, но когда мы взаимодействуем со Христом, мы можем понимать Христа и то, что Он нас просит делать. А в этом случае этот человек не поступился так, как Христос его просил. Да, Христос не вернул ему проказу, это тоже хорошо, да? Но тем не менее, Христос хотел, чтобы он поступил так, как нужно.
1: Может быть, это учит нас, что даже сейчас мы должны, как Христос, иногда следовать правилам, да?
0: Безусловно.
1: Как раз-таки, да.
0: Безусловно.
1: И учиться у него, что, ну, молиться и черпать силы.
0: Не всегда вот это исцеление, даже когда наши зрители, может быть, молятся, вы или я, приходит просто вот, ну, так, ниоткуда. Да. Иногда мы пользуемся лекарственными средствами, или нас побуждает, вот, возьми, попробуй это. И через это приходит помощь. Но когда я молюсь к Богу, я знаю, что это не мне, не лекарственные средства помогают, а Бог.
1: Да,
0: но
1: Он иногда дает мудрости иногда, да, что пить или кому обратиться.
0: Вот, Бог говорит, да, пойди, сделай. Или, наоборот, чего-то не делай, как в этой истории мы находим.
1: Спасибо. То есть Христос показал, что у нас может быть такая же сила.
0: Безусловно.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите следующие программы. Делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч. Пусть Господь благословит вас.
0: Всего доброго.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги

Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать.

Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хоразине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хоразина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово,

воплощенное Слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник. Это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме.

Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю ее часть на 6 равносторонних треугольников, вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались

также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея.

Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины. Потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на его слова, что сия чаша, которую он преподнес ученикам на последней вечере, есть новый завет в его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижение Божьей воли, записано в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди 7 светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины. Господь, который ходит посреди 7 светильников. 7 светильников
Может быть, о любви.

иллюзии на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других? И для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Я думаю, все эти вопросы очень интересуют наших телезрителей. Пожалуйста, разъясните нам.
1: Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аарона,

0: священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
1: бессмысленным, ну,
0: делом неблагодарным.
1: Ну, да.
0: Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
1: пролистывают.
0: Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертвы эти указывали на Иисуса Христа. Христос один, а жертв пять.
1: Ну да, и вся вот эта вот дотошность вот в изложении, неужели все это каким-то образом вот к жертве Христа относилось? Как принести кожу, вот надо снять, разложить все и так далее?
0: Ну вот это-то и вопрос. То есть нельзя ли просто сказать, принеси,
1: да,
0: закали и все. Но когда мы начинаем вот именно изучать, пытаться осмыслить все это, открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику. И главное для христианина, имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано в первой главе, во втором стихе. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
1: Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот,
0: да,
1: эта жертва?
0: Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь, хочешь или не хочешь. То есть жертва всесожжения не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот, чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но Он никогда не принуждает человека Ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек изучения Иисуса Христа.
1: Да.

0: Вот «корбан» – этот термин образован от корня «карав», главное значение которого – «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться. Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение» он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
1: Ну, да. То есть и в русском языке да. Мы понимаем, что сжигаться должно было все.
0: Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке, использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так «ола». Угу. «Ола» дословно это то, что возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
1: дым возносится.
0: Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
1: Вся целиком сжигается и возносится целиком.
0: Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышения души, приближение ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а «ола» указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче сгорят, и быстрее
1: чем
0: вознесутся,
1: туша, да.
0: Чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть, вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Угу. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». Адам. То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам кия крив». «Микем карбан». Дословно получается так. «Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу». Mm. То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
1: Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая,

0: когда Авраам он хотел испытать, да, с Исааком.
1: И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет: Авраам увидел день мой,
0: увидел и возрадовался.
1: То
0: есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан.
1: Да.
0: Так о чем же здесь идет речь? Что это за перевод такой тогда?
1: Более того, Господь говорит, это мерзость, да, он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
0: Вспоминаются слова апостола Павла, да?
1: И именно так.
0: Жертву живую, святую, благоугодную.
1: Послание к Римлянам, 12 глава.
0: Для разумного служения вашего.
1: Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком, дух, душа и тело во всей целости,
0: посвятили
1: все
0: Богу.
1: Посвятили Господу.
0: Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
1: И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать. Потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось, да, каким был изначальный смысл в этой жертве.
0: Что, принося жертву всесожжения тельца, да,
1: человек посвящает
0: себя
1: на служение Господу. Так, и мы не забываем, что это его личное желание.
0: Но Господь не желает,
1: захочет,
0: да, и Господь не желает, чтобы кто-то недобровольно служил ему, да, кто-то под принуждением или потому, что так нужно.
1: Да. Ну, вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих. «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
0: ее на части».
1: Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте слова «употребление», да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
0: А завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
1: Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
0: «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
1: И далее стихи 17 и 18.
0: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
1: Мы говорим «заключить завет»,

0: что-то с ключом связано. А в подлиннике Священного Писания сказано, в тот день рассек Господь завет с Авраамом. То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающий договор стороны проходили между рассеченными частями, это была демонстрация того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь. Сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, все сожжения – по той причине первой и упомянуто, и описано в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора
1: человек отошел
0: от Господа, уходит от Него полностью, бывает порой.
1: И для обновления завета приносил.
0: И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения. Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их жечь. Угу. Казалось бы, ну, какая разница? Все равно все сгорит, угу. Да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренности жертвы и очищением внутренности жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова, именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
2: «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
0: Очистив сердце от порочной совести –

0: Очистив тело, очистив самого себя,
1: омыв.
0: Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношений, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
1: И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
0: Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить, это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что, если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее». То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
1: Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневное, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносилось.
0: Да, и деньги... Деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля, нужно было каждому представителю народа Божия в год отдавать. И вот на эти средства от имени всего народа и за весь народ приносилась жертва. Мы можем прочитать об этом в книге Исход в 29 главе, в стихах 38 по 42. Исход 29 глава, стихи с 38 по 42.
1: «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собраний, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою».
0: Каждый день, утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
1: И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
0: Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища. В некоторых случаях это сначала несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
1: Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
0: Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета утром и вечером. Утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена.

0: или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу, и вот, скажем...
1: Внезапная смерть постигла.
0: В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
1: И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
0: Да. И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть, принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писанному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
1: Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах, утренних и вечерних, мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь, в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
0: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение».

0: правду, очень сложно говорить на 100%.
1: А лучше ударь меня правдой, но никогда не жалей меня ложью.
0: Если сейчас говорить правду, это принесет много трудностей.
1: Человек сам себя загоняет в ловушку определенную и говорит, нет другого пути.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Василий Половинко. Василий, наверняка ты сталкивался с таким моментом, когда правду сказать сложно, а соврать вроде как согрешишь. Мы живем в таком мире, где мы сталкиваемся очень часто с ложью. Но есть такое понятие, как ложь во благо. То есть это когда нам нужно сказать ложь, но она не приведет к каким-то печальным последствиям, а наоборот, она кому-то может помочь. И вот сегодня бы хотелось разобрать эту тему с тобой, потому что спектр очень широкий, начиная, допустим, от врачебной деятельности, когда у человека может быть диагноз, но врачи его жалеют из-за того, чтобы сейчас его поддержать силой. Ну и заканчивая простыми какими-то шалостями и подобным вещам. Скажи, вот ложь во благо, бывает ли вообще такое понятие в позитивном смысле, как вот мы можем его рассматривать?
1: Прежде чем отвечу на вопрос, я скажу такую фразу. Мне она по душе нравится. «Лучше ударь меня правдой, но никогда не жалей меня ложью».

0: Глубокий смысл заключается в том, что на самом деле человек, вообще люди, как правило, чаще всего выбирает ложь. Ложь, потому что она...
1: Слаще.
0: Она где-то слаще, да, она где-то приятна, потому что ложь... зачем расстраивать пожилую маму?
1: Ну да.
0: Зачем говорить подружке своей о похождениях ее мужа налево?
1: Ну да.
0: Зачем говорить, и можно продолжать, допустим.
1: Да, бесконечно.
0: Бесконечно. И получается, человек стоит перед выбором. Можно сказать то, что будет приятно услышать другому человеку, что его не ранит, что его не разочарует, что его просто пощадит. И вот в этом является, как бы, на самом деле, глубина мысли. Вот момент истины заключается в том, что я со своей стороны принимаю решение за тебя, что тебе нужно знать, а что ты вправе знать не должен. Хотя речь идет, касается, о тебе лично. И получается, человек говорит, но я же ведь не лгу, я же вроде бы использую ложь во благо, чтобы помочь человеку,
1: но даже, смотри,
0: фильтрую информацию определенную.
1: Да, даже не ищу для себя какой-то выгоды, а вот жалею человека, который находится рядом со мной. Но вот эта тема очень практичная, потому что тут много примеров.
0: Вот важны примеры, да.
1: Да, вот смотри, допустим, война, которая у нас была, да, мы все знаем, каждый раз 9 мая празднуем. Но очень часто в той же Германии были ситуации, когда был геноцид еврейского народа, и мы можем рассмотреть множество историй, когда врывались какую-нибудь, допустим, немецкую семью, которая жалела таких детей, прятала под своим кроватью. И стоял выбор, когда заходят немецкие офицеры, солдаты с автоматами, с угрозой смерти сейчас всей семьи, в том числе и еврейской, и спрашивают, у вас там прячется еврейский мальчик? И мы читаем множество историй, когда люди ради спасения этих детей, или, может быть, даже людей, они лгали. То есть они говорили, нет, у нас никого нету. Вот. И благодаря этому оставались живые люди. Ну и даже если мы, честно говоря, посмотрим в Священном Писании более глубоко, давай вспомним того же псалмопевца Давида. Помнишь такой момент, когда он притворился безумным там, перед каким-то царем, вот, чтобы, в общем, его пощадили. Вот. И я думаю, что, может быть, даже у Давида и не раз были, ну, разные ситуации. То есть мы с тобой видим такой спектр, который, ну, достаточную группу людей охватывает. Если бы эти люди кристально честно, как говорит, правду говорили в лицо, то, не знаю, знали бы мы таких положительных историй о спасении других людей. Вот у нас с тобой есть какой-то диапазон, что, допустим, ложь во благо, ну, в общем, это плохо, а это нормально.
0: Я скажу, Игорь, сразу о том, что очень сложно вот этот вот диапазон и вот эти вот действия, их поместить в белую, так скажем, на белую территорию,
1: да,
0: разделить. Вот. Это, скажем, на самом деле вот, ну, неправильный вариант действий. Почему? Потому что вот в этой ситуации необходимо все же действовать по совести, чтобы Бог положил на сердце. Но я тебе скажу ответы на те вопросы, которые задал. Ты говорил про ситуацию, связанную с геноцидом еврейского народа. Я также не раз читал истории конкретной, конкретной ситуации, когда та же самая семья, пряча в своем подполе еврейских детей, спасая как бы их, рискуя страхом жизни, это делая, встречала немецких офицеров, которые приходили к ним, и конкретная история, сейчас говорю конкретная, которая была на самом деле. Комната, в комнате был, в середине зала был, так скажем, подпол, открывался люк, и вниз можно было в этот подпол спрятаться, где и находились дети. Сверху этого люка лежал ковер, а на ковре стоял стол, обычный стол, обеденный стол. Все это было в центре как бы, вот этого зала, этой комнаты. Пришли немецкие офицеры, спросили, где вы прячете детей, еврейских детей. Вот Бог положил на сердце мудрость вот этой женщине, как матери, как хозяйке да, этого дома. И она сказала, здесь. Она сказала фразу, как бы, да, на самом деле,
1: ну, как есть.
0: Под столом, да? Она сказала, под столом. Они видели картинку о том, что стол, на нем находится скатерть, и под столом ничего.

0: Ничего не было. Реально никого не было. Они спросили еще раз, где вы прячете? Они спросили, прячете ли, где вы прячете детей? Она сказала, под столом. Опять еще раз повторила ту же самую фразу. Она обманула она или не обманула их? Что интересно, эти офицеры, немецкие офицеры, покрутив пальцем у виска, развернулись и ушли. Вот на самом деле, конечно, это не пример, как бы вот так вот как бы действовать. Но вот в этой ситуации Бог сделал определенное чудо, мы назовем, что он воспринял этот офицер немецкий информацию от этой матери, от этой женщины, как то, что не является, по сути дела, ну, в принципе, правдой. Но она сказала правду. Дети находились под столом в том люке, который был под ковром.
1: Ну, Василий, вот мы живем в таком мире, конечно, где уже правду очень сложно говорить на 100%, потому что настолько все закрутилось, и люди иногда настолько живут в обмане, что если сейчас говорить правду, это принесет много трудностей. Ну, допустим, давай возьмем...
0: Такой... Вернемся давай к Давиду. Давай. Просто по Давиду. Интересный пример, когда Давид, так скажем, прикинулся, по-другому не назовешь.
1: Безумным
0: прикинулся. Когда мы отматываем назад пленку, ленту, мы видим о том, что произошло накануне. А накануне произошло то, что Давид пошел путем некоторого такого определенного обмана еще раньше, на предыдущем этапе, на предыдущем уровне. Он не доверился в руки Божьи, он бежал от Саула. Вот. И вот эти вот моменты, элементы действия, когда он оказался уже, по сути дела, в ловушке, он оказался в центре филистимлян, то есть врагов израильского народа. И когда его царь позвал к себе, тот, который буквально не так давно обезглавил их великана Голиафа, филистимского, так скажем, этого воина, Давид, вот, его не нужно искать, за ним не нужно бегать, он сам пришел к себе, к тебе сюда. Да, Давид спасался бегством от Саула, поэтому пришел, думал, что он там сможет найти себе убежище. И когда Давид понял, что на самом деле ему конец, ему, так скажем, у него, он попал сам в ловушку зашел, которую сам захлопывает сейчас. И он прикидывается вот этим вот обезумевшим человеком, чтобы каким-то образом как-то спасти себя. Есть псалом в Псалтыре, где конкретно посвящен вот этой ситуации, где Давид просит прощения, где он раскаивается перед Богом: «Господи, я был неправ, я совершил поступок, который не согласуется с Твоей волей. Пожалуйста, прости меня». Написано, когда именно Давид был обезумевшим. Этот псалом покаяния мы читаем. Он помимо 50-го псалма, который мы знаем, еще такое имеет место.
1: Ну вот смотри, ты правильно заметил, что Давид сделал такие ключевые шаги, он зашел слишком далеко, что...
0: Кто виноват?
1: Да.
0: Кто виноват?
1: Ну,
0: когда мы
1: человек,
0: говорим о лжи, это... во благо, получается, человек сам себя загоняет в ловушку определенную и говорит, нет другого пути, как только лишь пойти на ложь во благо.
1: Ну вот смотри, а что
0: я
1: так...
0: могу себя спасти этим, он
1: что говорит. Делать людям? Вот они уже зашли в этот путь, и, допустим, работает компания, которая на протяжении уже там многих лет скрывает налоги. У нее работает достаточно там сотрудников, у которых есть дети, семьи. Ну, то есть, понимаешь, цепочка. Если сейчас они пойдут по путем правды, раскроют свои истинные налоги, все свои вот эти аспекты, ну, то есть, сделают все как правильно. У них сразу все, как знаешь, захлопнется. То есть компанию арестуют, руководителя могут вообще посадить, наложат большие штрафы, люди теряют работу. Ну, то есть, понимаешь, вот вся схема рушится. И как бы эти люди, да, они виноваты, но у них уже ложь идет такая, знаешь, как бы во благо другим.
0: Вот, Игорь, я еще раз хочу проговорить, что данная наша тема, она очень глубока, она очень серьезна, она очень принципиальна. Поэтому, что мне нравится в Боге? Чем я поражен в Боге, какими качествами? А тем, что Бог не ломает через колено. Он предлагает тебе выбор. Есть немало примеров в Библии, которые говорят нам о том, что вот, пожалуйста, элемент лжи во благо, где Бог не просто... Он не просто не обращает внимания на это, а как бы это проходит не без его участия даже. Ряд примеров есть. Вот. Мы видим пример, допустим, когда повивальные бабки обманули фараона египетского, сказали о том, что женщины еврейские, они очень, так скажем, ну, здоровы. Они
1: история рождают. Была, что мальчиков нельзя было рожать, да? Их сразу должны были
0: мальчиков
1: убивать.
0: Мальчиков нельзя было. Сам, ну, не же рожать было, как бы их было можно
1: рожать, но
0: фараон издал указ, их нужно всех истребить. Уничтожить. Повивальные бабки, им был приказ такой дан, они тем более из евреянок этих выбрал фараон бабок повивальных. И они говорят, женщины еврейские, они крепкие, поэтому прежде чем мы приходим,

входим, чтобы это сделать, принять как бы вроде бы роды и якобы поставить крест, ну, на жизни малыша. Вот, они уже родили, и нам нет как бы в принципе, ну, нет нужды в нашей помощи. И дальше написано о том, что Бог благословлял домы этих повивальных бабок, благословлял как бы их. И вот люди говорят, вот, пожалуйста, вам пример наглядный. Ложь во благо, Бог благословляет. Но что самое интересное, когда ты внимательно читаешь этот отрывок, библейский отрывок, ты ясно, четко понимаешь, что Бог благословляет.

0: младенца. Есть еще один пример, когда Самуил спрашивает у Бога, Бог говорит ему, пойди и помажь с Давида в царя, сделай это. А Самуил говорит, я переживаю, у меня есть страх внутренний, а вдруг узнает об этом Саул, что я ему скажу? И тогда Господь говорит Самуилу, очень важный момент ключевой, он говорит, скажи Саулу, если он спросит себя, ты идешь принести жертву. Конечно, в принципе, жертва – это и есть ассоциация с помазанием в царя. Но, тем не менее, мне нравится ответ Бога в этом случае, потому что здесь Бог не говорит Самуилу, а ты что вообще боишься правду сказать? А с другой стороны, как бы, то есть Бог не давит на Самуила сказать то, что где у него какие-то переживания, проблемы в этом вопросе есть. Но он позволяет ему вот в этой нейтральной фразе сказать, дать возможность самому выразиться, к чему он будет склонен. Вот важный момент, к чему Господь меня приводит на основании этих вот размышлений и библейских историй, Господь показывает, что, Василий, я хотел бы, чтобы ты в своей жизни был на стороне правды, чтобы ты выбирал путь, который приведет к созиданию. Если ты готов, это здорово, это хорошо. Если ты не готов, пусть вот эта нужда или же мудрость, которую я тебе могу дать, она вот ляжет как бы тебе на сердце.
1: Ну вот такой момент. Я помню, как-то ко мне пришли в церковь два человека. Поделились своей историей. Работают, переехали семьями. Все нормально, получают зарплату, не такая большая. И они спрашивают, можно ли воровать с работы? Естественно, завязался разговор. Удивительно, что они сами его начали. Но в итоге, вот все время, когда мы беседовали, они очень основательно объясняли, почему они воруют. Основное объяснение было такое, что ту зарплату, которую они получают, она полностью не соответствует на то, чтобы содержать семью, снимать квартиру, и, в общем, все тому подобные расходы. Я так понимаю, что, получается, каждый человек определяет свое мерило, да, когда он хочет обманывать, а когда он хочет говорить правду.
0: У меня был пример такой, Игорь, хочу рассказать его тоже. Мы жили в Астрахани, и у нас был частный дом. Я рядом работал буквально в 100 метрах ходьбы. Мы меняли деревянные сгнившие ворота на металлические. Нам нужно было мешок цемента, чтобы забетонировать два столбика, на которых держатся ворота. Я работал, и у нас на работе был цемент. Все дежурные, сторожа и рабочие, они знали о том, что у меня есть нужда в цементе. Они говорили, Василий, не переживай. Тогда мне было всего лишь 17 лет. Не переживай, сейчас вот начальство уйдет с работы, и ты мешок, мы тебе даже поможем донести его. Не переживай об этом, все решим. Но все же я сказал, говорю, знаете, друзья мои, я человек верующий, я поступлю по-другому. Я пошел к директору, принес 10 рублей, как сейчас помню, положил на стол, сказал о своей нужде, о том, что я хочу купить ведро цемента. Он улыбнулся в мой адрес, посмотрел на меня и говорит, Василий, забирай столько, сколько тебе нужно. Мне просто поражает, что есть такие люди, которые вот так вот честно могут как бы говорить об этом. Ты думаешь, я не знаю про этих рабочих, которые у нас работают, как они носят, что они носят, сколько они носят домой. Но я в тебе вижу, что ты человек честный, и с тобой можно сотрудничать, тебе можно доверять. Я взял ведро цемента посреди рабочего дня, прошел через проходную, все с удивительными глазами, удивленными, как это, что такое?
1: Не боясь ничего, не скрывая ничего.
0: И мне говорят, я говорю, вот, пожалуйста, бесплатно. Говорит, да как же, начальник, он постоянно каждую копейку там с него не выбьешь. Как это он бесплатно тебе дал? Я говорю, вот видите, дал. Понимаете, когда ты со своей стороны идешь честным путем, это всегда ценится людьми. Тем более с теми, с кем ты сотрудничаешь. Почему человек выбирает ложь и выбирает ложь во благо? Он хочет выбрать путь, который идет как бы по наименьшему сопротивлению. У нас проблема, Игорь. Проблема в том, что мы просто не умеем говорить правду. И правда, которую мы говорим, она настолько корявая, она настолько жесткая, она ранит людей, она не созидает людей. А Бог говорит, придите ко мне, я вас научу мудрости. Мудрости, правда, которая поможет человеку восстановиться, какие-то определенные раны ему преодолеть. Вот в этом, я думаю, наш определенный успех, наша определенная цель. Учиться у Бога говорить правду и говорить ее

0: правильно доступно.
1: Спасибо тебе, Василий. Дорогие наши друзья, в Евангелии есть очень интересный текст. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Пусть Господь вас благословит честностью и чистотою».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

молитва, честное общение. Здесь не нужна красивость слога.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Сегодня в нашем обществе происходят серьезные изменения. Меняется технологический уклад, меняется социальная сфера, организация труда и отдыха. Меняются также и такие устои, как отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Как жить в этих изменениях? Нужно ли им противостоять? У нас в гостях семья священнослужителей, семейные консультанты Владимир и Мария Вачева.

0: Здравствуйте, Мария Георгиевна. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
1: Добрый день.
0: Вы семья священнослужителей. Уже длительное время являетесь священнослужителями. И также длительное время вы занимаетесь семейным консультированием. Ну, вообще говоря, зачем, почему? Ну, то есть, вообще говоря, жизнь священнослужителя — это такая достаточно напряженная жизнь. Очень много вопросов надо решать. Нужно душепопечительством заниматься, нужно вообще различные... Ну, много разных планов, которые надо осуществлять. Вот зачем вам еще и семейным консультированием заниматься?
1: Ну, наверное, это тоже часть служения пасторской семьи, потому что в церкви очень много семейных пар. В церкви много людей, которые приходят именно в большей степени, имея какие-то переживания, проблемы в семье, и приходят пастору, духовному наставнику, чтобы разрешить какие-то вопросы, какие-то переживания, которые имеют их в семье. То есть это тоже напрямую зависит с нашим служением пасторским.
2: Ну и я вот заметила, когда нас пригласили принять участие много лет назад в этом проекте, этом служении семьям, для меня это было интересно. А постепенно это стало частью нашей жизни, нашей семьи даже, всей нашей семьи, потому что в этом служении семьям и наши дети были задействованы, они где-то посильно помогали, и мы увидели, что наша семья от этого обогатилась. То есть это началось как что-то интересный проект, но стало частью жизни всей нашей семьи.
0: Мария, вы психолог по образованию, да?
2: Да.
0: А вы... сначала получили образование, потом стали заниматься консультированием, или ну, по необходимости?
2: Уже? Ну, я вначале начала получать образование, и как раз к этому же времени нас пригласили принять участие. Ну, я продолжаю развиваться, я до сих пор учусь.
0: То есть, в общем-то, это призвание.

0: Я думаю, что да. Я чувствую, что это то дело, которым мне нравится заниматься, и от которого я получаю удовлетворение, когда я вижу какие-то маленькие шаги, изменения в жизни других людей. Это несет огромное удовлетворение.
1: Угу. Что вот мы заметили, когда мы вот включились непосредственно в служение семьям, то мы увидели, что это обогащает нашу семью. Угу. Это помогло нам посмотреть на наши отношения по-другому, по-новому. Прежде чем кому-то пойти что-то сказать, мы это пробовали между собой и увидели, что в этом есть огромное благословение. И сразу многие проблемы, которые сегодня мы видим, что возникают в семьях, если систематически постоянно работать над своими отношениями, то многие проблемы, они даже и не будут возникать. Mm-hmm. То есть это вот то, что помогло нам укрепить наши отношения друг с другом, между нами, укрепить наши отношения, посмотреть на наших детей по-другому, посмотреть на конкретно, как мне как отцу вести себя с моим сыном, как мне как отцу вести себя с моей дочерью, потому что от этого тоже очень многое зависит в их дальнейшей жизни также.
2: То есть у вас были проблемы в семье, и вы их решили?
0: Мне кажется, мы даже не догадывались о том, что они есть. Вот как и большинство семей, мне кажется, мы на тот момент жили и думали, это нормально.
1: Все хорошо у нас.
0: Да, и когда мы стали рассказывать что-то, проводить какие-то лекции, семинары, занятия с парами, мы стали наши отношения сканировать в свете того, о чем мы рассказываем. И мы увидели, что то, что мы думали, что есть нормально, то, что мы принесли из опыта своих семей родительских, мы увидели, что это далеко от библейского идеала, от библейского установления. И, конечно, мы очень много в своих отношениях раз за разом перерабатывали, меняли. Очень многие направления изменили в своих отношениях.
2: Очень хорошо. То есть, чтобы быть учителем, надо сначала самому все
0: однозначно.
2: Это,
0: если ты не умеешь учиться, то ты не сможешь кого-то научить. Однозначно.
1: Но это и будет фальшь. Это будет видно другим, что у тебя-то в своих отношениях ничего не изменилось, и ты чему-то учишь другого, и это не будет никакого результата не давать.
2: Ну, конечно. Для того, чтобы помочь кому-то, нужно самому как минимум...
0: Конечно.
2: Ну, в общем, чему можно научить? Если я счастлив, то я, наверное, могу делиться этим, могу что-то как-то рассказать, как быть счастливым. А если у меня у самого не все в порядке, то...
0: Меня очень порадовало, когда я услышала, вот ребята делились с нами как-то, мы были на встрече для молодежи, и мы их тоже учили, как строить семейные отношения, рассказывали семинары различные. И, может быть, мы много правильных вещей говорили тогда, но... впечатлило их то, как они наблюдали за нашими отношениями. И для меня очень сильным отзывом было то, когда они говорили, мы, видя вас, мы начинаем верить, что можно жить счастливо. То есть, когда ребята, молодые девчонки видят, что вокруг происходит, они начинают терять веру в то, что можно построить здоровые гармоничные отношения. И если даже это кого-то воодушевит, то мы, конечно, рады. Заражать.
2: Вы себя в своей семейной жизни ощущаете счастливыми?
0: Очень.
1: Да?
0: Очень.
1: Очень. И, наверное, вот одно из важных моментов вот служения семьям, это и помогло нам еще больше изменить наши отношения, еще глубже понимать друг друга и, наверное, еще больше любить друг друга. И на сегодняшний день, да, я считаю и уверен, что я счастливый. Но, наверное, для меня очень важно, чтобы на этом не останавливаться, потому что завтрашний день принесет другие возможности, другие вызовы, над которые надо будет дальше трудиться. То есть счастливая семья, она не остановилась вот на этом процессе, она должна дальше развиваться.
2: Счастье в развитии в дальнейшем.
0: Да, да, безусловно.
2: Спасибо. А что можете сказать о проблемах современных семей? Ну, поскольку вы консультированием занимаетесь постоянно, то, наверное, можете об этом рассказать. Ну, с чем сталкиваются современные семьи?
0: Мне кажется, что в последнее время поколение современное сталкивается не столько...

0: финансовыми, материальными нуждами. Ну, если мы возьмем срез, там, не знаю, несколько десятилетий назад и сейчас, да, тоже есть эти вызовы, трудности, но гораздо больше вызовов эмоционального плана, как мне кажется. И самое сложное в семье – это открыться. Очень много страхов, которые не позволяют супругам открываться друг другу. И каждый играет, ну, некую роль, боясь отвержения, боясь неприятия. И еще масса способов, где найти себя помимо семьи, куда уйти от проблем семейных. И мне кажется, вот эти эмоциональные проблемы, страх быть отверженным, какие-то травмы эмоциональные с прошлой семьи, с родительской, которая несется тоже в эту семью, она мешает семьям двигаться дальше. Ну и, конечно, я бы, наверное, выделила, вот Володя очень много обычно с мужчинами говорит об отцовстве, о лидерстве. Очень большой вот пробел, мне кажется, это вот фигура отца в тех детях, которые очень многие растут без отцов, и они не могут найти опору в этой жизни, даже уже будучи взрослыми.
1: Есть еще один момент, вот общаясь особенно с мужчинами, то, о чем Маша говорила, то, что сегодня в нашем обществе, наверное, я вижу серьезную проблему правильного отцовства, воспитания лидеров мужчин, духовных лидеров мужчин, не хватает времени на общение. Угу. Вот сегодня это серьезная проблема, потому что если мы хотим развивать семью, если мы хотим, чтобы семья могла с каждым разом подниматься на ступеньку выше, то общение – это то самое, что необходимое. И сегодня вот в этой гонке успеть…
0: Заработать, да.
1: Успеть… Там, и сегодня, как и отец, так же и мать стараются где-то устроиться для того, чтобы содержать семью, потому что мы думаем, дети вырастают, их надо обучить, надо вложить, и не хватает времени для того, чтобы общаться. Дети в школе, дети в институте, родители на работе, вечером пришли, уставшие, включили телевизор, и если общаются, то вот всегда в семье есть третий, тот, который... Ну, мешает. То есть я смотрю телевизор и как бы общаюсь. Это поверхностное общение, которое не приносит это углубление в семью, чтобы я мог понять проблемы, переживания моей супруги, понять проблемы, переживания моих детей. Очень часто, да, ничего страшного, так им отрезал, и все, и ребенок ушел со своими проблемами, своим переживанием в свою комнату. И от этого тоже возникает серьезная проблема. Вот это самое большое переживание, особенно в больших городах. Вот найти время для общения, для того, чтобы сесть с семьей и какие-то вопросы.
2: Это относится к общению между родителями и детьми или вообще к общению там, ну, и с женой?
1: В целом вот в семье. И с женой, и с детьми, потому что...
0: Ну да, современная семья перестала по большому счету вместе даже делить трапезу, за которой происходит иногда общение. Каждый ест где-то в своем... промежутки времени, кто-то раньше ушел, кто-то позже, кто-то в городе поел, перекусил. А вот эта совместная трапеза, пусть это традиция, но она объединяет семью в какую-то общность. Не просто людей, которые живут под одной крышей и ну, вместе, условно говоря, выживают, деньги зарабатывают и как-то быт устраивают.
2: Слушай, такая неприглядная картина вообще возникает. Получается, вот есть вроде бы семья, люди, объединенные чем-то. Есть жена, есть муж, есть дети. Но по большому счету очень часто это просто это объединение просто единой жилплощадью. То есть люди живут вместе. Да. Иногда, ну не иногда, наверное, обычно у них какой-то общий бюджет. У них вот эта общая территория, на которой они так или иначе
0: функционируют,
2: пересекаются, я бы сказал так даже. Ну, или можно еще жестче сказать, сталкиваются периодически. Вот, но общего очень мало, потому что ну, у каждого свои интересы, у каждого своя работа, каждый к чему-то стремится, чего-то добивается, а в целом общего очень мало. Очень многие говорят, что семья вообще себя изжила. Ну, то есть, если столько проблем, если такая вообще ну, ситуация, что люди порой чужие вообще друг другом живут, ну, их раньше что-то объединяло, вот, как вы говорите, эмоциональное,

0: ну, полюбили друг друга, какая-то была первоначальная общность, поддержка, еще что-то. Потом это постепенно уходит. Так может быть, мы живем в то время, когда семья вообще становится ненужной?
1: Ну, оно выглядит, конечно, очень прагматично. Зачем она, если все те вещи, которые я ожидаю получить в отношениях, я могу и так обрести в этом мире без отношений, без обязательств. Но мне кажется, что все-таки это только на поверхности так кажется. Безусловно, и современные, и кинематограф, и живопись, все так или иначе, все вот сферы искусства отражают эту проблему семьи. Mm-hmm. Они показывают, что да, и очень много и фильмов я вот вижу про отношения и про то, а как бы, если бы не было семьи, как бы жила планета наша, мир наш, если бы не было семьи. И это очень такие, ну, грустные на самом деле картины, которые показывают, что на самом деле семья не только для того, чтобы вместе заработать деньги и вместе создать некое пространство, дом, квартиру, что-то еще, и вырасти детей.
0: Конечно, не для этого, потому что если для этого, то сегодня у нас общие интересы, а завтра...
1: Конечно, конечно. Поэтому мне кажется, что все-таки я основываю свое убеждение на том, что Бог сотворил человека с жаждой отношений. И Библия говорит о том, что двое единой плотью становятся. Вот это то, что те глубинные отношения, которые не может заменить все остальное. Да, какое-то время человек будет питаться этими вещами, суррогатом, он будет чувствовать, что он может сам себя удовлетворить, но, тем не менее, я верю в то, что человек все-таки останется вот этот институт, в котором человек сможет углубляться в отношениях. Поэтому я верю в семью.
2: Ну да, я тоже понимаю, что без этого никуда. Как бы я ни старался жить без семьи, в глубине души, вот заложено Богом в меня внутрь, чтобы я кого-то любил, и кто-то меня любил. Угу. И когда мы говорим об этой любви, то да, мы можем собачку себе купить, угу, животное какое-то, но это не то. Потому что это не похоже на меня.
0: Ну, ребенка завести сейчас можно и без семьи.
2: Да, и ребенка можно завести, но все равно мы должны понимать, что если я как отец или как мать завожу ребенка и воспитываю ребенка без целостности семьи, то я закладываю в будущее этого ребенка некую проблему. Угу. Нет отца, и ребенок не получает. Если вот сегодня мы говорим о том, что сын, то я как отец должен показать своему сыну, в чем преимущество, угу, отцовства. И как мне воспитать этого сына, чтобы он, когда вырастет, был тоже таким любящим отцом и лидером.
0: Хорошо, вот спасибо. Сейчас вот мы как раз немножко к этому перешли, потому что вначале какой-то вот отрицательный подход, что не в семье, чего мы не получим, чего мы потеряем и так далее. Давайте перейдем к положительному. Mm-hmm. Что семья реально дает? Вот без семьи этого нет, а в семье я это получаю. Ну, в принципе, каждый, наверное, на этот вопрос отвечает сам. Ну, вот вы как священнослужители, семья священнослужителей, как консультанты, как люди, которые много чему научились сами и учите других. Расскажите, вот в чем?
2: Ну, в семье я лично получаю развитие, возрастание во всех сферах. И эмоционально, и духовно, и физически, и интеллектуально.
0: Но есть же профессиональные сферы.
2: Да, но когда я говорю о семье, то вот это соприкосновение с человеком, которого я люблю, возрастание происходит у меня не потому, что она требует. Угу. Вот ты должен измениться. А это изнутри исходит. Почему я это хочу? Потому что я ее люблю и хочу, чтобы сегодня моей семье стало чуть-чуть лучше, чем вчера. Это вот желание дать. Именно когда мы говорим о семье, о любви, то я хочу дать так, чтобы моя семья сегодня еще счастливее была. Угу. И это вот рост. А второй момент взаимоотношения, вот это то, о чем мы говорили, проблема общаться, найти время для общения,

0: Потому что в общении я могу почувствовать, что сегодня переживает моя супруга, какие у нее планы, что она хочет. Когда я общаюсь с детьми, я вижу, что их волнует, что их беспокоит, что им надо. И вот мне, как отцу, в этой ситуации я тоже прихожу уже, или мы вдвоем решаем, как это сделать, как помочь, или я прихожу к Богу и прошу: Господь, помоги мне в этой ситуации как-то помочь. И это тоже рост. Угу.
1: Мне кажется, что это уже статистика, это уже с этим не поспоришь, что люди, которые без семьи, они живут меньше. Потому, кажется, почему? Потому что на самом деле в отношениях есть возможность быть в настоящих здоровых отношениях семейных, есть возможность быть настоящим, открываться, и другой может разделить часть твоего бремени внутреннего. Очень красиво сказано в Библии о том, что если один упадет, то второй его поднимет, если и двоим легче согреться, нежели одному. Вот наша жизнь, она действительно очень много вызовов перед каждым человеком ставит, общество ставит. И вдвоем семья, как единица, действительно, когда она как команда, она гораздо сильнее, устойчивее, потому что есть поддержка детей, родителей, мужа, жены друг другу. И она восполняет, мне кажется, самые глубинные потребности человека. Не может ни работа, ни карьера, ни деньги, ни даже если я сделаю ребенка, что, конечно, ребенок — это не вещь, его нельзя сделать для себя. И опять он тоже на время, ребенок, он уйдет, и надо его отпустить будет, а что останется потом? Поэтому мне кажется, что семья восполняет вот ту самую главную потребность, глубинную, быть любимым, быть нужным и давать любовь, вот то, о чем говорил Владимир. Это самая главная потребность человека. Мы можем какое-то время карьеру строить, что-то еще, но когда мы доходим некого пика, то человек останавливается, смотрит на то, что да, у него упакованная квартира, у него есть материальный достаток, но он ощущает, что ему чего-то не хватает. И вот это чего-то – это отношения. А близкие отношения – это может быть семья. Да, к сожалению, сегодня семья – это не всегда мама, папа и дети. Это данность. Иногда это может быть действительно мама и ребенок, бабушка и ребенок. В современном формате и это, увы, может быть семьей. Но, тем не менее, это все равно общение, это какие-то связи эмоциональные, доверие какое-то между людьми, между сообществом каким-то.
2: То есть какие-то отношения, которые не завязаны просто на деньгах,
1: да,
2: на
1: да.
2: выгоде или, может быть, на каком-то просто моем интересе.
1: Да, безусловно.
0: Нечто большее.
1: Конечно, когда люди собираются и строят семью, понятно, что у каждого есть какие-то ожидания, и естественно, есть и эгоистичные какие-то интересы. Но вот тот рост, о котором говорил Владимир, когда пара растет в отношениях, то она начинает учиться ставить свои интересы ниже, считаться с мнением другого, желанием другого. И тогда, конечно, вначале много эгоизма, правда, у молодых пар это нормально.
2: Понятно. А может быть, стоит рассказать о том, как вы проводите консультации, как вы проводите какие-то программы с семьями. Понятно, что вы счастливые, понятно, что вы многому научились, понятно, что вы многое освоили в семейных отношениях. Как вы этим делитесь?
1: Форматов очень много, очень много. Владимир проводит с молодежью, с молодыми парами, которые хотят вступить в отношения.
0: Я скажу. Угу. И когда мы говорим об консультациях, то, наверное, есть что-то то, что мы вместе делаем, и есть то, что мы делимся. Для меня очень близко, и мне очень в последнее время дорого работать с молодыми людьми и с отцами, мужчинами. Я в этом вижу то, чем я могу быть полезным. Есть очень хорошее, когда молодые решаются вступить в брак, есть добрачное консультирование, когда священнослужитель проводит определенный период времени с молодыми, 10, 12, может быть и больше, встреч, где встречаются, где...

0: проходят определенные темы, рассматриваются, где даются конкретные задания для молодых, чтобы они могли вместе какие-то тесты заполнять, на какие-то вопросы отвечать для того, чтобы для себя определить первый момент консультирования, насколько эти молодые люди соответствуют друг другу для того, чтобы создать эту семью, и как сделать так, чтобы максимум помочь этой будущей семье, чтобы...
1: Еще тогда, когда семьи нет.
0: Еще да. Когда семьи нет. То есть священнослужитель показывает, какие проблемы в их семье могут возникнуть. Вот в процессе проведения консультирования показывает, как из этих проблем можно выйти, чтобы минимизировать вот эти трудности, переживания, кризисы семьи, которые возникают в каждом этапе жизни семьи. То есть как сделать так, чтобы семья, которая вступит, чтобы они хотя бы понимали, что вот есть какие-то моменты, и как мы можем этот вопрос решить, если вдруг и уже в семье, чтобы они снова могли обратиться к пастору и в процессе уже жизни семьи тоже как-то помочь. Что касается отцовства, сегодня действительно это серьезный вызов для того, чтобы помогать отцам быть лидерами. Лидер не то, что я кулаком об стол стукнул, и вот то, что я сказал, так и быть, а лидер, который служит. Лидер, который помогает, лидер, который отдает, не командует, а именно отдает. Это вот одна сторона. И второе, очень важно, это духовный лидер, священник-лидер, который становится в проломе за свою семью перед Богом и перед этим обществом.
1: То есть молится.
0: Молится, да, который приходит к Богу вот со всеми переживаниями семьи. Вот представьте, у ребенка переживания, в школу пошел или подросток, он приходит в первую очередь к маме, рассказывает, взвалил все это на маму. Мама приходит к кому? К мужу. Рассказывает, там ботинки, там не хватает там или одежды, или у подростка там телефон сломался, он хочет новый, или там какие-то переживания, у него есть там девочка, которая... ему нравится, а эта девочка не смотрит. То есть он приходит с этими переживаниями к маме, а мама к кому придет? К отцу?
1: Слушайте, я про девочку точно не пришел бы к маме.
0: Нет, если взаимоотношения хорошие и доверительные, и дети приходят и говорят. Почему сегодня не говорят дети? Потому что нет отношений. Дети приходят и говорят. Когда понимают, что я не отвергну, когда понимают, что я приму, они приходят и говорят.
1: Ну вот, знаете, в общем-то, это идет немного вразрез, ну или, может, не немного, а существенно вразрез с нашим восприятием, с нашей традицией. Все-таки, когда вот мы говорим о том, что отец должен молиться за свою семью, у нас больше принято, что мама... молятся, но скорее даже не мама, а больше бабушки, наверное, молятся за своих детей, внуков и так далее. Как-то вот так традиционно это понимается. То есть это ключевое, важное, ну, то есть именно так должно быть? То есть именно отец должен быть инициатором этого? Или как тут...
0: Ну, смотрите, если мы сегодня говорим о библейском взгляде, я как священнослужитель, как христианин, верующий в Бога, я сегодня понимаю и верю, что именно Отец – та личность, которая является вот этим духовным наставником, который направляет свою семью вот в правильном русле. Куда идти, как идти, как понимать это общество, этот мир. Действительно, сегодня мир, он извратился. Одной из проблем серьезных то, что мы сегодня как бы отвергаем Бога, его принципы в моей семье. Но вот то, о чем мы говорили вначале, что вот изучая или окунувшись в семейные отношения, вот в эту программу, мы увидели это одно из важных моментов именно отцовства и лидерства. Того, чего сегодня, наверное, в нашем обществе очень мало.
1: Вот это больше применимо все-таки, наверное, к людям... верующим, которые ходят в церковь и так далее. А вот это семейное консультирование, вот это вот, ну, распределение ролей, там, ну, вот такие вещи, они применимы к людям, ну, которые, ну, может быть, и верующие, но в церковь не ходят.
2: Ну, безусловно, и в этом отношении очень много форматов для того,

0: чтобы показать, как можно строить отношения, как можно жить, как можно решать конфликты, как можно общаться. Есть и семейные выезды, которые организуем мы, и другие люди организуют, служители, мы приезжаем на них. Есть и форматы, в которых девочек чему-то обучают, так же, вот, как Владимир для молодежи. Мне кажется, что в церкви очень много есть полезного, чем церковь могла бы обогатить и обогащать современную семью.
1: Спасибо. Что вы могли пожелать нашим зрителям?
0: Мне бы хотелось пожелать, чтобы берегли отношения. Все остальное приходит и уходит. Переживания какие-то, трудности. Мы что-то приобретаем, что-то теряем. Но со временем мы начинаем осознавать, что отношения с семьей, отношения с мужем, который рядом с тобой, они очень важны. Берегите друг друга.
2: Если говорить об отношениях, то я бы хотел сказать, что в каждой семье возникают проблемы, переживания, трудности, но их можно решить, если в моей семье есть Бог. Вот я бы хотел, чтобы каждый, кто нас слушает, понимал, что с Богом можно решить любую проблему, и Бог дает силы и принимать, и любить, и не отвергать.
1: Спасибо большое. Несмотря на изменения в обществе, семья большинством воспринимается как важная ценность. К сожалению, часто это остается только декларацией. Нужно помнить, что важным для нас бывает только то, во что вложен труд, время и силы. Чтобы ваша семья была для вас благословением, придется потрудиться. Всего доброго, до свидания.
3: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Здравствуйте. Знаете ли вы такую птицу, которая летает как вертолет? То есть не только вперед, но и назад, а также может смещаться в стороны, подниматься вверх или опускаться вниз. Могу дать подсказку. Это колибри. И об этой маленькой птичке нам сегодня расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Как я знаю, в России мы колибри встретить, увы, не можем. Она живет в жарких странах. Расскажите, пожалуйста, где?
1: Место обитания колибри – это у нас Северная и Южная Америка. В Северной Америке это у нас Аляска. А от Аляски...
0: То есть не только в жарких странах, я, оказывается, ошиблась, да?
1: Конечно, когда холодно, птица, она мигрирует в более теплые районы, в той же части северной страны. А южная часть Америки – это у нас Аргентина, там в районах огненной земли.
0: Так. Ну что ж, я слышала, что колибри сравнивают со шмелем. Ну, наверное, по ее размерам, да?
1: Конечно, размер колибри можно сравнить вот с этой маленькой конфетой. Вы видите, да, достаточно маленькая. Шмель имеет примерно такие же размеры.
0: Я бы сказала, даже крошечная птичка.
1: Очень крошечная. Но не только с размерами, но и с тем, что птица при полете создает такой своеобразный звук, как жжж.
0: То есть жужжит.
1: Она жужжит, как шмель.
0: То есть, если ее спутать, то можно от нее отмахнуться, как от мухи, да?
1: Конечно. Ну, мы видим, что эта птица, она более высокоорганизованная, в отличие от шмеля, она к вам не подлетит просто.
0: То есть они достаточно пугливые.
1: Пугливые, но также их люди могут спокойно и приручать.
0: А такие случаи есть, да?
1: Есть, конечно.
0: Хотелось
1: если,
0: бы,
1: конечно,
0: колибри домой
1: подкармливать, то, конечно, она будет уже вас понимать и не бояться, и будет как ручная.
0: Когда я читала разные книги, я обращала внимание на то, что вот этот звук жужжащий, он возникает из-за того, что насекомые очень быстро машут крыльями.
1: Очень быстро.
0: Тогда я могу сделать вывод, что и колибри тоже очень быстро машут крыльями.
1: Да. Дело в том, что взмахи, которые совершают колибри, достаточно быстрые, как вы

0: уже поняли, в секунду они достигают до 50 взмахов в секунду. Это просто очень тяжело представить.
1: Да, мне тяжело. Кажется, даже... мне кажется, и мышцы должны быть очень сильные.
0: Очень сильные мышцы. В то же время птица, вы понимаете, когда человек тренируется, то ему необходимо регулярное питание. Потому что
1: причем оно какое-то должно быть очень такое специфическое.
0: Конечно, специфическое.
1: Непростое.
0: Сжигается очень много энергии, и человеку, вот, ну, на примере человека, ему нужно очень много питаться, и правильно питаться, как вы правильно сказали. Также и птица. Колибри, она вынуждена потреблять в день больше, чем она сама весит. Ну вот представьте, если бы человек съедал в день 100-200 килограммов еды ежедневно.
1: Причем какой-то такой калорийный, да?
0: Калорийный? Ну, нет. В данном случае мы видим, для колибри это является вот именно нектар цветов, который сладкий. Для них это
1: является
0: самым... То есть
1: 200 литров варенья в день?
0: Да.
1: Это ужасно. Но колибри это все хорошо усваивает, да?
0: Конечно, очень хорошо усваивает, потому что она двигается очень хорошо и быстро. И такие взмахи крыльев, которые состоят 50 взмахов в секунду, конечно, они... сжигают достаточно много энергии.
1: И она не поправляется. Она летает целый день, да? Она ночью спит?
0: Конечно.
1: А днем, вот с самого рассвета, наверное,
0: да, она
1: не минуты покоя это называется.
0: Не минуты покоя, особенно когда она растит птенцов. Представьте себе, нужно обеспечить пищей и также и птенцов. А если птенца вовремя не покормить, то у него даже не будет сил открыть клюв для того, чтобы... принять пищу, которую ему дают его родители.
1: Трудно себе представить размер яичек колибри, размер птенчика.
0: Миниатюрные размеры.
1: Крошка совсем. Сколько у него птенцов?
0: Обычно, ну вот как ученые отмечают, одно-два яйца. Чаще всего два бывает. Ну, обычно это как бывает, птицы откладывают больше яиц, ну, в результате того, что есть пища или нету, получается выходить только, вот, допустим, одного или двоих, в зависимости от количества еды.
1: Угу. А вот колибри благодаря чему может так перемещаться, интересно, как вертолет, как я говорила?
0: Конечно, если мы с вами посмотрим на обыкновенных птиц, на наших, допустим, птиц, на воробья, на голубя, то мы заметим, что птицы имеют взмахи крыльев, то есть сверху вниз.
1: Ну да, в одной плоскости, да, да, вот вертикально.
0: Птица махает сверху вниз крыльями и перемещается только вот вперед, как торпеда, она летит вперед. А что же касается колибри, она имеет дело с цветком. Ей необходимо подлететь к цветку, погрузить.
1: А ведь цветки растут, некоторые вверх раскрываются, да, какие-то цветки в сторону, какие-то как колокольчики вниз, да, как
0: да,
1: вот мы
0: конечно.
1: На картинках можем.
0: Это, конечно, мы сейчас с вами отметим, что и клюв колибри тоже бывает разный, в зависимости от того, какой венчик у цветка. Да. И вот птица, подлетая к цветку, она вынуждена, как бы сказать, зависнуть в это время. И оставаться, как бы сказать, в невесомости, она зависает. Здесь крылья, вот они уже работают по-другому, не так, как у наших знакомых нам птиц. Здесь уже крылья, они вынуждены махать не вверх-вниз, а выписывая восьмерку. То есть птица, она вот как бы вот машет вот так вот, чтобы выписывать восьмерку. И, конечно, строение крыла отличается от строения остальных видов птиц, которые нам известны. Строение... В чем особенность строения крыла колибри? В том, что мышцы, они прикрепляются только у основания плеча.
1: Это вот у колибри?
0: Да, именно у колибри, только у основания плеча. И мышечная масса колибри, она во много превосходит мышцы, ну, мышечную массу других птиц. Ну, того же воробья мы возьмем. Ну, конечно, она работает постоянно мышцами. Вы представляете, если мы возьмем спортсмена, который несколько лет бегает на дальней дистанции, то у него мышцы, конечно, более такие накачанные.
1: То есть вот этот маленький комок перьев, это на самом деле комок мышц. Да?
0: Комок
1: вот культурист
0: мышц.
1: Среди птиц.
0: Конечно.
1: Так интересно.
0: Ну вот, и для того, чтобы так двигаться, ей необходимо определенное строение органов. Конечно, вы, наверное, спросите, там, наверное, сердце бьется.
1: Даже трудно себе представить, с какой скоростью. Оно не сгорает.
0: Со скоростью, вот если птица находится в покое, то есть она сидит, сердце бьется 500 ударов в минуту.
1: То есть у человека где-то там 60, 80, 90, ну, у кого какое здоровье, да, там 500.
0: А вот если птица летит, то 1200 ударов в минуту.

0: А как оно не разрывается? В таком случае, говорят, тут у человека разрыв сердца может быть, а у колибри может быть разрыв
1: Конечно,
0: сердца?
1: Конечно, ей даны такие свойства, как сердце, оно не такое маленькое, как вот мы привыкли вот говорить, если у человека сердце, вот, допустим, с размером с кулак.
0: Да,
1: мы говорим, что с размером с кулак. У птицы, конечно, если мы возьмем ее кулачок, то маленький будет. У нее достаточно большое сердце, и внутренние органы, они все приспособлены для того, чтобы хорошо перекачивать кровь и в то же время не сгореть, потому что... Вы понимаете, температура тела там достаточно высокая.
0: А какая?
1: Но обычно у птиц температура тела доходит до 40-41.
0: А у колибри, наверное, еще и побольше бывает.
1: Но в чем особенность именно птиц? Почему они не перегреваются и не умирают там от теплового удара? Дело в том, что у птиц... Мы знаем, что у них тоже есть легкие, у колибри тоже есть легкие, они большие. Но есть и воздушные мешки, которые отходят от легких и проникают во внутренние органы, в полость костей, что обеспечивает как раз вот именно охлаждение внутренних органов от перегрева.
0: То есть вот наружный воздух, он проникает внутрь во все...
1: Да.
0: Интересно, по всему телу,
1: здесь,
0: по воздух.
1: Здесь еще мы видим, что колибри, так же, как и другие птицы, она не задыхается при полете. Ну, 1200 ударов в минуту сердце, когда бьется, наверняка там тахикардия такая, да. Что если бы человек, конечно, он бы пострадал. Ну вот, а колибри, она умудряется...
0: Тут как раз за счет вот этого количества воздуха, да, что у нее всегда
1: есть резерв. Конечно, у птиц это называется двойным дыханием. Это связано вот именно со строением легких и воздушных мешков.
0: Дарья, а вот вы говорили про клюв колибри. Я смотрю на сейчас фотографии, у колибри очень длинный клюв. А вы упоминали, что они разные бывают.
1: Разные. Это зависит от вида, какой вид колибри. Зависит от того цветка, который колибри опыляет.
0: То есть какой-то вид колибри опыляет свой определенный вид цветков, да?
1: Конечно. Вот, допустим, ученые, это Кресс и Этан Темлсон, они наблюдали за колибри, которая опыляет определенный вид цветка. То есть клюв этой колибри, он приспособлен для опыления именно этого цветка. А, соответственно, у этого цветка, у него венчик имеет определенное строение, которое именно соответствует клюву колибри.
0: То есть другой колибри или другая колибри, наверное, правильно сказать, опылить такой цветок не сможет?
1: Нет, не сможет. Ну вот в эволюции этот процесс называется коэволюция, то есть совместное эволюционирование двух видов. То есть, как говорят ученые, что был цветок, это цветок геликония, он эволюционировал вместе с колибри. То есть колибри, она по всем ее внешним признакам, строению клюва, она приспосабливалась к этому цветку. И также цветок колибри. То есть они вместе эволюционировали, чтобы...
0: Так вот, если на пальцах, у колибри чуть-чуть удлинился клюв, да. У цветка чуть-чуть углубилась чашечка, да, получается?
1: Да, и как вы видите, что клюв не просто он прямой, но имеет определенный изгиб.
0: Ну, вот на этом клюве плохо заметно, но вообще я фотографии видела, да. Даша, там такой...
1: Да, бывает с такой вот он, с изгибом. Угу. Это как раз вот и говорит о том, что в данном случае эта птица именно вот опыляет именно этот цветок. Ну вот, что для нас здесь интересно? Мы говорим с вами о сотворении, что Бог сотворил, а вот ученые-эволюционисты, они утверждают, что здесь у нас присутствовала совместная эволюция двух организмов.
0: Но, да, и как же нам разобраться в этом сложном вопросе?
1: Ну, что самое интересное, что мы с вами понимаем, что цветок мог эволюционировать тысячи лет. Ну вот, чтобы вот он стал именно тем, которым мы сейчас с вами видим, да. А колибри, значит, соответственно, тоже должна была эволюционировать именно вместе с ним такое же время. То есть скорость времени должна была именно такая же быть. Должны были соответствовать условия обитания. То есть это должно все было быть одинаковым, как для колибри, так и для цветка. Но вы понимаете, что в условиях того, что климат постоянно меняется, и наше время это не исключение, вряд ли мог цветок в течение тысячи лет ждать, как бы вот, когда у колибри вырастет нужный клюв, когда она научится именно зависать в воздухе.
0: Именно над этим цветком.
1: Да, именно над этим.
0: Под нужным углом подлетать к нему.
1: И почему там было именно это колибри, а не другое, даже насекомое или другое даже.

0: животное, птица, а именно вот именно это колибри. Вот эти все вопросы, конечно, эволюционисты, они опускают и стараются как бы вот избегать.
1: А у колибри окраска тоже очень разнообразная. Она как-то связана с тем, где они живут, или с тем, какие цветки опыляют? Может, они под кого-то подстраиваются?
0: Конечно, все зависит от вида. Каждый вид имеет свое определенное...

0: Конечно, в природе самки и самцы, они разные. Обычно самцы, они более яркие, они окрашенные.
1: Ну да, как уток он очень красивый, а уточка синий.
0: Чтобы привлечь. А для самки ей необходимо быть более так поскромнее одетой, потому что у нее очень ответственная обязанность. Это вырастить птенцов. Но виды разные и разное оперение. Оля, мы с вами говорили о клюве. Но как же мы не вспомним об языке? Язык колибри достаточно тоже сложно устроен и имеет свою специфику, в отличие от языка других птиц.
1: Какую?
0: Поскольку колибри, она зависает в воздухе, ей нет времени на то, чтобы как бы вот сидеть и долго кушать, ей надо все делать быстро. Поэтому язык, он имеет такую форму, как бы в виде трубочки. То есть края его сворачиваются в трубочку, и получается вот такая трубочка. Угу. И когда птица подлетает к цветку, она всовывает туда свой клювик и начинает очень быстро лакать
1: трубочку.
0: Да, лакать этот...
1: А, то есть она не сосет, она лакает все-таки. Она, кстати, только нектар пьет, она пыльцу не ест.
0: Она является переносчиком этой пыльцы.
1: Опылитель.
0: Да, опылителем. Ее основная функция. Ну, конечно, есть еще виды колибри, которые не только пыльцой питаются, но это могут быть различные мелкие членистоногие. Комары, мошки. Вот
1: как
0: чем
1: это?
0: Еще
1: приятно,
0: можно...
1: наверное, для людей, которые живут в той местности. Маленькие охотники оберегают их покой.
0: Ну и, конечно, хотелось бы еще сказать, что птица не такая уж медленная.
1: То есть ей не просто от цветочка к цветочку нужно перепорхнуть, ей еще на какое-то расстояние. Да, ведь вы же говорили, что они могут мигрировать.
0: Конечно,
1: да,
0: они мигрируют.
1: И как же они это делают?
0: Когда их побуждает природа к тому, чтобы мигрировать, то есть температура снижается, и птица вынуждена покидать свое место обитания и летит туда, где более тепло.
1: Где цветы еще цветут.
0: Где цветы, да, где тепло, потому что птичка маленькая, и обмен веществ очень высокий, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Птица может развивать скорость до 50 км в час.
1: Хорошая скорость.
0: Хорошая, это вот как автомобиль в городских условиях, вот именно вот такая скорость автомобиля.
1: Интересно, а это максимальная скорость колибри?
0: Нет, Оля, это не максимальная скорость. Ученые отмечали, что самец, когда ухаживает за самкой, он может развивать скорость до 200 км в час.
1: То есть это он так красуется перед ней, да?
0: Конечно, пикируя вниз и резко делая подъем вверх.
1: Дарья, вот я думаю сейчас, человеку понадобилось столько времени, чтобы изобрести вертолет, самолет, ну, чтобы подняться в воздух, да, освоить воздушное пространство. А колибри оказывается совершеннее любого из этих аппаратов. Мы можем и так сказать?
0: Конечно.
1: Я думаю, что это свидетельство того, что колибри была создана Богом, а не произошла в результате эволюционного длительного процесса, который включает в себя множество случайностей и совпадений. Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие программы, пишите нам, звоните. Всего доброго, до свидания.

Весной перелетные птицы возвращаются на родину из мест зимовок. И у каждого вида свои сроки. С чем связан этот график? Сегодня мы попробуем разобраться в птичьем расписании полетов. Многие помнят картину Саврасова «Грачи прилетели», которая так ярко передает ощущение весны. Раньше так оно и было. Сохранилась даже поговорка: «Увидел грача – весну встречай». Но сегодня это уже не актуально. Дело в том, что за последние несколько десятилетий грачи из перелетных птиц превратились в оседлых. Они всеядны, а значит, рядом с человеком всегда могут найти чем поживиться. И улетать от зимнего голода никуда им не нужно. Наши предки обладали не только редкой наблюдательностью,

0: наблюдательностью, но и незаурядной фантазией. Маленькую птичку весом около 20 граммов они наделили недюжей силой. Знакомьтесь, это трясогузка. Есть поверье, что своим хвостом она лед на реке ломает. Действительно, прилетает трясогузка обычно тогда, когда вскрываются реки. И на освободившихся берегах птица легко находит себе пищу.
1: А лишь только сойдет снег в лесах и парках, как появляются зяблики и дрозды. Почва уже оттаивает, и в лесной подстилке можно найти немало червей и личинок насекомых. Коль есть еда, то найдутся едоки.
0: Но остается вопрос. Как птицы узнают, когда им возвращаться? По-видимому, важную роль здесь играет продолжительность светового дня. День прибавился, значит, пора лететь. Но вот что важно. Однажды, в конце марта, я поехал в заповедник Брянский лес, куда весна приходит на пару недель раньше, чем в Москву. Но тогда заповедник встретил меня 10-градусным морозом. По рассказам местных жителей, много дней было тепло и похолодало буквально за ночь. Недавно прилетевшие журавли-аисты улетели назад. А за неделю вновь потеплело, и птицы вернулись. Вот так погода вносит свои небольшие, но все-таки поправки. Так уж в природе заведено, что для возвращения каждой птицы есть свое лучшее время. Это же относится и к Божьим заповедям для людей. И птицам, и людям законы даны во благо. Так поступай, и будешь жить.
2: На нашей планете, полной разных тайн, пожалуй, ни одно явление не вызывает чувства чудесного больше, чем жизненный цикл бабочки. В зависимости от вида, самка бабочки может отложить сотни яиц в течение своей короткой жизни. Каждая из них запускает необыкновенный процесс роста и трансформации. Некоторые из этих яиц поразительны сами по себе. Например, если вы посмотрите на яйцо монарха, оно имеет красивую симметричную структуру и выглядит как маленький миниатюрный купол или собор размером от булавочной головки до ширины ногтя ребенка. Каждое яйцо прикреплено к растению с помощью клейкой жидкости. Их оболочка представляет собой восковое покрытие, что помогает сохранить влажность и температуру внутри яйца. У многих видов яйца вылупляются спустя всего неделю. Затем из них появляются гусеницы, которые, не теряя времени, приступают ко второму этапу своего путешествия во взрослую жизнь. Мы называем их машинами по пожиранию, потому что их единственная цель в жизни – это просто есть и расти. Просто безостановочно нарезать зелень и непрерывно жевать, созидая основу для следующего жизненного этапа. Гусеница набирает вес так быстро, потому что за день она запросто может съедать объем листьев, равный ее собственному весу. У этой малышки неожиданно мощные челюсти, а пищеварительный тракт расположен на протяжении всего ее тела. По сути, это просто один огромный желудок с ножками, который многократно увеличивает свой вес аж в 3000 раз менее, чем за 2 недели. Представьте себе ребенка, который бы за пару недель прибавил вес до 15 тонн. Это немало, правда ведь? Рост гусеницы прерывается регулярными линьками. Можно представить ее кожу как некий гидрокостюм. Он немного растягивается, но это не может продолжаться бесконечно. По мере того, как гусеница растет, она заполняет этот гидрокостюм полностью и в конце концов достигает точки, когда дальнейший его рост уже невозможен, и ей приходится делать следующую версию большего размера. Вначале линьки гусеница начинает крутить.

крутится вокруг своей оси. Затем она надежно закрепляет свое тело маленькими колючками на ногах и разрывает кожу возле капсулы, покрывающей голову. На коже гусеницы есть датчики, своеобразные детекторы напряжения, которые определяют давление, оказываемое на кожу. Когда оно становится слишком велико, то в мозг посылается сигнал о выделении гормона, вызывающего линьку. После нескольких этапов линьки гусеница перестает есть, находит укромное место и плетет шелковую подушечку, на которой закрепляет себя застежками на конце своего тела. После этого она висит там неподвижно примерно около суток. В это время внутри гусеницы происходит ряд химических реакций. Она меняет цвет, ее кожа начинает расслаиваться.

Последняя линька гусеницы знаменует собой начало третьей стадии развития бабочки и появление замечательного явления, называемого куколкой. С помощью электронного микроскопа с увеличением более чем в 500 раз можно увидеть микроскопические крючки, которыми гусеница прикрепляет себя к нижней части листа или веточки. Она начинает активно вращаться для того, чтобы избавиться от старой кожи. В течение следующего часа куколка затвердевает и принимает свою окончательную форму. Начинается один из самых захватывающих процессов в природе – заключительная фаза метаморфозы гусеницы в бабочку. То, что находится в куколке, это не бесформенная масса. Это нечто, уже похожее на форму для взрослой бабочки. Можно увидеть подушечки будущих крыльев, голову и сложные глаза. Брюшные сегменты очень четко отделены от грудных сегментов, где будут крепиться крылья. Все это поразительно отличается от строения гусеницы, где все выглядело одинаково по всей длине тела. В насекомом фактически имеется два тела. Сначала формируется одно, а затем как будто щелкает переключатель и формируется новое, совершенно иное. Я не устаю поражаться сложности процесса развития от яйца к гусенице. Но на этапе куколки сложность всех процессов возрастает в разы. Создание бабочки начинается с частичного уничтожения гусеницы. Конечности и органы гусеницы разрушаются, перевариваются и преобразуются в своего рода суп, из которого будут построены новые структуры. Масштабность этой трансформации можно сравнить с автомобилем, который преобразует себя в гараж. Где вдруг распадается на фрагменты металла, резину и стекло, а затем эти части реорганизуются в компоненты намного более сложные, чем прежде. И когда двери гаража распахиваются, в небо взмывает радикально другой вид транспорта. Эта иллюстрация, конечно, выдумка, но даже если бы в действительности автомобиль мог трансформироваться в вертолет, то это была бы гораздо менее впечатляющая метаморфоза, чем та, что происходит внутри куколки.

Невозможно смотреть на гусеницу, превращающуюся в бабочку, и не задаваться вопросом, как же это могло произойти и как эти процессы регулируются и контролируются.

Я думаю, что единственный разумный ответ в том, что за этим стоит разум, превосходящий мир природы. Дизайнер, обладающий предвидением, инженерным и художественным мастерством. Для меня это чудесное доказательство, что жизнь на Земле является продуктом чего-то большего, чем результат слепых, ненаправленных процессов.

Можно ли любить и при этом говорить о деньгах? Почему разговор о бюджете перед свадьбой вызывает у многих неловкость, будто мы ставим деньги выше чувств? Исследования показывают, что финансовые конфликты – одна из трех главных причин разводов. Так что вопрос «кто за что платит» – это не про кошелек, а про ценности, ответственность и уважение. Сегодня мы разберемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

0: Когда люди влюблены, кажется, что деньги – это не про нас. Мы ведь не ради материального вместе. Но именно в этой иллюзии и кроется одна из ловушек начала семейной жизни. Финансы – это нечто большее, чем просто счета и траты. Ну, это зеркало наших привычек, страхов, ценностей и даже представления о любви и власти. Каждый человек растет в своей финансовой культуре. Кто-то видел, как родители обсуждали расходы спокойно и вместе, а кто-то, как мама, прятала покупки, чтобы только папа не злился. И вот эти детские наблюдения становятся нашими сценариями во взрослой жизни. Психологи называют это денежными убеждениями. Одни считают, что деньги – зло, другие, что деньги дают свободу. И если эти убеждения не обсудить до брака, они могут стать миной замедленного действия. Сергей, вот интересно, в Библии ведь много говорится о деньгах. И не как о зле, а как о проверке сердца. Например, Христос сказал, да, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот скажите, как Библия учит относиться к финансам в браке и до брака? И есть ли разница?
1: Есть разница. Но для начала я хочу сказать вот что. Библия говорит о финансах. Она говорит о них, в принципе, неплохо. Но вот что она говорит. Послание Тимофея, 1 послание Тимофея, 6 глава. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Плохо Библия отзывается не о финансах, а о любви к деньгам и привязанности к ним. Это первое, что нужно понять, что человек должен понимать, что финансы или деньги – это не первое, что должно быть в твоей жизни, то есть они должны быть как средством только для чего-то. Если сравнивать до брака и брака, как Библия относится к этому? Иисус рассказывает притчу о талантах. Он своим ученикам говорит, что вот хозяин дома ушел, оставил троим людям, троим своим слугам определенное количество денег. И когда он вернулся, он за это у них спросил, что вы с этим сделали? И также он потом говорит, что будет при кончине века. То есть

0: же Христос придет, и Он спросит у людей не только за деньги, за все, что Он им предоставил, все, что Он им дал, на распоряжение. И за деньги в том числе. И Он спросит и у людей, и Он спросит у семьи, у отца, то есть у мужа, потому что муж – глава семьи. И каждый человек будет нести отчет. И когда мы говорим про отдельного человека, то есть когда человек не в браке, он будет нести отчет за свои действия. Когда мы уже в браке, мы говорили об этом на предыдущих программах, двое становятся одним целым. И семья – это уже перед Господом как одна единица целая, в которой, как организм. И если говорить, в чем разница, то теперь уже двое вместе отвечают за семейный бюджет, за свои финансы и будут нести ответ перед Богом. Поэтому в этом разница. Если до брака вы были по отдельности, отвечали каждый за себя, теперь вы вместе отвечаете за семью.
1: Да, согласна. Спасибо.
0: А вот интересно, Ирина, как психология учит распоряжаться финансами? Или что она говорит относительно того, как должны финансы распределяться до брака и в браке?
1: Ну, вообще, перед свадьбой важно действительно не только распределить роли, кто за что платит, да, но и понять, что за этим стоит. Например, женщина может настаивать, что мужчина должен полностью обеспечивать семью, да, и это не потому, что она меркантильная, а потому что для нее это символ безопасности и любви. А мужчина может стремиться к финансовому равноправию, там, и это не из жадности, а из желания партнерства и справедливости. И вот если понять эту мотивацию, если ее не понять заранее, да, не разобраться в этом, то мы начинаем судить, обижаться, защищаться вместо того, чтобы договариваться. Даже американские исследования показывают, что пары, которые обсудили финансовые, да, ожидания до брака, в 2,5 раза реже ссорятся из-за денег. То есть обсуждение финансовых вопросов до брака помогает снизить количество ссор. И еще один важный момент. Финансовая прозрачность – это психологическая близость. Когда я могу открыто сказать, мне страшно, что мы не справимся. Или я чувствую вину, когда зарабатываю меньше. Вот это прозрелость. Начало семейной жизни, оно всегда сопряжено с перераспределением ресурсов. Общий бюджет, жилье, возможные кредиты, планы на детей. Если не договориться заранее, кто за что отвечает, может возникнуть ощущение несправедливости. Например, если один вкладывает больше, но чувствует, что его вклад не ценят. Или наоборот, когда кто-то полностью перекладывает ответственность на партнера. С точки зрения психологии, здоровая финансовая модель семьи строится на трех принципах. Это прозрачность, уважение и совместное планирование. Прозрачность – это когда у каждого нет тайных кошельков и неизвестных долгов. Уважение – когда ты не оцениваешь партнера по уровню дохода, а видишь за цифрами человека, видишь его усилия, старания и благодарен ему. Совместное планирование – это когда мы обсуждаем цели, бюджет, что для нас важно. Есть, кстати, интересная притча. Один мудрец сказал, если хочешь узнать, готов ли человек к браку, посмотри, как он распоряжается тремя вещами – временем, словами и деньгами. Они как раз показывают, куда человек направляет свои силы и что он считает приоритетом. Особенно важный и сложный период – это первые месяцы после свадьбы. Молодожены часто сталкиваются с неожиданностями. Кто-то любит копить, кто-то тратит на впечатление, кто-то считает подарки родителям расходом, а другой – нет. И это не жадность, а просто разные семейные модели. Вот именно поэтому так важно учиться разговаривать, не обвинять и не осуждать. Психологи советуют раз в месяц устраивать такие финансовые вечера. Спокойно подвести итоги, поговорить о расходах и целях. И это укрепляет финансовое единство семьи. Хочу сказать по собственному опыту. Действительно, раз в месяц мы собираемся, обсуждаем. И это очень помогает держать курс в одном направлении. Сергей, как супругам выстраивать действительно материальную сторону жизни, чтобы она не разрушала духовную близость, а даже наоборот, укрепляла ее?
0: Хороший вопрос. Хочу открыть один отрывок из Ветхого Завета, книга Второзаконие, 8 глава, 10 стиха. Смотрите. «Перед тем, как народ Божий вошел в Ханаан, Моисей им напоминает тот закон, который Господь им сказал. И вообще все, как они должны

0: жить там, в этой земле обетованной, и что они должны помнить. Угу. «Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Угу. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из Египта, из дома рабства». Mm-hmm. Бог говорит о том, что «я тебя благословлю, я тебе дам все, но когда ты разбогатеешь, у тебя обязательно будет искушение забыть mm-hmm. про того, кто тебе это все дал». И очень важно, когда мы приобретаем что-то или имеем финансы, или распоряжаемся, ими помнить о том, что это все дал Господь, mm-hmm. и это лишь средство для того, чтобы мы могли жить, служить людям, обществу, тем, что у нас есть. Mm-hmm. И не забывать, что все это нам дал Господь. Вот это, если мы будем помнить, тогда в нашей семье как бы будет все на своих местах, в том числе и финансы.
1: Mm-hmm. Да, согласна, согласна. А есть ли в Библии прям такое конкретное, может быть, указание, совет, пожелание, вот как семье стоит вести свой бюджет? Раздельный, совместный?
0: Наверное, в Библии конкретно такого указания нет. Но еще раз, если возвращаться к созданию семьи и брака, Господь сказал, мужчина прилепится к женщине, и двое станут одной плотью, отлепятся от родителей и будут сами жить, сами вести свою жизнь. И если это распространить на финансовый, на бюджет, на финансовую деятельность, то они должны вместе, сами вместе, не по отдельности, а вместе решать, как они будут распределять бюджет. Uh-huh. То есть не должно быть отдельных карманов, отдельных каких-то тайных кошельков, uh-huh. как вы говорили. И в этом, конечно же, не должны участвовать родители или другие uh-huh. люди, вмешиваться. Да? Вот вы должны все-таки эту сумму потратить туда или сюда. То есть они вдвоем теперь ответственны за это, и они uh-huh. вдвоем вместе решают.
1: Uh-huh. Ну да, как такое, как одна команда, да, один корабль, который идет вместе к совместно намеченным целям.
0: Да, именно так.
1: Угу. А если вот перейти к конкретным ситуациям. Например, муж решил от всей его верности Богу пожертвовать все накопления, которые были на машину, пожертвовать их в церковь. Может ли это он сделать, не советуясь с женой? Ведь это для Бога, какие тут могут быть обсуждения. И может ли жена быть несогласной? Или ее несогласие осуждается Библией?
0: Конечно, нужно советоваться. Любовь к жене подразумевает уважение к ней. Uh-huh. И это неправильно, когда человек, когда муж тратит особенно большую сумму денег. Uh-huh. Вы сказали, это сумма равная, допустим, накоплению на автомобиль.
1: Да, да.
0: Даже если это пожертвование в церковь, они вдвоем должны вместе принять это решение.
1: Uh-huh.
0: Потому что это, во-первых, бьет по семейному бюджету. Uh-huh. Во-вторых, был уже, может, какой-то определенный план у них. Uh-huh. И без того, чтобы... Ну, они, которые решили вместе, и муж не имеет права без, опять же, совместного решения что-то делать. Да, бывают такие порывы, побуждения. Но тогда они должны вместе сесть и до этого и договориться. Если есть такие порывы, какую сумму максимальную может муж жертвовать? Или, например, у него есть какая-то часть, и они договорились, что вот, давай вот так, в моем бюджете вот эта часть, которую я могу распоряжаться на пожертвования, на любые средства, и тогда и без того, чтобы с тобой обсудить. Угу. И у жены тогда должно быть подобное равноправие,
1: угу.
0: вот, чтобы не было потом конфликтов на этом фоне.
1: Угу.
0: Вот я считаю только так. И это не... И это неплохо, когда жена просит, пожалуйста, говори мне, угу. что ты там тратишь, куда этим, и тоже в том числе и на пожертвования. Да, это хорошо, это Господа, но мы должны вместе это решать, угу. совместное наше решение.
1: Мне вспоминаются сразу ситуации из нашей семейной жизни. У нас такое частенько бывает из разных инициатив, то от меня, то от мужа. Угу. И у нас звучит такой вопрос, сколько у тебя на сердце? Вот, то есть, если я, например, предлагаю, я сразу спрашиваю, сколько у тебя на сердце? Или муж, например, мы обсуждаем, он спрашивает, а у тебя сколько на сердце? И обычно это примерно одна и та же сумма. Но если не одна, мы просто договариваемся, что давай там недельку за это помолимся. Угу. Да, и потом заново это обсудим. Ну, обычно всегда все решалось. То есть каждый...
0: Потому что есть разговор и да. есть обсуждение. Это очень важно. Это залог успеха во всем.
1: Ну да,

0: в этом согласна. А что делать мужчине, если он обнаружил, что он уж очень большая часть зарплаты тратится с женой на маркетплейсах? Если честно, это не самые разумные покупки, по его мнению. Вот как здесь понять, что это он скупой или жена расточительна? И что делать в том и другом случае?
1: Сегодня это очень актуальная проблема. Когда кто-то, бывает и муж, тратит не только жена, очень много на какие-то вещи, жена не знает, и когда увидит, удивляется. Вот. Бывает и жена тоже тратит такие деньги. Я думаю, также все решается заранее договоренностью. Угу. Вот лично я, конечно, вот воспитан очень экономно. Я экономист страшный. И бывает, жена от этого страдает, когда она что-то хочет купить, я спрашиваю, но я учу себя, потому что надо доверять жене, и об этом учит Библия, о том, что мы должны доверять друг другу, да, как должна быть полная прозрачность, так же и доверие. Если есть любовь, есть доверие, но в любом случае любое доверие, оно основывается на каких-то договоренностях и на каких-то опытах предыдущих. И вот здесь муж должен, как Господь дает право выбора человеку, тоже, если он зарабатывает и он дал какую-то сумму жене, доверять, чтобы она могла тратить эти средства. Тогда он должен, они должны говориться, что у жены есть определенные средства, которые она может тратить, как она хочет. И вот к этому тогда у мужа вопросов не должно возникать. Вот. Потому что если вдруг она вообще тратит на непонятно на что, то он, получается, ее хорошо не узнал до этого, если для него сейчас сюрприз, что она вот так вот ведет себя. Об этом все нужно обговаривать до свадьбы, понимать, к чему расположена твоя жена, твой супруг. И ты должен уже понимать, да, она или он расположен к тому, чтобы вот так вот потратить большую сумму на вот какой-то временный порыв. И он должен об этом узнать. И тогда для него это уже не сюрприз. Да. Вот. И тогда он дает определенную сумму, говорит, все, на твои порывы, на твои хотелки договорились, отлично. Вот. Если же он обнаружит что-то не так, поговорить, обсудить это и идти дальше уже на таких договоренностях, чтобы такое не повторялось.
0: Да, согласна. Я недавно видела юмористический ролик, когда жена подбегает к мужу и говорит, муж, мы стали миллионерами, хотя точнее я. Ну как? Ну вот смотри, у меня на маркетплейсе сумма выкупа 1 000 000 рублей. Муж, конечно, минуту смотрел на нее, потом ушел в депрессию. Да. На самом деле, вот то, что вы говорите, да, это еще и же про доверие. Когда жена грамотно распоряжается ресурсами семьи, а у мужа возникает большая благодарность и доверие, что все то, что я зарабатываю, жена очень сильно ценит, уважает меня. И вот это время, да, которое я вкладываю на этот заработок, оно все вот аж так.
1: Да, вы хорошо сказали, ценит. То есть ценность, понимать ценность заработанных средств, когда один и другой это понимают, тогда они будут по-другому к этому относиться и спрашивать 1000 раз, переспросят лучше. Точно, вот даже, знаете, не то что на себя, а даже подарок кому-то купить.
0: Да.
1: Например, подарок родителям. А мы с женой постоянно обсуждаем, какой подарок мы подарим ее родителям, моим родителям. И мы стараемся, чтобы это было в равной доле одинаково. Потому что будет несправедливо, если, а чего это мы твоей маме на юбилей подарили такой подарок, а моей вот... Не хотим что-то
0: это
1: такое,
0: точно.
1: Да. То есть это все обсуждать, потому что оно все может вырасти в какой-то конфликт,
0: это
1: обиду.
0: Правда.
1: Даже такие вот вещи.
0: Да, это правда, это очень важно отслеживать, согласна. А вот еще пример. Семья, в которой муж зарабатывает, и всеми финансами распоряжается он сам. А жена занимается детьми и домом, и каждый раз, когда ей что-то нужно, с ее точки зрения это выглядит так, что приходится выпрашивать и отстаивать каждую покупку, это каждый рубль у мужа. И муж же на себя и на какие-то другие расходы сам тратит и ни перед кем не отчитывается. Вот насколько такая модель ведения финансов является библейской?
1: Это не совсем правильно, но я хочу немножко обозначить как бы такое основание, как мы вообще должны воспринимать семейный бюджет. Если, например, зарабатывает только муж, и, конечно, он начинает чувствовать, что он владеет всеми деньгами, он понимает, что это все его, а жене он как бы дает, и она по его милости тратит средства, вот как вы описали, да? И, конечно, многие начинают командовать, а почему ты это потратил туда-сюда. Здесь важно понимать, что если жена, у каждого своя роль, если муж зарабатывает, жена не зарабатывает, но она заботится о доме, о семье, она как бы такой поддерживает тыл, и муж в этом живет, и в этом благословении, так скажем, от нее, он получает

0: благословение, и поэтому он зарабатывает столько денег. То есть в данном случае в этом заработке есть заслуга огромной жены тоже. И хоть она физически буквально не зарабатывает этих денег, но она создает такую атмосферу и такой уют, что чтобы муж чувствовал себя хорошо, отдохнувший, ну, то есть в такой атмосфере он может быть более успешен.
1: Да.
0: И в этом есть большая заслуга жены. Поэтому нужно и воспринимать, что эти средства – это наши общие средства.
1: Да.
0: Вот. И поэтому, когда так мы будем понимать, тогда уже муж не будет так сильно чувствовать себя, что он вот, хозяин Бог вот этих вот всех денег. Тогда он будет понимать, что мы, ну, что и жене нужно, нужно на что-то тратить, на себя, на какие-то вещи, по дому, по хозяйству. Он будет доверять ей и уже не будет так воспринимать, ну, как бы, как хозяин своих денег.
1: Да,
0: поэтому это... вот это важно понимать, обговорить. И жене будет от этого хорошо, когда муж понимает, что благодарит ее за ее заслуги.
1: Да.
0: Вот. В том числе и финансово.
1: Да, согласна, согласна. И вот про вклад жены, да. Ведь действительно в психологии есть исследования, которые показывают, что мужчины женатые, они больше зарабатывают.
0: Именно.
1: Даже более счастливые,
0: да,
1: в браке именно. Да, и действительно, вот когда жене приходится так выпрашивать, у нее ощущение, что... Она, опять же, теперь ее тогда не ценят, да? Тогда, если мы обсуждали, когда муж может считать, да, что его не ценят, его заработок, то здесь как будто бы труд жены, а он,
0: да,
1: обесценивается. Да, что тут как будто бы зарабатывает только муж, а она сидит с детьми, непонятно, где там можно присесть, да?
0: Отдыхает дома весь день. Что ты там делала, да, муж приходит? Что вы сделали? Да ничего, ну, понятно. Я тут пашу весь день.
1: Да.
0: Вот, поэтому это неправильно.
1: Да, согласна. А вот есть ли у вас какие-то примеры, может быть, истории семей, которые, ну, совсем не по библейским принципам распоряжались финансами? И к чему это приводило?
0: Есть такие примеры. Знаю супружеские пары, которые, например, вели раздельные бюджеты. Полностью раздельные. Ее деньги – это ее деньги, мои деньги – это мои. И это приводило к со временем какой-то вот... Они отдалялись друг от друга. То есть потому что финансы, бюджет – это важная часть. И когда мы это не обсуждаем, получается, они, как бы это начало распространяться и на другие вещи, не только финансы. Какие-то секреты, какие-то вещи, ну, темы, которые они уже не обсуждали друг с другом. То есть это неправильно, это приводит к недоверию, приводит к таким вот, что двое уже живут как квартиранты, знаете, вот, и в других вещах. Был момент такой еще у одной супружеской пары, когда муж брал кредиты и не сообщал жене. Это переросло в большой конфликт, когда жена узнала. Она узнала. И это было, ну, не один кредит, несколько. Ну, просто не от того, что муж не хотел себе. Он, видимо, просто боялся, что жена не одобрит этот кредит. И, соответственно, брал под свою ответственность, свой страх и риск, сам из своей зарплаты выплачивал. Жена не знала. И потом, конечно же, это вырабатывает, опять же, недоверие. Когда же он знал, знает, ага, значит, у него тайны. А может быть, у него еще есть секреты. И все, пошло-поехало. Поэтому, друзья, пожалуйста, старайтесь заранее обговаривать. Даже если боитесь, идите, общайтесь. Я думаю, что жена поддержит, муж поддержит. Главное – открытость.
1: Да, согласна. Согласна, спасибо. В этой программе мы поняли, что деньги не разрушают любовь. Их отсутствие тоже не всегда разрушает. Но молчание о деньгах, скрытность, недоверие, унижение из-за дохода – вот что разрушает семью. Важно не бояться говорить о деньгах до брака и договариваться на берегу, честно и открыто обсуждать свои ожидания в этой сфере. Пусть наша с вами финансовая сфера, мир в семье по этим вопросам будет еще одним свидетельством для всех. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в финансовой сфере.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грех?»

0: грешника. Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
2: Третий человек в паре. Кем он может быть? Чем это опасно для отношений? И всегда ли плохо присутствие в паре третьего? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Вот сегодня у нас такая интересная, актуальная, я думаю, тема. Присутствие в паре третьего. Когда мы слышим такую фразу, ну, третий лишний, например, или третий в паре, третий в браке, мы, как правило, представляем, что там, например, есть у мужа любовница, или у жены есть тоже связь на стороне. И вот кто этот третий, понятно кто. Но третьим ведь может быть не обязательно такой человек, а третьим может быть какой-то член семьи, или подруга жены, или друг мужа, или даже ребенок. Вот что вы скажете о таких неоднозначных ситуациях?
3: Да, действительно, третьим лишним может оказаться вообще кто угодно. Друг, приятель, мамы, родственницы какие-то, дальние даже, которые вдруг почему-то оказываются втянуты вот этим третьим в отношениях. И по поводу детей, да, интересная тема, что, ну, уж ребенка-то я не выгоню своего на улицу, если он мешает моим отношениям. Мы не можем, мы живем в мире, где много людей, мы не можем ни с кем не контактировать. Но тут скорее речь о том, когда почему-то кто-то третий вдруг становится каким-то важным звеном. То есть он играет какую-то некую роль в общем взаимодействии в контакте. И уже как-то без него никак. Угу. И это не совсем про близость, не совсем про доверие уже, а уже, ну, действительно нечто странное в отношениях начинает происходить.
2: А вот где эта граница, как понять, что уже отношения с третьим выходят за пределы нормы. Понятно, что родители мужа, родители жены – это святое, так скажем. Родителям надо помогать, особенно когда они уже становятся пожилыми людьми, начинают часто болеть. И вот часто приходится там помогать им, да, возить по врачам. И где эта грань, где нарушается равновесие в паре, и очень много внимания уже направляется туда.
3: Наверное, для меня наиболее яркий такой признак – это когда возникает какая-то экстренная ситуация, что-то произошло, о ком вы в первую очередь будете думать. И если вдруг оказывается, что на ваше решение влияет какой-то другой человек, это не ваш муж, не ваша жена, А вдруг почему-то для вас важно в первую очередь побежать и посоветоваться с мамой? Или вдруг, и такое тоже бывает, вам очень важно с ребенком

0: это обсудить в первую очередь. И вы даже, может быть, и не вспомнили про папу. Вы с ребенком обсудили, приняли решение, пошли и сделали. А папу не поставили в известность. Вот это уже говорит о том, что нарушилась какая-то коммуникация. Почему-то в вашем сознании, в ваших решениях принимает участие еще кто-то.
1: Угу. Ну, это я так понимаю, что происходит чаще всего, да? Потому что какие-то решения, они, правда, связаны, например, только с моей мамой. И тогда я в первую очередь о ней и подумаю. Они не связаны там с мужем, например. Вот. И я, конечно, и позвоню ей, и с ней обсужу. Но это, я так понимаю, вы говорите о том, что происходит чаще всего. Что если я в любой момент думаю, а что бы сказала мама, а как бы она посоветовала, я позвоню ей в первую очередь, а не мужу, то тогда надо, ну, бить тревогу, так скажем. Да,
0: да, что происходит чаще всего. Угу. И еще момент здесь важный – это роли. То есть угу. какой именно вес вносит этот человек в, ну, и совет этого человека в вашу жизнь. То есть если вы много советуете с ним, и вот он сказал всего лишь одно слово, и для вас это значимо в принятии решения, угу. а с мужем вы вместе вроде бы обсуждали, но почему-то его слово для вас не значимо, не ключевое, угу. то вот этот как бы вес оказывается угу. Мнение этого человека весомее, значимее, угу. что ли. Или вы ориентируетесь на эмоции. Вот если я так поступлю, и вы все время, например, переживаете, как отреагирует этот человек, что он подумает, не будет ли ему плохо. То есть, получается, вы эмоционально заботитесь, подключены. Есть такое слово, мне очень нравится, сонастройка, что mm-hmm. мы даже физически, ну, как бы настраиваемся друг на друга. Как это происходит? Здесь, кстати, никакой мистики. Когда нам дорог, близок человек, мы эмоционально значим, находясь рядом с ним, мы начинаем настраиваться на его дыхание, мы начинаем дышать так же, как он. То есть если он дышит быстро, как правило, темп похожий. Известны такие случаи, когда там девушки живут в общежитии, у них даже какие-то женские циклы начинаются настраиваться, подстраиваться друг под друга. Если, например, вот я тут как раз ехала в поезде и заметила, вот мы находимся в одном вагоне, если все говорят шепотом, то человек, который приходит, он тоже начинает говорить шепотом. Это сонастройка даже такая по голосу, по темпу речи происходит. То есть с близким человеком мы настраиваемся даже телесно. У нас режим жизни соотносится, ориентируясь на этого человека. Часто мы там вместе ложимся спать. Угу. Вот, предположим, мой муж поздно возвращается домой, и как бы я вынуждена, так как я его люблю, я хочу его дождаться, да, я его дожидаюсь. Да. И поэтому мы угу. все чуть позднее ложимся угу. спать, чем, может быть, какая-то среднестатистическая семья. Угу. То есть это тоже некая настройка друг на друга. И если в этой вашей сонастройке оказывается, что вы настроены на кого-то другого, почему-то, ну, третьего человека больше, вы на него ориентируетесь и от него зависите, то вот это показатель, что да, кто-то... Ваша семейная система, вот она такая сложная стала.
1: А это вообще плохо? Ведь все-таки моя семья – это не только я, муж и дети. Или там, у кого детей нет, я и муж. Это ведь и родственники, и родители. И если я, например, очень была близка с сестрой всегда, и я вышла замуж, и у нее своя семья – ну мы что, должны разорвать теперь эту близость и эту сестринскую связь? Или если у меня прекрасная подруга, которая меня всегда поддерживает и понимает, как женщина лучше мужа, то что теперь, я должна обрубить эту связь?
0: В этом, естественно, есть, безусловно, масса преимуществ. Умение настраиваться на других, выстраивать контакты с другими, дружить. Здорово, когда ты любишь людей, и тебе многие люди нравятся и симпатичны. Но все-таки, вот мы так устроены, что близкий контакт, он возможен только вот один на один. Вот. Угу. К сожалению, когда есть такая красивая фраза, да, которая звучит, что мое сердце уже занято кем-то другим. И вот, ну, оно занято, уже там нет другого. Есть масса примеров, когда там, мы работаем даже с молодым человеком, который там не может найти девушку. Оказывается, что вот, допустим, он до сих пор вспоминает, вот, кстати, третий, не реальный человек, с которым есть контакт, а некое воспоминание, то есть человек, с которым уже нет даже реального контакта, там бывшая девушка, которая mm-hmm. до сих пор

0: он не может отпустить. Скажем так, внутренне у него продолжается некий диалог с этим человеком, который был в твоей жизни. И да, если слишком даже близкий контакт с родителями, как будто бы ну, вот, некий искаженный. Бывают разные вариации, когда вдруг родитель становится ребенком, а ребенок взрослым. И ты, ну, как бы, все твои эмоции, все твое сердце, вся твоя душа и разум направлены туда. У тебя просто нет зазорчика, чтобы кто-то еще мог появиться в твоей жизни. И когда мы честно в этом себе признаемся и ну, высвободим пространство в своей душе как бы для появления кого-то еще, вот тут есть шанс появиться еще одному человеку в твоей жизни. Вот, но это может быть... Конечно, не совсем приятно.
1: Признать это, да?
0: Ну и это же... У тебя близость все-таки с этим человеком. Тебе хорошо с ним. Ты получаешь от него поддержку, советы, помощь какую-то, заботу от него. Ты можешь свою любовь ну, выразить как бы к ему, да? Вот. А освободить место в себе, это значит какое-то время не иметь возможности вот такого близкого контакта. То есть ты как будто бы один остаешься, ничем не заполненный.
1: Ну вот мне интересно теперь два момента. Ну, я обрисую сначала оба, вы ответите по очереди. Первое. Что делать, ну вот так фигурально выражаясь, мне, если я осознала, что в моей жизни, кроме мужа, очень большую роль играет там мама, тетя, подруга, сестра, брат, кто-то еще, кто должен быть бы на второй ступенечке, но он на первой и превосходит все. Вот что делать мне? И что делать, допустим, мне, если я вижу, что в жизни моего супруга есть такой человек? Как я могу повлиять и убедить его в том, чтобы он меньше там времени проводил, а больше со мной? Вот. Ну, начнем, наверное, с первого. Что делать, если сам человек это увидел в своей жизни, осознал и, наверное, хочет что-то изменить?
0: Ну вот, честность с самим собой – это важное условие. То есть признать, что да, это так. Да, я вижу, что действительно оказалось, что этот человек оказался значимым. И ну, нужно решать иногда радикально, иногда это вот про... Границы очень часто встают тем, чтобы показать. Ведь бывает, что яркий пример, вот он часто встречается, когда, предположим, молодая пара живет вроде бы отдельно, но у мамы есть ключ от их дома, и она без предупреждения в любой момент может ворваться, зайти в дверь, не постучав, у нее все в зоне доступа. И такое вот некое вмешательство, да, и здесь важно выставить границы, то есть буквально прям сменить ключ, сменить замок в двери, да, чтобы у мамы не было такого простого доступа и выдержать вот этот напор. Когда система отношений меняется, естественно, участники этой системы недовольны, потому что это болезненно, это же отвержение. Что, как это так? Вы что, мне не доверяете? Там, может начаться прямо... эмоциональное давление. И вот выдержать это эмоциональное давление, поговорить, зависит от степени адекватности этого третьего участника. Возможно, этот человек поймет, услышит. И даже если вы преподнесете это с достоинством, то есть, ну вот я осознал, что я хочу больше близости с женой, мне хочется, чтобы у нас была очень крепкая семья, мы были счастливы. Ты ведь тоже хочешь, чтобы мы были счастливы. Я верю, что ты у меня вообще самая лучшая мама, и хочешь моего счастья. И это не значит, что я тебя не уважаю, не ценю. Просто вот, ну, я так хочу устраивать семью. Прояви, пожалуйста, уважение к моему решению. То есть можно так поговорить с достоинством, с уважением, с любовью. Если нет, к сожалению, и такое бывает, что нет понимания, то тогда, да, грубость, да. Ну, это даже нельзя назвать грубостью. Это просто очень четко, уверенное отстаивание своих границ. То есть меняем дверной замок, не всегда отвечаем на телефонные звонки. То есть можно сократить количество, да. То есть если, допустим, мама звонит постоянно, там, 4 раза в день, что мама, я могу только вот... Допустим, в 8 вечера, давай у нас будет с тобой стабильный созвон. То есть сокращать количество времени, которое мы

0: проводим вместе. То есть вот так.
1: Угу. Но это когда человек сам осознал и сам пытается эту проблему решить, да? А что делать, если я вижу, что мой партнер погряз в каких-то, так скажем, третьих отношениях, и как мне ему вот донести, что мне это неприятно, что надо менять что-то?
0: Ну, естественно, разговор, то есть можно напрямую поговорить. И второй момент, тоже некий самоанализ все-таки. То есть что в вашей семейной системе? Здесь уже, видите, вопрос о семейной системе. Что в ваших отношениях между вами такое происходит? То есть, почему, например, возникла потребность в том, чтобы появился еще какой-то третий человек? Может быть, вы что-то не даете своему, да, партнеру, может быть, он что-то вам не дает, может быть, между вами есть какое-то препятствие, то есть волнение, какие-то страхи и так далее, и так далее. То есть какие-то внутренние препятствия, которые мешают вам напрямую устанавливать диалог. Иногда бывает страшно сказать о каких-то сокровенных желаниях, переживаниях напрямую. Почему-то мы этого боимся.
1: Ну вот, например, мне кажется, что особенно трепетно эта тема звучит, когда речь идет о родителях. Например, допустим, женщина сказала своему мужу: «Любимый, твоя мама, ну что-то она прямо каждый день звонит и приходит очень часто. Мне как-то вот это очень часто я бы не хотела. Давай сократим, ты можешь что-то сказать?» А он в ответ: «А ты знаешь, как она меня растила одна без отца? Сколько она в меня вложила и образование мне дала. На трех работах не работала. Все здоровье потеряла. Ты что, хочешь, чтобы я от матери отказался?» И крыть, извините, нечем.
0: Да, и правда
1: ситуация. Я-то его не растила, жена-то его не растила. Она его уже готовенького, взросленького получила.
0: Сейчас есть специальный термин даже для этого придуманный. Называется моральный шантаж. Ага. То есть когда... ну вот в семейной системе что-то меняется, нас начинают как бы давить на чувство вины, чувство стыда нашего, что как будто ты, если ты отдалишься, то ты нарушишь какие-либо моральные нормы. Вот. Но тут ситуация усложняется тем, что это как бы другой человек, мы не можем насильственно его заставить осознать да, эту ситуацию со стороны. Но есть такая тема, как раз благодаря этому открытию многое стало понятно. Вот есть зависимые, и вот однажды открыли, что, оказывается, есть созависимые люди. То есть в каком-то смысле, если в вашем контакте, если, скажем, ваш муж в таких отношениях, то вы слегка созависимы от такого стиля отношений. И в этом смысле нужно идти туда, где вам будет хорошо, где ваши отношения будут в таком... Между вами будет такая близость, что не будет потребности еще в ком-то. То есть само по себе будет снижаться вот это негативное общение, такой тесный контакт. То есть у него не будет потребности так много звонить маме, он захочет больше звонить вам. То есть идите в сторону близости, а не в сторону конфликта и разрушения.
1: Понятно. То есть, ну да, это очень интересная мысль, конструктивная. Идти в сторону близости и поддержки, а не в сторону конфликта. Потому что, когда мы обвиняем другого, конечно, он защищается и не слышит нас. Итак, время нашей программы подошло к концу. Очень было интересно вас слушать. Спасибо большое, Ирина, за участие. Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.

0: что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных

на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
1: Как лучше себя вести родителю в конфликте с ребенком-подростком?
2: Это, конечно, большая тема и сложная, но важно помнить, что есть разные варианты поведения в конфликте, как у родителей, так и у подростка. Но если уже конфликт назрел, всегда есть причина этого. Поэтому первое, нужно обязательно выслушать ребенка от начала и до конца, не перебивая его. Не надо защищаться, не надо говорить, как тебе не стыдно, ты не уважаешь родителей, ты неблагодарна. Эти фразы все, они еще больше бьют, так скажем, по самооценке и ребенка, и, ну, как бы это унизительно родителю самому о себе говорить, да? Типа, уважайте меня. Второй момент, когда вы выслушаете внимательно, выслушать нужно ребенка в самом в этом взрыве, так скажем, эмоциональном, есть какие-то ключевые слова, которые стали триггером. По этим словам можно определить причины.
1: То есть слушать надо внимательно.
2: Слушать внимательно и выяснить причины. Цель такая, не просто слушать его, а услышать. Какая потребность не удовлетворена у него? Чего он требует? Чего он хочет? Чаще всего он хочет внимания, уважения к себе. Вот, и чтобы родители не давили на него, понимаете? Не требовали того, чего он или не хочет, или не может. И здесь очень хорошо помогает такой тип поведения. Вообще 5 типов поведения. Избегание, приспособление, избегание, приспособление, компромисс.
1: Это поведение в конфликте.
2: Да, поведение в конфликте, сотрудничество и конкуренция. Вот чаще всего родители выходят на конкуренцию. А я предлагаю компромисс.
1: Да, то здесь главное.
2: Да, компромисс, он предполагает взаимную уступку. И если родители знают...
1: То есть это не просто избегание конфликта.
2: Да, или приспособление только в одну сторону. А тут вот ты предлагаешь, хорошо, вот ты вот это говоришь, а вот мне вот это, давай договоримся. И опять здесь может помочь метод активного слушания и я-сообщение.
1: Да. Активное слушание мы говорили в прошлый раз. Да, можем посмотреть.
2: Да, мы можем сказать, правильно ли я тебя поняла, что тебя обижает вот это, вот это. Не надо за него решать. Что вызвало конфликт, что было триггером, да, запуском этой ситуации. Вот. Пусть он сам скажет.
1: Иногда... Правильно ли я поняла, что тебе не нравится, когда я контролирую, сделали ты уроки, напоминаю тебе?
2: Да. Вот, да, он скажет, меня это раздражает. Все ясно, понимаешь, как получается?
1: Хотя понятно, что да, это его раздражает, но тем не менее мы это спрашиваем.
2: Да, спрашиваем, какой есть вариант по-другому. То есть... Я почему тебе напоминаю? Потому что я хочу вот такого результата достичь. Предложи свой вариант.
1: Ага, то есть переходим на я-сообщение.
2: Да, да, пожалуйста, свой вариант предложи.
1: Говорим о себе.
2: Давай договоримся, да, как? Я не буду тебя контролировать, а что ты будешь? То есть я передаю ответственность тебе. И прям проговорить. Конфликт – это всегда столкновение противоположного, не просто разного.
1: Да.
2: И обычно конфликтуют ценности, правила, понимаешь, вот отсутствие дисциплины, нежелание выполнять то, что. И надо говорить, давай посмотрим, каким последствиям это приводит. Вот мы с тобой конфликтуем. Посмотри, сколько энергии мы тратим с тобой. А оно нужно. А давай как-то по-другому.
1: То есть, но вот... все это уже потом разговора. Сначала мы просто слушаем.
2: Да, да, да. Да.
1: Пытаемся понять.
2: Да. Иногда ребенок не готов вообще обсуждать что-либо. Он уходит в другую комнату, там громко хлопает дверью. Оставьте его, не надо его догонять в этот момент. Молиться за него надо, да. Себе написать планчик, конспекте, как вы будете обсуждать.
1: Чтобы не забыть потом,
2: чтобы не забыть, да.

0: подумать и состраданием, с эмпатией относиться к этому взрыву. Потому что можно вспомнить и себя, ты же не всегда тоже был в подростковом возрасте послушным, да и сам ты не справляешься порой со своими эмоциями. Мне кажется, что вот, вот это умение и развитие коммуникативных навыков очень необходимо каждому родителю в конфликтной ситуации.
1: Да, Оля, спасибо. Я вижу, что нам нужно, конечно, этому еще учиться.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библию читать было запрещено.
1: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
2: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
3: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
4: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
3: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
4: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
2: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целуют, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
0: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот.

0: большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот. И советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. Он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот, начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
1: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали. Его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношениях к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
2: Шухов лег головой к окну. А Алёшка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказа.

0: сказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет.
1: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то. Вот. Подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 25 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами, потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
0: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
1: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно. Держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание. Сохраняли, до нас дошли удивительные истории о том, как люди вот, хранили Библию как некую святыню, они готовы

0: были, жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот, было практически невозможно. Я помню вот, свой собственный опыт, хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает, а вам зачем? Я говорю, ну как зачем? Хочу почитать Библию. Нельзя. Я говорю, почему нельзя? Нельзя. Мы не выдаем Библию. Я спрашиваю, а у вас есть Библия? Библия? Есть. И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот. Она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю, так дайте мне почитать. Почему я не могу? Я записан в библиотеке. Почему я не могу ее почитать? Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь почитать? Тоже нельзя. Я говорю, почему? И она мне говорит, мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания, было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками, вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
1: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот, вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
0: Перестройка, вот эта эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот, что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
1: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя, возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно, и покупали

0: вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
1: Я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод. И однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел представитель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. А он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Представитель парткома приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Иван Ивановичу: да, конечно, говорит, сложное слово, но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу Тебя, объясни, что это такое Твое Слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит: я Тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
2: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громады темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло. Храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на шести ступенях, у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним.
1: День искупления. Самый важный праздник в религиозном календаре Древнего Израиля. День духовного очищения и примирения народа с Богом. Совершавшийся в этот день ритуал подробно описан в 16 главе книги Левит. В течение года грехи израильтян символически переносились в святилище вместе с кровью жертвы за грех и накапливались там. В день искупления при помощи жребия выбирались два козла – козел для Господа и козел отпущения. Первосвященник приносил козла для Господа в жертву за грех, входил в святое святых с его кровью и кропил ею на крышку ковчега завета, тем самым очищая святилище. Затем он выходил из святилища и возлагал все грехи на голову козла отпущения, которого уводили в пустыню, где тот умирал. Козел, приносившийся в жертву за грех, символизировал Христа, умершего за наши грехи, а козел отпущения, уносивший в пустыню грехи народа, сатану, искусителя и врага рода человеческого. День искупления считался также днем суда и субботой покоя. Израильтянам в этот день запрещалось работать, они должны были смирять свои души и поститься. Всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. В 9 и 10 главах послания к евреям апостол Павел на примере Дня Искупления объясняет смысл вечного искупления от грехов, совершенного Иисусом Христом. Все служение в ветхозаветном святилище было моделью, иллюстрирующей будущий план спасения человека и человечества через жертву Иисуса Христа на Голгофском кресте. А очищение святилища в день искупления служило прообразом небесного суда в конце времени, описанного в 20 главе книги Откровения. В результате этого суда сатана, грех и нераскаявшиеся грешники будут окончательно уничтожены после второго пришествия Христа. Человечество примирится с Богом, а земля очистится. Апостол Петр в своем втором послании пишет об ожидании нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
0: Христос, первосвященник будущих благ, не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет

Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

При жизни писателя Сергея Довлатова не признавали и не печатали. И настоящее признание, в особенности на родине, пришло к нему, как это часто бывает с писателями, лишь после смерти. Сегодня книг о Сергее Довлатове выпущено больше, чем он написал сам. И тем не менее, внутренний мир писателя остается для многих читателей загадкой. Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года, в первый военный год в Уфе. Потом семья перебралась в Ленинград. Родители – типичные интеллигенты. Отец Донат Исаакович Мечик – режиссер, писатель, преподаватель. Был знаком с Ахматовой, Зощенко, Пастернаком и Светловым и многими другими замечательными людьми. Мать – Нора Сергеевна Довлатова, актриса. Повзрослев, Сергей сменил неудобную фамилию Мечик на более благозвучную – Довлатов. С юных лет Довлатова отличало отменное чувство юмора. Юмор юмором, а внутри у мальчика, а потом юноши, шла невидимая скрытая работа. Он постигал мир. А в итоге Довлатов – типичный случай двойственности. Внутри он печальный, размышляющий, рефлектирующий, а внешне веселый, легкий, искрящийся. И еще одна важная черта. С детства Довлатовым был усвоен код благородного человеческого поведения. И когда этот код нарушался, а порой и им самим, он сильно страдал. Он был на редкость порядочным человеком, и, как все порядочные люди, мучился от своего несовершенства, от своих ошибок и заблуждений. Жизнь Довлатова делится в основном на 3 периода и 3 города. Ленинград, Таллин и Нью-Йорк. В промежутке – Пушкинские горы. Ленинград – это юность, беззаботное и мятежное время любви и поэзии. Довлатов не стал профессиональным поэтом. Он хотел стать писателем. В библейских сказаниях мытарь – сборщик податей в Иудее. Он собирает подати, а его проклинают за это. Поэтому мытарство обозначает страдание, муку. Применительно к Довлатову он ходил по редакциям и хотел увидеть свои тексты напечатанными. И если не за деньги, то просто так. Мытарился вовсю. Довлатов ходил в редакции как на работу. Предлагал, просил, убеждал, но все напрасно. В эстонской столице Довлатов был как никогда близок к изданию книги. Он нашел издательство, подписал договор, увидел гранки, дождался 2-й корректуры, а дальше все застопорилось. И тогда Довлатову пришла идея попытать счастье в Америке. В 1978 году Довлатов эмигрировал из СССР. Для Довлатова эмиграция была вынужденной мерой. Он писал: «Эмиграция – величайшее несчастье моей жизни и в то же время единственный реальный выход, единственная возможность заниматься выбранным делом». В Америке он состоялся как писатель. Пришла запоздалая популярность. Значимые произведения Довлатова – «Компромисс», «Зона», «Заповедник», «Чемодан» и «Иностранка». В них реальная жизнь сплавлена с абсурдом, доведенным до крайней степени. Главный герой повести «Заповедник» Федор Алиханов говорит: «Я шел и думал. Мир охвачен безумием». Абсурдные ситуации возникают на каждой странице книг Довлатова. Главный герой повести «Компромисс» – журналист газеты

Эстония получает редакционное задание подготовить репортаж из роддома о 400-тысячном жителе, появившемся на свет в Таллине. Главное условие – младенец должен быть публикабельным. Первый новорожденный, о котором журналист сообщает по телефону редактору, сын эстонки и эфиопа, бракуется. Второй сын еврея тоже. Редактор соглашается принять репортаж о рождении третьего, сына эстонки и русского, члена КПСС. Привозят деньги для отца за то, чтобы он временно назвал сына редким эстонским именем Лембит, хотя изначально тот хотел назвать его Володей. Или журналиста направляют на похороны директора телестудии. Во время траурных мероприятий выясняется, что дежурный в морге перепутал гробы и на привилегированном кладбище хоронят обычного покойника. Или журналист едет к доярке, от лица которой ему предстоит написать письмо-рапорт товарищу Брежневу о достигнутых рекордных показателях. Ответ генсека приходит раньше, чем герой берется за перо. Абсурд сливает людей воедино. Они становятся серой массой, где все одинаково, с какой стороны не посмотреть. Люди становятся взаимозаменяемы и теряют отличительные черты. Также в зоне сливаются надзиратель и заключенный, зэк и партийный деятель. Торжество абсурда в мире Довлатова – оборотная сторона жадного желания нормы. Иосиф Бродский высказал интересную мысль. Неизменная реакция на его рассказы и повести – признательность за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. В интервью американской журналистки Джейн Бабко писатель признался, что его волнуют вопросы нормы. За последние десятилетия система житейских и творческих ценностей как в России, так и на Западе претерпела существенные изменения и достигла позиции, при которой абсурд и безумие воспринимаются едва ли не как норма. А норма то и дело вызывает ощущение подлинного чуда. Так вот, одной из задач моих писаний является попытка вернуть себе и читателям ощущение нормы как наиболее благоприятного и наименее болезненного условия человеческого существования. Ведь именно норма порождает более или менее достойного человека, не истязающего себя и других, то есть приемлемого для окружающих и выносимого для себя. И хотя сам Довлатов причислял себя к категории стихийных, физиологических атеистов, его представление о норме созвучно евангельским идеалам. Очевидно, заключенному необходимо что-то, лежащее вне его паскудной жизни, вне зоны и срока, вне его самого, нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе, какой-то предмет бескорыстной любви, пишет Довлатов в повести «Зона». Для писателя нормальное состояние – это состояние любви. Не считая себя религиозным человеком, в действительности, в стремлении к этой норме, Довлатов искал и прозревал в человеке образ Божий. А в человеческом обществе – возможность организации его по евангельским законам, законам любви. Совершенству противостоит пошлость. Довлатов в той же «Зоне» сформулировал эту мысль так. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость. Герой Довлатова остро чувствует не только норму, но и свое несоответствие ей. Он испытывает чувство стыда. Но в повести «Иностранка» рассказчик утверждает еще один, по сути, евангельский принцип – милосердие выше справедливости. И это милосердие Довлатов чувствовал в первую очередь применительно к себе. Так об этом пишет друг писателя Андрей Арьев. О себе он случалось рассуждал так. «Каким образом мне, со всеми моими пороками и полууголовными деяниями, с моей неизъяснимой тягой к отступничеству, каким образом мне до сих пор все сходит с рук, прощаются неисчислимые грехи, почему меня все еще любят такое множество приятелей и приятельниц?» Осознание милосердия, проявленного к себе, приводит к еще одной норме – «не суди». В записной книжке Довлатова «Соло на IBM» есть размышления на эту тему. Легко не красть, тем более не убивать. Легко не вожделеть жены своего ближнего. Куда труднее не судить.

Может быть, это и есть самое трудное в христианстве. Именно потому, что греховность тут неощутима. Подумаешь, не суди. А между тем, не суди – это целая философия. Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке 24 августа 1990 года от сердечного приступа. За почти 30 лет, прошедших с момента его смерти, абсурда, хаоса и пошлости стало еще больше. И тоску Сергея Довлатова по норме, любви и милосердию в той или иной степени ощущает каждый из нас. К этой норме нас возвращают не только произведения талантливого писателя, но и учение Христа, изложенное в Евангелиях. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.

Имя этого человека знакомо всем любителям спорта старше 50 лет. В период его феерического взлета на любительском тяжелоатлетическом помосте журналисты наделили этого спортсмена всевозможными титулами. Самый сильный человек в мире, подъемный кран и так далее. Американцы по праву гордились своим соотечественником. Его достижения поражали воображение. На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токио в штате Джорджия. Его отец, ничем, кстати, не примечательный в физическом отношении, работал строителем гидростанции, что обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол. Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов, что, конечно же, снизило его выносливость и сноровку. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается объяснению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимал такие веса, которые в мире никто не мог поднять, кроме него. Конечно, залогом такого быстрого успеха была его природная одаренность. В те годы рубеж в 500 килограммов в тяжелоатлетическом триборье выглядел нереальным. Скажем, олимпийский чемпион 1952 года Джон Дэвис США набрал 460 килограммов. А непосредственный предшественник Андерсона, знаменитый Норберт Шиманский, с которым позднее не раз состязался Юрий Власов, на чемпионате мира 1954 года имел 487,5 килограммов. И этот результат считали великолепным. Поэтому нетрудно вообразить меру всеобщего потрясения, когда американские агентства сообщили, что на состязаниях в Южной Каролине некий Андерсон собрал 518,5 килограммов. Но по тогдашним правилам мировые рекорды фиксировались лишь на олимпийских турнирах, чемпионатах мира и Европы. Поэтому все с нетерпением ждали появления Андерсона в Мюнхене, где в 1955 году

0: должен был пройти мировой чемпионат. Там 23-летний американец легко выигрывает золотую медаль с результатом 512,5 килограммов. И эта сумма была утверждена в качестве мирового рекорда. Но и эти феноменальные по тогдашним представлениям достижения были намного ниже его реальных возможностей. Увы, на чемпионатах мира Андерсон выступал всего лишь два раза.
1: В 1956 году

0: Турниры слишком уж выматывают физически и морально.
1: Теперь он разъезжает по Соединенным Штатам Америки с номерами демонстрации силы. Феноменальный рекорд Андерсена зафиксирован в книге Гиннесса. Отрыв плечами от стоек безо всяких приспособлений поистине чудовищного веса. 2844 килограмма, почти 3 тонны. Кроме того, Пауль неплохо зарабатывал своего рода цирковыми номерами, которые особенно нравились публике. Американцы были в восторге, когда Андерсен приседал и поднимался с двумя сейфами, соединенными осью и забитыми 13 тысячами серебряных долларов. Их мог получить любой зритель, если бы повторил движение Пауля. Он же удерживал на лямках платформу с 15 девушками, а иногда и с 20, играя при этом на саксофоне. Недостатка в зрителях не было. Так продолжалось до начала 70-х годов, когда началась другая, драматическая часть его жизни. Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушение на божественные пределы, а значит, гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Пауля его 59-летняя сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку. Операция по пересадке прошла успешно, что и продлило ему жизнь.
0: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. И я потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, не стоять. Потом отнялись ноги.
1: Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от боли, вызываемых сдавливанием нервов в позвоночнике. В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником. Иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели. Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии.
0: Главное в моей жизни – это Иисус Христос. Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я многое вижу и понимаю.
1: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Умер Пауль Андерсен в 1995 году. Его имя останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам, многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями. Он считал:
0: «Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье – быть победителем не только над другими, прежде всего – победителем своих слабостей. Но спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь, долг перед обществом. Эгоизм и корысть обедняют личность, делают ее несчастной».

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

земле есть удивительная книга. Книга, которая удивительна не только тем, что она изменила жизни многих людей. Это книга, через которую сам Господь говорит с каждым из нас. Книга, через которую Он открывает не только тайны бытия, но и тайны нашей счастливой жизни. Он раскрывает нам свой характер и рассказывает нам о своей любви. И позаботился, чтобы сегодня у каждого была эта удивительная книга для того, чтобы мы могли общаться с нашим Небесным Отцом.

0: Дорогие ребята, сегодня мы сделаем зарядку, плюс пройдем по дорогам, по которым путешествовал Иисус Христос. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле?
2: 2000 лет назад.
0: А где он жил?
2: В Древней Палестине.
0: Что же он там делал? Чем занимался?
2: Рассказывал людям о Боге, исцелял от болезней, творил чудеса.
0: Верно. Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Предлагаю и нам пройти по тем же дорогам. В детстве Иисус жил в городе Назарет, но потом, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. Пойдемте и мы в Капернаум. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Дыхание свободное, спина прямая, макушка тянется вверх. Раз, два, три, четыре. Отмашка руками в такт шагам. Раз, два, три, четыре. Закончили. Однажды, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, и Андрея. Оттуда, идя далее, увидел он двух других братьев, Иакова Заведеева и Иоанна. Посмотрим и мы на них. Исходное положение стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Выполняем медленно, смотрим в правую руку, представляем козырьком. Возвращаемся в исходное положение. То же самое делаем влево. Вдох, руку козырьком. Выдох, исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Тянемся. Три, четыре. Спина прямая. Два. Вдох. Три. Выдох. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Напрягаем мышцы спины. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Закончили. Увидев народ, Иисус взошел на гору. Маршируем с высоким подниманием колен. Раз. Два. Три. Четыре. Спина ровная. Отмашка руками в такт шагам. Носочек тянем в пол. Выше колена. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Однажды к Иисусу подошел прокаженный. Это болезнь такая. И, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вперед, руки вытягиваем. Вдох. Возвращаемся в исходное положение, выдох. Приготовились? Начали. Наклон смотрим прямо, выпрямились. Наклон тянемся за руками, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Пятки не отрываем от пола, выросли. Раз, два, три, четыре. И последний раз, два, закончили. Однажды Иисус велел ученикам отплыть в лодке на другую сторону озера. Поплывем и мы с вами. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Руки у груди, держит весла. Наклон вперед, вытягиваем руки вперед, делаем вдох. Возвращаемся в исходное положение –

0: Выдох. Приготовились? Начали. Наклон вперед. Раз, два. Вдох, выдох. Еще вперед, руки прямые. Выдох. Раз, два. Тянемся. Три. Выросли. Еще раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. И вот сделалось великое волнение на озере, так что лодка покрылась волнами. Ученики очень испугались. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Начинаем со вдоха, затем подтягиваем ноги к груди и обхватываем их руками. Выдох. Приготовились? Начали. Вдох, колени к груди. Выдох. Вернулись в исходное. Вдох. Выдох. Спина прямая. Вдох. Выдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз. Выросли. Два. Три. Четыре. И последний раз. Два. Три. Закончили. А Иисус в это время спал. Тогда ученики разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерны?» Потом встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивляются, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Восстановим дыхание. Исходное положение стоя. Ноги вместе, руки опущены. Через сторону поднимаем руки вверх, делаем вдох, опускаем руки, выдох. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Еще один глубокий вдох, выдох. Вдох, тянемся макушкой, выдох. Вдох, выдох, вдох. Выдох, ручками вверх. Опустились. Раз, два, три. Закончили. Однажды подошел к Иисусу один начальник. «Дочь моя умирает, но приди, возложи на нее руку, и она будет жива». Иисус пошел за ним и взял ее за руку. И девица встала здоровой. Исходное положение лежа, на спине, руки вдоль туловища. Дыхание свободное. Садимся, вытягиваем ручки вперед. А затем возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Тянемся за руками и легли. Еще раз. Два. Дыхание свободное. Три. Четыре. Еще раз. Легли, расслабились. Тянемся к ножкам и выдох, легли. Еще раз. Два. Три. Закончили. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, это церкви, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Выполним последнее упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе. Руки опущены. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем медленный вдох, руки через стороны вверх. Выдох, расслабились. Еще вдох, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще медленный вдох, выдох, расслабились. Тянемся макушкой, вдох, расслабились. И последний раз маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем вдох, выдох, вдох. Закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс чуть-чуть прошли по дорогам Иисуса Христа. Дорогие ребята, приглашаю вас каждый день читать Библию. И, конечно же, делать зарядку, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: Всем пока!

0: Чудесным днем, друзья!
1: Здравствуйте! С каким чудесным днем, Ален? Дождь идет!
0: Ну и что? А мы сделаем хюгге!
1: Какое смешное название блюда!
0: Это не название блюда. Это время, когда все радуются простым вещам. Ну, например, общаются с друзьями, любуются тем, что веет вокруг, и пьют чай с чем-нибудь вкусненьким. Хюгге. В Дании это так называется.
1: А у нас, наверное, не получится хюгге сделать.
0: Почему это не получится, Оксан?
1: А у нас к чаю ничего вкусненького-то нет.
0: А хлеб, а яблоки? Из этих продуктов мы сделаем вкусное простое блюдо.
1: Наверное, совсем простое.
0: Так хюгге значит радоваться обыкновенным вещам. Датчане всегда ищут повод для радости. Даже если на улице идет дождь, как у нас, и нельзя гулять, то они довольны тем, что находятся в уютном местечке. Читают книжку или готовят с друзьями еду. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так в Слове Божьем написано в Библии.
1: А благочестивым – это как?
0: Ну, быть благочестивым – это значит слушаться Бога и делать добрые дела. Например, поделиться трубочками с яблоками, которые научу вас готовить. Для начала нам нужно почистить яблоки. Берите себе по яблочку. Можно овощечисткой, можно ножичком, как вам удобно. А я тем временем займусь лимоном и выжму лимонный сок.

0: Я дома всегда овощи чисткой чищу.
1: Да, если я морковку когда-нибудь вот есть хочу, то беру вот свою овощечистку, ну там у нас дома есть, и чищу морковку себе.
0: Угу. Получается?
1: Да.
0: Отлично.
1: Вот это тоже чистить?
0: Да, да.
1: Алён, а как вот здесь вот, вот внутри вот тут вот?
0: Теперь просто держите ножички. Сейчас. И просто разрежь пополам яблоко. Потом уже. Угу. То есть вот так. И вычищаем серединку.
1: Ба.
0: Сделаешь?
1: Да.
0: Давай.
1: Вот так вот примерно.
0: Да, просто так вычищаешь. Можно еще вот так пополам. Но все равно потом придется их резать.
1: А вот этот вот самый центр тоже вычищать?
0: Да.

0: Теперь нам нужно порезать яблоки небольшими кубиками.
1: Кубиками? Это
0: да.
1: Как?
0: Смотрите. Вот так вот. Потом вот так. Вы пробовали когда-нибудь пироги с яблочной начинкой?
1: Да. Да, у меня бабушка очень вкусно готовит.
0: Ага. Нравится тебе, Лиз?
2: Да.
0: Я тоже люблю такие.
2: Это шарлотка, по-моему.
0: Да, у меня, кстати, бабушка печет очень-очень вкусную шарлотку.

0: день рождения она мне пекла. Это самое любимое блюдо, которое готовит моя бабушка. Яблоки будут нашей начинкой, а лимон придаст им вкусную кислинку. Теперь ставим сковороду на огонь. И растопим сливочное масло. Небольшой кусочек. А вас, девочки, я попрошу добавить в наши яблоки, тебя, Оксана, 2 чайные ложечки лимонного сока, а тебя, Лиза, 0,5 чайной ложечки корицы вон там вот. Угу. Прям в яблоки. Так. Корица придаст очень приятный аромат нашим яблокам.
1: Вот такой, да?
0: Угу. Перемешайте, пожалуйста, девочки.
1: А перемешать?
0: Очень да, перемешать яблоки.
1: Уже чувствуется запах корицы.
0: Да. Так, давайте. Теперь их нужно обжарить.

0: Наша начинка готова. Теперь займемся хлебом. Берите каждое по кусочку. Для начала держите ножички.
1: Суховатый хлебушек.
0: Нам нужно обрезать корочки у хлеба. Смотрите, как я это делаю. Вот так. Осторожно,
1: вот так
0: да.
1: Вот примерно?
0: Да. Старайтесь, чтобы хлебушек не рушился. Вот так. Да, потихонечку.
1: Вот так?
0: Ага, молодцы. Этими корочками потом птиц можно накормить.
1: Угу. А я могу ее съесть.
0: Так. А теперь нам понадобятся скалки. Смотрите.
1: Ну что, будем хлеб раскатывать?
0: Ну да. Чтобы он стал потоньше и побольше. Смотрите, это нужно делать очень так осторожно, чтобы он сильно не крошился. Особенное внимание обращайте на края. Так вот осторожно, в таком направлении можно, потом вот так вот. Просто немножечко, да, раскатали. Все. Прижимаю вот так, смотри, еще посильнее можно, да.
2: Это как тесто раскатывать.
0: Ну да. Только очень быстрое тесто, которое нам делать не пришлось.
1: Вот так вот получился.
0: Отлично. Теперь нам скалки уже больше не понадобятся. Держите.
1: Вот у тебя мусорка.
0: По чайной ложечке. И мы будем намазывать наш хлеб сливочным сыром. Смотрите. Вот так вот берем. И немного намазываем.
2: Как бутерброд.
0: Да.
1: Только без корочки.
0: Так вот.
1: Так, немножечко вот раз.
0: Да. Вот таким вот слоем. Угу. Средним, скажем так. Вот еще возьму.
1: Тоненьким таким, небольшим.
0: И второй кусочек тоже намазываете.
1: Так вот немножечко еще возьмем.
0: Угу.
1: Все кажется просто, а в итоге...
0: Так. Берем по чайной ложечке наши начинки. Смотрите. И выкладываем вот так вот на краешек. Да, берите не очень много, потому что иначе не получится скрутить.

0: Да, может быть, лист надо поменьше немножко. Так, на краешек.
1: Так вот, да?
0: Угу. И дальше скручиваем вот так вот рулетиком. Вот так вот осторожно прижимаем тут.
1: Так, так.
0: Если не крутится, убавьте немного начинки. Вот. У меня первый готов. Так. Сливочный сыр помог нам смягчить хлебушек. Все.
1: Вот чтобы... так вот.
0: Ага. Угу. У вас отлично получается.
1: Красивый рулетик.
0: Мы будем делать кляр. Можешь, Лиз, подать, пожалуйста, молоко?
1: Угу.
0: Угу. И яйца. Угу. Я разобью 2 яйца. А тебя, Лизочка, попрошу налить сюда 3 столовые ложки молока. Смотрите, например, Оксана держит ложку, а Лиза будет лить. Так вам удобнее будет. Так, а я бью яйца.
1: Наливай, наливай, наливай, Лиза. Так, стоп, стоп, стоп, стоп.
0: Угу.
1: Вот,
0: отлично. Все хорошо.
1: Давай, давай, давай я подержу. Три, да?
0: Да. Угу. Теперь, Оксаночка, это нужно размешать. Ага. Отлично. А рыжий с белым такой, да?
1: Да, такой красивый цвет получается. Интересно, такой бежевый, что ли? Да. Или желтенький такой?
0: А я тем временем разогрею масло на сковороде.
1: Это какое получается? Здесь вот что-то... Mm-hmm. Вот примерно такой?
0: Да, размешать тот желточек.
1: Mm-hmm. Размешать как следует. Какой бежевый прям получается.
0: Да. Смотрите, что делаем теперь. Угу. Да, ложечку можно убрать. Берем осторожно наши трубочки и вот так вот обмакиваем в кляре.
1: Угу. Его можно вот так. Красиво получается.
0: Угу. Так. И кладем вот сюда. Да, по очереди подходите и кладите свою трубочку. Ой, только ой, осторожно, она может брызгаться. Давай лучше я, потому что боюсь. Ваши пальчики драгоценные. Они будут обжариваться по 2 минутки с каждой стороны. Я попрошу сделать вас посыпку. Сладкую посыпку. А для этого нужно взять сахара. 3 ложки. Вы делаете в этой мисочке 3 столовые ложки сахара, Лиз. А тебе, Оксан, возьми вот там вот ложечку чайную и пол чайной ложки корицы.
1: Так, вот, вот так примерно, да?
0: Угу. И перемешайте.
1: Ты добавила все? Вот такой, теперь вот этот такой странный цвет. Коричневый какой-то, даже бежевый.
0: Осталось только украсить наши трубочки посыпкой. Смотрите, как мы сделаем. Берем трубочку, угу, и вот так обваливаем. Вот так и вот так вот, чтобы везде был сахар. Берите тоже.
1: Хочется попробовать. Вкусно так выглядят все эти трубочки.
0: Трубочки объедения готовы. Угощайтесь. Как приятно было готовить их вместе с вами. А еще приятнее будет попить с ними чая. За веселыми беседами.
1: И гением славом.
0: Правильно. Пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Знаете ли вы о том, какая книга является мировым бестселлером? Это Библия. Ежемесячно продается больше 1,5 миллионов экземпляров этой книги. Библия пользуется вполне стабильным спросом. Но все ли, купившие эту книгу, действительно ее читают? Мы предлагаем вам серию встреч «Новый шанс для Библии». Мы покажем вам, что Библию можно и читать, и осмысливать. Библия доступна для понимания современного человека.

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я очень рада вас видеть в нашей студии. Приветствую вас.
1: Здравствуйте. Это взаимно.
0: И еще в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Тоже очень рада встрече с тобой. Рада тебя видеть.
2: Спасибо,
0: в нашей студии.
2: Что пригласили.
0: Итак, вот когда человек приходит в церковь, начинает верить в Бога, он начинает активно читать Библию, не расстается с этой книгой и восторженно и радостно говорит: «Я получаю такие великие благословения от чтения Библии». А человеку стороннему это не всегда понятно. О чем он говорит? О чем вообще идет речь? Какие благословения? Как его понять? Вот скажите, пожалуйста, как священнослужитель, Роман Владимирович, какие благословения реально человек может получить от чтения Библии?
1: Ну, вы нарисовали картину идеального христианина, который не расстается с Библией. Хотелось бы, чтобы так было, и я думаю, эти благословения не иссякали бы. Но на самом деле есть сопутствующие, отвлекающие факторы, мы знаем. Угу. Молитва «Отче наш», «Избавь нас от лукавого», который на нашем пути ставит очень много преград, и вы в своей жизни также, наверное, можете вспомнить. Вот только соберешься читать, что-то помешает. Угу. Но еще называют Библию лучшим лекарством от бессонницы. Слышали, наверное, да?
2: Угу, да?
1: То есть, если не спится, возьми в руки Библию, особенно на начальном этапе, кто ее только открывает. Вот работает, проверено не на одном человеке. Ну а как вот сделать так, чтобы она была увлекательна? Вот как раз-таки на это и было нацелено эти курсы разработаны, которые лично меня возрождают регулярно. То есть, вы знаете, вот уже хочется где-то взять паузу, но ты открываешь книгу, и эти методы, они постоянно тебя погружают, и ты тут же тянешься за ручкой и начинаешь что-то отмечать, и начинает у тебя текст таким выпуклым становиться.
2: То есть вы сами постоянно этим пользуетесь, да? И уже без
1: регулярно.
2: Этого не можете читать,
0: получается. Хочу отметить, как я и сказала в начале программы, что Роман Владимирович как раз автор курса по углубленному изучению Священного Писания. И вы как раз сейчас об этом курсе и говорите.
1: Да.
0: И там есть определенная структура у этого курса. И нам интересно послушать о том, из чего этот курс состоит, чтобы потом уже более подробно в него погрузиться.
1: Да-да-да. Но есть еще выражение, то есть почему мы не получаем, как христиане, благословения. Пыль на Библии, ржавчина на душе. Понимаете?
0: То есть известное выражение.
1: Известное.
0: Да.
1: Но его нужно переосмыслить. Получается, покрываясь наша Библия пылью, получается, что-то с нашими отношениями с Богом начинает происходить. Они начинают блекнуть. А взаимоотношения с Богом, они непременно отражаются зеркально во взаимоотношениях с ближними. То кошечка начинает пятый угол искать, то, не знаю, дети куда спрятаться, то жена не так сварила, понимаете? То есть мы же знаем известное также выражение: вертикаль, крест и горизонталь.
2: Да.
1: И вертикальная линия, она всегда выше, длиннее. То есть чем у нас ближе отношения с Богом? А отношения мы выстраиваем с Богом каким образом? Когда я читаю Библию, Бог говорит со мной. Мы говорим классическими, да, сегодня выражениями. А когда я молюсь, я говорю Богу. Но как услышать голос Божий? Устоявшееся выражение, да, то есть Бог говорит со мной, так он говорит со мной

0: или нет?
1: Да. А у меня вот такой вопрос возник. То есть ваш курс, он помогает не только понимать Библию, но и также через чтение Библии обретать отношения с Богом?
0: Конечно. На это было рассчитано. Это, можно сказать, как припев и красная линия. Говоря о содержании курса, первое, с чего бы я начал, это такая аббревиатура МЧС.
1: Это что-то спасающее?
0: Да. Это не министерство по чрезвычайным ситуациям. Хотя жизнь с Богом – это уже, когда мы посвятили себя Ему, когда мы встали на путь христианства, это уже чрезвычайное что-то в нашей жизни произошло, потому что мы бросили вызов князю этого мира, который будет всячески нам мешать развитию этих отношений, нашему духовному росту.
2: Князю этого мира вы имеете в виду? Дьяволу и сатану, да? Как он назван в Библии?
0: Да, так, спасибо за дополнение. Поэтому в курсе будут содержаться определенные аббревиатуры, известные в другом направлении, с другой коннотацией, но, держа их на слуху, они помогают, чтобы этот курс был понятен. Когда мы учились, один из преподавателей говорит, что мы должны проповедовать и доносить информацию так, чтобы бабушка из Чимкентской области могла понимать. Ну, это я понял, Чимкент совсем недавно в Казахстане был. Есть такая область. Ну, речь идет о том, чтобы обыватель, не искушенный, скажем, какими-то научными познаниями, человек, скажем, среднего звена, мог бы понимать эти вещи. Поэтому у меня аудитория – это где-то подростки и люди преклонного возраста. То есть диапазон.
2: Такой, да.
0: Да. И понятно, что средний класс, средний возраст сможет это понять. Я старался их, скажем так, приблизить.
2: Ну вот для меня, конечно, это тоже загадка. Я не совсем согласна с тем, что любой человек поймет любой текст и любой отрывок Библии. Потому что есть же в Библии и простые отрывки. Да. Книга Псалмов, например, те же Евангелия. Да. Есть пророческие книги, есть книги исторические, где мы не можем так быстро понять логику событий и понять Бога, почему Он именно так действует, и именно это велит сделать своему народу. И, конечно, может быть, как вы говорили в предыдущей программе, 22-й псалом бабушка и поймет, или подросток поймет, а вот какие-то сложные, например, отрывки, да, не поймет. Поэтому меня вот всегда удивляло вот такое заявление. Но я думаю, Роман Владимирович, вы нам объясните, как это возможно. Да?
0: Конечно, может быть, где-то звучит громко. Я еще раз говорю, этот курс апробирован. Два потока прошло, и у меня были экзамены. Одна из сестер наших говорит, у вас очень научный подход. Я говорю, а как быть с бабушкой, которой больше 80 лет, и она успешно выполняет задание?
1: То есть ей это понятно, доступно?
0: Да. Ну, конечно, скидка, что она была бухгалтером, но возраст не помеха, понимаете? То есть у человека было высшее образование. Есть свидетельство участников, когда мамочка донесла на доступном уровне деткам, это в районе 6-9 лет, может быть, даже и 5, сейчас точно не скажу. И они проходят по определенным методам, часть из которых является этот курс. И она присылала, и показывала, посмотрите, они уже не хотят смотреть мультики, они хотят изучать Библию. Их это увлекало.
2: Ну, она хороший преподаватель, наверное.
1: То есть она адаптировала.
0: Да. Это нельзя снять. Но, с другой стороны, она автор многих методичек для подростков. Она смогла это. Но, с другой стороны, вы знаете, имея даже профессионализм, когда ребенку неинтересно, он порой где-то отстраненно ведет. Ну, я думаю, мы позже поговорим. Речь шла о карандашах, когда просто подчеркивалось или вычленялись какие-то слова. Давайте, наверное, мы чуть глубже скажем о данном курсе. Говоря об обывателе, я не претендую, что вообще, всем она будет интересна. Но, скажем, кто хочет, мы в прошлой передаче говорили, узнать, тот узнает.
1: То есть тот человек, который стремится к Богу, стремится к вере, хочет развиваться в этом, углублять свою веру, да?
0: Да.
1: То есть это предназначено для такого человека.
0: В Нагорной проповеди сказано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть, когда у человека есть запрос, и когда он уже дошел до определенной кондиции, и есть определенная готовность быть честным с Богом, это то состояние, когда Дух Святой может с человеком сотрудничать и открывать те вещи. В 118-м псалме написано: «Я стал сведущ более старцев, потому что слово твое храню». О чем идет речь? Это пишет Давид, молодой.
1: В любом возрасте человек может иметь мудрость, если
0: свыше.
1: Он... Да, свыше.
0: Если его сердце открыто. Понимаете, когда есть честность. Я хочу парировать.

0: спрогнозировать вам, Юлия. Когда Христос взял ребенка и посадил на колени и сказал, если не умолитесь, не можете войти в Царство Божие, как дети. Угу. Понимаете? Есть выражение, что Бог все упростил, человек все усложнил. Угу. И мне нравится выражение, это слоган Шкоды, угу. машины, угу. на которой езжу. Simply clever. То есть гениально просто. Вот Библия написана простым языком. Просто нужен соответствующий подход. И когда мы заходим с той двери, с нужной двери, и пользуемся нужным методом, все работает, как механизм. Ну, у всех же были часы с кукушкой, правда же? Ты завел, и оно...
1: Нельзя, вот как тоже вы отметили буквально минутой ранее, нельзя сбрасывать со счетов, и более того, это надо ставить во главу угла. Влияние Духа Святого на человека Аминь. При чтении Библии.
0: Это сотрудничество.
1: Потому что сколько было таких случаев, когда люди открывали Библию скептически настроенные. Да. Я сейчас все развенчаю, я сейчас этим верующим покажу. Прочитали буквально там Евангелие одно, второе, и верующим стал человек. Все, без Бога никуда он уже.
2: Это Божье влияние,
0: Да. Но мы должны понимать, что когда мы открываем Слово Божье, мы входим в приемную к Небесному Отцу. Это нужен уровень определенной соответствующей подготовки. Ну, мы чуть дальше скажем об этом. В плане, что нельзя наскоком. Нужно для этого подготовиться и настроиться. Это минимально. Хотя бы 15 минут мы должны располагать, чтобы что-то извлечь.
2: То есть нужно время, место, да?
0: Да.
2: Не на ходу.
0: В Иеремии, 15 глава, 19 стих, сказано, если ты будешь извлекать драгоценное
2: из
0: ничтожного. Вот то, что, на наш взгляд, кажется ничтожным. Ну, я Библию читал многократно. Вот давайте поговорим о верующих со стажем. Ну, что там я нового могу найти? Ну, говорят, в одну реку дважды не войдешь. Ты уже не тот, который был год назад. В течение года последнего прошло столько у тебя событий, что ты уже не тот Роман, который был в 2024 году.
2: И то есть, получается, ты по-другому читаешь Библию.
0: С новым взглядом ты заходишь в нее.
2: Потому что многие удивляются, как вы можете из года в год читать одну и ту же книгу, постольку, в общем-то...
0: И глаза не перестают расширяться. Да. Как я этого раньше не видел.
2: Что вы здесь находите, что столько раз ее перечитываете?
0: Давайте поговорим о подходах.
1: Да.
0: Первый МЧС, служба спасения. Ну, христианство в комплексе, я его называю, или христиане-спасатели. Это аббревиатура МЧС. Есть какие-то мысли?
2: Ну, «С», наверное, «спасение».
0: «Спасение» приходит на ум. Хорошо.
1: Я сейчас подгляжу, что у вас там. Нет, не буду. Я даже не знаю, у меня нет идей. Вот,
2: нет,
1: ну, да.
0: Вот смотрите, с чего, по сути, состоит наше общение или отношение с Богом? С каких составляющих? Это компоненты.
2: Молитва.
0: Молитва.
1: Да.
0: Ну, без чтения
1: никуда. Чтение, наверное, да.
0: И вы знаете, на этом...
2: Служение, этап... наверное, другим людям, да?
0: Служение. Вы знаете, почему... Некоторые уходят из церкви. По сути, в них не загорелся огонь. Вот как у нас на фоне. Огонь Духа. Христос сказал, огонь пришел я низвести на землю. Луки 12 глава. О, как я желал, чтобы он возгорелся. Как вы думаете, о каком огне Христос говорит?
2: Вы знаете, я первый раз в жизни эти слова стала понимать по-другому. Всегда я думала о каких-то...
1: Огонь возмездия, суда там своего он пришел низвести.
2: Да-да-да.
1: Но он и пришел низвести огонь, действительно, когда человек вот горит каким-то делом, профессионал, он самородок, он, ну, может, и не обязательно самородок, он действительно, он учился, и он и готов спать по 3-4 часа в сутки, и его это не напрягает, и забывает поесть, но у него есть дело жизни.
2: Да. Вдохновение, да?
1: А у некоторых христиан бывает так, что им скучно в церкви.
0: Да.
1: Им скучно Библию читать, их напрягает Бог и то, что с ним связано, и сообщество верующих.
0: И раздражает.
1: И вот это, к сожалению, страшно.
0: Да. Ну, опять здесь подсказка. У меня просто, когда говорим Ленин, сразу подразумеваем партию.
1: Да.
0: То есть я хочу, чтобы вы уже начинали впитывать и сразу улавливали, кто написал. Вот когда я задаю вопрос, вы сразу должны, вот у вас какой-то ассоциативный ряд должен сработать. Где это написано? Я уже его произносил.
1: Про авторство. То, что огонь не завести пришел с неба. По-моему,
2: это Евангелие.
0: Какое?
2: Да?
1: О, это уже...
0: Я уже назвал его. Евангелие от Луки, 12 глава. Огонь пришел не завести на землю, как я желал, чтобы он возгорелся. 49 стих и 50, там дальше развивается мысль. А если со словом огонь, Евангелие от Луки еще какие-то слова? То есть вот теперь мы начинаем этот клубок разгорать.

0: погребать. Ну вот мы уже даже какие-то практические вещи начинаем с вами разбирать. Огонь пришел, хотел, чтобы разгорелся. Вот с этим существительным глаголом, есть ли у Луки еще подобные слова в его Евангелии?
1: Наверное, нам бы помогло, если
2: бы
1: полистали.
2: Это надо либо по симфонии, наверное, искать, либо прям ставить себе цель читать это Евангелие с целью найти именно это слово и выражение.
0: Но теперь вы немного понимаете, как это примерно работает.
2: Это как работает.

0: Ну, третье значение, скажем так. А плюс Б равно С. Называю его формулой. Известная история, произошедшая с учениками, шедшими в Эммаус. Это подсказка. После встречи со Христом, что с ними произошло? Не горело ли у нас сердце, когда он говорил к нам? Слышите? То есть Библия сама себя истолковывает. Нам нужно просто взять одного автора и считать его. Называется почерк автора. Ну, один из подходов будет.
1: Можно сказать, что Лука писал об огне.
0: Об огне. И вот нам теперь
1: зажег
0: нужно...
1: Христос в душах своих учеников, так?
0: Конечно. И нам теперь нужно, чтобы правильно истолковать этот текст, потому что иногда вы правильно сказали, огонь может отображать суд. Лопата в руке его. Помните? Он будет очистит огнем, написано. Вот у Матфея немножко другая была коннотация. Что мы делаем? Мы берем одно Евангелие, берем слова, переводим их в глаголы, к примеру, и у нас в арсенале есть слова одного автора. И теперь мы соотносим по контексту, что нам подходит. И когда мы находим одно выражение, соотносим его с другим, в другом контексте, у нас расширяется понимание.
1: Ну а как вот для этого автора найти такие слова? Вот
0: ну,
1: вы нам сейчас
0: сказали, что симфония. Ну, оно, вы знаете,
1: а как узнать вот именно, как вычленить для этого автора его слова? Вот это ведь вы нам сейчас просто подсказали, что Лука
2: да,
1: огонь.
2: Что нам надо обратить внимание на слово огонь. И мы так что-то вспоминаем, не помним ничего, да?
1: Ну, мы не сказали,
0: да, как работает. Вот по сути Библия таким языком написана. Если вы начнете эти крючочки, есть будет метод репешок. Ну, уже зацепочка.
1: Да, в смысле.
0: Вы должны выработать у себя навык цепляться. Вы не просто прочитали текст. Ну, он сухой, он скучный. Вы должны сразу у вас в голове вот единичка ноль, как вы это, знаете, у компьютера, сразу файлы пробежать, по файлам пробежаться и вспомнить, где это. И вы знаете, это текст по-новому открывается.
2: То есть мы можем, в принципе, читать, если я правильно понимаю, читая, например, Евангелие, да? Вдруг обратить внимание на какое-то слово, на любое.
0: Сакцентировать.
2: Да.
1: Оно часто повторяться должно или как?
0: Соотнести его.
2: Да, и начать это слово искать, где оно еще этим автором, упоминается, и в каком контексте.
1: А это должно быть часто повторяемое слово этим автором или не обязательно?
0: Зависит от текста. Где-то вам, конечно, нужна будет симфония, но есть просто они настолько банальные, настолько из
1: прямо
0: детской
1: буквально
0: субботней школы, где у вас оно просто сразу Дух Святой напоминает. Вы просто свели и говорим, а о каком огне Христос говорил, чтобы он разгорелся? После встречи со Христом, вот идет само толкование, они встретились со Христом и говорят, не горело ли сердце у нас? Итак, МЧС, закрепляем. Молитва, чтение Библии, ЧЕДА, М, ЧЕ, чтение Библии и свидетельство. Мы говорим о том, что многие верующие, вы знаете, на территории Европы, ну, так как у нас во время Советского Союза, закрывались под амбары церкви. Сегодня это какие-то пивные бары становятся. То есть, по сути, церковь теряет свою популярность. Она перестает быть актуальной. Скажите, у христиан во всех странах нету сегодня Библии? Мы сказали, это самое издаваемое, печатное. Она в шаговой доступности, даже онлайн. Мы можем сегодня прочитать?
1: Конечно,
2: можем.
0: Что не так? Почему Библия перестала работать? Разве христиане не молятся? МЧ.
1: Молятся.
0: И читают Библию, и молятся.
1: Да.
0: Но вы знаете, что и молитвы порой затухают. Мы говорим об огне. И вот курс, почему? Я каждое слово старался подбирать, и Господь, я верю, подсказывал. Второй шанс для Библии. Реформация. Давайте вспомним, в той же Европе с чего началась?
1: Именно со священного.
0: Именно со Слова Божьего, понимаете?
2: Слова Божьего.
0: Почему Федор Михайлович Достоевский говорит, гибель народу без Слова Божьего? Без откровения свыше, на предыдущем мы говорили, народ не обуздан. Посмотрите, какие страсти кипят в соседних странах. Почему человек теряет любовь? Нету этих отношений с тем, кто создал нас. Мы его боимся. Ну, когда мы начинаем креститься? Когда гром грянет, что это за отношение? Это отношение, подогреваемое определенным животным страхом. Можно ли выстроить эти отношения со своим Творцом подобным образом? И вот, пожалуйста, мы говорим о молитве «Отче наш». Почему обращается Бог «Отче»? Ведь это же тоже определенный посыл. Ну, если он наш отец, кто мы между собой?
2: Братья,
1: мы дети, сестры,
2: мы дети.
0: Сможем ли мы...
2: Но это что-то родственное.
0: Что-то родственное. Отец, так сколько притч. Вспомните, где Бог представлен Отцом, у того же опять да. Луки.

0: врача. Понимаем, да?
1: Угу.
0: То есть хотелось бы, конечно, начать, и это будет задавать весь тон. МЧС. Люди молятся, но молитвы порой переходят в формат чего-то, знаете, заученного уже.
1: Выше потолка, как говорят, не уходит.
0: То есть, вы знаете, студент перед сном, Боже, благослови эту пищу. Слышали, наверное, молитву такую, да? То есть у кого что болит, тот о том и говорит. То есть его не болит сердце о том, а что же беспокоит Бога. Это такая высшая материя. Его беспокоит что? Хлеб наш насущный. Где-то здесь. Но скажите, а интересует ли Бога этот насущный хлеб наш?
1: Да, наверное. Он же
0: если
1: нас
0: он
1: любит.
0: Все самое дорогое Иисуса отдал. Так вот, опять же, я вижу, что просто молитва, она не работает. Где этот пусковой механизм? В автомобилях это стартер. И я понял, что это Библия. Но мы только что ранее немножко сказали выше, что читая Библию, она не преображает. Молясь, мы не меняемся. Что не так? Я понял, шестеренка, которая не прокручивается, это Библия. Неверный подход. Не созданы условия. То есть ряд факторов, которые не соблюдены. Мы или по пыхах, когда молоко убегает, машина прогревается. Я вот открыл Библию. Ну, чтение по плану. То есть я не погружаюсь, я не отдаюсь этому. И хотелось бы на корню сразу обозначить, да, мы Библию читаем по плану. Есть один из методов.
2: Ну, годовой план.
0: Да.
2: Вы, кстати, как к нему относитесь?
0: Да вот вы я чтению? Думаю, знаете ответ на этот вопрос.
2: Нет.
0: В течение 20 лет я читал Библию по плану, но она продолжает не питать меня полноценно.
2: Потому что я должен план выполнить.
0: Потому что меня всегда гонит.
2: Да.
0: У меня есть пример, когда я читаю Библию, и вот, к примеру, 10 глава «Бытие». Я знаю, там же вот, ну, расы произошли. Он меня гонит.
2: Да.
0: Мне нужно уже 11-ю читать главу. И я все время, знаете, несколько лет. И знаете, наступил момент, когда я сказал, баста, хватит. Я ставлю на паузу. Я тогда вот просто отодвину. То есть я уже несколько лет читал. Поэтому те, кто не читали, для полного ознакомления, это важно. Но чтобы она грела, чтобы вы хотели на ней остановиться и поразмыслить. Но вы уже убежали. Вас подгоняет уже следующая глава, вы же понимаете. А мы не любим, когда у нас хвосты. И получается, мы сами себя загнали в определенные рамки. Пришло время из этих рамок выйти.
1: То есть вы просите формальности, получается?
0: Ну, я думаю, вы понимаете, что нужно зайти с другой стороны.
2: Как раз. То есть мы должны молитву практиковать. Естественно, чтение, потому что курс, собственно, чтение Библии. И свидетельство...
0: Другим.
2: Другим
0: да, что-то обнаружили.
2: Мы об этом еще, да, мы будем об этом говорить.
1: Благословение.
2: Да, то есть
1: да?
2: Это фундамент. Это не просто один из методов, это фундамент вводное. Все, понятно.
0: Которые не лежат на поверхности. Вы знаете, мы как рудокопы будем. Нужна будет кирка, нужно будет засучить рукава. Понимаете, нужны сапоги, извините. То есть будет какая-то и грязь. И мы не привыкли к такому формату. Но мы как раз и теряем. Вы помните притчу? И Царство Божие подобно сокровищу сокрытому. С остановки не будет надлежащих условий, не будет и благословений, не будет и познания, что я Бог.
2: Но эти условия мы сами как-то должны себе создавать. Да? Когда-то понятно, что бывают такие дни, когда мы очень сильно загружены. Конечно. Понятно, что люди работают. Да. Ясно, что у них надо учить уроки с детьми.
0: Да,
2: там.
0: Да.
2: Вот. Но есть время...
0: Это дисциплина. Если мы понимаем, что это жизненно важно... Мы пересмотрим свое расписание. Вы знаете, налистание шотсов в соцсетях. Ну, мы просто говорим, у нас нет времени, когда мы не заинтересованы. Говорят, кто не хочет, тот ищет причину. Кто хочет, ищет возможность. Почему мы вначале сказали, если мы разглядим, что...
1: это... Хочется уже познакомиться с этими методами.
2: Итак, Роман Владимирович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Мы продолжим обязательно эту тему на наших следующих встречах. Благодарю и тебя, Аня, за участие и поддержку. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии...
3: Мы можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
0: И более того, делает нас сильными и совершенными. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века. И сегодня мы читаем вторую главу Евангелия от Марка с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем.
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вадим Анатольевич! Итак, мы, значит, уже с вами поговорили, что такое благая весть, да, рассмотрели, как Иисус своим примером нас учит, да, где же брать силы. И сегодня мы продолжаем, да, говорить.
2: Да, я напомню, что мы читаем современный перевод, который был сделан именно в 21 же веке, да, Института перевода Библии в Заокском. Итак, вторая глава. «Когда через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, сразу стало известно, что Он опять дома. И к Нему пришло так много людей, что даже перед домом не доставало места. Иисус возвещал им Слово Божие, когда четверо принесли к Нему человека, разбитого параличом. Увидев, что им не пробиться сквозь толпу, они раскрыли крышу над тем местом, где был Иисус, и, разобрав ее, спустили вниз постель, на которой лежал параличный. Видя веру их, Иисус сказал больному: «Сын мой, твои грехи прощены». Слышали все это и некоторые из бывших там книжников. Они с возмущением подумали: «Что он такое говорит? Он же богохульствует. Кто, кроме Бога самого, может прощать грехи?» Тотчас, узнав, о чем они подумали, «Сель твою и иди, и чтобы вам было ясно, что Сын Человеческий имеет власть здесь на земле прощать грехи», тут Иисус обратился к больному: «Говорю тебе, встань, возьми постель твою и ступай домой». На глазах у всех тот встал, немедля взял постель и вышел.
0: Имеется в виду, да, что здесь и сейчас, да, откликаться на призыв. Вот. Хорошо. И здесь еще такой вот момент, да, про то, что вот почему же все-таки друзья расслабленного, да, они разобрали крышу ради исцеления.
2: Да, скажу так, я бы хотел иметь таких друзей.
0: Да, вот я тоже хотела сказать, всем бы таких друзей,
2: да,
0: которые готовы были разобрать,
2: да,
0: крышу.
2: Они не поступились ни с чем. Да, и то, что они сделали, это, ну, надо сказать, что и в культуре, и в исторических событиях того времени, в исторической реальности того времени, их рвение, они пошли до конца. И второе, они были уверены в том, что тот, кто находится под этим завалом или под этой крышей, да, он может им, может действительно помочь этому человеку.
0: Мне кажется, этот пример очень учит нас двум вещам. Тому, что мы должны быть тоже, наверное, такими преданными, верными друзьями, да, второй момент,

0: да, как актуально может быть для нас здесь и сейчас, это так верить. Как они
1: Да.
0: верили в это
1: Да.
0: вообще беспрекословно, безусловно, в том, что
1: Да.
0: Христос исцелит их друга,
1: Да.
0: что разобрали эту крышу.
1: Мария, наверное, вам известна вот эта современная, мне кажется, уже формулировка, когда мы говорим, что человеку нужно выйти из зоны комфорта.
0: Да, это очень часто звучит, вот эта фраза.
1: Да, и особенно применяет это тогда, когда мы говорим, чтобы помочь кому-то, нужно выйти из зоны комфорта. Потому что, конечно, нам легче помочь тем, что не затрагивает наше время чаще всего.
0: Да.
1: Мы финансово можем помочь, да, у нас есть возможности по большей части. Чуть дальше вот этой зоны комфорта и решились на то, что нужно было сделать. А ведь, ну, если так практически взять, после того, как это событие совершилось, что им нужно было сделать на другой день?
0: Собрать обратно.
1: Вернуться и отремонтировать крышу
0: Да.
1: в этом доме. То есть, видите, вот моя помощь ближнему моему, и зная, что есть мой ближний, который нуждается в помощи, в изменении жизни, может быть, в оставлении каких-то привычек вредных, или преобразовании его семейных отношений, или чего-то другого еще, да, то я буду говорить ему, пойдем ко Христу, потому что Он может тебе помочь, да, Он может тебя изменить. Я хочу с тобой помолиться, я буду тебя наставлять, я буду помогать тебе познавать Библию, Бога через Его Слово. Вот. То есть в современной жизни я тоже могу быть таким человеком для кого-то, которого я приведу к Иисусу Христу. Но для этого я должен иметь то время особенное. Помните, говорили мы в прошлый раз с вами, когда я принимаю от Бога вот эту силу и способность помогать кому-то.
0: Ну да, здесь еще, наверное, такой даже маленький третий нюанс можно было бы, на который стоит обратить внимание, то, что вот они привели его такого больного и несовершенного. И мы можем сейчас приходить вот к Богу, да, как в самом начале сказали,
1: Да.
0: вот такими, какие мы есть. Такими, какие мы есть, нас Бог принимает. Но нам нужно при этом приложить какое-то усилие. Да? Так,
1: Но
0: отлично.
1: вот ваша реплика, мне кажется, будет как раз хорошим переходом к тому эпизоду в этой главе, который идет следующим. Давайте почитаем и вернемся к этой мысли снова с вами, если позволите.
0: Да, конечно.
1: Читаем дальше. Иисус снова вышел к морю, и весь народ и в Галилее был Ирод Антипа, да? И вот люди, которые ходили с одной территории на другую, перемещаясь через торговые пути, они должны были платить налоги за
0: Так,
1: перемещение. И вот, вот этот человек, Левий, да, он оказался тем, кто собирал эти налоги. В современности это получается все равно, что если бы выслушал был в свой адрес все, что вы думаете о нем, не только вы, многие-многие другие. Поэтому это то, мы можем лишь, может быть, так, скупо понять то состояние, в котором находился Левий. Мы не знаем, он там был, ну, на этом месте работы по принуждению или по доброй воле, или ничего. Не оставишь что-то, пока ты не изменишься, пока ты не может быть, не вернешь какие-то деньги, которые ты брал у кого-то, я тебя приму. Он что ему говорит?
0: Следуй за мной. И он встал
1: следуй
0: и последовал.
1: И
0: это как, грубо говоря,
1: рыбаками.
0: Тотчас.
1: Да, тотчас, да. То есть вот это событие происходит. Мы видим, что, видите, в нашем, среди наших зрителей, да, и вы знаете, что Господь обязательно услышит, увидит это желание вам прийти к Богу. Он придет к вам. То есть он невзирает на вот эти ярлыки, которые мы в современной нашей жизни можем кому-то раздавать.
0: То есть получается, что это должен быть некий такой призыв. Можно ли сказать, что это призыв?
1: То все пошло не так. Но если мы готовы, если у нас есть готовность к этому, Бог обязательно это заметит. Он обязательно позовет, Он обязательно подскажет нам, да, к тому, чтобы мы это сделали.
0: То есть тогда Он подходил вот лично, да, и сейчас Он тоже нас призывает лично, только
1: конечно,
0: вот так вот.
1: Конечно, Бог действует и сейчас.
0: Такое было. Можно как-то это объяснить, обосновать?
1: Да. Тоже часто размышляю над этой историей, думаю, вот если бы, допустим, мы стали свидетелями подобной истории, мы привели человека в больницу. Он болеет,
0: так.
1: Любая болезнь, да? И врач не говорил человеку, здесь на земле другой человек, прощаются тебе грехи, потому что они знали, что прощать грехи может только
0: Бог.
1: Бог. И вот это вызвало у них, вот это вызвало у них противоречие. Они говорят, как он, будучи человеком, может прощать грехи? И у меня возникает вопрос, а как это может...
0: Он меняет бесов, он исцеляет людей
1: он
0: от неизлечимых болезней,
1: учит.
0: Да, он учит. Да, то есть вот...
1: Но мне кажется, вот здесь Христос пошел немножко дальше.

0: дальше того, что он уже до сих пор делал. Угу. Он показывает, что он может исцелять, он может учить, он может преобразовывать, он может запрещать.
1: Ложит.
0: Даже когда я, как автомобилист, еду по дороге и при случае сбиваю какое-то животное или птичку, и она погибает, я потом на протяжении дня или недели, как, в зависимости от событий, чувствую себя очень плохо. Угу. Я причинил вред. Слава Господу, что не человеку. Угу. Да, что вот только виноват.
1: Чувство вины.
0: И человек не, вот от этого духовного, как бы в кавычках, наставления, он чувствовал себя еще хуже, потому что исцелиться он не может, угу. выздороветь не может, значит, если болезнь не уходит, он не прощен Богом. Угу. Он не прощен Богом. И когда Христос приходит, когда видит этого человека о том, что он богохульствует, да, я хочу вам показать, что мои слова о том, что ему прощается, это действительно правда. Как доказать? Потому что, конечно, легче человеку сказать «прощаются грехи». Это никак невозможно испытать, проверить. Угу. Он говорит ему: «Но я хочу, чтобы вы это проверили». Вот как можно проверить. Я, может быть, как я, знаю вас эпизодически, условно угу. говоря. Да. Да? Он видит меня полностью. Он знает, иногда я прошу: «Господи, пожалуйста, ты меня исцели, или дай мне что-то вот это, мне это очень нужно». А Господь раз и делает что-то другое. Я иногда думаю: «Боже, ну почему ты так поступаешь? Я же о чем-то другом тебя просил, да?» Угу. Но Господь, когда...
1: МРТ.
0: Да, поэтому мой призыв как священнослужителя к нашим зрителям, к нашим слушателям, тому, что для меня в жизни безопаснее всего приходить к Иисусу Христу. Угу. Даже иногда, может быть, в вашей жизни есть те, кто, подобно этим людям, вас тянут к Богу, вас призывают к Богу. Ну, почувствуйте, что это призыв Божий. Придите к Богу, да, вот, попробуйте с Ним взаимодействовать. Попробуйте Ему молиться, попробуйте жить по Его принципам. И вы тогда увидите, что Бог пытается восстановить все в моей жизни. Да, может быть, там семья разрушена, отношения разрушены и так далее, и так далее. Но вот когда мы начинаем с Богом взаимодействовать...
1: Христос, да, да, придя на землю, как Он проживал, и как на самом деле даже сейчас актуально можно, так скажем, решить вопросы, с которыми люди сталкивались и тогда на их да. примере.
0: Последнее, что замечу здесь, и сегодня мне кажется, что мы... люди иногда, и даже, может быть, мы, как сказать, нельзя его сузить рамками. Нам нужно доверить Богу возможность действовать, угу. почувствовать этот призыв, пожелать всем сердцем, чтобы Он двигал меня, угу. чтобы не я, как бы, вот только в рамках вот того, что я понимаю, а чтобы Бог меня двигал.
1: Да, и тогда вот именно из этого несовершенства Бог делает нас более
0: намного совершенно. Больше. Это сборщики налогов и те, кого называли грешниками, ведь их было немало среди тех, кто следовал за Иисусом. А книжники из фарисеев, увидев, что Он ест вместе со сборщиками налогов и отверженными, спросили учеников Его, как может Он есть со сборщиками налогов и грешниками? Что был уже составлен канон Ветхого Завета. Вот этой первой части Библии, которой вы будете еще в ваших программах касаться. Ветхий Завет. И они знали, что здесь правильно, как учить, как толковать. Более того, они дописывали толкование многими трудами, вот, комментировали. Он тоже был отверженным, потому что он собирал налоги в пользу других? Оккупантов.
1: Да.
0: Говорят, да. Угу. Вот его считали отверженным, он не имел возможности. Более того, грешников не допускали к поклонению в храме. Угу. Вот. Поэтому Христос, когда собираются эти люди, и Христос вместе с ними ест, он врач, а больным. Пришел не праведников я призвать, а грешников.
1: Да, вот это интересная фраза. Интересно, да. что она здесь говорит вот про...
0: Фактически Христос называет их больными. То есть этих грешников, которых они отвергали, фарисеи, он называет их больными. Но вопрос вот в чем, что и Христос называет их больными, зная эти постановления, чтобы они помогали людям. Но когда Христос пришел к ним, то он видит, что наоборот, те истины, которые Бог им дал, они используют не для помощи человеку,
1: а наоборот для отделения.
0: Отделения этого человека.
1: Такого, для осуждения.
0: Да. Поэтому, видите, получается так, что

0: Получается, те, кто считал себя здоровыми, Христос ничего не мог им сделать, потому что они считали себя здоровыми. И тогда получается, когда Христос пришел, имея силу, имея желание, имея способность, кому Он мог помочь?
1: Только тем, кто...
0: Вот, я так спрошу наших зрителей, да, кому Он мог помочь? Если вы желаете, условно говоря, лечить, то Христос и не может помочь мне. Ну а если есть в нашем обществе, среди нас, может быть, те люди, кто чувствует свою беспомощность, может быть, ничтожность, да, многое в жизни не получилось там, вот, многое не пошло не так, как бы я хотела.
1: Ну
0: вот,
1: да, да, это не обязательно физического недуга касается.
0: Нет,
1: да, это, конечно,
0: не обязательно,
1: касается.
0: Да. Но и тогда Христос говорит, я хотел бы собрать вас за одним столом и помочь вам. Вот в этом, как бы, наверное, была необычность Христа. Потому что мы уже говорили, да, и сегодня иногда мы делаем эту ошибку, и в то время они хотели Христа загнать в свои рамки. И вот если бы Он действовал по их правилам, они бы Его признали как Мессию, как Сына Божия. Но когда Христос действует не по их рамкам, они говорят, не-не-не, ты неправильно делаешь. Мы так никогда не делали.
1: Причем самое интересное, мы читали в первой главе о том, что когда вот он исцелял, он говорил, не говорите, не говорите, потому что по закону он действует вроде бы по правилам, но при этом сам не поступает со своими принципами.
0: Да, да.
1: Важными, которые он изначально в Ветхом Завете вот завещал, чтобы мы, наоборот, помогали. То есть все-таки нам и сейчас это актуально, потому что, придя к Христу, принимая Его...
0: Вокруг нас могут быть те, кто оказались больными людьми. То есть, да, с одной стороны, с утра я прихожу к Богу и говорю, Господи, помоги мне, я нуждаюсь в Тебе, да, я как тот больной. Но в течение дня, когда приходят ко мне в церковь, прихожане приходят, вот, я хотел бы им помочь, помолиться, может быть, вместе с ними, как-то наставить. Если есть возможность делом, я снимаю костюм, иду и делом помогаю, вот. Вот в этом смысле. Поэтому верю, что многие из нас уже могут помогать, могут быть врачами, да, но когда мы остаемся с Богом один на один, мы сами, как те нуждающиеся, просим Бога помощи.
1: То есть тоже так же ищем поддержку. Да. Спасибо большое, Вадим Анатольевич, за эту интересную тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Смотрите наши следующие программы, делитесь своими интересными впечатлениями, возможно, задавайте вопросы по данной теме. Мы желаем вам всего доброго и, конечно же, Божьих благословений.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великое жертва принести в жертву. Бог испытывал его верность. Была принесена иная жертва. Да, агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
1: Да, на ту милость Аллаха, которую он должен оказать.
0: Да. И получается, что...
1: Пророки, они вот на самом деле стоят в исламском мире, и есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество, но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Иссе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие. Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется и сама.

0: их. То есть в данном случае мы видим, что в Евангелии, от Иоанна написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это Слово, и это Слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было Слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
1: Признак часа
0: — это значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
0: Да, интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется. Что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете. Он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего. А вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А здесь мы читаем в 19 тексте. То есть легко запомнить, сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит: «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
0: ангел Гавриил. Да, та же самая история фактически, также вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит: вот это было в тебе от шайтана. То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близкая к пророку Иеремии, когда говорит: возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
1: Ну, а чистым сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
0: Да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исы не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин субхана, это значит причист. То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
0: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, выводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
0: Да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень чистый. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой. Да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек и много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, и

0: если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним. И вот сейчас то есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Иса сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину, он Иса – признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе и следуйте».
1: Ну, такое устоявшееся. Для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит прямой путь.
0: Да, прямой путь, прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к
1: Аллаху. То есть это истинная вера, можно
0: сказать. Да, истинная вера. И прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда Мусе, то есть Моисею, Писание и различие. А уже в пятой суре, в трапезе, говорится так. «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа». И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, данное на арабском языке, а именно Библия — это священное писание, данное на еврейском, на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом?
0: Да, на греческом и на еврейском языке. Ну, фактически, вот и та, и другая книга, пока Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть «запрещено», то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера. Потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути. Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано, он признак часа. И не сомневайтесь в этом, то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, то есть того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой.
1: И повиновение.
0: Повиновение Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично.
0: Да, раз таких слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, говорит, обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают подлинность текста Писания.
1: Ну просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то...
0: Окей, а ислам очень любит науку. И вот сегодня научные мужи, они говорят, нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, Он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
1: Так мало того, Он призывает читать.
0: Да, поэтому Коран. Надо отважиться просто верить, отважиться верить в то, что принес Иса, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути, да, второе пришествие, что Иса вернется, и здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы, то есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые пять праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам в той же Торе, что никто не будет желать их. «Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля», то есть Антихриста. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение».
1: Это сказано, что спустится с неба
0: Иса и убьет Даджаля.
1: И убьет Антихриста.
0: Да, то есть будет вот это противоборство.
1: Так это фактически послание новозаветнее, апостольские.
0: Да,
1: то же самое.
0: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава. Она заявляет просто об этом. И после этого

0: 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке – это еще и некоторый пророческий такой возраст.
1: Символический.
0: Да, символический, поскольку в справедливости исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог, взымавшийся с немусульман. К баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята. Между людьми не останется ни вражды, ни злобы. У скорпионов и змей не кликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом.
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
0: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов.
1: Прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
0: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
0: Малое,
1: да?
0: Дитя вот будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет смеять, играть над дорогой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность, или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим,

0: действует и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей традиционных России, протестантских, да, католических и мусульманские лидеры, да, присутствуют. Поэтому Россия как раз и является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
1: Да, да, оно однозначно усилится. Мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Еус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит: «Я сначала хочу услышать их учение, чему они учат». И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Еусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит: разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать.
0: При этом сохраняя свои традиции, при этом сохраняя свою самобытность. Не обязательно нужно переходить из одной религии в другую, но понимать, что очень много общего.
1: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженные миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Смотрите программу «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
1: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
1: Везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы на программе «Питстоп». И сегодня вместе с нами Егор, Наталья, Милена. И мы говорим сегодня о вечной любви.
2: Это как есть же 5 языков любви, да. Что каждый человек проявляет ее по-разному.
1: То есть любовь одна, проявление любви разное. Суть любви одна.
3: Да. Ну да, наверное.
4: Если ты, например, заботишься о человеке, он хочет воздать тебе тем же.
1: Чаще всего. Рано или поздно ты отклик обретешь.
2: Ну, то есть суть такая, что если тебе что-то нравится, ты хочешь это получить. Угу. Если ты что-то любишь, ты об этом заботишься, вкладываешь в это свои силы.
1: Как вы сами-то верите в вечную любовь?
2: Да.

0: Отлично. А еще кто-то верит в вечную любовь?
1: Ну да, я тоже верю в вечную любовь.
0: Замечательно.
2: Я верю в то, что она существует.
1: Но
0: еще не встречался с ней.
2: Но пока что я не смог ее найти, да.
0: Ну уж да, мы так немножечко в шутку начали. А вообще, если серьезно, как вы считаете, что такое вечная любовь? Мы говорим о любви в отношениях между парнем и девушкой, мужем и женой. Да? Или вообще, может быть, можно уйти за рамки этого?
1: Ну, если мы говорим об отношениях между людьми, то никакой человек не живет вечно. Соответственно, термин «вечная любовь», он, видимо, применяется на тот период жизни до конца, до смерти.
3: Кого? Того, кто умер? Если любили того, кто умер, его же могут продолжить любить, когда он уже...
1: Не знаю, ну, наверное. Ну, короче, до смерти обоих людей, которые любят.
2: Так и после них тоже могут любить их?
1: Нет, ну, мы же говорим...
0: Ну, понятно, то есть мы определяем слово «вечная любовь», мы определяем
1: между
0: не бесконечностью,
1: людьми,
0: а вот
1: период жизни,
0: жизни этих людей.
1: Соответственно, если оба человека любят друг друга, и они настроены эту любовь пронести вот до конца, то я думаю, что это возможно при желании обоих, потому что такие примеры они как бы есть.
3: Ну, просто было какой-то период мнения, возможно, до сих пор оно есть, то, что если люди разошлись, значит, не обязательно, что это была прям любовь настоящая. В общем, нужно дать определение любви, но я не могу его дать, потому что, мне кажется, у всех оно субъективное.
2: У всех разное будет определение
0: любви. Но какое твое определение любви?
1: Субъективное
0: твое.
1: Не надо. Я еще думаю.
0: Ну, хорошо, Егор.
2: Я тоже пока что в раздумьях, в поисках этого определения любви. Еще, ну, мне всего лишь 19 лет, я еще не познал, не понял, что такое настоящая любовь.
3: Бывает такое, что для тебя любовь — это, ну, как бы такое определение, а для человека, который тебя любит, у него вот такое другое определение, но он тебя все равно любит, ты же не можешь отрицать это.
1: По-своему любит.
3: Да.
1: Это как есть же 5 языков любви, что каждый человек проявляет ее по-разному.
0: То есть любовь одна, проявление любви разное? Суть любви одна.
2: Ну да, наверное, лучше.
0: Проявления любви разные. Ну хорошо. Значит, все мы верим в вечную любовь. Не хотим признаваться, что это такое.
1: Мне кажется, что любовь - это. Ну, мы же все эгоисты от рождения.
0: Точно.
1: Вот. А любовь - это некое противоречие вот этому качеству эгоизма, потому что когда ты влюбляешься в человека, ты уже не о себе думаешь. Ты постоянно думаешь о том, как сделать другому человеку лучше. Даже,
0: ты уверена? Что когда человек влюбляется, он думает о другом человеке.
3: А если ему приятно самому думать о том, что он там что-то делает для другого и тем самым подкармливает свое эго?
1: Так тоже бывает. Ну, мы же говорим в идеале, а в идеальной любви...
0: Ну, давайте поговорим
2: об этом. Спуститься в мирскую.
0: Просто наоборот, на эту тему даже есть...
2: Если спуститься на уровень нижний, идеально, а вот мирская...
0: На эту тему даже шутка есть. Влюбленный человек, когда говорит... Я люблю тебя. На самом деле он говорит, я люблю себя, но для этого мне нужна ты.
1: Да.
3: Ну, влюбленные и любящие, мне кажется, чуть-чуть разные.
0: О, так мы все-таки двигаемся дальше. Влюбленность и любовь вечная – это разные вещи?
2: Конечно.
0: Вот здесь поподробнее.
3: Родители же не влюблены в своего ребенка.
1: А знаете, есть вот притча про цветок, когда кто-то срывает цветок и говорит… Я, ну, почему ты его сорвал, его спрашивают. Я просто очень люблю, там, например, ромашки. Он говорит, нет, если бы ты любил этот цветок, ты бы его поливал, выращивал и, ну, ухаживал за ним. А так он тебе просто нравится, поэтому ты его сорвал.
0: Так.
1: Ну, то есть суть такая, что если тебе что-то нравится, ты хочешь это получить. Если ты что-то любишь, ты об этом заботишься, вкладываешь в это свои силы.
0: Так вот, какая же разница между любовью и влюбленностью?
2: Влюбленность — это более такое... Не то чтобы яркое чувство, не ярче, чем любовь, я не хочу это сказать, чтобы сразу на меня тысячи не накинулись. Это именно такое, не знаю, как вот стрельнуло резко, раз, и ты влюбился.
0: Влюбленность.
2: Раз, ты влюбился, тебе этот человек резко запал в душу, он там находится, ты постоянно о нем думаешь день, ночь, всегда мысли только о нем. Это я считаю влюбленностью. То есть, когда вот тебе резко расстрельнул, и ты начал вот... Ох.
0: А любовь?
1: Влюбленность же может перерасти в любовь.
2: Ну, и влюбленность, да, и влюбленность же дальше перерастает именно в любовь, когда ты уже посвящаешь себя этому человеку, когда ты ему там открываешь там свои самые сокровенные там туда-сюда.
3: Ну, любовь — это, мне кажется, не только какие-то именно хорошие моменты.

0: Это и говорят же и в горе, и в радости. И в Библии даже написано, что любовь все переносит, значит, нужно что-то переносить, соответственно.
1: Не обязательно что-то переносить.
0: Что какие-то ну, естественно, чтобы, например, если брать мужчину и женщину, которые решили, ну, войти в брак, то они, естественно, будут сталкиваться с проблемами, и, ну, как, это не просто неизбежно. Но вот почему раньше, например, разводились реже, а сейчас больше разводов с каждым годом. Ну, я думала об этом, у меня было такое мнение, что отчасти потому, что раньше просто нельзя было разводиться. Ну, и по факту люди терпели какой-то период жизни, когда они могли просто разойтись, но они терпели, все утихало, и все становилось опять хорошо. Сейчас же люди такие...
2: Чуть ли что, сразу.
0: Да, я себя уважаю, я не буду это терпеть, почему должна это терпеть, mm-hmm. как бы до свидания, все. Ну, мне кажется, отчасти, я же не говорю, что это прям конкретная причина, почему mm-hmm. такое количество взросло, но просто потому, что люди идеализируют это слово.
2: И люди
0: любовь.
2: Забывают о том, что, например, перед алтарем, когда они клянутся в вечной любви, они говорят, что и в горе, и в радости.
0: Да, да.
2: И почему-то, когда вот это горе приходит, они забывают о том, что оказывается.
0: Эго сильнее становится. Ну, просто сейчас очень много ресурсов и вещей, которые подпитывают наше эго в этом вопросе, мне кажется. Очень много даже психологов, которые говорят... Если вам некомфортно, так быть не должно. Вы должны собрать вещи и уйти. Но Библия же, она этого даже не учит. Как бы.
3: А чему учит Библия?
1: Ну, вообще, любовь должна как бы вырасти из... Ну, как я считаю, если это правильно. Любовь настоящая должна вырасти из дружбы. То есть изначально должна... Ну, если мы берем именно любовь между молодым человеком и его девушкой, изначально они друзья, то есть они познакомились, они дружат. Потом же появляется как раз вот влечение, увлечение и тому подобное. Но приходит там какая-то другая стадия, я не помню уже точно, там какие-то uh-huh. стадии есть. И потом вот уже любовь уже сама наступает. И потом мы должны стремиться как бы уже именно к вечной любви, как она называется, агапы, если не ошибаюсь. То есть это любовь без изъянов, без
0: это
1: всего.
0: Это самоотверженная любовь.
1: Самоотверженная любовь, да, когда ты любишь полностью каждым кончиком своего тела.
0: Ну, просто так.
1: И готов сделать что угодно.
0: Это же тяжело любить, например, твой любимый.
1: Ну, к этому
0: убил
1: нужно стремиться.
0: Человека.
1: К этому можно
0: и
1: стремиться.
0: Ты же продолжаешь его любить. Это
1: ну,
0: оно
1: да.
0: и семья. То есть почему там говорят, что вот, ну, в семье по-настоящему друг друга любят, потому что тебя принимают, несмотря ни на что.
1: Ну да, какой ты есть.
0: А это, правильно. Несмотря ни на что, может быть чем угодно. То есть по факту.
1: Все правильно.
3: Однажды мне человек, один мой знакомый, такое определение любви дал, он о себе говорил. Он говорит, как я понимаю любовь? Любовь — это решение. Я принимаю решение любить отсюда, грубо говоря, и навсегда, и до конца своей жизни. Да? Вот если мы так понимаем любовь, то, наверное, любовь может быть вечной. Если ты принял это решение, ты стараешься этому решению, ну, следовать, стараешься это решение в своей жизни воплощать. А если мы говорим о любви как о влюбленности, как о неком...
2: Чувстве.
3: Да, чувстве, всплески эмоций, привязанности, то, наверное, к сожалению, физиологически
0: да.
3: человек такую влюбленность не испытывает вечно.
1: Ну, конечно, это именно
3: всплеск. Хотя неплохо бы, да?
0: Ну, физиологически, ну, потому что там всплеск этих эндорфинов, всего там прочего, потом оно все затихает.
3: Угу.
0: И там уже как бы...
3: Ученые говорят о том, что влюбленность в здоровом человеческом организме может жить там, ну, 4 года, вот так вот, там, до 5 лет, а потом она все равно затихает, и отношения выходят на какой-то новый уровень, где как раз вот это решение. Но это не означает, что все скучно, правда? Или скучно?
1: Ну, конечно,
3: что
1: нет.
0: Зависит
3: дальше?
0: От тебя самого.
2: Нет, ну, например, с родителями же у нас же нет таких ощущений, типа, вот как-то скучно там с родителями, mm-hmm. когда мы
1: Почему?
2: Живем.
1: Бывает такие ощущения, что
2: скучно. Ну, в плане
0: всякое бывает.
2: Тебе же не хочется от них уйти.
1: Почему?
2: Ладно.
1: Нет, а почему? Стой.
2: Подожди, я к тому же смотрю твои
1: родители. Ну, у нас другая тема.
2: Мы же не можем развестись с родителями. Это как данность. И когда ты выбираешь человека, ты тоже как бы, ну, настроен с ним прожить всю жизнь. Ну, если вы... так настроены.
3: Если вы так настроены. Так, то есть это если мы говорим
1: ну,
3: о личной
1: любви. Ну,
3: как надо
1: идти, опять же, да. к этому решению надо дойти, то есть пройти какие-то этапы.
3: Но дело в том, да, что почему не скучно? Дело в том, что бывают кризисы в любой
1: семье. Кризис отношений, да.
3: Да. Это... Но решение, оно помогает. В чем помогает? Дело в том, что любые эмоции, рано или поздно, они следуют за твоим выбором. И если твой выбор строится на эмоциях, тогда твой выбор

0: выбор не имеет прочного фундамента. Если твой выбор строится на принципах или на библейском принципе, что семья, она создается однажды и навсегда, да, если ты этому принципу следуешь, если ты принимаешь решение любить. А что значит любить? Да, мне очень понравилось это определение. В одной книге очень красиво сказано, что любить, это означает любить, это заботиться, любить, заботиться, охранять. То есть как бы жить ради интересов другого человека.
1: Ну да, как раз вот любовь агапы, самоотверженная любовь.
2: Если, например, тебя не любит, что делать? Но 10 лет прошло, и понимаешь, ну тебе говорят, человек, я тебя не люблю.
0: Я тебя разлюбил.
2: Да, и ну, по факту тебе нужно пытаться и стараться ради человека, который не старается для тебя.
3: Ну это и есть агапа. Когда тебе не важно, получишь ли ты в ответ, да, ты все равно будешь любить, несмотря ни на что.
2: А если он просто отпустить?
3: Ну, ты отпускаешь, но ты все равно любишь.
2: То есть, по факту, ты уже больше не создашь семью.
0: Ну, я думаю, что это другая тема. Мы не будем сейчас, наверное, в нее углубляться. Вот давайте лучше попробуем ответить на вопрос, как все-таки, ну, как вот, вот этой любви достичь?
3: Решение, сами сказали. Тут даже думать.
0: Ну, это мужчина говорил, а вот девушки так же думают?
3: Я считаю, что тоже, да, решение, конечно.
2: Ну, это зависит от человека, от того, кто он, чем он наполнен, каковы его принципы, каковы его взгляды, готов ли он самоотверженным быть, готов ли он свое эго куда-то там засунуть, когда нужно.
1: Даже готов ли ты в ответ это сделать?
2: Ну да.
1: Поэтому тоже стоит вопрос. Не только не один же должен человек, как говорится, работать в отношениях. Это работа для двоих. Один делает, а другой тоже должен ответить, что
0: да, ну, конечно, это взаимность понятно. Это очень важная вещь в взаимоотношениях, это взаимность. Но иногда, наверное, кажется, что человек невзаимен, но против взаимен любви трудно устоять.
2: Ну, да, если ты, например, заботишься о человеке, он хочет воздать тебе тем же.
0: Чаще всего,
2: чаще
0: да.
2: всего.
0: Рано или поздно ты отклик обретешь.
2: Если вы друг друга делаете счастливыми,
0: если не сдашься,
2: то вы, это как система, которая работает. И когда что-то одно глохнет, оно начинает, ну, ломаться. Но если ты, например, жертвуешь чем-то, терпишь какое-то время, и оно снова заводится, то...
1: В ответ то же самое будет, конечно.
0: Вот психологи, они выделяют 4 фазы брака. Я кратко их перечислю. Например, первая фаза — это фаза мечтаний. Молодые увидели друг друга, это как раз вот влюбленность. У них есть определенные ожидания друг по отношению к другу, они мечтают о счастливом будущем. Но вторая фаза – это фаза разочарования. Интересно, что сразу, жестко так, фраза мечтаний, ну, когда мечты не осуществились.
3: Чтобы не разочаровываться, не надо сильно очаровываться.
0: Да. Но третья фаза брака – это открытие. И четвертая фаза брака, она так называется, глубина.
1: Познание.
0: Глубина брака, так скажем. Вот, интересно, что первая фаза, она длится там, может быть, буквально несколько лет. Вторая фаза может растянуться до 15 лет. Человек разочаровывается, эта фаза достаточно критична. Люди проходят серьезный кризис в своих взаимоотношениях. И только там, когда они проходят эту фазу брака, они делают открытие. Они для себя заново человека открывают. О, слушай, зачем мне противостоять там, где я могу увидеть человека другим и ценить его таким, какой он есть. Ну и четвертая фаза, когда они уже поняли все это, осознали это, они наслаждаются именно различиями. Различия уже не являются причиной для раздора, а причиной для совместного счастья. Вот представляете, если это все действительно так, а это действительно так, то это и есть любовь. Как любовь может быть связана с разочарованием, да? Это просто...
2: Ну, ты же можешь разочароваться в ребенке, но ты же не перестанешь его любить.
0: Да.
2: Наверное.
1: Нет, ты, нет, конечно, не перестанешь. Это все-таки, ну...
0: Просто некоторые думают, все, любовь прошла, жизнь началась.
3: Вообще разочарование — это когда ты сам придумал что-то, и это не совпало с твоими личными какими-то мыслями. Поэтому это сугубо односторонний процесс разочарования. Не нужно на человека изначально возлагать какие-то вот свои ожидания, чтобы потом не разочароваться.
0: Ну, то есть ты сам себе нарисовал свою счастливую семейную жизнь, как ты это представляешь, да, а все пошло не так. Почему?
1: Потому что ты так себе представил.
2: Потому что
1: и
2: ты не один.
0: Да, потому что,
1: да, потому
0: ты
1: что
0: не
1: другой
0: один.
1: Человек тоже трудится.
0: А живой, тоже с тобой живой свое, человек, да, абсолютно, может быть,
2: вам нужно совместную картину рисовать.
0: Да. Совместную картину рисовать.
2: Мечтаний.
0: Вот.
1: Это просто лебедь, рак и щука.
0: Но на

0: На самом деле, для того, чтобы что-то более глубоко понять, нужно время. И нужно и разочарование. Пока ты не разочаруешься, ты не осознаешь, может быть, какие-то некоторые глубины. В частности, самого себя не сможешь понять до конца. Переосмыслить некоторые ценности не сможешь, пока ты не разочаруешься и в себе в том числе.
1: Просто человек, когда случается что-то плохое, он очень часто драматизирует. Мне кажется, вообще мы очень часто воспринимаем какой-то негатив чрезмерно, слишком. Зачем это нужно? Нужно уметь думать не без эмоций иногда. И вот это...
2: Трезво мыслить.
1: Да, трезво мыслить.
2: Это решение.
3: Рассудок.
0: Вообще удивительно. Говорить о любви и говорить нужно думать без эмоций.
1: Противоречие, но такова реальность.
0: Иногда кажется, как же романтика.
2: Не, это именно влюбленность, когда вот именно вот это, когда эмоции и так далее. Когда именно любовь — это осознанный твой выбор, твой шаг в совместную жизнь с другим человеком.
0: Ответственность,
2: да, конечно.
0: Ответственность за другого человека. Ну что, друзья, большое спасибо. Всем хочется пожелать вот такой вот вечной любви. Любви, основанной на твердом основании, на принятии друг друга, на решении любить отныне и навсегда.
4: Пока!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Почему людям так сложно жить по правилам? И для чего порой мы выбираем вредные привычки, хотя знаем, что пользы они нам не принесут? Иначе говоря, мы снова обсуждаем, как же стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему подросткам так сложно менять привычки и вообще жить по правилам. Зачем вообще правила нужны?
2: Чтобы был во всем порядок.
3: Чтобы не было хаоса.
4: Правила — это ограничения, которые положительно влияют на нашу жизнь.
1: Да, они не враги наши, правда же? А зачем правила вам, друзья мои, пожалуйста?
5: Чтобы все было легче получалось.
6: Для собственной безопасности.
1: Некоторые говорят, я могу и жить без правил. Зачем мне правила? И правила как будто выглядят, как будто они враги, а не друзья наши. А ведь правила – это инструменты, это некий фундамент, инструменты для того, чтобы цели достичь. В прошлый раз мы как раз и говорили про цели. А чтобы цели достичь, нужно правила. А скажите, пожалуйста, каких правил вы придерживаетесь в своей жизни?
2: Ставить цели и идти к ним, даже если тяжело.

0: Ходите в церковь.
1: Вот вы утром встали. По каким правилам вы начинаете жить?
2: Обязательно позавтракать.
3: Не проспать учебу.
1: Да, вовремя встать, точно. Это значит, надо будильник поставить.
0: Держать себя в чистоте и порядке.
2: Помолиться с утра.
1: Да, помолиться, кто верующие люди у нас. Так, еще.
2: Поиграть на гитаре минут 15-20 в день.
1: Если говорить, посмотреть в словарь, что такое правило? Это свод неких законов, норм, которые помогают, как рычаги нам, да, в поведении, в установлении порядка в жизни. Скажите, пожалуйста, вот вы назвали несколько правил конкретных своих, а вот какие правила действительно вам помогают в жизни?
2: Делать домашнее задание, чтобы не получить двойку.
1: Угу.
2: Любить себя.
1: Это что значит? Заботиться о себе?
2: Да.
0: Ходить в школу, чтобы получить образование.
2: Быть дружелюбной.
1: Без правил вообще жить невозможно. Это мое утверждение. Приведу пример из жизни спортсмена. У него есть расписание, да, когда он должен пойти на тренировку, что он должен взять. То есть он придерживается этих правил, этих норм, которые помогают ему дальше достичь результатов. А вам правила нужны? Чтобы что? В одном предложении, если.
2: Чтобы в нашей жизни был какой-то порядок.
1: И успех. Да, был порядок и успех. И чтобы достичь конкретных результатов в жизни, чтобы правила нам помогали, и введение, внедрение в нашу жизнь новых правил, чтобы произошли изменения, нужно сделать определенные шаги. И я хотела бы, чтобы мы сейчас с вами обратили внимание на эти четыре шага. Четыре шага, как некий навигатор к действию. Иногда нам кажется, что ввести в жизнь новое правило очень сложно. Мы сразу хотим, а нужно начать с малого. Да? Если мы, например, никогда не делали по утрам физкультуру, и нам кажется, ой, это я потрачу час, можно выделить на это определенное количество времени. Пусть это будет 5 минут, а потом 10. То есть вот эта такая постепенность введения новых правил поможет вам и ввести изменения в разных сферах своей жизни. Что еще мы можем сделать, чтобы достичь результата? Конечно же, поставить цель. И опять же, цель не должна быть большой. Маленькими шагами, думая о большом, начинай с малого, и это поможет достичь конкретной цели, исполнить свое желание. Что еще важно нам иметь в виду? Когда мы начинаем что-то новое, вероятно, мы делаем разные ошибки. И вот иногда страх перед тем, что у нас не получится, и что я допущу ошибку, это является тормозом вообще что-то начать. Поэтому, пожалуйста, договоритесь со своим внутренним критиком. Пусть он вас не ругает. Только через ошибки человек приобретает новый опыт. Согласитесь? Пожалуйста, не ругайте себя за ошибки, потому что, делая ошибки, вы приобретаете новый опыт. Ну и, конечно, чем бы вы ни занялись, очень важно иметь внешнюю поддержку. Поддержку от друзей, от родителей. Особенно, если вы никогда этим не занимались. Ну, это можно привести пример. Если вы никогда не играли ни на каком музыкальном инструменте. Вот кто-нибудь играет на музыкальных инструментах? Ага, есть такие ребята, да?
2: Я занималась в музыкальной школе.
1: Да. И я, когда выучу что-то, какую-то, например, мелодию, тут же поиграйте кому-нибудь, кто может поддержать вас и ободрить. Это очень важно. Ребят, скажите, пожалуйста, вот эти четыре шага помогут вам приобрести как бы навык жить по правилам? Вы, наверное, замечали еще и такой момент, когда некоторые правила становятся привычками. Приведу пример. Вот утром, я не знаю, некоторые до еды или после еды чистят зубы. Это правило, да, гигиены, можно так сказать? Это становится привычкой, ребят. Я сейчас хочу вам загадать одну загадку. Хотела, чтобы вы внимательно послушали. Я твой постоянный спутник. Я самый верный помощник

0: и самое тяжкое бремя. Я толкаю тебя вверх или тяну вниз к неудаче. Я полностью в твоем распоряжении. Ты можешь передать мне половину своих дел, и я сделаю их быстро и точно. Мною легко управлять, нужно просто быть твердым. Покажи мне, как именно нужно что-нибудь делать, и после нескольких уроков я буду выполнять это автоматически. Я слуга всех выдающихся людей. И, увы, я слуга всех неудачников, тех, кто стал великим, сделала великими я. И те, кто ничего не добился, сделала неудачниками тоже я. Я не машина, но действую с точностью машины и с интеллектом человека. Ты можешь управлять мною ради успеха или ради краха. Мне это все равно. Найди меня, научи меня, будь тверд со мной, и я положу к твоим ногам весь мир. Поддайся мне, и я разрушу твою жизнь. Кто я?
1: Привычка.
0: Да, я твоя привычка. Как понимаете вы, что это моя привычка? Да.
2: Это когда ты постоянно делаешь что-то из раза в раз.
0: Да, когда ты делаешь это постоянно, а иной раз еще и на автомате. То есть не задумываясь. Вот скажите, пожалуйста, сложно менять привычки? Почему? Как вы думаете?
3: Ну, если мы привыкли делать одно, от этого будет очень тяжело отвыкнуть, чтобы начать делать что-то другое.
0: Ага, то есть уже постоянное, вот это постоянное...
3: Механизм такой,
0: да, такой режим, да? И мы не хотим менять, потому что у нас есть зона комфорта. Мы привыкли так, да? Привыкли. Да, Самуил?
4: Они становятся частью нашей жизни. Порой даже трудно отказаться от каких-то привычек. Потому что может даже немного потеряться вот этот смысл жизни, который в нас вложен.
0: Да, такую силу имеет. Привычки бывают вредные и бывают полезные. Привычка – это действие, которое является регулятором твоего поведения. И ты уже, не задумываясь, можешь повторять это из раза в раз. Как мы говорили, что это автоматическое действие. От некоторых привычек очень трудно нам избавиться. Как вы думаете, как можно избавиться от этих вредных привычек?
5: Ну, одному человеку будет сложнее избавиться от привычки, чем попросить у кого-то помощи. То есть человеку нужна помощь, чтобы избавиться.
0: И может кто-то помочь?
5: Да.
0: Это связано, наверное, с самоконтролем, да, Слав?
5: Ну, вообще да.
0: И иногда внешний контроль помогает, когда нужно избавиться от такой сложной, да, привычки, которая уже засела так. Кто еще, пожалуйста?
3: Может быть, заменять плохую вредную привычку на хорошую.
0: Заменить вместо. Получается, есть такое как раз упражнение вместо. Вместо этого я буду делать вот это. Что здесь может помочь мне?
3: Желание, терпение, регулярно делать привычку хорошую, которую ты хочешь попробовать для себя.
0: Да, ты сейчас стала говорить о том, что очень важно задумать, что ты будешь менять, на что, и контролировать, самому контролировать, и опять же одобрять, да, если у тебя получилось, вознаграждать. У меня сегодня получилось это. Почему же так эти вредные привычки, так трудно от них избавиться? Вы знаете, на самом-то деле мозг очень ленивый у нас. Он по-легкому хочет жить, по-легкому размышлять. Зачем ему какие-то трудности, зачем ему преодоление, зачем ему развивать волю, да? Поэтому по первости, поначалу всегда может быть трудности или какой-то внутренний голос может говорить, да у тебя не получится, да зачем это начинать? И здесь мне хотелось бы вам пожелать держаться своей цели. Если вы видите, что эта вредная привычка вам мешает в жизни, важно ее признать, назвать, на что хотите поменять, тоже определиться и контролировать себя, наблюдать за собой, но ни в коем случае не ругать, как мы говорили, навигатор, да? Думай о большом, начинай с малого. Я вам желаю в этом труде постоянства.

0: Давайте сейчас мы потренируемся. Я хотела бы, чтобы вы сделали список, лист в блокноте пополам. Поделите, пожалуйста. И в одной колоночке напишите, пожалуйста, полезные привычки. Мы уже стали говорить, да? Полезные привычки. И следующая колонка – вредные привычки. Давайте поговорим, какие же есть у вас полезные привычки, какие есть вредные привычки.
1: Ну, полезная привычка – это до еды за 30 минут пить воду.
2: Зарядка по утрам.
3: Чистить зубы.
4: Прогулки на свежем воздухе.
5: Читать Библию.
6: Если из вредных, то поздно ложиться спать.
0: Так, это пошли у нас вредные, да, привычки?
4: Спать до обеда.
2: Есть много сладкого.
3: Делать все в последний момент.
5: Во время еды смотреть в телефон.
1: Спать после школы, и поэтому поздно ложиться спать.
0: То есть не придерживаться режима, да? Чего-то вы так затягиваете, вы что, такие правильные, да? Я смотрю, вы очень правильные.
2: Проводить много времени за телефоном и компьютером.
1: Читать не бумажную версию книги, а электронную.
3: Лень.
0: Вообще говорят, что, оказывается, это не лень, а отсутствие цели. Поставишь цель, уже лени нет. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь пытался из вас какую-то вредную привычку, как бы ее заменить на полезную? Кто может поделиться, есть ли успех?
4: Раньше я очень любила газированные напитки и соки. И я начала заменять привычку пить воду с лимоном и семенами льна.
0: О, здорово. Мы возьмем на заметку это, да.
7: Поздно ложиться. Вот стараюсь сейчас больше пораньше ложиться, чтобы вставать нормально, а не как овощ.
0: А как тебе удается это вот контролировать? Можешь поделиться? Это вот у многих этот недуг.
7: Ну, обычно заставить именно время, на которое ты именно хочешь ложиться спать, и перед этим как бы меньше сидеть в телефоне и слушать. Можно, если уж так и хочется как-то взаимодействовать с телефоном, можно поставить какую-нибудь аудиокнигу, ага, любимую.
0: Ага.
7: А потом, когда ты уже чувствуешь, что скоро уснешь, выключаешь книгу и ложишься спать.
0: Здорово, слушайте, хороший очень рецепт.
6: Я в каникулы очень поздно ложилась спать. И вот ближе к учебному году я на час пыталась лечь раньше. И у меня все получилось, но как только наступили выходные, мой режим опять сбился.
0: Ну, мы говорим о том, что важно вредную привычку ее зафиксировать, да, понять, что она есть, и заменить ее на полезную. Согласны? Потому что привычка, это же она внутри у нас засела уже, она как бы власть взяла над нами. Так просто она нам не дастся. А когда мы с ней договариваемся аргументами, самоконтролем, то она сдается. Куда ей деть? Она не главное. Главное наше решение, главное наш выбор. Сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами еще потренировались в одном моменте. Вот попрактикуемся. Я вам буду говорить какие-то вредные привычки, а вы мне будете называть полезные. Как можно изменить? Потренируемся? Ну вот одна из вредных привычек, вы же ее называли, откладывать дела на потом или в самый последний момент. Пожалуйста, ваши варианты, на какую привычку полезную можно поменять? Что можно сделать? Пожалуйста.
1: Ну, сделать лучше пораньше, заранее, чтобы потом было свободное время.
6: Начать делать хотя бы чуть-чуть и дать себе отдых. И вот как вы говорили в прошлой программе, увеличивать время делать и отдыхать.
0: Угу. Получается, запланировать, да, сколько я буду делать и сколько я буду отдыхать. Конечно же, вот это очень важно заранее. Заранее запланировать, написать и выбрать, какие важные, наиболее важные дела, да, я буду делать сейчас, а какие не очень важные потом. Следующая у нас ситуация. Постоянно листаю ленту в телефоне.
4: Пробовать заменить на чтение книг.
2: Попозже общаться с друзьями.
4: Опять же, на те же самые прогулки.
0: Да он лежит, этот телефон, вот лежит он. Он так и манит. Что мы можем с ним сделать?
4: Поставить родительский контроль.
7: Можно его как-нибудь убрать в сторону?
0: Конечно!
7: Чтобы его не видно было.
0: Конечно! Да убрать его в сторону, чтобы он не маячил перед...

0: глазами.
1: Или же включить какую-то музыку на нем и убрать, опять же.
0: Хорошо, ложиться поздно. Кто как справлялся с этим?
2: Ну, опять же, постепенно уменьшать время.
0: Да, сокращать.
2: Не сразу, да.
0: Ага. То есть, получается, если я ложилась там 11:30, теперь я себе говорю, а давай в 11. Друзья, смотрите, а с кем это «давай до 11»? Это с кем я договариваюсь-то?
1: С собой, получается.
0: Конечно, своей привычкой. Вот она привыкла 11:30 и никак. А давай сегодня мы в 11, и зато я тебя чем награжу? Важно награждение, понимаете?
3: Больше сна, отдыха для организма.
0: Больше отдыха, да. Ну и еще какую-нибудь вкусняшку можно, да? Если я пропускаю завтрак, я знаю, многие школьники бегут на ходу, на скаку, не завтракают, а завтракать очень важно. Пожалуйста, как эту вредную привычку можно поменять и на что?
4: Возможно, просыпаться чуть раньше или выделять с утра специальное время, чтобы успевать покушать.
5: Заранее приготовить себе завтрак, допустим, за день. Вечером сделать себе завтрак и потом просто утром взять с собой и пойти на работу, в школу и там уже поесть.
0: Отличный вариант. А я еще добавлю, я приготовлю самое вкусное блюдо для себя. Вот от этого уж я не откажусь. Может, вам пригодится этот мой вариант. Хорошо. Физкультуру утром делать, зарядку нам вообще не особенно охота. Вот если я избегаю этого, да, не хочу делать, как я могу поменять эту привычку на здоровую?
1: Ну, пока еще только лежишь в кровати, просыпаешься уже как-то, не знаю, делать какие-то упражнения.
4: Если, например, учебный день, опять же, можно вставать на минут 15 раньше, сделать несложную зарядочку и пойти дальше выполнять свои утренние дела.
0: Вот как важно несложную. Вот нас иногда это мучает, правильно? А когда несложно и недолго, как-то полегче, да? Хорошо. Очень часто бывает такая вредная привычка – опаздывать. На занятия опаздывать, потом на работу опаздывать. Это ваша презентация себя как, в общем-то, ненадежного человека, недисциплинированного. Что можно сделать?
1: Можно себе предположить, что, например, уроки начинаются не в 8, а без 10:08. И тогда получается, что ты просто выходишь, как обычно бы выходила к этому времени, но успеваешь не опоздать.
2: Поставить себе ультиматум. Если ты опоздал, там, например, на 10 минут, то делаешь 10 приседаний.
3: Выходить раньше или искать какие-то пути, чтобы легче пройти, и чтобы тратили меньше времени, чем тратишь обычно, и чтобы не опоздать.
5: Идти не одному, а с друзьями.
0: В компании, да? Они как тебя поддержат, да?
6: Если ты опаздываешь, значит, ты на что-то отвлекаешься, и нужно от этого как-то отказаться тоже.
0: Самое главное, когда вы опаздываете, вы должны понимать, это проявление неуважения к человеку. А вы знаете, как я придумала? Мне всегда не хватает там ровно 3 минут. Вот впритык всегда приходила, торопясь. Я часы все перевела на 10 минут раньше. И когда я смотрю потом в телефон, ой, оказывается-то у меня еще есть время. Это так приятно. И еще я развила в себе правила, я убедила себя аргументами, очень важно, что приходить на 15 минут раньше – это черта, в общем-то, зрелого человека, даже, сказать, интеллигента. А мне казалось, что рационально приходить тютелька в тютельку. И всегда 3 минут не хватало. А теперь за 15 минут раньше. И это стало какой-то культурной нормой для меня. Иногда я вот смотрю на детей, на молодых людей, подростков, даже взрослые люди сидят в одной и той же позе. Вот вредная привычка вот сидеть в одной и той же позе, вот как будто он застыл. Но это вообще вредно очень, да? Мы можем сейчас подвигаться даже хорошо. Но если вы сидите в одной и той же позе, как можно изменить эту привычку?
4: Ставить на телефон напоминание, например, каждый час или каждые 2 часа, чтобы сделать какую-нибудь маленькую разминочку, зарядочку.
0: Можно каждые 45 минут, да, выходить, сделать какую-то разминку. Здорово. Ну вот очень такая вредная привычка обещать и не выполнять. Вот она меня, например, огорчает. Как можно ее изменить?
3: Например, если ты не выполнил какое-то заданное себе обещание, можно сделать себе небольшое наказание, чтобы потом в будущем было больше неприятно сделать, не сделать что-то.

0: Ага, наказать себя. Ага, так, еще.
1: Представить себя на месте человека, обещание которого ты не выполнил.
2: Можно себе определенное время выделить, чтобы сделать это дело.
3: Как мы в прошлый раз рассуждали, можно поставить себе цель, выполнить это обещание и сделать все для выполнения этого обещания.
4: Не обещайте себе, зная, что не выполнишь.
0: Вот ты прямо мои мысли считал. Я думала, если никто не скажет, то я скажу. Слушайте, зачем обещать? Ты же теряешь и свой статус, и авторитет, согласитесь? С надежными людьми, которые умеют жить по правилам. Это же одно удовольствие жить, согласитесь? Вот еще у нас очень любимое занятие – это критиковать других.
2: Вспомнить, как ты поступала в похожих ситуациях.
5: То есть, если всех людей создал Бог, то, по сути, если мы осуждаем людей, мы осуждаем Бога.
3: Чтобы обсуждать этого человека не за глаза, а, например, подойти к нему и сказать, что что-то не понравилось. И если ты понимаешь, что то, что ты скажешь человека, может обидеть, лучше не говорить, забыть и все.
0: А можно молиться за этого человека, которого хочешь покритиковать? Можем написать ему какую-то записку добрую, можно? Если боишься, что ты не в той интонации сказал, да? А еще вместо того, чтобы фокусироваться на негативных качествах или на том, что тебе не нравится в этом человеке, лучше свой взгляд раз и развернуть на 180 градусов на позитивные качества. И если что-то человек неправильно сделал, ну, сначала это все-таки сказать о том, за что вы его цените, да, чем он значим для вас, этот человек, а потом сказать от себя, что вас ранит. Ну и последнее. А когда мы игнорируем свои негативные эмоции, не хотим вообще их замечать, что они у нас есть, как мы можем вот эту вредную привычку избегания, вот меня сейчас злюсь, а я прячу это, да, там, или я испугался, любые эмоции негативные, я их прячу. Как можно перестать это делать?
6: Можно вместо того, чтобы прятать, выпускать их на каких-то мягких предметах или как раз-таки сделать какие-нибудь предметы, на которых можно выпускать эту злобу.
0: Ну, есть такие методы выпустить пар, да, или покричать где-то, ну, чтобы тебя не слышали. Можно что-то потопать, похлопать, какие-то действия физические сделать, да. Вы знаете, слышали, наверное, такой метод, как ведение дневника? Вот ведение дневника очень помогает не избегать, а записывать эту эмоцию, и потом, как ты с этим справляешься. И это помогает вам с собой разобраться, что в данный момент, какая потребность не удовлетворена. Мы же сегодня говорили про это, да? Очень важно быть в контакте с самим собой. Изменения сами по себе не приходят. Мы, если знаем, какие потребности не удовлетворены, и мы хотим что-то изменить, стать иным, то мы должны тренироваться. Поэтому вы сегодня и на тренинге. На самом деле, если посмотреть, что изменения – это всегда какой-то вызов для себя, да? Но они открывают и новые возможности. Даже если я что-то не умела, вот сегодня я буду тренироваться. Не бойтесь, пожалуйста, пробовать, не бойтесь ошибаться, потому что Бог всегда рядом с нами, и Он автор изменений. Он хотел бы, чтобы мы постоянно и изменялись, менялись в лучшую сторону и жили по Его закону. Желаю вам успехов в этом добром пути.

Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Ты не случайность. Ты чья-то любовь, чья-то радость. Ты в сердце своем хранишь прекрасные мечты.

0: Алло.
1: Алло, ну ты где? Тебя уже минут 30 здесь жду.
0: Да, да, я уже выхожу.
1: Ну давай быстрее.
0: Ага, скоро буду. Да, давай.

0: Алло.
1: Алло, Эвелина, ты где?
0: О, а сколько времени сейчас?
1: Ты что, уже 8 часов, сейчас экзамен начнется.
0: Я дома еще, я не закончила.
1: Давай быстрее, бегом.
2: Время – бесконечно развивающаяся материя, за которой невозможно угнаться. Вероятно, вы уже испробовали все. Всевозможные будильники, расписание дня, вплоть до того, что переводили часы немного вперед, чтобы все успеть, но безуспешно. Отсюда напрашивается вопрос – так как же все-таки все успеть? Если вы не успеваете сделать то, что запланировали, обязательно проанализируйте. Почему? Сделайте выводы. Может быть, вы зашли в Инстаграм на минуту, а так вышло, что на все 15. Чем меньше вы будете отвлекаться, тем больше вы успеете сделать.

И, конечно, всеми нами любимая фраза «Сделаю завтра». Запомните, ни в коем случае не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может быть поздно, и завтра появятся другие дела. К сожалению, мы делаем так практически каждый день, а потом ругаем время за то, что ничего не успеваем. Также очень важно не брать на себя больше, чем ты можешь сделать. Набрать кучу обязанностей просто, а вот выполнить их порой бывает очень тяжело. Взяв на себя больше, чем следует, можно лишиться не только времени, но и здоровья. Так что будьте предельно осторожны и учитесь говорить «нет», когда это необходимо. Не бойтесь просить помощи. Очень часто, когда вы не успеваете съездить в магазин, приготовить еду или убраться, стоит попросить помощи у родных и друзей, и тогда у вас появится больше времени. К сожалению, время от нас не зависит, от него зависим мы. У нас бесконечные дела, суматоха. А вы когда-нибудь задавались вопросом, на что вы тратите свое время? Когда в последний раз вы были счастливы? И сколько минут вам для этого нужно? А может, ты счастлив сейчас? Занимаешься ли ты тем, что тебе действительно нравится? Находишься ли с теми людьми, кто делает тебя счастливым? Сколько времени ты проводишь с тем, кто не оставляет тебя ни на одну минуту? Время не играет с людьми в догонялки, а мы все бежим и бежим за ним. Вот оно, сейчас, в эту минуту. Бери и пользуйся, расставь правильно свои приоритеты. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Я за что получил Твои блага? И за что мне прощение грехов? Разве я христианин? Нет, собака. Разве я сеть разорвал оков? Что я сделал Христу такого, за что меня можно любить? Я наделал много другого. По закону пора бы убить. Я слова пишу эти с кошками. Неспокойно у меня на душе. Дьявол по сердцу мутными крошками говорить заставляет клише. Я ведь знаю, Иисус меня любит. Я ведь знаю, что навсегда. И что грех меня верно губит. И что я не хочу никогда. Никогда уже было. Ну что же, пусть никогда, никогда. Нет, морозно от этого кожи. Он одержит победу. Да, я бороться буду, я смелый. Только смирение нужно мне, чтобы в следующий раз без слабости, чтобы не было горько вдвойне. Я доверяю Тебе жизнь мою. Я хочу сделать все для Тебя. Ты только прошу, будь рядом, только не отпуская, прошу.

0: Вы слышали такое выражение? На все воля Божья. Все ли происходит под Божьим контролем? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина. Очень рад новой встрече с вами в цикле передач «Что есть Евангелие?», «Что такое Евангелие в действии?», «Как оно действует в нашей с вами жизни сегодня?». Вот, Лена, сегодня мы в «Деяниях апостолов», 17 глава, да, Коля? 16 пока еще. Вот, и говорим о том, что есть воля Божья, что такое, есть ли Божий контроль над всем, что происходит. Ты как считаешь?
1: Но я думаю, что воля Божья и его контроль – это, ну, именно присутствие Бога в жизни человека. Он желает всегда быть с нами. И поэтому он, ну, как бы вот если вспоминаем, да, Господь, ну, молитву Иисуса Христа, да, но не моя воля, но твоя да будет. То есть он просил пронести чашу мимо него, да, но он говорит, это мое желание, но будет воля твоя. То есть то, что угодно тебе. И вот, ну, мы видим, да, на протяжении, ну, вот, всего Священного Писания, что вот эта вот весть спасения, которую Господь хочет донести до каждого из нас, вот он проводит это красной линией по всему Священному Писанию. То есть весть спасения, весть любви, весть мира

0: и благословение Его. Угу. И поэтому это Его воля, и она осуществляется в нашей жизни. И мы увидим, что она осуществится, да? То есть вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы еще не видим это, но спасение Господь обещает.
1: Угу.
0: И это есть...
1: Ну что ж, нам предстоит очень интересное обсуждение. Начинаем, Коль, с завершения 16 главы, да?
0: Да.
1: Что там у нас происходит, и как мы подходим вот к этой очень интересной теме? На все ли есть воля Божья из того, что происходит в жизни?
2: Вот то, что Лена говорила, действительно так, что вот Бог хочет быть с нами, но Он идет еще дальше. Он хочет быть в нас.
1: Mm-hmm.
2: Он хочет mm-hmm. нас жить, mm-hmm. чтобы мы жили в Нем. И когда Иисус такие слова даже сказал, разве не знаете, покажи нам Отца, Филипп просил учеников, покажи нам Отца, а ты разве не знаешь меня, Филипп? Он говорит, как будто отец говорит ему, ты разве меня, Филипп, не знаешь? Ты разве не знаешь, что Отец во мне? Вот точно так же Он хочет, чтобы и мы говорили, ты разве не знаешь, что Христос во мне? Вот, чтобы видели люди Христа в нас. Не наши эти вот там добрые отношения, да, хотя это и наши тоже становится, но это Христос через нас вот проявляет к людям и милосердие, и доброту, и понимание, отзывчивость, и любовь, вот эту, которая не наша с вами любовь, а это вот Он заложил, и Он несет в себе, а себя в нас, вот как-то, чтобы мы были в Нем в итоге.
1: Да.
2: Вот такое
1: да.
2: вот единство.
0: Это молитва, да, Господа как раз перед самым концом Его служения здесь земного, да, это 17 глава Евангелия от Иоанна, где Он именно вот о единстве Его с Отцом, да, и о единстве нас с Ними. То есть вот Он молил об этом угу. и видел, что в этом только наше спасение, нет другого.
2: Потому что мы не можем противостоять греху без Христа, живущего в нас.
0: Да.
2: Если Он был только вот рядом, да, как-то, да, то сами-то по себе мы силы не имели. Но Он говорит, теперь я дам Дух Утешителя, Он будет жить в вас вместо меня. Дух теперь будет. Я вот в плоти. Теперь Христос, вот интересно, Он поступил удивительным образом. Он остался в человеческой плоти навсегда.
1: Угу.
2: Конечно, эта плоть изменилась, да, она другого качества, она не имеет греха теперь.
1: Это после Его воскресения.
2: После воскресения, да? Она нетленная, но тем не менее все-таки Он остался как человек, как второй Адам, что ли. А вот в нас живет заместитель Христа, Дух Святой. Он Его направил к нам, Он говорит, прошу Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа, который прибудет в вас. С вами будет и в вас будет жить. Вот так Он живет теперь в нас. И Отец живет, и Сын.
1: Этого на самом деле очень-очень много в Священном Писании. Вот ты сейчас сказала, что под конец, когда вот Он уже в Евангелии от Иоанна, например, говорил там, что я есть лоза, вы ветви. Мне тоже так казалось вот раньше. А теперь я смотрю, вот это вот понятие во Христе, оно так как-то все глубже-глубже в меня проникает. Я смотрю об этом так. Много, на самом деле, говорится в Евангелиях, об этом так много говорит сам Иисус Христос, просто мы привыкли к этому относиться как к чему-то, ну, такому символическому, ну, вот фигуральному, да, а вот понять то, что Он на самом деле в нас Духом Святым, и то, что если бы мы имели соответствующие приборы, измеряющие, ну, какие-то вот такие вот явления, то это просто... было бы измеряемо, вот, когда мы в Божьем Духе, когда мы не в Божьем Духе, да, что Он в нас, или Он нас покинул, потому что Он был вынужден это сделать из-за нашего какого-то, ну, вот, внутреннего состояния. Очень интересно это все читать в Евангелиях, да, Коль? Спасибо, что ты эту тему очень так вот подчеркиваешь, развиваешь.
2: Ну, да, ну, потому что Царство Небесное на земле по-другому невозможно расширять, как только вот ну, проявлением Духа Святого, живущего в людях, и от человека к человеку, меняющему мир так, что он переворачивается с головы на ноги. То есть вот сейчас мы как бы в перевернутом греховном мире живем, но Христос говорит, не, я хочу обратно его восстановить, я его задумал совершенно не таким, каким он сейчас является. И это могут сделать и сделают те, кто живет во Христе, и те, в тех, кто в том живет Христос, то есть я. И вот он это делал с каждым из учеников, и потом сказал, идите и сделайте теперь учениками все народы, вообще все. И наверняка это все осуществится. Ну как, если Христос такое дает повеление, он не дает ну, невыполнимых заданий, что ли, и фантастических каких-то планов. Хотя они фантастические, кажется, да, но они все осуществятся, потому что это Христос говорит, Бог, то есть. А его слово, оно ну, не бывает напрасным.
0: Да, но вот мы уже много глав с вами, да, в Деянии апостолов читаем, именно то, что произошло с Павлом. То есть это вообще переворот, да? Вот именно, как вы сказали, с головы на ноги. То есть он встал, у него же совершенно другое было направление его мысли, направление его деятельности. То есть из гонителя...
1: Все мировоззрение.
0: Да, из гонителя он превращается в проповедника Иисуса. То есть это вообще чудо, которое и вот уже... несколько путешествий, да, о которых мы читали, он совершает и расширяет это царство, потому что Христос в нем, явно.
2: Да. То есть, так действует сила Божия в людях, сила воскресения Христа, и она расширяет свои, то есть Христос расширяет свои владения на земле. Здесь загорается светоч, там свет загорается, в этом человеке. В этом месте сгорается там. Здесь группа верующих появляется тут. И вот они как светлячки такие вот по всей вот этой территории начинается. Тут огонек засветился, там засветился огонек. И вот оно вот больше, больше, больше вот каким-то образом. И все это происходит чудесным образом. И вот здесь вот мы остановились на том, что темничный страж... принял крещение и по проповеди Евангелия приняли и домашние тоже Евангелие, домашние его. И вот темничный страж, а когда настал день, воеводы прислали городских служителей сказать. То есть мы помним, что Павел находился в тюрьме, его даже ноги забили в колоду, чтобы не убежали они с Силуаном. Но потом произошло чудесное событие в темнице. Темница разрушилась, тюремный страж вынужден был их вывести оттуда. Но Евангелие так подействовало, что и сам темничный страж, и его семья уверовали, устроили пир, возрадовались. И вот теперь этому темничному стражу городские власти велят отпустить. Вот они взяли, значит, этих людей без всяких обвинений, без суда, посадили в тюрьму, а теперь они их решили выпустить. И темничный страж объявил о сём Павлу. Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром.
1: Угу.
2: Как хорошо все разрешилось.
1: Тоже чудо.
2: Да, эти воеводы решили их отпустить, и так вот благодетель, вот такое, оказать благодеяние такое вот. Идите с миром, мы вас ни в чем не обвиняем. Мы вас больше не держим здесь. Тюремное ваше заключение закончилось. Вот такие благодетели. Интересная реакция Павла на это благодеяние. Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда, всенародно били, бросили в темницу, а теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Павел вдруг вспоминает, что он римский гражданин, что суда над ним не было, что его избили, то есть нарушение всех
1: норм. А как иудей может быть, мог быть римским гражданином?
2: Ну, Павел родился в римском гражданстве. Очевидно, у него кто-то из родителей был, скорее всего, отец был римским гражданином. Он имел такую возможность.
1: Угу. То есть, поскольку иудея находилась под владычеством Римской империи, то, видимо, гражданство там каким-то образом, ну, присваивалось.
2: Вот есть такая историческая фигура Иосиф Флавий. Еврей по происхождению. Мало того, он даже был священником первой череды. Нес служение в храме. И вот он был не просто римским гражданином, он был римским всадником. Это высшие сословия в Риме. И еврей, тем не менее. Вот как это получалось? То есть приближен к императору. Его бюст был установлен в каком-то пантеоне как выдающегося литературного деятеля, выдающегося писателя. Угу. То есть вот еврей, может быть, и вот так вот возвеличен в Риме.
1: Вот и Павел как раз и был римским гражданином.
2: То есть ничего тут особенного вроде бы такого
0: и
2: нет?
0: Павел как бы неоднократно использует свое римское гражданство именно в защиту, когда... Вот,
1: своих позиций, да?
0: Защита именно от римских властей, вот, но от произвола и действия вот, римских властей.
2: Ну да, тут действительно был произвол. И вот этот, вот такое отношение Павла говорит нам о том, что мы с вами пришли в мир не для того, чтобы об нас мир вытирал ноги. Mm-hmm. То есть у нас есть человеческое достоинство, мы такие же граждане этого
1: государства. Это ты говоришь про христиан?
2: Я говорю про верующих людей, да, про христиан, что вот некоторые говорят, ага, ударили тебя по щеке, давай-ка вторую подставляй, и вот не надо, вот если тебя там бьют, ты значит, терпеливо сноси. Но Павел говорит, не, мы не тряпки, мы должны показать этому миру, что мы пришли в этот мир для того, чтобы расширить Царство Небесное. В Царстве Небесном нет беззакония, нет несправедливости. Там правит царь. Это царство. В конце, значит, то есть там законы есть этого царства. Есть какие-то правила поведения, во всяком случае. И если уж мы граждане этого царства, то нужно все-таки поддерживать достоинство сына и дочери Божьей. Нам дана власть.
1: А как это должно проявляться? Ведь вот это тоже такой, ну, вот важный вопрос. Потому что, ну, ведь на самом деле, ну, даже когда тебя оскорбляют, я не знаю, там как-то притесняют, ну, ты же все-таки должен быть смиренным человеком. Ты же должен им оставаться.
2: Ну, вот посмотрите, Павел, он никакую революцию не производит. Он никакого насилия, никаких оскорблений. Он отстаивает свои законные права. Вот то, что должен делать каждый верующий человек. Ну, если, конечно, он этого хочет. Ну, Библия говорит, что ты должен этого хотеть. Ты должен достоинство христианина все-таки, и человеческое достоинство в этом смысле, все-таки сохранять и отстаивать. И не нужно быть вот так вот, ну, таким вот ложным, таким вот, я не знаю, ложной скромность, что ли, называется это. Когда человек такой вот все сносит, все терпит, все, никаких возражений, что бы с ним ни делал, какие веревки бы из него ни вили, в том числе и наши близкие, родные люди. И особенно, наверное, это опасно, когда вот из тебя такую делают. Вот, ты все стерпишь, все, всегда там дашь денег, там дашь, накормишь и так далее, дашь кров. Павел показал, что нет. Достоинство мое я в обиду не даю. А мы вспоминаем, что Христа, когда начали бить на суде Синедриона, он тоже спросил, а вы зачем? Ты зачем меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить? И за что? Скажи, за что? А если не за что, так зачем ты меня бьешь? То есть тебе не позволено этого делать. И Христос этому воспротивился. Точно так же и Павел. Римских граждан без суда всенародно били. Вообще зачем бросили? За что бросили нас в тюрьму? Вот за что? За какое преступление? Хоть объявили бы. Угу. Так нет же, там была вот такая волна, вот это вот такая вот народного гнева. Поддались власти этой волне, видать, в угоду народному вот этому такому состоянию. И не, просто заключили в тюрьму и избили даже их. И... Собственно говоря, в тюрьму-то их надо было посадить, вот этих вот беззаконных воевод, для острастки, а не Павла. Они ведь посадили Павла для острастки, чтобы там...
0: Неповадно было другим.
2: И чтобы им самим больше-то не Павла, чтобы, ах, вы возмутители такие, возмутили. Они разобрались даже, кто там возмутил-то, и кто был действительно истинным возмутителем. И Павел этому воспротивился. Нет, пускай они сами лично, всенародно принесут извинения.

0: Вот тогда мы уйдем с миром. А так мы с миром уходить не собираемся. Потому что у них была заповедь Христа еще. А заповедь Христа говорила, где, в каком городе вас не примут, оттрясите прах на город сей. А дальше, помните, что сказал Христос? Отраднее будет Содома и Гоморре в день суда, чем вот этому городу и селению.
1: Как это понимать, отрисите прах от ваших ног?
0: То есть ничего общего с вами мы больше не имеем. Даже пыль вот эту мы оттираем, вот такой жест такой с обуви. Это значит, что ну, у вас больше нет надежды.
2: У вас... То есть суд уже как бы
0: это Божий суд. Да. И Божий суд вот, говорит о том, что вы будете истреблены. Угу. Вот этот город будет истреблен. А вы можете, да, вы можете спастись, как головня из этого огня, да, но, тем не менее, вот суд над этим городом вот такой. Угу. Это вот означало вот оттрясение праха. И Павел не хотел к этому прибегать. Угу. Он просто пожалел вот этих вот воевод, пожалел этот город. Говорит, извинитесь, пока не поздно, пока еще Божий суд на вас не грянул. Потому что он, Христос живет, Христос все это видит, он через Павла все это видит, через Силуана, он участвует во всех этих событиях. Это его заковали в кандалы Христа, то есть там, в темницу-то. Это его били всенародно и над ним издевались.
1: То есть Христа в Павле.
0: Христа в Павле, да. И Павел защищает не только свое достоинство, он защищает еще достоинство Христа при этом. И здесь, вот здесь... Придя, они, эти люди, извинились перед ними и, выведи, просили удалиться из города. Уже просьба была униженная такая. Угу. Пожалуйста, пожалуйста. Как бы, ну, подспудно там, пожалуйста, не навлекайте на нас Божий суд. То есть, очевидно, что-то вот такое у них ёкнуло где-то в сердце. Потому что от Кесарии влетело бы, если бы они узнали, наверху узнали, что тут они, какое беззаконие вытворяют. А тем более Павел, Божий человек, как Сын Божий себя ведет со властью Сына Божьего. И хорошо, что он не отряс там прах еще.
1: Вот он, от ног своих.
0: От ног своих. Они ушли с миром.
2: Но воеводы-то больше всего испугались того, что это римские граждане. Услышав, конечно, что это римские граждане, то есть они именно ответственности перед кесарем испугались, что Павел может пожаловаться.
0: Да, они выше этого суда, конечно, в первую очередь. Угу. Потому что Бога-то они не знали, конечно. Да. Но, тем не менее, вот такая еще подоплека тут. Они, выйдя из темницы, не сразу удалились из города. Они пошли к Лидии. Видев братьев, поучали их. И вот после этого отправились уже. То есть, ну, чего они могли поучать? И что такое вообще поучать? Это вот у нас такое вот не очень хорошее слово, да, поучает тут нас. Нет, здесь просто наставление. А наставление какое? Вот поделились опытом, что с ними там в тюрьме, и что там, почему эта темница вообще рухнула. Наверное, объяснили они. Пойте, братья, почаще песнопение во славу Божию. И не то еще произойдет в вашей жизни. Не только из тюрьмы будете освобождаться, но и от смерти освободиться можно через песнопение, от вечной смерти. Потому что вы славите Бога при этом. Ну и отправились они дальше.
1: Как вот это ценно, да, когда верующие люди могут общаться друг с другом, когда они могут делиться именно вот теми чудесами, которые Бог совершает в их жизни. Очень-очень, ну, тоже вот важно и поучительно для нас стремиться к братскому общению, да, даже когда мы, может быть, и не знаем друг друга, но о Боге можем говорить друг с другом.
0: Да, это поддерживает, конечно, большая поддержка. И молитва, и совместное пение тоже. Вот когда человек один поет на богослужение, это как-то, ну, одиноко все, это как-то звучит так не очень радостно. Но когда слышишь за тобой еще хор, не просто люди сидят на местах, да? Там, да, тихо, тишина, да, но когда они все начинают петь, ох, как нас много!

0: вот как Богу, наверное, приятно услышать вот такое сразу множество. Пускай этот хор не стройный, может быть, там, да, не у всех, может быть, слух там развит или голос, но, тем не менее, воодушевление, вот что важно. Когда видишь, что человек как-то еле вот так губы шевелит, там как-то чувствуешь, что ему это не очень нравится, вот это пение. Ну, жалко такого человека, честно. Потому что вот ты же встал сейчас, ты слова-то посмотри, какие поешь. Бог любит нас. Слава, слава Богу, вышних, мир земле и благодать. Ну вот, это же туда все уходит. Ангелы доносят до Бога. А ты вот так что-то еле губами шевелишь. Ну, как-то да. Но тем не менее и этот голос вливается в хор, и он тоже его усиливает все равно. Бог и такой пень в конце концов принимает. 17 глава начинается с того, что они, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога.
1: Коль, я возвращаюсь к той теме, которую мы обозначили в начале, что вот все происходит под Божьим контролем. То есть вот мы начали с того, что Павел и Силуан смогли с достоинством себя проявить, казалось бы, в очень сложных жизненных обстоятельствах. Это было под Божьим контролем, да? И вот теперь под Божьим контролем они направляются...
0: Дальше в Амфиполь, города македонские, и Аполлонию, и пришли они в Фессалонику, вот такой тоже греческий город, где была иудейская синагога. Несомненно, Бог руководил вот этим маршрутом, но он как руководил? Вот он же не заставил, так, Павел, теперь поверни, как вот у нас вот навигатор в автомобиле там, теперь через 100 метров поверните направо, а еще через пару километров поверните налево. Ну, Бог так не делает. Он предоставляет свободу апостолам, и Павлу в том числе. И мы читали с вами уже несколько раз, что Павлу захотелось, Павлу он вознамерился, ему там задумал он, да, ему помыслил он о том, что вот надо вот так делать. И Бог это говорит, да, Павел, хорошо, иди вперед, да, действуй, дерзай. Павел, он так мы сказал.
2: Но иногда не допускает.
0: А то, что не допускает, да, это, опять же, он говорит, что, ну, каким-то образом там, или там, опоздали ли там на какой-то транспорт, там, транспортное средство, или там вообще закрыты границы, там, войска, или еще что-нибудь такое, или дождь пошел там. То есть, ну, Бог останавливает, и Павел понимает, так, туда нам, скорее всего, не надо. Надо идти в другую сторону. И они сворачивают, идут к другому. Ага, опять какое-то препятствие. И Павел все приписывает вот той самой воле Божией, да, его контролю, потому что он понимает, что он находится под Божьим водительством, и Христос в нем живет, и он им руководит. Но он не руководит так, ни ногами не водит его, и руками не движет, но он каким-то другим образом останавливает там, или направляет.
1: Я хотела вот спросить, это дает нам внутреннее такое успокоение, да? Потому что ведь вот когда человек строит свои планы, когда он сам строит свои планы, то вот у него задумано, что вот потом он сделает так, а потом он сделает так. И если что-то из этих планов нарушается, то он расстраивается, ему это кажется как-то некомфортно. Но если мы знаем, что Бог руководит нашими планами, что Он контролирует то, что с нами происходит, значит, мы принимаем спокойно любой поворот событий, любое развитие событий, да?
0: Да. Еще тут нужно сказать, что мы не Божий экзоскелет.
1: Это что такое?
0: Есть такое устройство, называемое экзоскелет, когда человек как бы внутрь механизма встает, и там ему надевают там, на руки там, такие поддержки.
1: Это что-то медицинское?
0: Это медицинское, это военное, да, тоже. Есть медицинский экзоскелет, есть военные, когда вот этот экзоскелет, он усиливает твои мышцы, что ли.
1: То есть это не внутренний, наверное, внутренний эндо,
0: да.
1: А экзо – это внешний.
0: Это внешний, да. То есть он помогает тебе поднимать руку, там, у тебя силы прибавляются, как бы. Ты можешь там какие-то усилия уже другого характера, может быть, тонны даже поднимать. Смотри, какой вот эта мощность этого экзоскелета. Он ходит твоими ногами. То есть, ну, ты вставляешь ногу, и он пошел от аккумулятора, и ты двигаешься там.
1: Интересно.

0: То есть, ну, это давно уже известно. Особенно через фантастические фильмы если смотрят. Но вот мы, это не экзоскелет. Это мы не оболочка для Бога, который сидит внутри и нами руководит. У нас с Богом завет, то есть совместная жизнь. Мы живем Его жизнью, Он живет нашей жизнью. И мы живем интересами друг друга. Он моими, а я Его. Но Бог, конечно, Он направляет, да. Но как Он направляет? Он дает побуждение, дает там какие-то мысли, дает убеждение мне какое-то. Мне захотелось вдруг, вот пауза хотелось что-то, пойти вот туда. Да. Он дает мне, может быть, через сон еще влияет на меня как-то. Сны дает. Ну и вот таким образом. То есть действует очень деликатно. Потому что мы личность, мы каждая личность по его подобию создана и образу. И это совершенно другого рода. Там Христос у нас, это можно назвать симбиозом, может быть. То есть вот такое единство, что ли. Вот это, ну, это, об этом Господь мечтает, чтобы мы были во всем с Ним едины, а Он во всем с нами един. И Он нам не управляет вот так, как марионетка, или как пилот экзоскелетом управляет, или пилот самолетом там еще. Он это делает в согласии нашей воли, то есть с нашего согласия. И убеждение приходит того, что это я действую, это я, это мое решение, это мои желания. А Бог говорит, и мои тоже. Вот у нас совпадает. Когда мы едины с Богом, то преграды нет никакой.
1: Потому что мы не направимся туда, куда Бог нас не направляет. Да? То, что будет во вред нам или еще кому-то, Он нас направит туда, куда нам на самом деле правильно пойти.
2: Ну да. Вот как вы сказали, да, то есть завет Бога и человека, и изначально, когда Господь создал Адама и Еву, да, Он же сказал, да будут двое одна плоть. То есть человек, да, человек же не стали они одной плотью,
1: одним,
2: да?
1: Существом.
2: Да, одним существом с двумя головами, да, а все-таки вот это именно единство, да, направление движения. И Господь вот таким образом тоже хочет, и вот Он показывает, да, Он же недаром сравнивает тоже отношения Его с нами, с супружескими отношениями, тесными узами. Поэтому вот, ну, вы правильно сказали, как вот, ну, вот это вот представление, Он, ну, всегда хочет, чтобы мы это видели в жизни нашей, и тогда нам более это понятно, когда на наших отношениях с Ним. То есть это вот как бы как пример.
0: И это возможно благодаря физиологии Бога. Угу. Триединство Его. То есть Бог как Дух Святой одновременно может быть во всех, всюду, заполняя все пространство собой. И в то же время Его как бы и не чувствуешь, что вот Он как себя проявляет физиологически. Ну, вот это, ну, это Бог. Как, поэтому мы говорим, что Дух Святой – это божественная личность. Это то же самое, что Отец, то же самое, что Христос, живущий в человеке и рядом с человеком, вместе с человеком. Пронизывай все пространство, да, как вот я говорил, и пребывай везде и всюду одновременно. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Опять мы встречаемся, попадаем опять в иудейскую синагогу. Вот что-то вот синагоги все время, Павел и синагога, Павел и синагога. Если какой-то город, обязательно синагога. Вообще, кто такой апостол Павел? Это человек, которому дано задание, дана миссия.
1: Богом.
0: Богом, да, Христу. Христом. Он ему повелел, иди, Павел, я тебя отправлю далеко к язычникам, в их города, в их селения. И вот Павел идет

0: И не только он, еще и 12 учеников Христа, которые также являлись апостолами, и которых также направил Христос. Не только 12, но еще есть там 72, потом еще 120. То есть группа там росла апостольская. Поэтому, ну, у Бога был вот такой вот контингент, что ли, воинов, которых он посылал в разные места. И Павел и Силуан не входили в это число. Ни 12, ни 72, ни 120. Это были другие уже, избранные Богом люди. И хотя они названы были тоже апостолами, но вот среди тех апостолов они не входили в это число. И в широком
1: смысле... А происхождение слова апостолы какое? Что оно значит?
0: Это посланник. Посланник, посол, что ли, даже можно сказать.
1: Ну, тогда на самом деле широкое очень, да?
2: Значит? Ну, да, да.
0: Вещи есть.
2: И, наверное, уже те 2000, 3000, которые присоединялись к церкви, они тоже же становились исполнителями воли Божией, да? И то есть вот это вот действительно Царство Божие, вот оно расширялось во все стороны, во все...
1: Через людей.
2: Да? Да.
0: То есть апостолами с вами являемся также и мы, потому что несем весть. Бог нам поручил нести весть. Мы откликнулись на это поручение, на это приглашение, и эту весть несем. Поэтому...
1: И вы, дорогие друзья, все те, кто нас смотрит, если вы хоть с кем-то делитесь, да, или апостол может даже сам вот в себе это взращивать и никому ничего не говорить.
0: Ну, апостол тот, кто несет весть вокруг себя, не только себе. Но...
1: Так что, если вы любому человеку когда-то что-то о Боге говорите, то вы тоже апостол, апостол Христов. Очень большая радость, очень большая честь.
0: То есть дар апостольства – это дар провозглашать Евангелие во свидетельство всем, кто тебя окружает и кто слушает тебя. Ну, дар он проявляется по-разному, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Это уже не так важно. Важно, что он есть и что им человек пользуется. И загораются вот эти вот лампочки, вот эти светильники тут, там. То есть человек меняет свою жизнь, ну, преобразовывая ее по образу и подобию Царства Небесного, живя по принципам Царства Небесного, то есть в чистоте, в любви.
1: В чистоте духовной ты имеешь в виду?
0: Да,
1: ну, и физической тоже, конечно.
0: Да. Ну, и тело свое тоже он не запускает, потому что это тоже очень важно. Храм живущего вас Святого Духа – это тело. Об этом тоже Павел написал. Ну вот, и таким вот образом Царство Божие распространялось. И вот покинули они город Филиппы, как мы прочитали в 16 главе, пошли дальше по другим городам. И вот иудейская синагога опять попадается им. Намеренно идут в иудейскую синагогу. И откуда они там берутся вот во всех этих городах? Вот,
1: синагоги?
0: Греческих, да. Везде, кругом, всюду. Сколько вот мы уже не прочитали вот, глав, все время там синагоги.
1: А синагога – это все-таки вот еврейское такое явление, ну, да. Это синагога – это как церковь?
2: Дом молитвы.
1: Дом молитвы.
0: И вот самыми восприимчивыми слушателями в этих синагогах оказались эллины.
1: То есть эллины тоже посещали синагогу, ну, не только иудеи.
0: Ну да, собственно. Но, по сути дела, задача этой синагоги как раз распространять Царство Небесное вот в том месте, где она построена, вокруг. То есть делать людей верующими в Мессию, в Христа, то есть, да, потому что в Ветхом Завете это как раз эта цель, чтобы люди веровали в грядущего Христа.
1: Угу. Мессия и Христос это одно и то же слово. Мессия на еврейском языке, а Христос то же самое помазанный на греческом языке, да? Так что вот поэтому Коля говорит, да. Потому что я не думаю, что мы будем утверждать, что иудеи распространяют христианство. Да? Просто таким образом распространялась весть о Мессии.
0: Мессианство.
1: Да, мессианство.
0: Хотя вот на греческом звучит Христос, Мессия. Угу. Это с еврейского, да, Мессия. Машиах, точнее. Но вот эллины – это не национальность какая-то, это образ жизни, это культура. Вот эллинская, эллинистическая культура.
1: Интересно.
0: А

0: Совершенно разные могут быть там народности в этом эллинизме, что ли, в этой эллинистической культуре. И вот эти эллины с разных национальностей почему-то устремлялись к синагогам вот в том месте. Например, в том же, вот, в тех же Фессалониках, греческий город. И туда, в эту синагогу устремляются люди, фессалоникийцы там, или кто-то, греки это, или кто-то еще. Какие-то южные славяне, например, потому что в этих местах уже Югославия там современная была, такое государство. То есть южные славяне. И, по сути дела, вот с первого века началась весть к славянам. То есть к нам в том числе, по сути. Это делали и не только апостолы, вот Павел и Силуан, там, но и апостол Андрей, который пошел прямо на Русь, прямо вот к славянам туда, на север. Господь туда его предназначил. И он имел там успех. Так же, как и Павел, так же, как и все апостолы. Они имели успех. Это Христос жил в них как победитель. Царство Божие расширялось. Люди принимали Христа. Все народы. Таким образом умножалось число спасенных в Царстве Небесном. И почему люди приходили в синагоги? Ну, потому что их тянула туда народная память. Потому что вот эти все рассеянные колена Израилева, они оказались вот в разных местах, с разными народами, соединенными. И то, что у них было заложено от рождения национального, это все давало себе знать. Их тянуло к Слову Божьему. Тянуло в синагоги. Не случайно. Потому что они чувствовали себя родственниками иудеев. И приходили туда.
1: Коль, это общепринятая такая концепция, что вот распространение христианства именно через рассеянные колена Израилева? Или это все-таки твое, что-то уникальное твое?
0: Ну, это не мое, да. Это я, точку зрения, я прочитал. И такой точки зрения, существует. Вот такое. Это можно назвать гипотезой, да, можно назвать предположением таким. Но мне очень хочется в это верить, потому что о коленах Израилева говорят и Ветхий, и Новый Завет, что они, в конце концов, во-первых, как песок морской, это еще в Раму было сказано, размножатся. А во-вторых, то, что они, в конце концов, спасутся. Как сказано, весь Израиль спасется. А Израиль – это не одно колено иудеев. Это еще 11 колен от других сыновей Иакова.
1: Которые как раз вот рассеялись по всему миру. Да?
0: Которые были рассеяны, да. Но они не исчезли, они не умерли, они не погибли, они не растворились. Просто вот так вот. Потому что такая масса народа не может раствориться вот, бесследно, что ли. Исчезнуть. Это невозможно просто. И современные уже исследования показывают, что действительно они существуют. И мы можем привести много примеров из Ветхого Завета. Вот один из примеров, такой яркое такое свидетельство того, что они действительно остаются. Иисус сказал: «Я послан погибшим овцам
2: дома
0: Израилева». Не Иудина, он сказал, а Израилева. А вот, например,
1: то есть как раз 10 колен.
0: Вот те, да, те рассеянные 11, да. Иаков, раб Бога Господа Иисуса Христа, Иаков, апостол, брат Иисуса Христа уже, другой апостол, находящимся в рассеянии 12 коленам радоваться.
1: Угу.
0: Вот стал бы апостол Иаков в первом веке, там,
1: то есть
0: в конце,
1: уже
0: писать,
1: это нашей эры, Новый Завет, да?
0: Писать к тем, кого нет уже давным-давно, как считалось. Он пишет 12 коленам, рассеянным. Где они рассеяны? Они как раз вот там и рассеяны, где вот эти синагоги устраивались. Угу. Вот туда и люди и стремились возобновить все-таки с Богом отношения. Все-таки как-то вот нас же тоже вот не просто так к Богу привело. Нас что-то вот подталкивало, какое-то вот чувство, что надо все-таки как-то что-то с Богом все-таки поближе быть. Как-то вот все-таки и Библию, наверное, все-таки нужно ее почитать хотя бы.
1: Вот, и такое ведь тяга. Вот

0: чувство у каждого человека есть. Я уверена, да, что Господь ведет таким образом каждого человека своими путями. Коль, у нас уже завершается время этой встречи. Тебе еще что-то хочется подчеркнуть, какую-то мысль? Или мы уже можем оставить до следующего раза?
1: Ну, вот то, что Павел в этой синагоге делал, вот он по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. И сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Вот в этих синагогах апостол Павел проповедует Мессию, которого вы все тут ждете, как Иисуса из Назарета, который умер, совершил служение уже, омыл все ваши грехи, и теперь вам остается только в него уверовать и спастись.
0: Очень интересно, никогда вот я, Лен, с этим не встречалась, что вот именно от рассеянных колен Израилевых вот христианство распространилось по всему миру. Очень интересно это предположение. Господь нам когда-нибудь в вечности обязательно это все раскроет. Это будет очень интересно. Коль, продолжим, значит, мы 17 главу в следующий раз. Еще очень-очень много чего интересного в ней есть. А сейчас мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич. Я зову его Коля, потому что мы знакомы больше 30 лет. И очень-очень и на телекомпании много общаемся, и в церкви много общаемся. То есть очень родственные души. Я об этом говорю, потому что кто-то мне сделал замечание в комментариях, что нельзя так Николая Генриховича называть. Я несколько программ...
1: Я разрешаю.
0: Вот, я несколько программ попыталась избегать, но оно просто как-то неестественно для меня звучит. Итак, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, Юлия Ефимовна, прощаемся с вами сегодня и ждем следующей встречи. До свидания.

0: тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».
1: Вот такой вопрос к нам поступил. Кто такие фарисеи и саддукеи? Давайте попробуем на него ответить. Вообще, евангелист Матфей часто упоминает фарисеев и саддукеев вместе. Ну, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 1 стихе, читаем. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Итак, мы видим с вами, что в Евангелиях упоминаются фарисеи и саддукеи. Кто они такие? На самом деле фарисеи и саддукеи – это религиозно-общественное направление в рамках иудаизма. То есть в самом иудаизме были различные фракции. В данном случае фарисеи – это одни из представителей такой фракции или партии, да, религиозно-общественной. И саддукеи, которые больше относились к священнической аристократии, но тем не менее тоже были влиятельными фигурами в иудаизме. И, конечно же,

влияли и на религиозность, и на общественность, и политику, в том числе и в иудаизме. Если мы посмотрим на историю фарисеев, то был такой период в иудаизме, эллинистический период, или межзаветний его еще называют, когда сильное влияние Греции на общественную жизнь иудаизма настолько влияло, да, что потихонечку, постепенно,

развлекательные такие центры на тот момент. Соответственно, часть людей, которые противились этому и были очень ортодоксальны, они попытались противостоять этому. Вот здесь как раз вот в этой борьбе противостояния эллинизации, да, то есть это влияние греческой культуры на иудаизм, и появляются фарисеи, да, от еврейского слова или арамейского слова, там разные есть версии, да, Паришим, который означает именно отделенный, отсюда и происходит как бы фарисеи, да, это слово. Что оно означает? То есть отделенные. Они пытались себя отделить от греческой культуры, от ее влияния, отделить, соответственно, Божьи заповеди, Божий закон. Были очень привержены таким к строгим моралям, к строгим правилам, к соблюдению различных обрядов и ритуалов для того, чтобы все сделать правильно и соблюсти, так скажем, Тору, закон, и не только, но и сохранить иудейскую, еврейскую культуру, религию, веру. И они в этом отношении были очень консервативны и, конечно же, иногда, может быть, даже и фанатичны. А вот саддукеи, наоборот, они принадлежат или восходят к священнику Садоку, ну, по крайней мере, по одной из версий, да, что от его именно имени происходит название саддукеи, либо по второй версии, что они, ну, как бы претендовали на то, что был такой священник Садок, и они считали, что они восходят как раз именно к его линии. Но это, тем не менее, саддукеи – это больше такая духовная или священническая аристократия, которые занимались храмовым служением в храме, и когда он был, естественно, восстановлен, они уже там совершали свое служение. Была очень тоже влиятельной фигурой, людьми, но, вот что интересно, саддукеи, кстати, как раз иногда и способствовали эллинизации, и поэтому… Можно сказать так, что саддукеи были более либеральны, это очень условно, да, а фарисеи были консервативны. И, соответственно, в иудаизме уже где-то в втором веке до нашей эры и в первом веке нашей эры, естественно, вот происходят такие разногласия. А когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что в разных Евангелиях они упоминаются. То в саддукеи, то в фарисеи. Евангелист Матфей упоминает их вот вместе, поскольку для него и фарисеи, и саддукеи представляют собой как группу людей, которые отвергли учение Иисуса Христа, отвергли его как Мессии, как Спасителя, и, соответственно, ему противостояли. Как мы видим здесь, в отрывочке, который я прочитал ранее, да, что они приступили к Иисусу, да, его искушают и просят, чтобы он показал знамение. Итак, кто такие фарисеи и саддукеи? Это религиозно-общественное такое движение или фракции внутри иудаизма II века до нашей эры. И фарисеи просуществовали чуть дольше II века нашей эры, а, к сожалению, саддукеи просуществовали только до самого храма. Когда уже храм в 70-м году был разрушен, тогда, соответственно, и вот эта фракция саддукеев, она исчезла, то есть перестала существовать. А так мы видим с вами это две таких противоборствующие партии, которые не могли друг с другом согласиться, спорили по многим вопросам, противостояли друг другу, и у них было очень много разногласий.

История человечества и история религии, и даже история христианства дала нам, к сожалению, очень много примеров разделений. Вот разделение – это одно из самых трагичных, наверное, явлений в нашей жизни. А вследствие этого сегодня множество конфессий христианских существует, множество каких-то групп и сообществ, которые по-разному смотрят, да, вот на вопросы веры, даже веры во Христа, как вы сказали. Поэтому молитва совместная сегодня для нас очень затруднена, потому что, по крайней мере, Русская Православная Церковь, вот и часто говорят, вот Русская Православная Церковь немного закрыта в этом вопросе, другие христиане уже как-то молятся вместе, а Русская Православная

0: Православная церковь не принимает участие в таких молитвах совместных. Это действительно так. Но почему? Немногие понимают почему. Да потому что для нас, для православных верующих, единство всех христиан – это очень большая драгоценность. Но мы больше всего опасаемся, чтобы это единство не было кажущимся. Потому что мы, как церковь, которая существует 2000 лет, имеет такой опыт. Опыт печальный, который привел к разделениям. И поэтому мы хотим настоящего единства. И мы хотим дождаться и дожить до того момента, когда молитва, которую мы вместе будем творить, она будет результатом того, что мы вновь вернулись к единому пониманию веры, вот с чего вы начали. Для нас очень важно, чтобы молитва была венцом вот этого пути, когда мы вернемся к пониманию веры, такому, которое оно было изначально. В конце концов, Господь определяет, когда наступит такой момент. Святой Дух определяет. Вот. И мы не можем, конечно, просто сидеть и ждать, когда же он наступит. Мы должны, во-первых, трудиться и на богословском поле, беседуя друг с другом, разъясняя друг другу наше понимание веры. Со стороны православной церкви мы считаем, что мы должны делиться вот тем сокровищем, которое мы имеем, истинным таким глубоким пониманием и глубокой традицией.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Зубы играют важную роль в человеческом организме. С развитием общества зубы стали рассматриваться не только как средство для пережевывания пищи, но и как эстетическая составляющая внешности успешных людей. Несмотря на то, что практически все люди стремятся к тому, чтобы иметь красивую белоснежную улыбку, ежедневно очищают зубы и периодически посещают стоматолога, мало кто задумывается о строении и функции зубов. От чего зависит здоровье наших зубов, какова их физиология, чем уникальны зубы, расскажут нам сегодня наши специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Давайте сначала познакомимся поближе. И мне бы хотелось узнать получше о том, какая именно у вас специализация в стоматологии.
2: Ну да, вы, Настя, правильно сказали, что мы стоматологи. И в стоматологии есть много специализаций, и одна из специализаций – это стоматолог общего профиля. Так сложилось, что из института мы выпустились стоматологами-терапевтами, но поработав в очень хорошей клинике, мы получили специализацию врач общего профиля. И по этой специализации нам приходится много что делать.
0: Ну вот, например, если я приду к вам,
2: да.
0: Хотя я никогда, еще честно признаюсь, не была у стоматологов, поэтому мне безумно интересно с вами пообщаться. Вот если я приду к вам, что вы можете...

0: можете со мной сделать? Какие мои проблемы вы можете решить?
1: Да, наверное, практически все проблемы мы можем решить.
0: Здорово.
1: Да, потому что если вы к нам попали в наши руки, в мои руки, допустим, то первое, что я сделаю, это будет осмотр. Я познакомлюсь с вами, да, с вашим состоянием здоровья, состоянием здоровья полости рта или нездоровья. Составим план лечения, осмотрим все. И можем вылечить кариес, если он есть. Можем вылечить десна, если они больные. Можем посоветовать что-то о протезировании и какую-то конструкцию предложить и сделать это. Могу даже удалить зуб.
0: Лучше не надо.
1: И даже сложный.
0: Так, понятно. А скажите, сколько вы находитесь вообще в этой профессии? Насколько давно вы этим занимаетесь?
1: Я с 91-го года. Павел Викторович, наверное, пораньше.
2: Я в 90-м году начал интернатуру проходить.
1: Да.
0: Ну, это серьезно, это почти столько, сколько мне лет. То есть 29-30 лет вы этим занимаетесь непосредственно, развиваетесь.
2: Я сам недавно интересную вещь заметил и оценил, насколько долго.
0: Так.
2: У меня сейчас доктор есть, который является внуком моих пациентов, которые были в Москве.
0: Надо же.
2: Те пациенты ко мне, когда пришли, его еще не было на белом свете.
0: Да. И никто потом, еще даже не планировал, да?
2: Потом пришли, значит, дети этих пациентов. Потом родился этот самый молодой человек. Потом на моих глазах произошло его становление, его рост. В итоге он сейчас у нас доктор. Вот я смотрю на него и думаю, как же давно я работаю.
0: Вообще, кстати, действительно очень показательный,
1: да,
0: яркий
1: пример. Да, много
0: детей
1: выросло на наших глазах.
0: Вот скажите, зубной врач и стоматолог. Это одно и то же или есть какая-то разница?
2: Разница есть, да.
1: В количестве, наверное, полученных знаний. И,
0: так, а кто больше?
1: И в том, что он может делать, то есть по набору тех манипуляций.
0: Угу. Кто из них больше знаний
1: зубной
0: имеет?
1: Зубной врач это как техникум, так скажем, да? Вот если сравнивать техникум какой-то там по специальности, там, не знаю, там... Ремонт оборудования, допустим.
0: Ну, что-то очень простое, примитивные, такие малейшие вещи.
1: Ну, это не то,
0: да?
1: Что примитивные, а это и не такое среднее специальное. Это техникум, это между там, училищем, допустим, как все просто, и институтом.
2: Вот он, это зубной врач. Он еще юридически просто ограничен в своих возможностях. То есть определенный перечень манипуляций, но он достаточно небольшой, который он может выполнять.
0: То есть он даже не имеет права на
2: какие-то... Не имеет права, да. Даже если он знает, или даже если он умеет.
0: А все, я вас
1: там
0: поняла.
1: В основном терапия. В основном. И какие-то, может быть, манипуляции по удалению, но совсем такие простенькие.
0: Так, понятно. А скажите, вот стоматологи. Я, насколько понимаю, есть много разных теперь видов стоматологов. Расскажите о них поподробнее, потому что я вообще ничего об этом не знаю.
1: Ну вот как я уже... говорила, что из института стоматологи сейчас выходят с записью в дипломе, что это стоматолог общего профиля. И сейчас все стоматологи, ну, кто-то может остаться вот в этом общем профиле, а кто-то идет в основном, получает специализацию, проходит ординатуру.
0: Так,
1: Два года, и специализации очень много таких направлений. Это ортопедия, основные ортопедия, терапия, хирургия, ортодонтия. Это основные. А потом уже идут там подвиды. Там, кто-то хочет быть пародонтологом, который занимается проблемами десен. Вот, кто-то детский стоматолог. А у кого-то более серьезно это челюстно-лицевая хирургия. Вот такие как
0: так,
1: бы основные.
0: Оказывается, так глубоко и
1: да,
0: так много.
1: Да, кто-то углубляется только в лечение каналов, эндодонтисты.
2: Ну, с точки зрения пациента, в любом случае, не надо переживать по этому поводу. Как же найти своего специалиста?
0: Да, кстати.
2: Да, потому что все очень просто. Пациент может прийти с любой проблемой, его осмотрят, его проконсультируют, и уже на этом этапе ему помогут выбрать того, кто ему нужен.
0: Ну, то есть, если врач, в общем-то, не может этим, да, он не занимается, это не в его
2: профиле? Потому что одна из проблем современных пациентов – это... попытка найти истину в интернете.
0: Да.
2: Вот. И интернет – это такой омут, куда, если стоит только начать пытаться что-то найти, можно

0: окунуться с головой и год потратить на поиски, ни к чему вообще не прийти.
1: Да,
0: вот не надо, не надо тратить на это много времени. Вот, лучше пойти действительно к специалисту, который проконсультирует. И тогда будет все гораздо проще и быстрее.
1: Да, спасибо вам большое. А давайте теперь поговорим с вами уже ближе к зубам, подойдем к ним и поговорим о них конкретно. А какие функции выполняют наши зубы? Вот кроме того, что они пережевывают, что еще?
2: Функции эстетики тоже есть, тоже немаловажная функция. Во-первых, это улыбка красивая, да, если здоровые, красивые зубы, красивая улыбка. Потом, ну, про пережевывание мы уже сказали, у нас в полости рта 32 зуба, это если полный набор. И каждая группа зубов выполняет свою функцию. У нас есть резцы, которые находятся в передней части, да, вот можно, если я могу показать.
1: Да, вот здесь?
2: Могу здесь показать, да. Вот, челюсть, да. Резцы, это вот у нас получается 4 резца. Вот, первые, вторые. Эта группа зубов, она удерживает, режет. Называются резцы, режет пищу. Раз, отрезали. Да. Потом клыки и первые премоляры, они как бы удерживают пищу. У них форма такая, она остренькая, да, у зубов. Они удерживают пищу. А дальше пошли уже премоляры, вот их два, и моляры три. Это для того, чтобы пережевывать пищу.
1: Вот,
2: да, это функция зубов. И да, поэтому у них разное строение. Видите, да, у резцов они такие остренькие, они режут. Да, да. А у премоляров и моляров уже более широкая поверхность. Есть бугры, так называемые вот бугорочки, выступающие часть зуба, да, вот если здесь побольше. И есть фиссурки, которые вот углубленятся, вот мы называем там бугор и фиссура, да, вот если вот посмотреть, вот здесь углубление, для того, чтобы пища могла перетираться. Она перетирается именно вот этими вот поверхностями. Когда верхний зуб об нижний трется, вот именно на этой поверхности происходит перетирание пищи.
0: А знаете, что происходит, если, допустим, человек теряет жевательный зуб?
1: Так, нет, не знаю.
0: Происходит перемещение функции.
1: То есть какие-то зубы пищат на себя.
0: То есть, представьте себе, человек теряет жевательный зуб, но жевать-то ему все равно надо. И он, сам того не замечая, начинает жевать передними зубами.
1: А с ними это как-то...
0: Но передние зубы, они для этого не приспособлены. Да. И они начинают стираться.
2: Чтобы была более широкая площадка.
0: Да. Зубы стираются передние, и человек не понимает, что происходит вообще. Причем тут передние зубы. А все начинается с отсутствующего жевательного зуба.
2: Поэтому зубы должны быть все.
0: Да, зубы должны быть абсолютно все. Иначе происходит во рту очень много перемещений,
2: деформации, да.
0: Да, зубы меняются своими ролями.
1: Ага.
0: Вот, много меняется.
1: А давайте тогда сразу еще поговорим о челюстях. А вот у них какие функции? Ну, вообще, расскажите вот про челюсти.
2: Челюсти. Есть верхняя челюсть, есть нижняя челюсть.
1: Да. Как они устроены?
2: Ну, здесь так интересно, здесь вот на этой модели верхняя челюсть почему-то двигается. На самом деле верхняя челюсть, она неподвижная. Да, подвижная нижняя челюсть у нас. Верхняя челюсть, она парная, вот, ну, так просто, да, вот есть две половиночки.
0: К скелету лица.
2: Так, к скелету. Вот. И там есть отростки всякие, но это в анатомии очень даже сложно. А нижняя челюсть, она одна, вот нижняя челюсть, она имеет подковообразную форму, у нее есть отростки, которые идут к височно-нижнечелюстному суставу. Тут у нас его нет, но он находится где-то вот здесь, вот височно-нижнечелюстной. И челюсть нижняя, она держится только на связках, и на мышцах. Вот. А верхняя, она как бы, ну, прикреплена.
0: Причем особенность заключается в том, что это единственный в организме парный сустав. Вот представьте себе две коленки ноги, которые могут двигаться исключительно одновременно. Если мы можем болтать ногами, то в челюсти вот эти два сустава, они всегда синхронно работают.
1: И
0: исключается любое, так сказать, неравномерная нагрузка. Поэтому очень важно, что жевать всегда попеременно, нельзя жевать на какой-то любимой стороне, левой и правой.
1: Вот.
0: Происходит стирание одного сустава, и синхронизация нарушается. Появляются щелчки в суставе, различные боли. И даже в настоящее время, в 21 веке, лечение суставов является одной из серьезных, проблемных, так сказать, сторон стоматологии. Не всегда решаем.
2: Как лечение стираемости, о котором мы говорили, это взаимосвязанная стираемость и патология сустава.
1: А давайте еще с вами поговорим о том, что такое костная ткань. Ведь, насколько я понимаю, это очень уникальная, да, вещь. Вот расскажите.
2: Костная ткань. Сейчас еще хочу про эмаль, что эмаль, зуб состоит у нас, да, у него же много разных тканей.
1: Да, вот здесь,
2: потом костный. Есть эмаль, это самая твердая, ткань в организме. Вот беленькая это эмаль. Вот, у нее тоже разная толщина бывает, она бывает вот тоненькая, вот если вот у десны, и более толстая на бугорочках, вот, потому что испытывает очень большую нагрузку. У нас очень интересно, такие вот пациенты, не все знают, что при максимальном сжатии зубов, при напряжении всех мышц, у нас резцы испытывают давление, могут выдерживать 25 килограммов, вот, если, да, а жевательные до 90. Поэтому эмаль очень твердая. А ее сравнивают еще с твердостью с алмазом. Вот. Потом идет.
1: Но это не значит, что можно кусать, там, алмазы.
2: Если что-то жесткое, она может и треснуть. Да. Потом идет дентин. Вот желтый это дентин. У него тоже своя функция есть. Он такой, с трубочками, он проницаемый, и там входят отростки нервные, дентин проходит. И есть пульпа. Вот это такая рыхлая ткань, соединительная тканная. И в пульпа это пучок нервы, артерия и венка. Это вот эта пульпа. И да.
0: Еще один момент. Когда мы говорим о зубах...
2: Вот картинка, побольше есть.
0: Кстати... Мы не упоминаем о кости, потому что зубы, они вообще к кости никакого отношения не имеют.
2: Да, вот если это не кость.
0: Да, зубы — это не кость. И представьте себе такую картину. Вот, допустим, у нас так образно, вот, допустим, это челюсть у нас. Это у нас челюсть нижняя. И вот изначально, когда только еще ребенок в внутритомном находится в состоянии, кость развивается сама по себе, но зачатки зубов сами по себе.
1: Отдельно?
0: Да, и их всегда 32, плюс 20 молочных.
1: Ага.
0: Представьте себе, если микроскоп посмотреть, там находятся такие микрокапсулы.
1: Надо же.
0: И вот в этих капсулах находятся зачатки изначально. И более того, зубы, они вообще не являются частью кости, они являются отдельно, так и называется, орган. Зуб – это орган, такой же орган, как сердце, как почки, как легкие. Это не часть кости.
1: Понятно.
0: И они совершенно самостоятельно существуют.
1: Это, кстати, действительно тоже очень интересно. Я потому что всегда думала, что это действительно кости.
2: Нет, это не кости. Да, они находятся в кости. Причем на верхней челюсти, на нижней челюсти кость немножечко разная по строению, по пористости. Если верхняя челюсть такая, более рыхлая, более пористая, то нижняя, она плотная. Вот, потому что все-таки, скорее всего, на нижней она испытывает большую нагрузку, нижняя челюсть. Поэтому там она более плотная.
1: Давайте к концу поговорим с вами о том, как часто нужно вообще... Или, может быть, даже с какого возраста нужно посещать стоматолога-врача? Мы родились, у нас вот молочные зубы хорошие, потом дальше у нас выпали эти молочные зубы, коренные хорошие. Когда я должна понять, что мне нужно к вам прийти?
0: Подсказка в вашем вопросе. Вы говорите «хорошие». Вот в этом вся проблема. Часто... Люди оценивают сами свои зубы с точки зрения их внешнего вида, раз.
1: Да.
0: И с точки зрения, болят, не болят.
1: Да.
0: Если они красивые, если они болят, значит, они у меня хорошие. И вот в этом проблема. Потому что, к сожалению, часто много заболеваний протекают бессимптомно. То есть зубы...
1: Даже с зубами?
0: Даже зубы, да. И даже зубы вот с такими большими дырками, да, они могут не болеть. Человек даже не догадывается, что у него происходит.
2: Что касается, когда нужно...
1: А если нет таких дырок?
2: Ну вот когда нужно, что касается того, что когда нужно ходить к стоматологу. Об этом человек задумывается не сам сначала, а задумывается его мама с папой.
1: Должна.

0: Должны, по крайней мере.
1: Они могут показать ребенка и должны еще до прорезывания молочных зубов. Uh-huh. Для того, чтобы понять, как развиваются челюсти у ребенка. Uh-huh. Как у него обстоит дело с уздечками, потому что у нас есть уздечка языка, вот она находится под языком, если язык поднять, то мама может увидеть, вот, что такая, такая пленочка, да, иногда язык просто не поднимается, угу. Тогда у ребенка может быть проблема с сосанием, угу. А в будущем и с дикцией.
2: А в будущем даже может конфигурация, деформироваться лицо.
1: Да, то же самое уздечки губ. Если губу немножечко приподнять у ребенка, там видно, что если она хорошо поднимается, то все нормально. Если тоже бывает так, что прям губа совсем не поднимается, значит, нужно прям бежать к стоматологу. Но показать нужно, чтобы врач посмотрел и решил, что делать. Это первое. А потом уже, когда появляются молочные зубы, где-то в 2 годам тоже показаться. Угу. Ну, а потом перед школой, да, как обычно. И дальше уже после школы. И потом каждые полгода.
0: Вот
1: всю оставшуюся жизнь. Да.
0: Это на самом деле очень-очень важно, потому что об этом действительно никто не говорит. Вот я прожила 30 лет, сколько я была у врачей, мне никто не отправил к стоматологу ни разу еще. Вот, поэтому я хочу вам сказать огромное спасибо. С вами можно разговаривать бесконечно. И вопросов еще тьма, и мы с вами их обязательно обсудим.
1: Обязательно, да.
0: Всего вам хорошего. До свидания.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Стоматология – это медицинская наука, изучающая строение, функции, норму и патологии полости рта и челюстно-лицевой области, а также разрабатывающая методы диагностики и лечения. Стоматология имеет несколько направлений – терапевтическое, хирургическое, детское и ортопедическое. Терапевт, ортодонт, ортопед, гигиенист, врач эстетической стоматологии, хирург, имплантолог и все это стоматологи. Обычный осмотр у стоматолога с целью профилактики следует проводить не реже, чем 1-2 раза в год. Но при появлении боли, дискомфорта или очень неприятного запаха изо рта не следует откладывать с визитом к врачу. Желаем вам здоровой и красивой улыбки!

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об овощах. Овощи. Какое разнообразие красок, форм и вкусов. Овощи – это кладезь полезных веществ. Овощи всех видов заслуживают больше внимания, чем им отводится в пищевом рационе. Одним из важных физических свойств овощей является их возбуждающее действие на секреторную функцию всех пищеварительных желез. Причем они сохраняют эту способность и при различной форме обработки – соки, супы, пюре. Важную роль играют эфирные масла, содержащиеся в овощах. Действуя на обонятельные рецепторы, эфирные масла усиливают выделение пищеварительных соков и таким образом улучшают пищеварение. Овощи содержат много растительных волокон, клетчатки и менее калорийные, чем прочие продукты, поэтому помогают снижать избыточный вес. А знаете ли вы, какое действие в организме производят различные овощи? Болгарский перец является естественным поливитамином-концентратом. По содержанию витамина С он превосходит все овощи. Его плоды богаты витамином П,

который способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты и укреплению стенок кровеносных сосудов. Эфирные масла перца улучшают обмен веществ. Томаты широко используются в питании при заболеваниях, связанных с обменом веществ и пониженной кислотностью. Тыква. В плодах тыквы особенно много каротина. Тыква легко усваивается и является лечебным продуктом при атеросклерозе, болезнях сердца, желудка, кишечника, почек и желчного пузыря. В мякоти тыквы много пектина, улучшающего усвоение пищи, обмен веществ и выведение из организма отработанных веществ. Петрушка, сельдерей и пастернак благоприятно действуют при ожирении, так как ускоряют обменные процессы, а еще эти ароматные овощи укрепляют сон. Морковь. В 100 граммах моркови содержится 9 мг каротина. Это количество превышает суточную норму каротина. Каротин укрепляет зрение. Сырая морковь и сок благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, желудок и печень. Способствует выведению холестерина. Можно готовить отвар листьев при болезнях печени и почек. Для того, чтобы сохранить как можно больше витаминов и других ценных веществ при кулинарной обработке, необходимо соблюдать следующие условия. Мыть продукты в целом виде или крупным куском. Нарезать их непосредственно перед подачей на стол. Не оставлять их в воде на длительное время. Для варки овощи помещать в кипящую воду. Стараться не переваривать овощи. При варке доступ воздуха к овощам необходимо максимально ограничить. Кастрюля должна быть плотно закрыта. При добавлении овощей в супы нарезать их крупно. Чем крупнее нарезаны овощи, тем меньше площадь контакта с кислородом и тем лучше сохраняются витамины группы В и витамин С. Нужно избегать жарки, так как потери полезных веществ в этом случае просто колоссальны. Лучше запекать овощи в духовом шкафу или пассеровать. Не храните овощи слишком долго, их питательная ценность при этом снижается. Обрезайте кожуру овощей только при необходимости. В кожуре содержится много питательных веществ и клетчатки. В избежание потери витаминов приготовленную пищу храните в посуде, не пропускающей воздух и свет. Для работы с овощами лучше пользоваться ножами из нержавеющей стали. Многие овощи мы можем употреблять в сыром виде. Давайте чаще это делать. Чтобы получить максимальную пользу от овощей, нужно каждую неделю вводить в рацион как можно больше разнообразных овощей. Согласно пищевой пирамиде, дневная норма овощей равна 3-4 порциям. Одна порция – это полстакана вареных, тушеных или запеченных овощей, то есть термически обработанных. Или один стакан салата из сырых овощей. Или один овощ массой 100 грамм. Или 3/4 стакана овощного сока. Необходимо, чтобы в суточном рационе присутствовал хотя бы один овощ, окрашенный в красный, оранжевый или желтый цвет, и один зеленый овощ. Это морковь, помидоры, болгарский перец, различная зелень, тыква и другие продукты. Овощи содержат в себе много питательных веществ и клетчатки, жизненно важных для полноценного здоровья. Это делает их незаменимым компонентом ежедневного рациона питания. Будем употреблять достаточное количество овощей каждый день и использовать здоровые технологии приготовления для сохранения их питательности. Обратите внимание, что в пирамиде питания овощи занимают центральное место. Да, действительно, нам необходимо употреблять их каждый день. Что же можно из них приготовить? Широкое разнообразие блюд. И сегодня, в продолжение нашей темы, я покажу приготовление 3 блюд из овощей. Начнем мы с легкого овощного супа ассорти. Прежде всего, необходимо пассеровать лук и морковь. Лук нарезаем кубиками. Готово. Теперь перекладываем лук в сковородку. И нарезаем морковь. Морковь мы нарежем

Обычным способом. Сделаем из маленьких кружочков моркови ромашки. Вот таким образом вырезаем ромашку. Теперь необходимо добавить немножко воды и поставить на огонь. Этот прием называется пассерование. Он предпочтительнее жарки, так как в результате него не получается канцерогенов. Масло, содержащее жиры, не видоизменяется, соответственно, не несет вредного действия нашему организму. Мы подождем, когда немножко притушится лук с морковью, после чего добавим масло. Ну а пока нарежем картофель и добавим его в суп.

Готово. Добавляем картофель в кипящую воду. Подсолим. И теперь нарезаем капусту белокочанную. Готово. Добавляем туда же капусту.

А затем нарезаем цветную капусту. Мелко не надо нарезать. Во время варки она становится очень мягкой, поэтому может потерять форму. На небольшие соцветия. А займемся очисткой и нарезкой болгарского перца. Проверим, на какой стадии пассеровка. Можно уже добавить масло и приправы, так как овощи уже стали мягкими. Для того, чтобы разнообразить вкус и аромат овощных блюд, добавляйте разные специи. Конкретно в этот суп я добавлю паприку и куркуму. Также можно добавить базилик.

Теперь нужно подождать еще несколько минут. И готовый пассерок можно добавить в суп. В кастрюлю тем временем вовсю кипит вода. Добавляем цветную капусту, болгарский

даем время немного повариться. А сейчас нарежем помидор. Давайте нарежем зелень. Готово. Если мы посмотрим на пассеровку, то она уже готова. Ее можно добавлять в суп. Итак,

0: Теперь необходимо дождаться бурного кипения супа, после чего добавим горошек зеленый и зелень. В конце чеснок.
1: Легкий овощной суп. 1-2 луковицы нарезать кубиками. Морковь ромашками. И пассеровать с небольшим количеством воды. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. По половине чайной ложки паприки, куркумы и базилика. Картофель 3 штуки. По 250 граммов белокочанной и цветной капусты, болгарский перец и помидор нарезать кубиками. Овощи по очереди выложить в кипящую подсоленную воду. Добавить пассеровку и варить до готовности. Перед выключением добавить измельченный чеснок, 5 столовых ложек зеленого горошка и мелко нарезанную зелень. Подавать со сметаной.
0: Следующее блюдо, которое мы приготовим вместе, называется «Овощи с приправами по-домашнему». Для приготовления нам потребуются разные овощи, которые необходимо нарезать брусочками. Готово. Перекладываем картофель в форму для запекания.

Особенностью этого блюда является запекание. Запекание предпочтительнее жарки. Это хорошая альтернатива жареным овощам. Исключительно полезно и, кстати говоря, просто в приготовлении, как вы уже заметили. Добавим к овощам соль. Перемешиваем.

0: И добавляем чеснок прямо в шелухе. Выпекаем это овощное блюдо при температуре 180-200 градусов в течение 45-50 минут, а может быть даже часа. Все зависит от характера духовок.
1: Овощи с приправами по-домашнему. Картофель 4 штуки. Кабачок, морковь, баклажан нарезать брусочками. Красную луковицу нарезать полукольцами. Сложить все овощи в форму для запекания. Посолить и перемешать. Головку чеснока разделить на зубчики, но не чистить. Воткнуть зубчики в овощи. Запечь в духовке при температуре 180-200 градусов в течение 50 минут. В готовые овощи добавить 3 чайные ложки тимьяна, чайную ложку сухого базилика и 3 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешать.

0: Пока овощи будут запекаться, мы приготовим с вами салат из сырых овощей по-грузински. Для приготовления нам потребуется морковь, капуста и свекла, а также зелень кинзы. Нашинкуем мелко капусту. Готово. Натерли на средней терке свеклу и морковь, и также добавляем в общее блюдо. Обратите внимание, что мы используем здесь сырую свеклу и сырую морковь. Очень важно, чтобы салаты из сырых овощей присутствовали как можно чаще на нашем столе. Также сюда добавим соль, кориандр и чеснок. Чеснок пропустим через пресс. Преимуществом данного салата является то, что он очень долго хранится. И, кстати говоря, употреблять его лучше не сразу, а дать ему чуть-чуть настояться, несколько часов. Для того, чтобы почувствовать национальный колорит, мы используем зелень кинзы. Мелко нарежем ее. Не всем нравится кинза. Вы можете заменить ее любой другой зеленью, например, петрушкой, укропом и так далее. Добавляем. Для того, чтобы придать некую пикантность салату, добавим немножко сока лимона. Осталось добавить только масло. Все перемешиваем. Очень простой салат, кстати говоря, который можно всегда приготовить вне сезона.
1: Салат из сырых овощей по-грузински. 200 граммов капусты мелко нашинковать. По 200 граммов свеклы и моркови натереть на средней терке. Добавить соль, половину чайной ложки кориандра, один измельченный зубчик чеснока, нарезанную кинзу, сок половины лимона и 3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и дать настояться.
0: Теперь осталось добавить сюда приправы. Конечно, не обязательно сюда что-то добавлять, это и так будет вкусно, но если вы добавите какие-то приправы, которые вам нравятся, тогда это придаст блюду пикантность, интересный аромат и вкус. Я добавлю тимьян и базилик. Добавляем также масло растительное и перемешиваем. Можно это сделать так. Накрываем крышкой и встряхиваем. Все, готово. Какой аромат! У меня уже разыгрался аппетит. Ну что ж, думаю, что стоит пообедать. Наливаем суп.

0: «Я несу свой крест, выполняю служение, а они...» Часто ли мы сравниваем себя с другими христианами? И в чью пользу это сравнение? Что делать, если сравнение приводит к зависти или гордыне? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Верующие люди часто сравнивают себя со своими единоверцами. Вообще, насколько это нормально?
1: Я хочу вначале рассказать одну историю из своей жизни, как бы мой личный опыт. Я вырос в такой местности, которая сочетала в себе городскую среду и сельскую. Учился я в городской части, а проживал в сельской, то есть в таком более аграрном секторе. И очень хорошо знаю, что значит жить от трудов земли. Потому что у нас был большой огород, и даже не один. Мы выращивали в нем всякие разные овощи, картошка, лук, морковь и так далее. Мясо мы тоже выращивали, то есть мы его не покупали в магазинах. И вообще жили так достаточно... достаточно бедно, насколько это можно судить по тем временам, и приходилось много заниматься, вот, развивать свое собственное хозяйство. Да? И поскольку родители в основном работали на своих работах, то вся нагрузка, вся ответственность за хозяйство, она ложилась на нас с сестрой, ну и в большей части на меня. Они как бы рассчитывали, что мы вот во многом возьмем это на себя. А нам не особо хотелось этим заниматься. Мы скорее воспринимали это как какую-то трудовую повинность. Это было тяжело, неприятно, нудно и вообще занимало много личного времени, которое мы могли бы провести так, как нам хотелось бы. Да? Но мы принимали это как какую-то необходимость, неизбежность даже, и чувствовали на себе ответственность за ту нагрузку, которую нас обеспечивают наши родители. К тому же у нас еще была стройка, мы строили свой дом в два этажа. Отец выкладывал стену, я подносил ему кирпичи.

0: замешивал раствор, тоже ему подносил. И помню, как однажды наблюдал со второго этажа нашего строящегося дома такую картину. Соседские мальчишки играют, им нет ничто, они ведут себя совершенно беззаботно, им ничего из того, что делаю я, делать не нужно. У них совершенно легкая и беззаботная, как мне казалось, жизнь. И в тот момент я так огорчился на свою жизнь, что мне все время приходится что-то делать, как-то проводить время не так, как мне хотелось бы. Меня всегда грузит какой-то работой. И в хорошую погоду, когда можно было бы погулять с друзьями, я вынужден был тоже вот заниматься какими-то делами. И особенно обидно было, когда при этом все выходили на улицу, а мне приходилось вот оставаться дома. Но такое, конечно, было не всегда. Иногда все же я выходил с друзьями погулять, поиграть. Но в основном, вот в целом, так проходило мое подростковое взросление. Было много дел, много труда, много работы. И спустя время уже я понял для себя, что та жизнь, она воспитала во мне качества, необходимые во мне, для меня во взрослой жизни. Такие как ответственность, например, трудолюбие, выносливость. Да? И сейчас, спустя время, я радуюсь тому, что было все именно так. И что родители очень много заставляли нас, что ли, да, получается, работать. Но тогда это казалось мне какой-то несправедливостью. Особенно глядя на то, как живут другие мои сверстники, мои друзья. И часто так бывает, что когда мы смотрим на других людей, то мы огорчаемся своей собственной жизнью.
1: Да, бывает.
0: Именно созерцание успеха других людей, оно делает нас самих несчастными. Когда мы смотрим, допустим, на соседа, который купил новую машину, и нам самим от этого становится грустно. Когда мы смотрим на чью-то счастливую семью, или на чьих-то талантливых детей, или когда смотрим на фотографии в социальной сети наших друзей, какие там они красивые, счастливые.
1: Где они отпуск проводят.
0: Да, какая у них наполненная и счастливая жизнь, то в наше сердце закрадывается тихий голос зависти. Почему у меня не так? Разве я хуже? Неужели Господь обо мне позабыл? И в этот момент мы забываем простую истину, что Бог не творит копий, Он создает оригиналы. И для каждого из нас у Него свой особый план. Псалмопевец говорит, Псалом 138, стихи 14 и 15. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Итак, автор говорит здесь не просто о своей физической уникальности, о том, что он дивно устроен, дивно устроено его тело, а он говорит здесь скорее о дивном устроении своей жизни. «Я дивно устроен» в смысле, что моя жизнь так дивно устроена. Он говорит о том, что у Бога есть план для каждого человека от самого зарождения в утробе матери. Бог видит и знает человека на вот этой самой ранней стадии его развития. И ни один зародыш человеческий не является случайным сгустком клеток. Но он уже находится под защитой и наблюдением божественного ока и под защитой его руки. И автор восхищается тем, что Бог внимательно руководит его жизнью. Он говорит, что наша жизнь не случайна, но есть некая книга, в которой расписана программа всей нашей жизни. Это не значит, что наша жизнь запрограммирована, и у нас нет возможности для маневра. Но это значит, что у него предусмотрен наилучший исход для каждого нашего выбора, пусть даже и неправильного. Для Адама и Евы лучшим планом было не прикасаться к запретному плоду. Но они все же прикоснулись. И тогда, когда они сделали вот этот неправильный выбор,

0: Они не погибли вовсе, но их жизнь просто пошла по другому сценарию. Пусть худшему, но не безысходному.
1: Угу.
0: Господь предусмотрел для них выход. Какой? Рождение Спасителя, который искупит их от греха и вернет их вот к этому первоначальному состоянию, к первоначальной райской жизни. И план этот появился еще до самого грехопадения, то есть до того, как люди были сотворены. Об этом пишет апостол Петр в первой главе своего первого послания, стихи 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». То есть еще мир не был сотворен, еще людей не было, никто еще грех не совершил, да? А Бог уже думает, как с ними быть, если что-то пойдет не так.
1: Угу.
0: Кажется, что у Бога заранее какие-то пораженческие настроения.
1: Угу.
0: Ну, зачем сразу планировать худший исход?
1: Угу.
0: Мы так, например, никогда не думаем о наших детях. Мы желаем им самой лучшей жизни. И мы не приемлем ничего иного. Мы заботимся об их здоровье, мы стараемся отдать их в хорошую школу, вводим их на разные секции, прививаем им христианские ценности, да, читаем им перед сном книги, молимся вместе с ними и так далее. И у нас в мыслях нет того, что моя дочь, например, как-то неудачно выйдет замуж и потом разведется или забеременеет, пока еще учится в институте, и даже еще не будучи в браке, или что сын мой попадет в тюрьму, или будет у него какая-то зависимость. Мы об этом всем не думаем, глядя на своих маленьких еще детей. И мы не думаем о том, как с ними быть, если такое случится. Да? У нас нет никакого плана. А Бог обо всем подумал. Для каждого из нас у него есть лучший план. План А. Но если мы куда-то свернем, у него есть похуже план «Б» и план «С» и так далее. У него все предусмотрено заранее. Поэтому какой бы выбор мы ни сделали, мы можем быть уверены, что Господь выведет к лучшему, ибо сказано «любящим Бога и призванным по Его замыслу все содействует ко благу».
1: Если у Бога есть такой план, просто, ну, я не имею в виду план спасения, который для всех одинаков, да, только прими верой Христа и спасешься, будешь на небесах. А вот именно план на жизнь земную, да? Если у Бога есть эти планы и разные варианты развития этих планов, значит ли это, что мы из любой самой сложной и трагической ситуации всегда найдем выход и не будем никогда сталкиваться с отчаянием, с безысходностью? Ведь есть же такие все-таки ситуации. Есть очень серьезные в жизни трагедии, которые происходят, потери серьезные. Неужели это Божий план?
0: Не это Божий план, не трагедии и не потери. Бог ведет нас определенным образом, но выбор-то все равно мы делаем сами. Он лишь корректирует нас, когда мы сворачиваем куда-то не туда. Он помогает нам в тех обстоятельствах, в которые мы сами себя и поместили. То есть Он ведет нас определенным образом по своему пути и предлагает нам на выбор что-то лучшее. Но да, случаются трагедии, случаются болезненные переживания. Но это не значит, что Бог именно это для нас предусмотрел. Бог предусмотрел что-то лучшее. Но в условиях нашего греховного падшего мира, и это неизбежность, да, с которой нам тоже приходится мириться. И мы не знаем до конца Божьего замысла. Вот в чем как бы основная идея, да, то есть то, как Бог нас ведет, мы до конца понять не можем. И не знаем, что для нас будет лучше или хуже. Есть такая интересная притча о том, как царь однажды пошел вместе со своим оруженосцем на охоту. И тот его оруженосец, он заряжал ему ружье. И вот однажды он так зарядил ружье, что Царь выстрелил из него, ему оторвало пальцы.

0: А оруженосец этот, он любил говорить, он любил одну фразу: «Все к добру, все ко благу». И вот он ему говорит опять в этот момент: «Все ко благу». Тогда царь разгневался на него, посадил этого человека в тюрьму, ну, в темницу, где он мог есть только хлеб и пить одну только воду. И потом, спустя какое-то время, царь снова пошел на охоту уже без него. И там его схватили в этих лесах какое-то дикое племя, которое приносило человеческие жертвы. И они решили принести его тоже в жертву. И когда только жрец уже начал заносить нож, он заметил, что у него нету одного пальца. А значит, жертва,
1: ну, непригодная.
0: Да. И он отпустил короля. Король радостный приходит, возвращается к себе домой, идет к своему оруженосцу в темницу и говорит: «Как же ты был прав, что, ну, сказав, что все ко благу, если бы мне тогда не оторвало палец, то бы сейчас бы меня уже не было в живых». Тогда этот оруженосец его говорит: все к добру, все ко благу. Если бы я сейчас не сидел в этой тюрьме, то наверняка я пошел бы с тобой на охоту, и тогда кого бы выбрало это племя уже, если ты оказался непригоден».
1: Вот. Ну, да. Это хорошо, что спустя время мы прямо видим картину, но не всегда мы ее видим. Вот здесь прям явно видна картина.
0: Чаще всего мы видим картину спустя время, либо спустя уже, может быть, даже целую жизнь, и оглядываясь назад, и оглядываясь на те обстоятельства в жизни нашей, и отмечая в них, что все это были те звенья, которые привели нас к определенному моменту, к определенной точке. Вот. Но когда мы оказываемся в самой ситуации, мы, конечно, этого всего не замечаем. И поэтому все, что нам остается, это только доверять Божьему обетованию, вот как, такому, как это, например, да, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Ну, простите, я хочу еще уточнить. То есть получается, что, конечно, в Божьи планы не входит наше страдание, да? Но, ну, жизнь так складывается, что страдания присутствуют в нашей судьбе. И вот как мы в этих страданиях поведем себя, какое мы утешение найдем, какую мотивацию двигаться дальше, это уже наш выбор. И нас Господь благословляет. Он хочет, чтобы мы не теряли надежды, Он хочет, чтобы мы не теряли себя, и чтобы мы видели все-таки Его руку в своей жизни, даже в этих переживаниях, страданиях, муках каких-то. Так я понимаю.
0: Да. Ну, страдания – это неизбежная часть нашей жизни. Но мы сегодня больше сосредотачиваемся на том, когда мы не страдаем, а скорее у нас есть определенный наш путь, определенная наша судьба, те обстоятельства, которые сложились в нашей жизни, те блага, которые мы имеем, либо, наоборот, не имеем. И вот как мы сами на все это смотрим, озираясь на других людей. И здесь я хотел бы привести пример, одну библейскую историю, которая касается двух самых ближайших учеников Христа. Это Петр и Иоанн. История эта записана в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Давайте мы ее прочитаем. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Стихи с 18 по 22. Иисус говорит Петру следующее: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Вот этот диалог Иисуса и Петра, он очень интересен. Здесь мы видим, что Петр получает от Христа

0: предсказание о его смерти. Да,
1: какой, пророчество.
0: Какой, пророчество, сказать, да. Пророчество о его смерти, какой смертью он прославит Господа. Это он произносит сразу после его троекратного восстановления, говоря Петру, что «любишь ли ты меня?» Тот говорит: «Да, паси овец моих». То есть тем самым Христос поручает Петру заботу о своей церкви. То есть это достаточно высокое, почетное служение, да, можно сказать, руководящую роль
1: Петр
0: занимает над всей церковью Христовой. И вот дальше он говорит, какая судьба его ждет. Он говорит: «Ты протянешь руки, тебя свяжут, тебя поведут на казнь», если говорить прямо. И это естественно для человека, если он стоит во главе церкви, да, что он и поплатится прежде всего за вот эти вот взгляды и убеждения.
1: Особенно в период гонений.
0: Особенно, да, в период гонений. Но любопытно, как Петр, оглядываясь назад на любимого ученика, любимый ученик — это Иоанн, он так скромно называет сам себя в своем же послании. И вот он оглядывается на Иоанна и говорит: «А он что?» А он что? То есть, а что с ним произойдет? Да? И вот здесь возникает у нас вопрос: это что такое? Это его любопытство или даже, может быть, зависть? Петр, узнав о своей участи, хочет узнать, какая участь ждет Иоанна, как бы говоря: неужели только мне предстоит такой крест?
1: Да.
0: Это свойственно нашей натуре. Если мне трудно, то пусть и другим тоже будет нелегко. Человеческая природа жаждет компании в страдании. Он не хочет страдать один. Он хочет, чтобы кто-то тоже вместе с ним страдал. Не обязательно рядом с ним, но чтобы тоже пострадал. То есть нам хочется справедливого разделения тягот. И это тоже зависть. Это хорошо видно, например, в детях. Я, наблюдая за своими, часто такое вижу, что когда мне приходится заставить их что-либо сделать по дому вместе, то это практически невозможно, потому что они не умеют работать совместно, сообща.
1: В команде, да. Не сработанная команда.
0: Да, они постоянно пеняют друг на друга. Им кажется, что работа распределена как-то неравномерно, и они сваливают ее друг на друга. А когда я, например, прошу только младшую дочь убираться в доме, то она делает это без лишних слов, пока старшая в школе. Конечно, ей неприятно, что вот ее заставляют, но все равно делает. Вот, но вместе у них это получается...
1: Типа, а она что? Она что будет делать?
0: Да, да. И они вот очень склонны именно пенять друг на друга. И в результате ты заходишь к ним в комнату и видишь, что почти ничего не изменилось, и нужно уже применять какие-то другие меры взыскательные. Вот Петр, он, глядя на Иоанна, тоже как будто бы хочет, чтобы он не один страдал. Пусть и ему тоже достанется. Иисус здесь мягко упрекает Петра и говорит ему: что тебе до того? Твое дело следовать за мной. Ты иди за мною, а не сравнивай свое служение со служением других. Это призыв против зависти, когда мы видим, что наш крест тяжелее, а доля другого легче нашей. Но Божий замысел для одного, он часто отличается от Божьего замысла для другого. Петру надлежало быть пастырем и руководителем церкви и мученически умереть. Это был его путь, его крест, его роль, его призвание от Господа. Иоанну нужно было прожить долгую жизнь живого свидетеля Христа и стать богословским столпом общины. Иоанн еще назван Иоанном Богословом, потому что он в своем Евангелии рассказывает о Христе как о Боге, о божественной личности. И его Евангелие, оно более такое высокое, более глубокое. То есть у них совершенно разные пути.
1: И Иоанн умер ненасильственной смертью.
0: Да, и Иоанн умер ненасильственной смертью. И у них разные совершенно пути. У одного путь мученика, у другого путь богослова. Но

0: и то, и другое, все находится в руках Божьих. И на момент написания Евангелия Иоанна, кстати, Петра уже в живых не было около 30 лет.
1: Угу.
0: И угу. из всех апостолов вообще остался только в живых Иоанн, и больше никто. И он описывает эту сцену еще и для того, чтобы ответить на недопонимание общины. Почему Петр, лидер церкви, умер мучеником, а Иоанн оставался жить так долго? И вот с ним ничего не происходило.
1: Угу. Ну, то есть они не были
0: против, но да, было странно. И вот ответ Петру, а через Петра и церкви, в том, что судьба другого ученика не должна тебя волновать. Это провидение угу. Божие.
1: А насколько нас утешат эти слова? Понятно, что Бог, может быть, нам напрямую не говорит, как мы закончим свой путь жизненный, что именно в нашей жизни случится, через что нам предстоит пройти. Ну, вот так, как Петру, не предсказывает нам Бог. Но все-таки мы так или иначе сталкиваемся с какими-то там испытаниями, и так или иначе мы сравниваем себя с другими. Да, мы же видим все, мы разумные люди. И как бы насколько вообще это может утешить? Ну, просто вот у тебя твой путь. Вот вы говорите, ну, просто у тебя такой путь, а у тебя такой. Вот это, может, не утешает меня. Мне хочется, чтобы мой путь другим был. Я хочу как-то посчастливее жить, побольше радости иметь в жизни. Потому что действительно, ну, что вот, они радуются, а я? Ну, как вот несправедливо. Бог разве несправедлив?
0: Это мир наш несправедлив. Бог-то справедлив. Но ему приходится мириться с падшестью нашего мира и с теми правилами жизни, в которых мы здесь существуем, с учетом свободы выбора каждого человека. Вот. Поэтому пенять на Бога о том, какая, ну, какая сложилась у каждого судьба, это не совсем будет корректно, что ли, потому что Господь не за все отвечает, не во всем, не во всех наших бедах и несчастьях Он повинен. Но, тем не менее, Он направляет наш путь таким образом, чтобы вывести к лучшему. Mm-hmm. Мы пока это не знаем, как, ну, мы mm-hmm. не знаем исхода конечного, mm-hmm. да, но когда-нибудь узнаем. Mm-hmm. А может быть, этого и не случится при нашей жизни. Mm-hmm. Как, например, в случае с книгой Иова, с историей Иова, mm-hmm. да, который был очень праведным человеком, но Бог допустил ему испытания, которые... ну, совершенно несовместимо с его праведной жизнью.
1: Да.
0: Потому что он лишился всего своего имущества и своих детей, и даже здоровья. И вот он сидел весь вот в этих язвах и плакал, вопиял на свою жизнь. «Господи, за что ты мне допустил все эти испытания?» И какой Бог ему дал ответ? Никакой не дал. Когда Бог является Иову, он лишь говорит ему, он спрашивает, точнее, его, о том, был ли ты, когда я устанавливал землю, знаешь ли ты пути лани там, да, и различных животных. То есть он показывает на масштаб своего видения, Бог показывает, и на узость мышления самого Иова. И все. И этим ограничивается. Тем самым Бог пытается показать, что твое дело – доверять моему промыслу, доверять моему замыслу. И только мы сейчас, читая книгу Иова, знаем предысторию, что там, оказывается, пришел Божий враг, сатана, и вот он его спровоцировал, и вообще книга Иова была некой наглядной иллюстрацией для читателей, что ну, как Бог создает обстоятельства в жизни, независимо от благочестия самого человека. Да?
1: То есть просто важно учиться доверять Божьему замыслу.
0: Ну, в этом...
1: То есть выход один. То есть ты не можешь изменить свою судьбу, ты не божественная личность, ты не можешь поменять...
0: Не совсем судьбу, потому что все-таки мы можем влиять на свою жизнь, мы можем изменить свою жизнь, но...
1: Ну, ограничено, ограничено.
0: Но Божий замысел, его призвание, например, то есть он нас призывает к какому-то делу или к какому-то служению. Если мы послушно следуем его призванию, то, скорее всего, у нас будут какие-то проблемы на этом пути, но мы с ними миримся, просто доверяя Божьему замыслу. Да, вот как Петр, который, зная изначально, что ему придется умереть мучеником, он, тем не менее, на это соглашается и идет. Дальнейшая судьба Петра, мы видим, как она развивается, что он проповедовал в день Пятидесятницы, он совершал различные чудеса, он даже воскрешал из мертвых.

0: Да, он был арестован, чудесным образом освобожден. Он же крестил римского сотника Корнилия, благодаря чему церковь открылась для первых язычников. То есть он сыграл, Петр сыграл ключевую роль в развитии христианской церкви. И согласно христианским свидетельствам, ранним свидетельствам, Петр завершил свой путь, жизненный путь в Риме, будучи казнен во время гонения императора Нерона. По традиции был распят вниз головой, поскольку счел себя недостойным умереть, так же, как его учитель. Есть, кстати, интересная легенда по этому поводу, отраженная также в романе Генрика Сенкевича «Кама Гридеша». Когда во время гонения Нерона Петр бежал из Рима, навстречу ему шел Христос, и Петр спросил его, куда идешь, Господи, на старославянском «Кама Гридеша». Христос ответил, я иду в Рим, чтобы опять пострадать. Тогда Петр устыдился и понял, что он не должен избегать вот этих гонений, нужно возвращаться в Рим и нужно принять вот эту мученическую смерть.
1: Ну, то есть, условно говоря, Петр мог бы и не следовать за Христом. У него был выбор. Не хочешь умереть насильственной смертью, не становись христианином. Но он все-таки выбрал следовать за Христом.
0: Да, нет, да. Может быть, не становись христианином, а не становись.
1: Но это именно в случае
0: не
1: Петра.
0: Становись лидером церкви.
1: Да, в случае. Да.
0: Да, то есть он может оставаться христианином, одним из рядовых христиан. Но я тебе предлагаю вот такое вот призвание. Но это подразумевает и вот такую судьбу.
1: И он принял.
0: И он на это соглашается. И ему, наверное, самому хотелось, у него было желание и определенный дар от Бога, и способность принять эту судьбу, согласиться на эту смерть. Не всем это дано, не каждый может с этим смириться, но вот Петр смог. А Иоанн, у него другая, ну, по-другому сложилась его жизнь. Книга «Деяний» нам показывает, что сначала Петр был вместе с Иоанном, то есть они были вместе, когда держали ответ перед Синедрионом, там они сказали вот эту знаменитую фразу «Рассудите перед Богом, справедливо ли нам слушаться вас больше, нежели Бога». После этого у нас уже нету никаких упоминаний, но раннее свидетельство гласит, что после разрушения Иерусалима в 70-м году Иоанн перебрался в Малую Азию, там он жил в Ефесе, и оттуда руководил церквями вот этого региона: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. А в 90-м году, во время гонения императора Домициана, его отправляют на остров Патмос, и там он пишет свою вот книгу «Откровение», «Апокалипсис», да, адресует ее церквям Малой Азии. И после смерти император возвращается обратно в Ефес и только потом уже пишет Евангелие от Иоанна, уже будучи глубоким старцем. Вот, то есть у них совершенно разные пути. Путь Петра – это путь мученика, путь Иоанна – путь богослова. И то, и другое важно, и то, и другое, оно определено для них Иисусом Христом. И задача каждого была сосредоточиться на своем собственном служении Христу, а не сравнивать себя с другим. Поэтому, когда мы, подобно Петру, начинаем оглядываться и спрашивать, а он что? Почему у него другая жизнь, другой крест, другие дары? Господь и нам говорит, что тебе для того? Ты иди за мною. Будь верен на том пути, который я определил именно для тебя. Будь счастлив с теми людьми, которых я приготовил тебе. Будь доволен теми обстоятельствами жизни, которые сложились именно у тебя. И лучше всего для нас, наверное, всмотреться именно в то хорошее, что есть у нас самих. И поблагодарить Бога за эти обстоятельства, за этих людей. И подобно псалмопевцу сказать: «Славлю тебя, Господи, что я дивно устроен».
1: Спасибо большое, Михаил Сергеевич, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Толпы народа последовали за Христом, и Он исцелял их. Подошли к Нему некоторые из фарисеев и, желая поймать Его на слове, спросили, по любой ли причине разрешается разводиться человеку с женой? «А разве вы не читали, — ответил Иисус, — что Творец изначально создал мужчину и женщину? Что сказал Он? Поэтому человек оставит отца и мать и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной». Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает. Тогда почему, возразили они ему, Моисей установил, что можно разводиться с женой, давая разводное свидетельство? «Моисей из-за упрямства вашего позволил вам разводиться с женами своими», сказал им Иисус. «Но вначале было не так. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится над другой, тот прелюбодействует». Тогда ученики его говорят ему, «Если так надлежит человеку с женой поступать, лучше вовсе не жениться». Иисус же ответил им, «Не все принимают то, что сказал я, но те лишь, кому это дано. Есть люди, не способные к супружеской жизни от чрева еще материнского». Есть и евнухи, которых такими сделали люди. А есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небесного. Кто может принять, пусть примет».

0: В каждом государстве есть свой верховный суд. А знаете ли вы, что во Вселенной есть также верховный суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра Камнева. Александр, спасибо большое, что вот вы на данном этапе приняли решение сделать обзор того, что мы уже исследовали по святилищу Нового Завета, описанному в видении Иоанна Богослова. Да? Иногда вы задаете нам такие вопросы, что трудно воспринимается. Пожалуйста, на самом деле материал очень сложный. Смотрите наши предыдущие передачи, смотрите их в целостности. Тогда будет становиться все более и более понятно. Лена, ты можешь сказать, что тебе вот понятно, как развивается в книге Откровения вот как раз план спасения?
1: Мне вот кажется, что когда я слышу, мне понятно. Но иногда, перечитывая вновь, возникают множество вопросов. Поэтому очень важно действительно и читать Священное Писание постоянно, и все-таки утверждаться в том, что ты понимаешь, и в том, что ты доверяешь. Да. Вот доверие должно быть. Потому что если не доверять Богу, то, мне кажется, возникает очень много непонятных вопросов, и не находишь на них ответы.
2: Ибо надо, чтобы приходящий к нему веровал, да, что он есть.
1: Да,
2: там.
1: Да. И вот это вот тогда очень
0: Дух
1: важно.
0: Святой открывает,
1: да, Дух, да? Святой вот работает с нами. А так вот, читая просто, если взять, да, много вопросов будет возникать. Очень много.
2: Да, и мы как раз говорили, что Дух Святой как раз нам помогает понимать Слово, да, чтобы мы были верующими, да, вера от слышания, от слышания
1: от чего? От Слова Божьего.
2: От Слова Божьего. И мы вот как раз с вами на предыдущей программе говорили, что Иисус поручил своим апостолам проповедовать Евангелие до конца
1: Земли,
2: да, до края земли.
0: Это было видение о четырех всадниках.
2: О четырех всадниках, Вот как раз сейчас с этого всадника начинаем, да, то есть святилище, всадники. Хочу вас спросить, насколько это долго могло продолжаться, или вот это вот проповедь Евангелия должно достигнуть всех и прийти к своему какому-то логическому завершению. То есть, когда каждый слышит Слово Божье, делает для себя выбор, вывод, да?
0: Каждый? Прям вот каждый?
2: Должен услышать каждый, иначе как же Бог будет судить? То есть, вы же не можете судить человека, который
1: не знает.
2: Вот вы знаете, что в земных судах, то есть, незнание закона, что оно не освобождает от ответственности. А вот в небесном суде как раз наоборот, что если вы не знаете закона, то вам это не вменяется. Вот. Но когда проповедь Евангелия была донесена до каждого, вы же знаете, когда наступит конец, да? Когда и проповедано будет
1: Евангелие,
2: да, до края Вселенной, да, и тогда наступит.
0: Во свидетельство всем народам. Но этого еще не произошло.
2: Давайте посмотрим, произошло или нет, да? Посмотрите, то есть у нас есть еще пятая печать. Да, мы говорили.
0: То есть пока было четыре печати, было 4, вот четыре всадника, да. 4 коня.
2: Пятая печать, пятое видение, да, то есть посмотрите, что тут нам пишется. Что Иоанн увидел под жертвенником души убиенных, да, мы с вами говорили, законных, за Слово Божье.
0: Это жертвенник, на котором приносилась жертва животное?
2: Любая жертва.
0: Любая жертва.
2: Это медный
0: жертвенник. Это во дворе.
2: Это во дворе, да. То есть видит он землю, то есть это символ земли. Это
0: то
2: символ
0: Иоанн
2: Голгофы.
0: То есть Иоанн в видении увидел Голгофу.
2: Кого же он видит? Жертву убиенных за Слово Божье. Он видит людей, как мы с вами выяснили, которые умерли во Христе Иисусе, которые сделали правильный выбор. Правильный, да? И вот они... Что они делают? Давайте посмотрим.
0: Мы с вами вот тогда еще и сказали, что убиенные – это не то, что их кто-то убил, то, что они закланные.
2: Слово «сфадзо» означает заколание.
0: То есть они приняли жертву Иисуса Христа.
2: Почему они там находятся? Потому что они кровь Иисуса Христа, вот этой жертвы,
1: единственные. Они приняли.
2: Они приняли, она их омывает. Да? То есть они приняли как свое спасение. И вот в этот самый момент времени, который символизирует вот эта вот пятая печать, они, наступает такой момент, как бы критическая точка во времени, когда наступает момент суда. Да? То есть вот они вопиют к Богу, говорят... Мы приняли, да, посмотрите, доколе...
0: Мы приняли тебя.
2: Тебя, да, мы приняли жертву твоего сына. Доколе, владыка, святый и истинный не судишь.
0: Почему не судишь?
2: Почему да. не судишь? Почему ты не вмешиваешься? Что такое суды Божьи? Это когда Бог начинает...
1: Действовать.
2: Да, принимать решения и воплощать их в жизнь по спасению, защите или наказанию, да. То есть что такое суд? Суд – это решение, суд – это приговор и исполнение... приговора, да, то есть здесь мы видим суд, который происходит на небе на основании, над теми людьми, которые умерли во время свое, да, умерли в Господе нашем Иисусе Христе, веры в Него. Кровь Его очищает их. И мы с вами увидели, да, результат этой просьбы, то есть Бог остался, не остался безответным, да. Что он делает? Даны были им, какие одежды там написаны?
1: Белые.
2: Белые, да, то есть, и мы с вами вспоминали, что означает белые одежды в книге Откровения. И мы с вами пришли к выводу, что это, когда говорится, что кто-то в белых одеждах, это уже он принял спасение Иисуса Христа. То есть,
0: одежда праведности.
2: Праведности Иисуса Христа. То есть над ним свершился суд. Да? То есть они просили о суде, ответ Бога, даны им какие одежды? Белые.
0: Оправданные.
2: Да. Слова пророка Исаия, вся наша праведность
1: запачканная,
2: запачканная одежда. Да? Вот.
0: А белая одежда – это праведность Христа,
2: то есть
0: которую они приняли
2: верой. Другими словами,
0: верой.
2: Что это за точка во времени? Это начало суда над мертвыми праведниками. Над мертвыми праведниками.
0: А вы говорите, точка во времени, то есть это в какое время?
2: Ну, мы знаем эту точку, мы ее еще назовем, да, в наших программах. Вот, немножко заинтригуем наших зрителей.
0: Хорошо.
2: А сегодня мы скажем, что она есть. Вот. И что это? Что начало суда. И суд был дан им. Суд начинается над мертвыми из народа Божьего. Потому что мы вспоминали слова апостола Петра, которые звучали так. Да?
0: Время
2: начаться суду с кого?
1: С Дома Божьего.
2: С Дома Божьего. С Дома Божьего. И вот эта пятая печать. За пятой печатью у нас следует, естественно, шестая. Агнец, воскресший Иисус, наш первосвященник, снимает следующую печать, шестую. Да, и сразу начинает что-то происходить.

0: ходить на Земле, да? Смотрите, когда он снял шестую печать.
1: Катаклизмы природы.
0: Катаклизмы, да. Но мы с вами выясняли, что это не просто катаклизмы, а катаклизмы, описанные ранее у пророков, которые пророчествовали о дне пришествия Иисуса Христа, которые называли его День Господень. Помните, угу. да? То есть посмотрите, когда он снимает...
1: Это прямо непосредственно перед пришествием.
0: Да. То есть День Господень – это пришествие Иисуса Христа. Угу. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как осеница, и луна сделалась, как кровь. Угу. И мы с вами искали, что вот это видение, то есть вот этот образ, он находится у пророка Исаия, 13 глава, да, и у пророка Иоиля тоже есть такой образ, когда луна становится как кровь, когда солнце становится мрачным. И это называется Днем Господним, что близок день Господа.
1: Пришествие.
0: Пришествие, да.
1: Второго пришествия.
0: Второго пришествия. Близок. Не само пришествие, а близко. То есть это знамение. То есть что здесь делает Иоанн? Иоанн просто загибает пальцы. Так, пророк Исаия исполнился. Пророк Иоиль исполнился. Да? Что там дальше? Вот. Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Это тоже 34 глава, если не ошибаюсь, пророк Исаия. О свернувшемся, значит, то есть о звездопаде, да, это 13 глава, а вот свернувшийся как свиток небо, это у нас уже 34 глава пророка Исаия. То есть все, что пророчествовали пророки, да, то, о чем они говорили, что должно исполниться и что должно быть знамением на небе, да, перед самим пришествием Иисуса.
1: То есть это пророки Ветхого Завета пророчествовали о втором пришествии Христа,
0: да.
1: которое оно, еще только будет.
0: Да, оно исполнилось. Да. То есть вот в печати, в видении
1: исполнится, пока еще не исполнилось.
0: В видении исполнилось. То есть видение – это не суть самих событий. Это то, что показано пророку, несет свою какую-то детализацию, да, которую мы с вами пытаемся понимать. То есть несет весть. Каждая деталь – в пророчестве видение. Это весть, это информация для нас.
1: Угу.
0: Вот. И там же сказано в этой печати, шестая она достаточно большая, там продолжается и говорится о том, что в этот самый момент люди боятся, бегут в различные скалы. Да,
1: это неверующие.
0: Неверующие, да, потому что ну, они понимают, что что-то такое происходит. Сильнейшее землетрясение, там, град, как...
1: Верующие, падают. Конечно, тоже, это тоже будет страшно, но они будут знать, что это приходит освобождение Господне.
0: Но откуда они это знают?
2: Из Священного Писания.
0: Из Священного Писания.
2: То есть из видений как раз вот для Иоанна.
0: Вот, то есть нам предупреждают, что не переживайте, всему должно, должно быть, это все должно произойти. Но нас предупреждает, что будут в этот момент будут и верующие, и неверующие. Будут две группы людей. Первая – побежит группа в ущелье скал, да?
1: Прятаться.
0: Прятаться, чтобы и значит, просить, чтобы скалы пали на них, чтобы камни пали на них. От кого? От лица сидящего на престоле, это Бога Отца. И кого?
2: Агнца.
0: Агнца.
1: То есть им легче да. будет, чтобы на них пали скалы, чтобы на них упали огромные камни, чем встретиться с Богом. Да?
0: Они будут надеяться, что это... Ну, это образ такой. Они хотят спрятаться от Бога.
1: Это ведь так ужасно. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, к своему Творцу, к любящему Господу, да, а люди будут лучше хотеть смерти от падения камней.
0: Вспомните Адама.
1: Да.
0: Это же вот не катаклизмы, там ничего не происходило во время прохлады вечернего в раю, да? А что, шел Бог, кого они любили, знали хорошо.
2: Общались.
0: Да, а где был Адам в этот момент?
1: Прятался.
0: Прятался.
1: То есть ему это было...
0: Спрятался, да, и...
1: Не нужно, Бог ему было так. плохо от этого.
0: Он боялся Бога. Почему?
2: Потому грех.
0: Что... Вот.
2: Грех разыкнул.
0: Вот, а эти почему боятся?
2: Тоже.
0: То же самое.
2: Грех нераскаянный.
0: То же самое. Но будет другая группа людей, да? Посмотрите, четыре ангела держат четыре ветра. Глобальная картина по четырем углам земли. Им было сказано, чтобы они держали эти ветры, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море.

0: Море ни на какое дерево, пока что не положим печати на чела рабов нашего.
1: Это Бога шестой нашего. Ангел.
0: Да.
1: Угу.
0: Это шестая печать. Вот. И запечатление.

0: то вот это видение, где его образ ветхозаветний. Вот. И мы его нашли у пророка Иезекииля, когда шли каратели. Когда отступивший народ Божий, Израиль, да, дошел до того, что Манассия притащил идол Астарты и поставил его север от жертвенника, там, где приносилась любая жертва, и святилище прекратило свое существование. Вот.
1: Было осквернено.
0: Да, это называется мерзостью, это называется идолом ревнования. Вот. И об этих всех мерзостях уже в 9 главе Иезекииля, значит, говорится о тех людях, которые воздыхали в этот момент,
1: переживали. Которым было тяжело.
0: Тяжело смотреть на то, что творится в народе Божьем. И тогда Бог сказал, что вот, пожалуйста, поставьте на челах этих людей особый знак, сделайте. И когда вот эти каратели пойдут, 6 карателей, да, вот, они, значит, будут карать юношу, девицу, старца, всех.
2: Младенцы, да.
0: Но не делайте вреда тому, на ком стоит этот
1: печать
0: знак.
1: Божья.
0: То есть, что это означает? Перед своим пришествием Господь особым образом отметит своей печатью своих избранных, народ остатка, тех, которые останутся ему верных. И эта печать означает имя
2: Бога.
0: Отца его. Да.
1: Угу.
0: А что такое имя?
2: Характер.
0: Характер. А что такое характер? Это разум, это сердце, это чувство.
1: Чувствование, да? Чувствование, что у вас будут те же чувствования, что и во Христе.
0: Это значит, что нашему Господу Спасителю Иисусу Христу удалось в этих людей преобразить и разум, и сердце.
1: Жить, то есть они позволили ему в них жить.
0: Да, да. И поэтому они отмечены особым знаком перед самим пришествием нашего Господа и Спасителя. Особый знак ставится на челе. Ну почему на челе? Мы с вами тоже говорили, что, значит, начертание зверя ставится куда?
2: На руку.
0: И на чело. Почему? Да. Потому что мы можем задумать злое и воплотить злое. Но мы точно так же, как апостол Павел, желаем делать по закону Божьему, да?
1: Но не получается.
0: Чтобы сделать оное, не нахожу, говорит апостол Павел. Поэтому печать Божья ставится именно на чело.
1: Ну, то есть все от разума, все исходит от разума. Взяла – это уже результат мыслей наших.
0: И вот в нашем таком беглом обзоре остается еще последняя, самая загадочная печать, да, что когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И чтобы вообще что-то понимать, мы пытались найти опять ветхозаветный
1: образ.
0: Да.
1: Ной.
0: Да.
1: Ной в потоп.
0: Мы вычислили, что это можно значить в пророческом исчислении эти полчаса. И это где-то 7,5 дней. Да? То есть это,
2: да. Мы подсчитали как в прошлый раз.
0: Да. И мы нашли эти 7 дней. Мы обратились к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, который в 24 главе Евангелия от Матфея, перечисляя все эти знамения чудные на небе, да, и на земле, сказал, что в момент пришествия его, да, Сына Человеческого, все будет так, как было
2: при
0: потопе. И мы нашли у Ноя, когда, значит, Ной проповедовал 120 лет, и было сделано четкое разделение между верующими и неверующими. Верующими оказались вот эти 8 человек, это семейство Ноя. Именно они вошли в ковчег. Остальные где?
1: Сами приняли решение.
0: Они приняли решение, они вошли. То есть Ной приглашал всех в ковчег, но вошли вот только эти избранные. Малое число людей. Вот как нам важно принимать правильные решения. А все остальные, что с ним произошло?
2: Ну, все были водами потопа уничтожены.
0: Через 7 дней пришли потопы. Пришли воды потопа на землю.
1: Александр, вот я хочу спросить, мы озаглавили нашу встречу сегодня «Верховный суд во Вселенной». Вот тот обзор, который вы нам сейчас сделали, то есть вы фактически сейчас провели нас, ну, через достаточно большое количество прошлых наших передач, встреч. Вот как мы ответим на вопрос?
0: Что значит суд, да?
1: Что значит «Верховный суд во Вселенной»?
0: Да, очень хороший вопрос и своевременный. Почему? Потому

0: Потому что мы говорили о начале судьи над мертвых, да, в прошлой передаче. И там у них была такая, значит, им сказано, что они должны успокоиться на некоторое время, пока их сотрудники и братья дополнят их
1: число.
0: И вот с момента начала суда над мертвыми это число умножалось. И перед самым пришествием Иисуса Христа...
1: Перед вторым.
0: Да, перед вторым пришествием Иисуса Христа люди, которые заключившие завет с Богом, которые имеют с Ним отношения, они еще не умерли, но живут на земле. Mm-hmm. Вот, это символическое число 144 тысячи из колен сынов Израилевых, да, вот, они дополняют их число.
1: Mm-hmm. И число умерших.
0: Да. И шестая печать кончалась тем, что мы видели полное собрание книги жизни открытой, как бы, да, то есть мы так ее называли, открытая книга жизни. Шестая печать кончается тем, что Иоанн видит престол Божий, видит стеклянное море, видит 24 престола, старцев, херувимов, а на стеклянном море число людей в белых одеждах, да, которых невозможно было перечесть. Вот. И с пальмовыми ветвями стоят и поют песни Моисея и Агнца. И мы говорили, что это как раз новозаветный исход.
1: Исход из рабства греха.
0: Да. То есть в Первом Завете выходили из земли египетской, из рабства, из идолопоклонства и шли в землю Ханаанскую, да. Сегодня мы исходим из нашей земли, да, из рабства греха, из лап сатаны. И куда мы идем? В землю новую, которую нам обещал Господь.
1: То есть Верховный суд во Вселенной, это как раз вот там, вот на этом стеклянном
0: море.
1: Да,
0: что это за люди? Люди, оправданные Господом на Верховном суде Вселенной, о котором мы с вами говорили, да, получили, значит, печать праведности, написано «спасен», печать, вот, и, соответственно, вот они, то есть умершие во Христе, плюс еще те живущие, которые будут живы во время пришествия Иисуса Христа.
1: Понятно. Александр, мы завершили сейчас введение Иоанна Богослова из книги Откровения.
0: Да. Да, мы его повторили, вот эти две программы мы потратили. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии, мы будем с удовольствием и подробно на них отвечать.
1: Спасибо огромное, Лен, очень интересно, очень познавательно, так расширяет, да, вот наше представление. Но, Александр, на этом мы не завершаем. Следующее, что нас ждет?
0: Нас ждет храм Духа Святого.
1: Еще интереснейшее направление наших размышлений, которое тоже связано с небесным святилищем – храм Духа Святого. Ждем новых встреч с вами, где мы будем опять много и подробно говорить на эту новую тему. До свидания.
0: До свидания.

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
2: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
2: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
2: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
3: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
4: Бог?
5: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
2: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
3: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
5: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
3: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
5: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
5: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
3: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
5: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
3: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
5: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
3: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
5: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
3: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
5: Что в твоей руке?
3: Посох.
5: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
5: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
5: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
5: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова

0: стала чистой, как остальное тело?
1: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
1: Кто дал человеку язык, кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
1: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох, с ним ты будешь творить чудеса.
3: А что было дальше?
4: Моисей послушался Бога?
5: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
1: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
3: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
3: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!
6: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
7: Здравствуйте, ребята! Я рад, что вы снова у нас в гостях в веселой школе здоровья. Посмотрите, какие замечательные у меня гости ученики.
8: Привет,
7: это
8: Елисей.
7: Елисей и Ниночка.
8: Да,
7: вот. А еще моя неизменная помощница Веселинка. Она очень добрая и всегда что-нибудь придумывает.
8: Да, я люблю придумывать, я люблю помогать и делать всем что-нибудь очень добренькое.
9: Орешки?
8: Да, я принесла всем орешки. Вот, орешки очень полезные.
7: Что, да, Веселинка, что ты делаешь? А?
8: Как что? Ну. Запасаюсь витаминами. Вы же сами сказали, что орешки полезны для здоровья. Особенно...
9: Зубами нельзя влезть.
7: Во, правильно.
8: Ничего себе.
9: Зубы отпадут.
7: Да?
8: Ух ты, как страшно.
7: Орехи нужно колоть при помощи специального приспособления. Орехокол.
8: Какой интересный.
9: Он у вас эту как бы...
7: Да.
8: Сломает.
9: Не, он сломает эту его...
8: Скорлупу.
9: Да.
7: Вот тут вот есть такая ручка.
8: Посмотрим.
7: Клади-ка сюда орех. Потом мы вот этой ручкой берем и...
8: Ой-ой-ой-ой-ой! Сломали орешек.
7: Да. Орешек получился крепкий. Но вот представьте себе, что будет, если мы будем колоть орехи зубами. Они же поломаются! Даже орех и кол не справился.
8: Да ничего страшного. Они новые вырастут. У меня один раз так было. Одни зубки вылетели, а другие новые выросли.
7: Веселинка, веселинка. Дело в том, что...
8: А если я молочка попью, и зубки у меня станут опять молочными?
7: Нет. Подождите, ребята. Давайте все выясним.
8: Давайте.
7: Молочные зубы, они появляются у маленьких ребят. Потом они выпадают, и на их месте появляются зубы постоянные. А если с постоянными зубами что-то случится, то вот другие зубы больше уже никогда не вырастут.
8: Ой, это получается, что молочко не помогает нашим зубам?
7: Ну почему?
9: Но молоко полезно.
7: Молоко для зубов полезно. Оно делает зуб крепче. Ребята, а вот вы знаете, что полезно, а что вредно?

0: Вредно для зубов.
1: Нечко. Конфеты.
2: Что? Полезные.
0: Вот, вот конфеты вредно.
3: Да, шоколадки, молочные.
2: Все самое вкусное,
0: да,
2: вредно.
0: Вредно. А вот что полезное? Есть что-то полезное для зубов?
3: Помидоры.
0: Помидоры полезны. Овощи вообще, да.
3: Овощи очень полезны.
4: Яблоко. Овощи тоже слишком много нельзя есть, тоже вредно.
0: Яблоки, ну,
2: а морковки можно есть?
0: Можно кушать.
3: Да. Морковь полезна для глаз.
0: Вот, вот.
4: Нет, лук.
2: Лук полезен.
0: Морковь тоже полезна.
2: Отлично.
0: И очень хорошо.
2: Какие вы умные ребята, да. А я знаю, что орехи грызть зубами вредно. Вот это я точно уже знаю.
0: Да. Ребята, а что, если мы пойдем сейчас на полянку и выясним, что полезно для зубов, а что вредно?
2: Пойдемте.
0: И поиграем в одну игру.
2: Пойдемте на полянку.
0: Так.
2: Так, профессор Бедрячок, вы
0: дорогие
2: готовы?
0: Ребята, вставайте вот так в кружочек. У меня есть для вас одна игра. Сейчас я буду называть разные действия. Ну, например, если я скажу что-нибудь такое, что зубам вредит.
2: Грызть орехи.
0: Да. То тогда нужно присесть. Присядем.
2: Вот так вот. Присядем. Грибочки.
0: Ага, все сели, посидели.
3: Или камушки.
0: Так, и встали, постояли. Так. А если я скажу что-то полезное для зубов, то нужно взять себя за уши.
2: Вот так. Молочко, например. Да?
0: Да.
2: Мы теперь обезьянки.
0: Да, вот. Давайте попробуем.
2: Давайте.
0: Ну, если, например, я скажу пить молоко, полезно или вредно?
2: Полезно, за ушки.
0: Да. Вот. Хорошо. А грызть зубами орехи.
2: Вредно, мы присели.
0: Ну так, вот, хорошо, давайте начнем. 3, 4. Итак, есть много сладостей.
3: Нет.
0: Да.
2: Это вредно, вредно для наших зубов.
0: Да? Правильно, так, хорошо. Есть овощи и фрукты.
2: Полезно.
0: Берем себя за уши, как мартышки и обезьянки. Итак, хорошо. А есть чересчур холодную или чересчур горячую еду?
3: Это вредно.
0: Зубки могут разрушиться от слишком холодной и горячей еды.
2: Хорошо.
0: А вот чистить зубы по утрам вредно или полезно?
3: Полезно. Берем себя за уши.
0: Хорошо, молодцы. А вот ходить к зубному врачу на прием полезно или вредно?
3: Полезно.
0: Да?
2: Это разве полезно?
3: Да.
0: Вот видишь.
3: Даже... Я ходила.
0: Да, молодец
2: это,
0: какая.
2: Это полезно, если у вас болят зубки. А если я вот, например, чищу зубки утром и вечером, у меня зубки не болят, и к врачу ходить не надо.
3: Конечно, каждый день надо.
0: Вот.
2: Каждый день.
0: Пойдемте сейчас за столик и проведем там один эксперимент для того, чтобы мы могли понять, почему нужно ходить к зубному врачу.
2: Эксперимент? Да. Побежали?
0: Эксперимент.
2: Побежали.
0: Так, побежали.
2: Эксперимент.
0: Ребята, я вам хочу показать вот такую вот улыбку.
2: Да с такой красивой улыбкой к врачу ходить не надо.
0: Да, правда хорошая?
2: Конечно.
0: Ничем тут
2: нет. Если зубки здоровые, зачем их показывать?
0: На нее похоже, правда, да?
2: Очень похоже.
0: Вот, дорогие ребята, мне тоже нравится эта улыбка. И Нина нравится, и Елисей тоже нравится. И вы, ребята, мне все очень нравитесь. А что, если на зубках вот у этой девочки появится маленькая точка?
2: Ух ты, прямо на зубах.
0: Да, вот, вот такая вот маленькая точка.
2: Нина сказала, что это кариес.
0: Правильно сказала Нина, это точка.
3: А у меня такое было, посерединке.
2: Вот, точечка.
0: Вот, называется кариес, правильно.
2: Ой, как страшно.
3: У меня кариес. Это не страшно ходить к зубному.
0: Вот видишь, какая молодец.
2: Да.
0: А вот многие боятся, и я когда-то боялся.
2: А что потом с этой точкой-то делать-то?
0: Вот, эту
3: Вырывает
0: точку...
3: зуб.
0: Нет.
3: Он болит.
0: Эту точку может заметить.

0: Отметить поначалу только доктор. Он посмотрит и уберет эту точечку. Он знает, как ее залечить. Но если кариес не лечить, то эта точечка, она будет становиться все больше и больше и может погубить целый зуб.
1: Ой, какая получилась улыбка. Да, у девочки не такая уже красивая, как
0: да,
1: раньше.
0: Да, не такая.
2: А потом я его вылечит, да. Потому что его ругают.
1: А вот.
2: Я один не попал.
1: Вот так вот,
2: ну,
1: молочный.
2: А он у вас.
0: А ведь может так случиться, что этих точек на зубах может быть много.
1: Ух ты!
0: Да! И тогда кариес может погубить
2: все зубы.
0: Много зубов.
1: Ой, какая страшная улыбка получается.
0: У девочки
1: уже
0: будет вот такая.
1: Ух ты, это страшно.
2: А еще вот ты.
0: Да, может быть.
1: То есть это все зубки разрушатся, что ли?
0: Да, да.
2: Конечно. Не, ну, как, да. как у моего дедушки. Вот у него вообще практически зуб нет.
1: Бедный дедушка.
0: Вот он не следит.
1: Надо посмотреть, есть ли у меня черные точечки, только где-то.
0: Да, то будет точно так же, как у дедушки.
1: Надо разглядеть.
0: Да нет, Веселинка, понимаешь, сама ты эти точки не разглядишь. Их может увидеть только врач. У него есть
2: они
0: специальные.
2: Они очень зеркала. Маленькие.
0: Да, они маленькие. У него есть зеркальце, и он вот смотрит. Ого. Да, вот.
1: Надо лечить. Вот. Я завтра обязательно пойду к врачу.
0: Правильно.
1: Обязательно, рано-рано утром, чтобы этих черных точечек у меня не было.
0: Правильно, Веселинка.
2: Да. Надо очень все зубы пофотлять.
1: Проверять, да?
0: Вот. А я бы очень вам хотел пожелать, чтобы ваши улыбки были всегда вот такими.
1: Ой, сразу стал красивой девочкой какая.
0: Обязательно ходить к зубному врачу и следить за зубками. А я вам спою об этом чудесную песенку.
1: Ой, песенка! Давайте послушаем и похлопаем.
0: Развеселых братьев ряд, крепышей зубов отряд.

0: Ой, спасибо, профессор Бедрячок, чудесная песенка. Ребята,
1: я рад.
0: Профессор Бедрячок, да. А я вот всегда чищу зубы зубной щеткой и зубной пастой, как в песенке поется. Вот у меня
1: молодец.
0: Даже с собой.
1: Ребята, а вы чистите зубы?
2: Да.
1: Да? Нина чистит зубы?
0: Молодцы.
1: О, Елисей тоже чистит зубы.
2: Я каждый день чищу.
1: Вот, молодец.
2: Надо зубы чистить вечером и утром.
1: И утром, правильно? Вечером.
2: Нет, вот ты вставайся, умывайся, потом завтракайся, чисти зубы.
0: То есть ты позавтракал и почистил зубы?
1: Да, правильно, после еды зубы почистишь.
2: А когда уже конечный день?
0: Ужин, да?
2: Да, и все, ты еще после обеда тоже
0: чистишь зубы. Да, какой молодец, покушал и почистил зубы.
1: Правильно,
0: я зато знаю, как правильно чистить зубы. Вот смотрите.
1: Да, давай, ребята, покажем.
0: Верхние зубки надо чистить сверху вниз. Вот так вот,
1: да.
0: 10 раз. Вот это вот сколько вот у нас пальчиков на руке, да? 10. Вот 10 раз сверху вниз. Вот так.
1: Вот так вот, да.
0: А нижние зубки, нужно чистить вот так вот снизу вверх.
1: Снизу вверх. Снизу.
2: Вот а мне вот такую подарить.
0: Да, вот такую.
2: А у нас снизу вот так щетки есть. Да. Ну, с кружками, которые лепляются.
0: Вот это щеточкой вот так вот надо чистить снизу.
2: У меня тоже были выкинуть щетки. Надо их выкидывать, когда они уже.
0: А у нас когда они старенькие.
1: Да, они потом портятся.
2: А у меня была щетка Акура.

0: Ничего себе,
1: какая интересная щетка.
0: Ну, это, наверное, игрушечная щетка с такой красивой ручкой, да?
1: Да.
0: Ну, да,
1: а вот жевательные как надо чистить?
0: Жевательные поверхности, спасибо, что напомнила,
1: Веселинка. Вот жевать, которыми жуют.
0: Вот сверху, которые нужно чистить круговыми движениями. Вот так вот. Вот.
1: Ой, как интересно.
2: Она сама движется.
0: Бывают щетки электрические,
2: да,
0: которые крутятся сами.
2: Вот недолго чистить. Они быстро покрутились, и уже быстро убрали.
0: Да, бывают такие щетки.
2: А у моей подруги такие были.
3: А у меня у папы.
1: У папы есть электрическая щетка.
2: Да.
1: А я, между прочим, ребята, знаю одну такую интересную поделку, которая поможет нам запомнить все эти простые правила. Сделаем ее?
2: Да.
1: Ребята, для нашей поделки нам сегодня понадобится белая бумага. Вот смотрите, я каждому уже приготовила. Держите. Вот.
3: Такая жесткая.
1: Жесткая, плотная. А вместо кисточек мы сегодня будем использовать...
2: Щетки.
1: Старые зубные щетки.
0: Да, кстати, Нина уже заметила, что щетки нужно менять как можно чаще.
1: Какую ты хочешь? Вот такую хочешь? Вот такую хочешь?
0: Да, можно любую, вот эту можно.
1: Вот смотрите, мы сегодня будем с вами рисовать правила, как чистить зубы.
0: Что такое можно рисовать?
1: Да, конечно. Вот, смотрите, для этого... Я приготовила вам водичку и краски. Смотрите, какие красивые краски я вам сегодня принесла. Это для вас. Открывайте.
2: То есть мы будем красить?
1: Правильно, правильно. Смотрите, у нас необычная будет поделка. Мы сейчас будем рисовать травку.
0: Да, как чистить зубы.
1: Как чистить нижние зубки. Правильно, профессор Петричок.
0: Давай попробуем.
1: Вот смотрите,
0: дальше.
1: Мы будем рисовать травку снизу вверх. Вот так, нашими зубными щеточками.
0: Понятно.
2: Вот эту зеленую.
1: Правильно, да. Вот есть светло-зеленая, а есть темно-зеленая. Какую ты хочешь
0: как
1: рисовать травку?
0: Чистить,
1: да.
0: Вот так вот мы и травку.
1: Давайте попробуем. Намочим свои зубные щеточки.
2: А чего надо?
1: Вот смотри, вот так здесь у нас будет травка.
2: Да?
1: Вот смотри, мы рисуем снизу вверх. Молодец, у тебя получается. Снизу вверх. Вот какая красивая у нас травка получается. Вот. Снизу вверх. 10 раз, да? Снизу вверх. Вот так мы чистим свои красивые нижние зубы. Вот как у нас травка. Получается у вас травка?
2: У тебя светло-зеленая.
1: Да, у меня светло-зеленая. Отлично. Вот так мы чистим снизу вверх. Вот так, умница.
2: А я
1: все... Сейчас мы будем с вами учиться чистить верхние зубки, да? Для этого мы
2: берем... А я все сделала.
1: Молодец, это мы почистили нижние зубки. А верхние зубки мы будем чистить сверху вниз и будем рисовать... Дождик, да? Какую краску мы с вами возьмем для дождика?
2: Я хочу синюю.
1: Синюю или голубой дождичек?
0: Да, голубую.
1: Ты хочешь рисовать снежок? Пожалуйста, это у тебя будет как снежок.
2: Нет,
4: я тоже хочу как снежок.
1: Как снежок? А хорошо. А мы будем рисовать как дождик,
0: а мы
1: да?
0: Дождик.
1: А мы будем рисовать дождик с водичком.
4: Я блестящую.
1: Только рисуйте, да? Сверху вниз.
2: Вниз.
1: Правильно. 10 раз. Вот. Но в уголочке, ребята, оставьте место. Здесь у нас будет солнышко. Вот здесь в уголочке оставите место. Вот у нас такой дождичек получился.
2: У меня есть. Я?
1: У тебя забавный дождичек, интересный такой. Да.
2: Вот у меня ливень.
1: Ливень? Ой, бывают такие ливень.
2: Да. А у нас был ливень.
3: А у нас был ураган даже.
1: Ураган даже был?
3: Слабый, слабый.
1: Слабый ураган.
3: Не было такого волотки.
1: Угу. Смотрите, мы справа в уголочке сверху нарисуем наше солнышко. Но будем рисовать его вот кружочками, как чистим мы жевательную поверхность зубов. Вот так мы чистим нашу жевательную поверхность. Угу. Вот такими кружочками, да? Вот такими, да? Попробуй так солнышко нарисовать. Помочь тебе? Такие краски тебе понравились, да, золотая и серебряная? Вот, давайте покажем, какие у нас получились рисунки. Покажем?

0: Давайте покажем. Вот какие у нас красивые рисунки получились. Отлично. А вы знаете, ребятки, сколько надо брать зубной пасты, чтобы чистить зуб?
1: Тут мало.
2: Сколько надо брать?
0: Вот, смотрите, совсем с горошинку.
2: Да, правильно, маленькую-маленькую горошинку. Вот такую вот маленькую.
0: Вот давайте я вам на пальчик выдавлю горошинку зубной пасты. А мы сейчас будем рисовать наше облачко. Ну, каково, пальчик готов уже?
2: Пальчиком, да.
0: Отлично. Так, тебе горошинку, тебе горошинку. Вот, смотрите, вот эти горошинки мы будем рисовать наше облачко на небе. Облачко. Вот смотрите, вы рисуете облачко, оно сначала будет прозрачным. Ну, потому что у нас дождик идет. Да. Но когда оно высохнет, это облачко станет беленьким. Ребята, и вы тоже обязательно нарисуйте вот такой же рисунок и пришлите его нам.
2: Нам будет очень приятно.
0: И мы узнаем, научились ли вы чистить зубки.
2: Да. Дорогие ребята, пусть ваши зубки будут здоровыми, а улыбки прекрасными. Наш добрый Бог очень бы хотел, чтобы мы всегда радовались и были бы веселыми. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания, ребята. До свидания.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «Слово Божие в славянских культурах». У нас в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Прежде чем поговорить о распространении Евангелия по всему миру, на европейских землях, славянских землях, позвольте спросить, а как вы думаете, на сколько процентов израильский народ реализовал Божьи замыслы о себе?
1: Хорошо, Александр, давайте мы вместе с вами подумаем.
0: Давайте.
1: Вот первое я у вас хочу спросить. Я думаю, вы мне поможете.
0: Ну, давайте попробую.
1: Давайте
0: чем
1: попробуем.
0: Смогу, помогу.
1: Хорошо, смотрите. Господь выводит народ израильский из плена. Так?
0: Из египетского.
1: Он ведет его в Палестину.
0: В землю обетованную.
1: В землю обетованную, хорошо, согласен. А вот почему, ну, к примеру, Господь не ведет этот народ, ну, в Северное Причерноморье, там, берегам там, Каспийского моря? Вот почему именно вот в Палестину, вот в этот регион? На ваш взгляд? Вот
0: насколько я помню, он однажды из Ура Халдейского вывел туда Авраама, и Аврааму обещал именно эту землю.
1: Эту землю, да, согласен. Да,
0: и поэтому он реализует свое обещание для детей Авраама.
1: Кроме этого обещания, может, еще какой-то был замысел у Бога, как вот вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Вот, к примеру.
0: Чтобы народ Авраама стал благословением для всех других народов.
1: Чтобы они поселились, жили, им было хорошо. Только в этом ли цель?
0: И другим народам было хорошо.
1: И другим народам.
0: Правильно?
1: Хорошо, Александр. А другим народам было хорошо вот в каком отношении? В материальном достатке? Может быть, они о Боге должны быть как-то узнать? Вот как вы думаете?
0: Я думаю, что им должно было быть хорошо самим, поскольку это их отношение с Богом. И второе, это хорошее положение через отношения с Богом они должны были принести и другим народам. А познакомить их, как хорошо жить с Богом,
1: конечно,
0: на своем собственном примере.
1: Конечно, абсолютно верно, Александр.
0: Так вот, насколько они процентов реализовали? Вот
1: сейчас мы попробуем все же вот проследить Священное Писание. Понятно, мы его не будем все пересчитывать, так? Но, по крайней мере, исторически, обзорно. Ну, попытаемся увидеть, вот реализовался этот замысел. Получилось у народа израильского вот, стать этим глашатаем для других народов. Отчасти мы можем сказать «да». Но мне кажется, что и отчасти что-то не получилось. И есть основания, так сказать. Да, географически народ израильский идет в Палестину. С какой-то стороны он получает то, что Господь обещал. Но проблем все равно возникает в политической какой-то жизни, в религиозной там жизни. Да? Они поддаются какому-то влиянию других народов, язычеству. Так? И возникают у них определенные с этим проблемы. Так? Ну, если мы так вот быстренько перескакиваем этот период, мы вернемся ко времени Иисуса Христа. Вот народ

0: израильский насколько открыт другим соседним народам, насколько он все же является этим глашатаем, он готов проповедовать этим народам, он идет, рассказывает о Господе, о том, что в Иерусалиме есть замечательное святилище, в котором открывается план спасения. Видно вот во времена Иисуса Христа, что вот этот народ очень открыт, очень, ну, миссионерский по своему духу. Или не совсем?
1: Насколько?
0: Я думаю, что больше закрыт, в большей степени. Даже смотрите, даже очень
1: вот
0: интересно.
1: Вот пример какой-то, чтобы это...
0: Пример очень,
1: да,
0: яркий,
1: чтобы
0: я думаю.
1: Было
0: очень
1: яркий. Закрытость подтвердить, чтобы вы могли.
0: Александр, я думаю, подтвердить есть возможность.
1: Так.
0: Рождение долгожданного Мессии Иисуса Христа. Знали из пророчеств евреи, что должен родиться Мессия? Из пророчеств.
1: Ну,
0: мы
1: и
0: говорим
1: да, и
0: сегодня
1: нет.
0: Ветхозаветных книг.
1: Так.
0: И да нет. Почему нет? У них есть пророчество, в каком городе родиться, то есть ну, характеристики этого Мессии, по крайней мере, Исаия, там, что страдающие.
1: Хорошо говорить о городе, о характеристиках, когда уже все произошло, и вы уже знаете. И трудно говорить об этом, когда это еще впереди, и вы можете только догадываться.
0: Хорошо, Александр.
1: Что-то знают. Вспомните, волхвы, которые приходят
0: так
1: с Востока.
0: Так вот, Александр.
1: Они про город говорят. Про,
0: вот
1: ну, том, тогда еще
0: вот смотрите, вот да. Это и есть яркий пример. Приходят волхвы с Востока, мудрецы с Востока. То есть это не иудеи. Это люди, которые ну, не продолжают традицию иудаизма. Возникает вопрос, откуда они знали, что родился там Мессия? Они читали Священное Писание, они его исследовали. Выходит так. Они что-то явно знали. Ведь они неспроста идут же, правильно? То есть ими движет вот явно увидеть родившегося царя. Обещанного некогда в этих древних рукописях, там, правильно?
1: Еврей.
0: Люди приходят с Востока. Почему? Вот
1: еврейская диаспора там еще, после Вавилонского пленения.
0: Возможно, может
1: жизнь,
0: быть, влияние.
1: Поэтому...
0: Возможно, быть влияние, Александр. Но в то же время, ведь центр этой вести из Иерусалима должен прозвучать. Там должны быть те, сказать, священники.
1: Так все-таки открыт израильский народ? Насколько он реализовал? Вот в цифре могли бы процентном соотношении вы сказать?
0: Это
1: приблизительно.
0: Александр, это бы сегодня бы сказали социологи, которые проводят различные опросы. Нет, конечно, мы не можем сказать процентном соотношении. Но вот исходя из того, что мы знаем и читаем Священное Писание, Евангелие, мы видим, что все равно народ израильский, ну не то, что сам народ израильский, впрочем, и народ. И вожди, и лидеры религиозные, они закрыты от влияния. Потому что приходят какие-то посторонние люди, чтобы сообщить. И насколько они принимают их, ну, не знаем до конца.
1: Все равно
0: по крайней мере, это мы считаем.
1: Закрыты насколько? Как шпроты в консерве?
0: Ну, есть свои трудности. Все же закрыты больше народ. То есть, наверное, вот они теряют то значение, ту миссию, которая ну, возлагалась на них. В этом плане что-то, вот, по крайней мере, ну, не исполняется. Ведь смотрите, как они поступают по отношению к язычникам. Они не должны сидеть с ними за столом, не разговаривать. Иисус приходит и ломает эти барьеры. Александр, позвольте, я зачитаю вот отрывочек,
1: да,
0: который мне очень
1: давайте.
0: Нравится. Некогда. Читая его, я удивлялся, вот, ну, всматриваясь, может быть, так ретроспективно, может быть, обзорно, насколько Слово Божие вот, все же было действенным, имеющим свою силу, в сознании людей, меняющей какой-то культуры, влияющей на целые народы, целое государство, в частности, восточный славян, в частности, и российские земли. Это пророк Исаия. Пророк Исаия, 55 глава. Давайте с вами зачитаем.
1: Какой лишь, текст?
0: Всего лишь два текста. Это 10 и 11. 10 и 11. «Как дождь и снег исходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть здесь написано, что всегда слово Божие будет действенно. Оно всегда будет активно там, или креактивно. Но здесь не писано либо положительно, либо негативно. Реакция на это слово будет всегда и однозначно у человека. Всегда. То есть ни один человек нейтрально не пройдет мимо этого слова.

0: слова.
1: Но как он уже отреагирует, то есть будет ли он его принимать? Либо наоборот, он станет, может быть, неким гонителем, желающим как-то там укрыть, закрыть, избавиться от этого Слова Божьего. Но оно не оставит никогда человека безразлично к этому Слову Божьему. И в дальнейшем, если мы говорим о истории, в развитии, сейчас я закончу мысль, в развитии вот уже христианского периода, это очень хорошо заметно. С появлением церкви, либо потом какого-то, может быть, давления той же, например, церкви над каким-то другим христианством. То есть происходили расколы, происходили какие-то прения, происходили трудности. И наоборот, Слово Божие распространялось, люди его принимали. Слово Божие там потом в писанном виде там переводилось, печаталось. И дальше имело свое влияние на другие какие-то народы и культуры.
2: Если я вас правильно понял, то иудеи, израильский народ, были более закрыты, нежели открыты.
1: Да.
2: А таким образом встает вопрос, а как Слово Божие распространялось, если те, кто были предназначены нести свет, этого не сделали, по крайней мере, в той мере, в которой были должны?
1: Мы видим, что, во-первых, Иисус Христос вот ломает вот эти, в хорошем смысле ломает вот эти стереотипы, которые, ну, унаследовали, может быть, сформировались в народе израильском. И препятствием стали, так? Христос организовывает свою церковь и посылает ее вот этим глашатаем проповедовать во все народы, во все там племена, языки. И Господь делает своими учениками, проповедь начинает звучать. То есть весть начинает, ну, доноситься до других территорий географических, на большие, на огромные расстояния, на маленькие расстояния.
2: Место Израиля, этнического народа Божьего, занимает народ Божий сложносоставный.
1: Да.
2: Из самых разных народов.
1: Говорите,
2: те, которые откликнулись.
1: Вы правильно говорите.
2: Они составляют новый народ,
1: конечно,
2: Божий. Духовный Израиль.
1: Конечно. Мы не говорим, что это уже этнический просто Израиль. Это многонациональный народ, представляющий различные уже там культуры, различные традиции. Но благодаря влиянию этого слова, благодаря взаимоотношениям со Христом, эти люди меняются и меняют свое окружение, в котором они находятся. И, ну, конечно, здесь мы можем приводить примеры, как позитивные, так и отрицательные. Иногда, может быть, ну, как мы с вами помните, в прошлых встречах говорили, в таком... В Слово Божие, когда начинает деформироваться, да. А вместе с ней еще этот институт церкви, то оно внесет в себе вот негативизм, да, то есть оно несет в себе подавление инакомыслия. Как мы говорили, какой-то долгий период Слово Божие только на одном языке, ну, примеры в Западной церкви, только на латинском, да. То есть оно, наоборот, становится препятствием, вместо того, чтобы человек мог свободно открыть, жить, читать Священное Писание. И в этом негативный пример. Но есть другой пример. Люди, понимая, что человек должен жить по Слову Божьему, читая его, осмысливая, понимая, он, ну, уже если говорить о периоде там, реформации, переводило Слово Божие на там, национальные языки различных там, вот этих же народов, составляющие там, Европы и там далее. Вот. И оно распространялось, оно изменяло. И Слово Божие весь, оно... Не просто нравственный облик человека меняла. Она меняла целую культуру, связанную с прогрессом каким-то. То есть в культурной жизни, там, экономической жизни, там, в политической жизни появлялись школы, появлялись там, потом, в дальнейшем еще университеты, развивались науки, там, развивалось книгопечатание и так далее, и так далее. То есть шло какое-то развитие. И вот, в принципе, ну и восточнославянские земли, и в частности Россия, она... тоже не миновало вот это Слово Божие, когда пришло на эти земли. Люди принимали его, так? Формировались разные традиции. Мы говорим, что в свое время там князь Владимир, да, принял христианство. Формируется вот эта восточная традиция, да, византийская. В то же время, помните, мы говорили о движениях, которые там начинали возникать в Новгороде, в Пскове. В силу того, что это книжные города, в силу того, что люди читали, размышляли, они понимали некое соответствие вот этой первоначальной церкви Божией, которую хотели в себе реализовать в своем городе. Как воспринимала это официальная церковь? То есть всегда шел какой-то прогресс. И вот это было взаимодействие все же вот такой и восточной культуры, и западной.

0: западной культуры взаимодополняющие, взаимообогащающие. Хотя разная реакция на это была, понимаете?
1: Итак, вы очень много говорите, но чтобы не было у наших слушателей и зрителей сумбура, народ Божий Израиль не исполнил ту функцию, которую должен был по распространению вести о Господе. Потом церковь...
0: Отчасти. Мы не можем сказать, что вот он не исполнил.
1: Отчасти.
0: То есть они могли бы, мы бы сказали, бы, они могли бы сделать большее, гораздо большее. По крайней мере, все равно в этом народе...
1: По меньшей мере, Бог был вынужден призвать в свой народ множество людей из самых разных мест.
0: И вынужден...
1: Разных национальностей.
0: И, в принципе, оно должно быть...
1: И они уже реализовали и донесли Слово Божие в самые разные страны, в самые разные земли, в самые разные культуры. И это Слово начало преобразовывать жизнь и культуры этих народов, куда оно попадало,
0: да,
1: куда оно приносилось. А каким образом это происходило? И в частности, интересно, раз уж мы говорим о славянах, о южных славянах, восточных славянах, западных славянах, как Слово Божие туда приходило, что оно меняло в мировоззрении, культуре?
0: Мы в предыдущих программах Александра говорили немножко, да, то есть еще Кирилл и Мефодий, затем вот эта традиция, которая пришла на восточные земли, да, Кирилло-Мефодиевская традиция, которая подразумевала перевод Священного Писания, чтение на родном языке, уважение к инакомыслию, уважение к Ветхому Завету и так далее, и так далее.
1: То есть, итак, то есть да, мы понимаем...
0: Но идеи, то есть понимаете, что они же приходили все равно... включая вот свое какое-то национальное возрождение, то есть национальное понимание отношения к этому слову, но и извне также приходило. То есть все равно же, например, реформация 16-го столетия, она дошла и до, например, русских земель. И мы будем в последующих программах говорить, как оно там отражалось, как оно формировалось, вот эти уже, может быть, даже в какой-то степени эти западные культуры, которые понимали вот так это Слово Божие, которое сформировалось вот такая вот, например, церковь. И бывает, может быть, как реагировала официальная церковь вот на это, когда приходили, вот как, ну, мы бы сказали, как те волхвы так, с Востока, понимаете? То есть реакция какая-то была. Поэтому были определенные люди, которые влияли на целую даже эпоху. И даже в историографии мы сегодня знаем, что, например, вот с этого периода, ну, к примеру, Мартин Лютер, да, мы знаем, что начинается новое время. То есть начинается европейская реформация. Вот новая точка, которая отсчитывает уже другой исторический период. Поэтому это были определенные люди, которые могли, но в силу своей там, образованности...
1: Вот
0: своей...
1: Вы сказали, одна церковь была, а другая приходила и что-то проповедовала. Это вот как понимать?
0: Одна церковь приходила, другая проповедовала.
1: Ну, вы ну, смотрите, сказали об этом.
0: Мы будем потом
1: церковь
0: говорить.
1: Была, а другая приходила и проповедовала.
0: В последующих программах мы будем говорить, например, взаимодействие просто каких-то отношений, например, товароденежных, там, да, первое на Руси, там, из варяг в греки, да, уже обмен какими-то культурами. Дальше, там, например, средневековье. Ведь не было, например, Русь, как в свое время в истории такой период Японии, занимающий более 200 лет, называется как Сококу. С 1641 по 1853 год. Вообще было это государство изолировано. Она ни с кем не торговала. Самоизолировалась, ни с кем не торговала. Ни с кем не осуществляла никаких отношений. Вообще, единственное, кстати, с кальвинистами. Единственный был город Насаки, Нагасаки. Открыт вот этот порт, где, с которым они там раз в год заплывали там сюда и могли вот как-то выстраивать отношения. Поэтому в силу каких-то торговых отношений приходили плотники, мастера, приходили различные люди, там, ну, специалисты вот, западной, там, мы бы сказали, бы, там, может быть, культуры, вот, с тем уже, может быть, таким реформатовским уже взглядом, да, которые поселялись там, на русских землях и, естественно, тоже оказывали свое влияние. Не только в плане, там, может быть, проповеди Евангелия, а в плане вообще образа жизни. Вот, как, ну, мы будем потом говорить, вот в Москве там строится, например, немецкая слобода. То есть это свой какой-то культурный такой вот городок со своими особенностями, уже даже со своими традициями. Вот. Петру Первому настолько это было интересно, что он там немало времени проводил. То есть это было даже какое-то отдельное...

государство со своими улочками, со своими зданиями, со своей культурой, со своими людьми в каких-то в западных кафтанах, со своими этими кирхами немецкими, понимаете? Uh-huh. Вот. Поэтому, конечно, вот всегда был взаимообмен. Но не всегда, может быть, положительно вот, происходила как-то вот встреча вот этих, вот, может быть, тех пришлых народов, понимаете, уже на этих территориях. Впрочем, как и, может, других народов, опять же, в других географических местах.

0: другая церковь шла, если христианство здесь уже было?
1: Очень хороший вопрос и очень справедливый вопрос, Александр.
0: Пусть бы шли в Африку, в Зимбабве, там, еще
1: нам,
0: куда-нибудь.
1: Может быть, даже бы целый бы семинар бы стоило провести, бы, может быть, о каких-то особенностях, отличиях, все же этих традициях, которые формировались. Там, восточная традиция, там, да, западная христианская традиция. Ну, по крайней
0: вот
1: мере...
0: Здесь что... была западная или восточная? Какая была восточная. И какая приходила?
1: Восточных славянских земель, конечно, была восточная традиция, восточная. Которая пришла из Византии. Да. Вот. Но в то же время параллельно она существовала, вот, славянская кирилло-мефодиевская традиция, но в меньшей степени. Где-то она уже там заглушалась, вот, где-то она не реализовалась, так может быть, полноценно. С эпохой реформации оказывала, конечно, Европа влияние этими идеями реформации, что человек должен читать на родном языке. Понимаете, то есть, если на Руси только читалось на церковно-славянском, да и то Библия где она читалась. То есть, мы только знаем первый перевод, 1581 год, Острожская Библия.
0: Это не русский язык.
1: Это не русский язык, это старославянский, церковно-славянский язык. Мы можем говорить вообще о свободном чтении даже в 19 столетии. В 19 столетии из четырех духовных семинарий, ну, к примеру, Казанская,
0: Санкт-Петербургская,
1: Московская, Киевская. То есть на одну семинарию могла быть только одна Библия. То есть 19 столетие, вы понимаете? Угу. Когда уже в 16 столетии целые народы имели, могли свободно купить, приобрести на своем родном языке Библию, читать ее. Поэтому одно не должно вытеснять другое.
0: Хорошо.
1: Должно дополнять. И это так оно и происходило, вот это дополнение. В плане, ну, как я уже сказал, может быть, и в позитивном, бывало и в негативном.
0: Что было хорошего вот у этой восточной христианской традиции, уже бывшей на Руси, хорошего, и что было плохого? И что хорошего принесла западная христианская традиция, может быть, плохого что-то?
1: Я, Александр, знаете, что вспоминаю? Роман Гончарова «Обломов». Может быть, там не соприкосновение культур религиозных.
0: Ну,
1: но очень интересно. Мне интересно. Да, да, несмотря, что может кто там как-то это критиковать. Но мне понравилась все же вот одна вещь, которую автор, мне кажется, вот хочет показать. Взаимодействие культур одна без другой, которая, ну, наверное, не может. То есть вы помните этот Андрей Иванович Штольц, да, немец.
0: Немец.
1: Предприимчивые, целеустремленные, которые все там мотивируют Илью Ильича Обломова, чтобы он что-то предпринимал в своей жизни, что-то действовал, чтобы он не сидел только на диване в удобном халате.
0: Лежал.
1: Но в то же время, вы позволите, я даже выписал, мне это интересно.
0: Ну, давайте.
1: Я зачитаю, как говорит этот Андрей Иванович Штольц о своем друге, а он ведь был другом. У них были крепкие, хорошие
0: Иван отношения. Андреевич Штольц – это представитель западной культуры,
1: да,
0: немец.
1: Лютеранская,
0: лютеранская
1: традиция.
0: А да. Илья Ильич Обломов – это типичный русский
1: человек,
0: представитель восточной культуры.
1: Но не могли они вот без этой дружбы, друг без друга, понимаете, интересно. И что говорит вот этот Штольц относительно Ильи Ильича? «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнать раз его разлюбить нельзя».
0: Итак, западная культура нуждается в восточной. А нужна ли восточной культуре западная? Нужен ли Обломову Штольц
1: здесь
0: в таком случае?
1: Александр, даже не просто вопрос там, в культурах, кто лучше или хуже, там, так далее. То есть это уже история, которая формировала и дополняла. Здесь важно Слово Божие, чтобы оно воспринималось настолько, как оно, ну, должно восприниматься в замысле Господа. В открытости, в доступности, в следовании этому Слову, без обрастания какой-то традиции. Понимаете, без обрастания просто вот какой-то обрядности человек должен жить, читать, понимать и в своей жизни воплощать эти принципы евангельские в своей жизни. Поэтому должно быть происходить какое-то обогащение, не заимствование, а у них лучше, давайте мы у них возьмем. Нет, у нас есть нечто свое, родное, может быть, прошедшее столетиями. Но, может быть, не помешало бы вот

0: как практика, может быть, у тех, может быть, там, народов или наших соседей, которые у них вот так Слово Божие воспринимается, читается, понимается и воплощается в своей жизни. Ведь есть негативные какие-то примеры, правильно? Из, я не знаю, кинематографа, там, из каких-то рассказов. Вспоминаю советский фильм «Берегись автомобиля».
1: Фильм Эльдара Рязанова.
0: Эльдара Рязанова, да?
1: В 60-х, да.
0: Вот тот момент негативный, когда, ну, деточки и вор вроде бы, и положительный герой, когда хочет продать вновь украденную машину вот этому пастору, да, вот, и спрашивают, верите ли вы в Бога, и вот этот пастор, да, скорее там вот немецкий, лютеранин, говорит, начинает сомневаться, то есть, а есть Бог, нет. И, то есть, конечно, какой-то отрицательный пример, но надо учитывать, что это все же была пропаганда советская, ведь таких примеров положительных может быть немало.
1: Ну, назовите несколько, чтобы мы увидели это из русской культуры.
0: Ну, к примеру, Ильф и Петров «Золотой теленок». Экранизация в советское время тоже была вот по этому роману.
1: Так, и что?
0: Ну вот, после пережитых каких-то там обстоятельств, вот этот герой Остап Бендер, который уже все же получил этот миллион, и вот разочаровавшись там из-за любви к этой Зосе Синицыной, там, из-за еще каких-то там определенных проблем, понимаешь, что не надо ему этот миллион рублей, миллионер настоящий в советской там России. И вот он идет на почтамт и пишет там народному комиссару финансов, и все, не надо, отказывается.
1: И что, и где там вот...
0: А потом он передумывает, идет, например, и винит себя, и обзывает себя такими словами. Тоже мне там
1: Бессеребренник,
0: адвентист седьмого дня. То есть... Вот традиция, которая христианская, которая тоже вот в Советской России имела возможность проповедовать, совершать свое служение. И то есть образ здесь, этот адвентист седьмого дня, готов миллион отдать, но и даже не раздумывая, понимаете? То есть примеров разных. Например, у Пушкина может быть негативные примеры, да, о священников. Николая Лескова мы считаем положительный, например, некрещенный поп, да, который, вот это население, которое, если вы не оставите нам нашего там этого священника, уйдем в басурманы. То есть разные, в зависимости,
1: Пушкина,
0: может быть...
1: вы имели в виду сказку о попе, работе?
0: Да, да. Может, я говорю просто, других тоже отечественных писателей, классиков могут быть какие-то негативные. И в то же время есть положительные. И в том и другом случае по-разному относились. И по-разному можем читать и видеть эти образы. Но самое главное, это Слово Божие, оно живо в нашей жизни, в человеке.
1: Спасибо большое, Олег. Дорогие друзья, не чуждайтесь нового. Не бегите от того, что может дать вам добро и благо. Ищите Слово Божие. Ищите его как драгоценного золота. И не так страшно, что если по-другому... Раньше было что-то иначе. Не бойтесь менять жизнь, и Господь поможет вам. И увидите благословение изменений в своей жизни. И да поможет вам Господь. До свидания. До новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
1: Каждая история имеет свое начало. А знаете ли вы, какое начало у Евангелия, написанное Марком? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Вадим Анатольевич, наш цикл называется «Библия 21 века». Казалось бы, Библия такая древняя книга. Для кого? И как она актуальна вот сейчас в нашем 21 веке?
2: Это правда, что она древняя, потому что она писалась на протяжении 1500 лет. Вы, наверное, уже об этом говорили. Но, отвечая на этот вопрос, я хотел бы, наверное, обратиться к одному положительному и к одному отрицательному моменту. Что я имею в виду? Начну с последнего. На протяжении истории человечества, особенно вот новый век, если взять нашу эру, да, по отношению к Библии было очень много попыток ее дискредитировать, ее уничтожить, ее запретить. И сегодня у нас есть много книг, которые запрещены к прочтению там, или каким-то государствами, не считаются, неприемлемыми. Но только к Библии на протяжении истории христианства, наверное, человечества, нашей уже эры, было больше всего попыток запретить ее. И это показывает, что это особенная книга. Второй момент положительный, который для меня очень важен, я думаю, в нашей беседе, для наших зрителей это важно понять, что люди, которые читали Библию, у нас таких опытов масса на протяжении истории христианства и человечества, да, которые читали этот текст, применяли какие-то истины или рекомендации к себе, их жизнь изменялась, изменялась всегда к лучшему. Поэтому вот эти два свидетельства, на мой взгляд, доказывают, что это особенная книга. Даже если мы всего не можем понять, но мы не можем сказать, что это просто книга, которая может украшать нашу книжную полку. Ни в коем случае. Это книга, которая обязательна к прочтению.
1: Не зря называют книгой всех книг.
2: Это да? Так.
1: То есть она содержит ответы на очень многие жизненные вопросы.
2: Это так.
1: Спасибо большое за такой ответ. Мы сегодня начинаем читать Марка. А вот для зрителей вообще можно ли как-то немножечко объяснить и обосновать, да, почему вообще, что такое Евангелие,
2: да? Что? Да. Само слово Евангелие, да, действительно, это древнее слово. И в то время, когда Христос пришел на нашу землю, это начало нашей эры, оно значило «добрая весть». И это слово применяли тогда, когда, допустим, завоеватель, император возвращался с войны, и объявляли, что вот добрая весть, он идет, потому что он победил. И когда это слово уже применяется христианам, то действительно это была добрая весть о том, что пришел другой завоеватель или другой царь, другого качества. Мы будем говорить позже о Христе. Поэтому в понимании людей того времени, той культуры, да, тех событий, это какое-то это провозвестие, чтобы люди обратили внимание на это. Что-то особенное вот сейчас будет.
1: Понятно. То есть это первое, да, это то, что книга, которая всегда была интересна, да, это Библия, а значит, Евангелие – это добрая весть. Но вот если все-таки мы немножко обращаемся к нам с вами, для кого она будет вот прям актуальна и почему? Вот, может быть, что в ней такого вот скрыто? Вот можете приоткрыть эту завесу тайны?
2: Если мы понимаем, что это Библия о Боге, да, Библия о том, как Бог обращается к человеку. Конечно, в рамках только одного Евангелия от Марка мы всего не охватим всех моментов. Да, и, конечно, мы просим наших зрителей обращаться к другим частям Библии. Но, тем не менее, эта книга, в которой описано то, как Бог относится к человеку. То, что Он хочет сказать человеку, то, как Он хочет, чтобы мы к Нему относились. То это не просто история о чем-то, да? Это история о том,

0: как Бог ко мне обращается через те события, которые были на протяжении вот этих 1500 лет, когда она писалась, и даже ранее, или даже будет позже, потому что ведь в Библии есть те события описанные, которые будут еще и после нас. Вот, но я думаю, об этом вы будете говорить позже.
1: Да, это так всегда интересно, особенно сейчас очень многие любят обращаться к тому, что же нас ожидает. То есть получается, если я правильно поняла, эта книга актуальна всем, да, потому что она нам расскажет, что нас ждет.
0: Безусловно.
1: И она отвечает, наверное, на такие жизненные вопросы, да, как, допустим, если у нас есть какие-то сомнения, мы можем посмотреть, как же люди это переживали ранее. Да, и это будет и поддержка тем, кто находится в каких-то, может быть, сложных ситуациях. И вообще, в принципе, наверное, рассказывает, как нам можно проживать уже эту жизнь и как общаться с Богом. Поняла, то есть она для всех, для каждого очень актуальна, для стар и млад для каждого возраста. Хорошо, спасибо большое за такие исчерпывающие ответы. Так с чего же начинается Евангелие от Марка?
0: Хотел бы начать прочитывать этот текст библейский, наверное, с некоторой вставочкой по поводу того, кто такой Марк вообще.
1: Отлично.
0: Вот. Большинство библеистов вот, считают, что Марк был молодым человеком, который описал жизнь Христа, слушая апостола Петра. То есть, можно сказать, с первых уст, да, потому что Петр самый видный из учеников Христа, 12, самый активный, самый рьяный, можно быть так сказать. И вот Марк, он слушал его и записал. Так большинство исследователей Библии говорят. Более того, большинство исследователей Библии сводится к тому, что это было первое из Евангелий. Хотя в хронологии Библии, это оно стоит на втором месте после Евангелия Матфея, но по хронологии написания оно было первым. Вот. И в связи с этим, мне кажется, что вот первое слово, которое мы находим в Библии, а там написано «начало благой вести об Иисусе Христе», вот здесь я хотел бы остановиться. Почему начало? Если наши зрители когда-то открывали Библию, то, может быть, они вспомнят, что этим словом начинается еще одна книга. А именно книга Библии первая, книга Бытие. Там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. И мне кажется, это очень гармонично или символично, или даже очень важно, когда мы говорим о Евангелии от Марка. Почему? Потому что книга Бытие говорит о том, что было начало, это о том, когда мы появились, Бог нас создал. А Евангелие от Марка говорит о начале спасения человека от каких-то событий. И, наверное, впоследствии мы об этом скажем. Поэтому евангелист говорит, начало доброй вести. Добрая весть об Иисусе Христе, который пришел на нашу землю. Ну, давайте продолжим. Будем прочитывать, вот, чтобы мы двигались вперед. Итак, начало благой вести об Иисусе Христе, Сыне Божием. У пророка Исаии написано, «Вот впереди тебя посылаю я вестника моего, он приготовит путь твой». Голос, громко взывающего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
1: Вот здесь вот можно, пожалуйста, задать вопрос, да, кому вообще это обращение, да, и что здесь имеется в виду, что это за глаз, что это вообще
0: безусловно.
1: За пустыня, и как это относится к нам сейчас?
0: Да, безусловно. Конечно же, каждый, кто хочет понять Библию, он не может начинать свое знакомство только с Евангелия. Ну, условно говоря, не может, да? Мы должны понимать, что до Евангелия от Марка есть еще часть Библии, да? И мы обращаем наших зрителей к тому, чтобы они обращались и к началу Библии, и к Ветхому Завету, потому что мы сейчас с вами читаем книгу из Нового Завета, да? Мы видим, что даже вот в этом повествовании эти слова стоят в кавычках. То есть они взяты откуда-то. И в частности, они были взяты из пророка Исаии, из Ветхого Завета. Да? И эти слова для тех людей были очень актуальны, потому что они знали, что вот эти слова, они будут звучать тогда, когда на землю придет Мессия, Избавитель. Вот. И когда Иоанн провозгласил эти слова, у всех слух был настроен на то, чтобы обратить внимание, что-то сейчас будет особенное происходить.
1: Вот здесь тоже еще такой, наверное, вопрос. А кто такой вообще Иоанн Креститель был? Вот, то есть мы далее на него ответим? Или здесь уже можно приоткрыть эту завесу тайны?
0: Ну, да. В частности, вот видите, он сам, или, скажем, евангелист Марк говорит, что «я посылаю впереди вестника моего». То есть Иоанн Креститель – это был тем вестником, который пришел перед приходом Мессии Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Вот. И он как раз-таки обращал внимание людей на вот эту весть и на того, кто придет, как тот вестник обещанный.
1: Угу. Так, то есть, получается, это был вестник, да, и вот это было взято у нас из Исаии, этот отрывок.
0: Да.
1: Но вот как вот сейчас можно трактовать его для нашего времени, то есть глаз вопиющего в пустыне, можно ли это как-то сказать про нас, можем ли мы быть вот этим вот глазом, и о чем мы должны вопиять?
0: Да, безусловно, каждый из нас обращается к кому-то или к обществу, или к человеку, да, как глаз чего-то. Ну, давайте возьмем современность, реклама, к примеру. Она же тоже нас к чему-то побуждает, обращает, да?
1: Да.
0: Вот, хотя мы там, ну, надоело, мы говорим, и так далее, и так далее. Но она все равно нас к чему-то обращает. Если говорить действительно о Библии, то человек, который пережил на своем опыте что-то, какое-то изменение благодаря Священному Писанию, взаимодействию с Богом, и он говорит мне, он рассказывает мне, я чувствую, что я тоже этого хочу пережить. Этот человек тоже является таким же точно вестником для меня. Потому что он к чему-то меня призывает, к какому-то преобразованию, к какому-то изменению. Я этого желаю.
1: То есть, получается, вдохновленный вестник,
0: безусловно,
1: который зажегся вот от Писания, да, вот он и является тем, мы можем быть теми же, так скажем, вестниками, которые идут и говорят: «Ага, хорошо, поняла вас, спасибо».
0: Будем читать дальше. «Во исполнение этого пророчества явился Иоанн. Он крестил в пустынных местах, проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов».
1: Вот здесь тоже, прошу прощения, что так
0: все
1: часто
0: нормально
1: отвлекаю. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще мы здесь начинаем говорить сразу про прощение и покаяние? Это вообще непростая тема, покаяние.
0: Да. Вы знаете, для той культуры, для того времени, для людей, которые пришли к Иоанну, это тоже было необычным. Почему? Потому что обычно к покаянию и к прощению грехов и к крещению призывали язычников, то есть людей, которые не знали истинного Бога. Но здесь Иоанн обращается к людям, которые знали истинного Бога, и говорит: вам нужно прощение и покаяние грехов. То есть вам нужно что-то, вам нужно в своей жизни что-то изменить. Потому что слово «покаяние» в дословном переводе, оно значит «повернуться в другую сторону». Если человек шел в одну сторону, он должен пойти в другую сторону. То есть это слово, оно обращало людей к тому, что сейчас что-то нужно сделать особенное. Сейчас нужно развернуться, сейчас нужно пойти в другую сторону.
1: То есть получается, вот такой вдохновленный вестник приходит и сразу говорит о том, что нужно покаяться.
0: Да.
1: А в чем вообще они должны там были покаяться? Есть какие-то такие предположения? В чем нам сейчас надо покаяться?
0: На этот счет у меня есть одна мысль, которая, один пример, да, который для меня в современной жизни показывает, что есть покаяние. Одна женщина ходила в церковь, посещала, вот, и она слышала о том, что нужно принять крещение. Вот как здесь тоже Иоанн это сделал. Вот она приняла крещение, она продолжала ходить в церковь, и однажды священнослужитель посетил ее дома и задал ей такой вопрос. Он ей спрашивает: вот скажите, до того, как вы приняли крещение, как вы вошли в эту воду, вы грешили? Она говорит: да, я грешила. И он ее спрашивает: а после того, как вы покаялись, приняли крещение, вы грешите? Она опустила голову и со смущением сказала: да, я грешу. И тогда священнослужитель ее спросил: а что тогда изменилось в вашей жизни? Вы и до крещения грешили, вы и после крещения грешите. И она, подумав минутку, сказала следующее: вы знаете, священнослужитель, до того, как я крестилась, я шла за грехом. А после крещения грех идет за мною.
1: Понятно.
0: Понимаете, Мария, меняется очень многое. Когда человек кается, идет к Богу, меняется очень многое. А главное, он идет в другую сторону. Он идет к Богу. Грех не исчезает. Он остается на нашей земле. Он иногда может нас настигнуть, и мы можем упасть под грехом. Но меняется самое главное. То, куда человек идет. Он идет к Богу. Вот я так понимаю, что Иоанн хотел, чтобы люди в своей жизни осознали, поняли, куда они идут, зачем они идут, для чего они это делают. И он их просил повернуться и идти в ту сторону, куда действительно сейчас нужно было, а впоследствии это по отношению ко Христу.
1: То есть получается, что для нас сейчас, для современного, так скажем, жителя этой земли, важно покаяться лишь только для того, чтобы не просто, да, обратить свое внимание там на Бога, а чтобы...

0: мы грехи свои как бы за собой оставили, чтобы нам было легче увидеть, наверное, вот мы же говорим, да, про добрую весть, добро на этой земле, да, потому что, мне кажется, когда мы находимся во грехе, мы, наш мир становится более таким злым, да? Да, а здесь мы обращаем лицо свое к Богу, и мы видим, наверное, в этом уже больше свою, какую-то помощь от Него.
1: Да, ведь, Мария, мы не просто же просим, чтобы наши зрители, наши слушатели стали чуть лучше нравственнее.
0: Да.
1: Ну, если они там или что-то там вчера знали, делали плохое, да, сегодня стали такими. Ни в коем случае. Мы понимаем, что Бог есть, что Он ждет от человека других, другой жизни, других взаимоотношений с Ним. Поэтому вот это покаяние не просто, да, я вот вчера что-то это делал, сегодня я этого не буду делать. Нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, а что мы, куда мы движемся. И вот это движение к чему нас приведет, какая наша цель, да, что мы хотим. И если человек действительно пожелает это сделать, изменить свое направление жизни, Библия и Бог ему откроет, как жить дальше, чтобы эти взаимоотношения с Богом были радостью для него и в конечном итоге благословением для него и для всех.
0: Отлично, спасибо большое. Да, это как сейчас все стремятся быть осознанными. Вот, пожалуйста, вам осознанная
1: Библия
0: жизнь.
1: В этом нам помогает.
0: Хорошо, спасибо, давайте читать дальше.
1: Хорошо. «Одежду Иоанн носил из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриды и дикий мед. И в своей проповеди Иоанн говорил народу: „За мною идет тот, кто сильнее меня, тот, у которого я недостоин, склонившись, развязать ремень обуви его. Я вас крестил водою, а он будет крестить вас Святым Духом“».
0: Вот здесь про крещение интересный вопрос. Вообще, зачем, да, я так понимаю, Иисуса крестили, да, он же вообще был безгрешный, да, и что это за процесс вообще такое крещение, немножечко расскажите.
1: Да, вот я уже чуть говорил, что во времена, когда это событие совершались, для людей крещение означало, что язычник, то есть тот человек, который поклонялся идолам, какому-то тварному изображению из железа, дерева, камня и так далее, когда он приходил в иудаизм и хотел жить с Богом живым, понимал его принципы, его крестили, то есть его погружали полностью в воду. Это был символ полного очищения. Это как если бы мы запачкали какой-то предмет или руки, мы погружаем в воду и омываем. То есть все старое смывается. Вот крещение было этим символом для тех, кто обращался в веру иудеев и веру истинному Богу. Да, чуть позже мы скажем о том, что Христос пришел к Иоанну креститься. И задается вопрос, если мы знаем, что он был Сыном Божьим, зачем он это делал? Ему не нужно это было делать, да, потому что он был в самых чистых отношениях
0: да,
1: с Богом.
0: Да, вот, вот здесь вот такой вопрос вот возникает, да, то есть почему, вот, зачем ему это нужно было?
1: Немножко расширяя границы только Евангелия от Марка, мы должны сказать о том, что Христос пришел на нашу землю, чтобы пройти путь человека. И в другом Евангелии мы находим такие слова, когда он обращается к Иоанну Крестителю и говорит ему: «Иоанн, не запрещай мне креститься от тебя, потому что нам с тобой должно исполнить всякую правду». То есть Иоанн был дан, пришел для того, чтобы призвать людей обратить внимание на Христа и крестить, а Христос говорит: «А я пришел для того, чтобы пройти этим путем». Действительно, Христу не нужно было это делать, но Он ради нас, показывая пример нам, Он проходит этим путем от начала и до конца.
0: Он как бы своим примером нам показывает, да, как мы учимся на примерах.
1: Безусловно.
0: Да,
1: безусловно.
0: И здесь был тоже такой же пример. Так, хорошо, вот давайте, наверное, продолжим читать. И хочется сказать, что мы читаем все-таки, наверное, перевод Кулакова, да, есть синодальный, а это вот более современный перевод.
1: Да, это и перевод Института перевода Библии в Заокском, да, мы идем по нему. И так далее. «В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его в Иордане. Когда Иисус выходил из воды, он увидел, что небеса раскрылись, и на него, подобно голубю, нисходит Дух Святой. И раздался голос с неба: „Ты сын мой возлюбленный, отрада ты мне“». Вот здесь мне хочется тоже остановиться и два слова сказать о том, что здесь произошло. Мы видим, что Христос здесь, как Сын Божий, проходит через воды крещения, мы слышим голос чей-то из Евангелия, из повествования, и мы еще видим действие некого Духа Святого в виде голубя.
0: Да, вот что, вот, вот это такое, здесь еще можно маленькое вот уточнение по поводу воды, почему вообще он погружается, вот для чего вот, вот именно вот этот процесс нужен? А если мы говорим вот по примеру,

0: меру, то вот зачем?
1: Да, но чуть раньше мы сказали, что всегда, когда приходил в иудаизм язычник, он проходил через процесс погружения в воду, вот этого крещения. То есть подразумевалось полное омовение.
0: Ага, то есть очищение от греха.
1: Да, конечно же, это было символом, но символом, указывающим на внутренние процессы этого человека.
0: То есть как бы принятие получается.
1: Безусловно, да. То есть не крещение побуждало его к изменению какого человека, да, а когда он хотел измениться, он это засвидетельствовал в своей жизни, то он говорит, да, я готов пройти даже через вот этот процесс омовения. Ну, то есть это символ того, что произошло в жизни человека. Ну и символ для людей и для Господа, потому что мы в Евангелиях находим вот этот момент именно, когда, да, Христос крестился, то что говорит небо? Ты мой сын возлюбленный. Я думаю, что я и вы, и наши зрители хотели бы, чтобы Бог обо мне и о вас так сказал. Я знаю, что в вашей жизни, в моей жизни такое было, когда я крестился, я верю, что в этот момент небо сказало мне, ты мой сын возлюбленный.
0: Потому что этот момент принятия.
1: Да, безусловно.
0: Он очень важен человеку, да, про то, что нам всем, как людям социальным, да, нас Бог такими создал, очень важно быть принятым.
1: Да.
0: А Бог нас вот принимает, и этот момент для нас очень тоже
1: вот
0: важен.
1: Вот почему мы говорили, что Христос прошел нашим путем, да?
0: Да.
1: Он говорит, как на меня, так и на тебя может вот это быть одобрение излито. Поэтому каждому человеку мы говорим, пожалуйста, прими Христа, заключи завет с Господом, прими крещение. И вот в этот момент небо одобрительно на тебя посмотрит.
0: А вот здесь вот мы говорим еще также про Дух Святого. Это что, обязательно ли Дух Святой нисходит, когда мы, так скажем, вот смыли с себя грех, выходим, на нас Дух Святой изливается? Или как? Что это за момент такой?
1: Немножко позже мы тоже будем говорить, да, о Духе Святом. И я как раз-таки начал с того, что упомянуть здесь, что здесь представлен нам Христос, Отец, Он говорит, что ты мой Сын возлюбленный, и действие Духа Святого. То есть здесь нам показано, что здесь представлено, ну, в христианстве мы называем три личности Божества. И это правильно, да, хотя вот самой формулировки нет в Священном Писании так, но мы видим, что это не один, а три личности, три действующих лица в данной истории. О Духе Святом мы немножко позже скажем. Конечно, мы не можем принудить или заставить Духа Святого действовать что-то для нас, когда мы крестимся.
0: Да.
1: Вы понимаете, мы взрослые люди, да, что мы, к сожалению, мы можем о чем-то симулировать или как бы что-то делать, но, тем не менее, Библия показывает, что если человек идет к этому искренне и чисто, Дух Святой действует. Но мы не ограничены тем, что Он действует на нас только когда мы крестимся. Его действие позже мы будем говорить как веяние ветра, да, когда Он захочет, когда Он видит, что человек открыт для влияния Бога на него, Дух Святой обязательно приходит в этот момент.
0: А почему для нас сейчас это тоже важно? Почему вообще вот влияние Духа Святого, оно важно для человека?
1: Но, видите, если мы понимаем, что Дух Святой – это одна из личностей Божества, то я бы сегодня хотел, чтобы мои побуждения, мои действия были управляемы Богом. Ну, не каким-то моим настроением, не знаю, движением, современными тенденциями, там, ну, давайте еще огрубим, там, модой, может быть, вкусами какими-то, да. Я хотел бы, чтобы от начала до конца моих действий сегодня управлял Бог. И я так сегодня об этом Бога просил. Я утром молился, Господи, я хочу, чтобы Ты меня направлял. И в нашей беседе, и в моей жизни, в моих каких-то обязанностях, да. И когда мы видим, что действие Духа Святого есть на мою жизнь, то я утром говорю, Господи, дай мне Духа Святого, направляй меня Духом Святым, да, одобряй, или наоборот, пусть Дух Святой меня где-то ограничивает, меня где-то, ну, осаживает, скажем так, да, в том, что я делаю. Но это Его действие. Поэтому Дух Святой – это как личность Бога, одна из личностей Бога, которая может это делать.
0: То есть получается, если я вас правильно поняла, мы вообще, поскольку люди, да, достаточно обыденные и достаточно очень такие ограниченные, да, вот как бы нам не хотелось, но мы немножко ограничены. И мы не можем видеть иногда полной картины мира.
1: Безусловно.
0: То Дух Святой, Он помогает нам,
1: безусловно,
0: да, не сделать ошибок как бы вот в жизни, да, а все содействует
1: именно
0: ко благо,
1: так,
0: если, да, мы им именно руководим. Так. То есть для нас это в данное время очень актуально, да, потому что, к сожалению, да, очень много есть разных веяний, и они могут завести нас в тупик.
1: Безусловно, именно так, да. То есть Бог, Он над всем, да, Он видит все, Он вне времени, Он вне истории, да. И мы видим только свои желания с точки зрения данного момента, нынешнего времени, да. Мы ведь

0: Мария с вами не властна ни над прошлым, ни над будущим. Вот наш грех такой сейчас. Вот. А то, что Бог может сделать для нас через Духа Святого, оно охватывает намного больше нашей жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Продолжим читать.
0: Да, давайте пройдем дальше. «После сего Дух Святой побудил Иисуса уйти в пустыню, и оставался он там 40 дней, искушаемый сатаною среди диких зверей, и ангелы Божии заботились о нем».
1: Это вот здесь зачем? Зачем там после, в пустыню? Да, в пост?
0: Да, безусловно. Я уже говорил вам, Мария, и призываю еще раз наших зрителей к тому, чтобы мы обращались ко всей Библии. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим такого персонажа библейской истории, как Моисей.
1: Был такой.
0: Да, которого Бог когда-то призвал, чтобы он вывел народ израильский, иудейский, евреев из Египта. В его истории был такой эпизод, когда он 40 лет провел в пустыне своей жизни, да, и потом пришел для того, чтобы сделать то, что Бог ему доверил. Ага. Так вот, когда приходит Иисус Христос, он во многом повторяет историю того народа, в который Иисус Христос пришел.
1: Это зачем?
0: Для того, чтобы они его поняли. Чтобы они поняли его роль, чтобы они поняли его миссию, поняли его дело. То есть Христос не пишет свою жизнь с чистого листа. Он пишет свою жизнь на основании того, что уже было. Только те люди в какой-то степени не справились со своими задачами, так скажем, да? А Христос говорит: «Я пришел, хочу это сделать до конца, хочу замысел Божий совершить». Поэтому вот действительно Иисус Христос идет в пустыню на 40 дней, и там его искушает сатана. Да, только у Моисея было 40 лет,
1: да, там,
0: и он был там с овцами.
1: Чуть-чуть побольше.
0: Да, чуть побольше, да. А здесь Христос. Поэтому вот эти элементы показывали, что Иисус Христос, он ну, не просто ниоткуда взялся, да, он знал, что было, он шел через этот путь, он пришел сейчас, чтобы совершить то, что уже делали те предшественники его, но сделать это более, лучше и в совершенстве.
1: Угу. То есть тоже как пример, чтобы
0: безусловно.
1: Мы вот именно как раз-таки понимали
0: да,
1: вот эту
0: да,
1: историю,
0: да.
1: что это все не просто
0: да,
1: так,
0: то есть Христос старался быть понятным, максимально понятным для того времени, и Евангелие может быть максимально понятно для нас. Те истории, которые будем мы читать попозже, да, в этом же Евангелии, мы увидим, что это не просто история, которая закончилась. Эта история может повторяться в моей жизни и повторяется в моей жизни снова и снова, потому что, ну, такова наша жизнь.
1: Да, циклично.
0: Да.
1: Хорошо, давайте продолжим читать.
0: И вот мы читаем до 14-15. «После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся из Галилеи, возвещая благую весть Божию. Он говорил: настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте благой вести». Вот, что-то подобное уже говорил Иоанн, да? Вот, и Христос еще раз возвышает этот голос, чтобы люди поняли, что наступило особенное время. Ну, это все равно, чтобы, я не знаю, если бы сегодня мы услышали новость, что завтра будет, ну, к примеру, затмение солнца. Наверное, большинство из нас бы захотело бы посмотреть на это событие, да, через какие-то средства, которые мы имеем. Вот в то время Иисус говорит, вот сейчас наступило особенное время. Пришло Царствие Божие. Опять же таки, вот это выражение «Царствие Божие», оно не было оторвано, оно не было каким-то новым совершенно для слушателей того времени. Они знали уже историю свою прежнюю и не знали, что Царствие Божие – это новая эпоха, которую принесет Мессия. Для нас это, конечно, сегодня тоже очень велико, потому что мы видим, что Христос на землю принес свое царство.
1: Да, вот что это может для нас сейчас значить? Ты принес свое царство. Вот что в нем заключается актуальное для нас сейчас?
0: Да, когда мы дальше читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос принес уникальные принципы взаимоотношений, уникальные принципы веры, уникальные принципы действий, уникальные принципы, ну, даже, скажем так, одежды, еды, человеческих взаимоотношений, семьи и так далее, и так далее. И он говорит, что вот этими принципами человек уже сегодня может жить. То есть Царствие Божие, оно уже реально. То есть когда человек уже здесь, на земле, привыкает жить совершенно по другим нормам и принципам. Если мы верующий человек, мы же знаем, что Господь говорит, и потом наступит время, когда Он вернет верующего человека в небесную семью, в Божью семью. Угу. Который, и там все люди живут по этим принципам. То есть Царство Божие для меня сегодня в том, чтобы я жил под совершенно особенным принципом, который Бог для нас принес на эту землю.
1: И, наверное, важно сказать, да, мы говорим,

0: говорим, что Евангелие от Марка начинается вот с такой благой вести, от доброй вести для нас с вами здесь и сейчас, которая помогает нам, наверное, жить жизнь более осознанно,
1: безусловно,
0: видеть Христа как нашего помощника, как того, кто вообще, в принципе, не просто да, появился там из ниоткуда и в никуда, а он проживает и помогает нам понять вот эту вот историю, как нам жить,
1: безусловно,
0: на собственном примере.
1: Да.
0: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам,
0: спасибо.
1: Мария. Было очень важно и ценно.
0: Да, спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были это время с нами. Смотрите следующие программы, делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч!

Дорогие друзья, сегодня тема наших духовных размышлений называется «Успех в том, что имеешь». На протяжении нескольких тем мы говорили о том, как Бог участвует в нуждах каждого из нас, в различных аспектах нашей жизни, как Иисус Христос и Сын и Святой Дух участвуют в деле каждого из нас, в нашем спасении. Сегодня наша тема заключается в том, какова же наша роль в том, чтобы еще многие нашли своего Господа и Спасителя. И когда мы задаемся над тем, насколько мы можем быть полезны Господу в осуществлении Его воли, мы часто задаемся вопросом, а что есть такое у меня? Что есть такое у меня, мы начинаем искать и не находим. Самые простые пути – облеченные в силу Святого Духа, могут сделать нас успешными в провозглашении проповеди Евангелия, успешными в деле распространения благой вести. Давайте посмотрим несколько библейских историй, чтобы найти подтверждение тому, что Дух Святой действует через самые простые пути и человеческие средства. Первая из библейских личностей, предлагаемая нашему вниманию, это Моисей. Моисей получил прекраснейшее образование в университетах Египта. И книга «Исход», 2 глава, 11 текст говорит, «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и, видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке». Когда Моисей думал о том, что он был готов быть орудием Бога, он был наиболее всего далек от этого. И это самая распространенная человеческая реакция. Другая реакция заключается в том, когда человек говорит, «Я не могу сделать это. Я не могу сделать это». И для врага человеческого рода совершенно не важно, какая из этих реакций свойственна нам, лишь бы мы с вами не чувствовали полной зависимости от Бога. Богу понадобилось 40 лет, чтобы переучить Моисея простым путям Господним. Это не значит, что и для нашего обучения потребуются долгие годы и подобное образование. Просто мы должны извлечь из этого очень важный урок. Нам необходимо воспитывать в себе чувство совершенной зависимости от силы и присутствия Господа. Какой же учебник Бог избирает, и какое же учебное заведение Бог избирает для Моисея? Обучение терпению, в заботе о нуждах, беспомощных овец дало Моисею больше, чем вся мудрость Египта. Подумайте над этими словами. Бог очень терпелив. Он обращает внимание не на то, кто мы есть, а на то, кем мы можем стать. И именно поэтому Он любит нас.

Он поступал также и по отношению к Моисею. Прошло 40 лет, и Бог обращается к Моисею следующими словами в 3 главе, в 10 тексте. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Обратите внимание, как Моисей откликается на призыв Господа. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Интересно, что совсем несколько иначе Моисей говорил об этом несколько лет назад. Теперь же он полностью сознает свою неспособность и, вы знаете, подчиняется водительству Господа. В 4 главе книги «Исход» мы удивляемся, мы восхищаемся тому, как Бог может использовать простые вещи, находящиеся под рукой человека, чтобы исполнить свою волю. Сначала для Моисея это был несгораемый куст, затем это был его посох. После этого ему было сказано, что простая вода из реки также будет успешно использована для откровения воли Господа. Бог охотно изгонит наши сомнения, если мы подчинимся Ему. И только тогда, когда мы подчинимся Ему, Он сможет совершить через нас невозможное, используя самые простые вещи, средства, которые буквально находятся под рукою. Давайте посмотрим на еще одну интересную библейскую личность. И я приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Глава начинается словами: «После сего моавитяне и манитяне, а с ними некоторые страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И сказали ему: идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Посмотрите, какой удивительный урок совершенной зависимости от Бога предлагается нам в этой интереснейшей истории. Когда люди осознают свою беспомощность и соглашаются с тем, что они беспомощны, Бог может совершить невозможное. В стихах 14 и 15 мы читаем следующие слова: «Тогда на Иазиила, сына Захарии, сына Ванея, сына Иеила, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и он сказал: слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества великого, ибо не ваша война, а Божия». Интересно, что в 17 тексте этой же главы Дух Господень продолжает говорить через этого левита: «Не вам сражаться на сей раз, вы станьте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Часто в нашей жизни мы встречаем неразрешимые вопросы. Часто мы ужасаемся. И сегодня Слово Господне говорит нам о том, что нам нет никакой нужды решать эти вопросы, непростые вопросы жизни, и сражаться нашим человеческим оружием. Бог желает, Бог обещает, и Бог хочет выступить за нас в этой битве. С нашей стороны нам нужно только довериться в проведению Божьему. Затем Иосафат, будучи мужем Божьим, принял весть от Бога и сказал очень сильные и очень весомые и очень великие по своему значению слова. «Стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему. И верьте, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех».

всех вам. Бог через своих слуг говорит нам, что дело спасения людей будет совершено Его Святым Духом с помощью самых простых средств. Давайте будем верить Его обещанию. И еще одна интересная личность предлагается нашему вниманию на страницах Священного Писания. История Зарававеля, который трудился в деле восстановления храма, трудился десятки лет, но дело было не завершено и наполовину. И Бог предлагает ему эту миссию начать заново. Интересно, что Бог именно через ангела показывает простые средства, которые будут использованы им для осуществления его дела. В книге пророка Захарии, в 4 главе, в 6 тексте, мы читаем эти изумительные слова: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Дело спасения людей, дело проповеди Евангелия этому миру будет бесполезной без постоянного присутствия Святого Духа. Будет бесполезной без постоянного присутствия и помощи Святого Духа. Он – единственный учитель божественной истины. Еще один пример Священного Писания предлагается нам в книге «Исход», 31 глава, 3, 1, 2, 3 тексты. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Смотри, я назначаю именно Веселила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством“». Очень интересный библейский текст. Веселил не был священником, служителем. Он был просто ремесленником, который находился под влиянием Святого Духа для выполнения особой, уникальной работы превосходного качества. Так и сегодня Бог не смотрит на звания, чины, регалия. Будь мы простыми тружениками, учителями, студентами или домохозяйками. Если мы готовы подчинить себя воле Божией, мы можем быть наполнены Его Святым Духом и стать свидетелями Его славы и силы. Наилучшим примером в Священном Писании, оставленным для нас, является Господь Иисус Христос. Вся Его жизнь свидетельствует о том, что в деле спасения людей Он использовал самые простые средства. Использование простых средств в некотором роде было девизом Господа Иисуса Христа. И евангелист Лука во 2 главе, 47 тексте, повествует следующее: «Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответам Его». Иисус Христос задавал искренние вопросы тем, кто получил официальное образование, и эти мудрые мужи не могли ответить, они были смущены. Когда мы исследуем жизнь Господа Иисуса Христа, мы восхищаемся тем, как Он использовал для спасения людей и объяснял великие истины спасения простыми, доступными методами, средствами и примерами. Господь Иисус Христос оставил нам пример, чтобы мы должны быть более и более зависимы от Бога и менее всего полагались на самих себя. И там, где мы видим всего несколько путей осуществления воли Божией, христианская писательница Эллен Уайт говорит: «Он приготовил для нас тысячи путей, о которых мы ничего не знаем». Задумывались ли вы над тем, почему Бог использует простые средства и простых тружеников, чувствующих полную зависимость от Него? Спаситель желает решить, Спаситель желает излить на нас поздний дождь и затем через нас предупредить весь мир и приготовить ко спасению. Если мы заняты тем, что упорно трудимся своими силами, как мы воспримем это излитие? Мы припишем всю славу своим способностям. Согласно первой ангельской вести, записанной в книге Откровения в 14 главе в 7 тексте, вся слава, вся честь принадлежит Богу. Однако в человеческом греховном естестве нет желания воздавать всю славу Ему. Эгоистичный

человеческое, человеческое сердце склонно приписать всю славу себе. Поэтому Бог не может нам доверить эту могущественную, непревзойденную силу позднего дождя, пока мы не приготовлены к этому. Давайте же придем к подножию Иисуса Христа. Давайте смиримся. Давайте взглянем с верой на Его достоинство и будем умолять о том, чтобы стать Его проводниками, чтобы Его праведность очистила нас и покрыла наготу нашего эгоизма. Помните, Бог желает, чтобы вы и я поняли, если Святой Дух не будет обитать внутри нас, мы никогда не сможем выполнить это поручение, которое Он предложил нам в Слове Своем. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да, Бог сегодня желает, чтобы мы пришли к осознанию того, что нашими усилиями и с помощью наших планов дело спасения людей никогда не будет окончено. Эллен Уайт в одной из своих книг писала следующие слова. «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу. Для таких вестников истины нет преград». Несколько лет назад в Румынии проводилась уникальная общенациональная программа по изучению книги Откровения. И когда собирались плоды и результаты этой программы, много людей было подготовлено к крещению, много людей познакомились с Господом, с Иисусом Христом, как своим Господом и Спасителем. Но больше всех в этой удивительной программе был пример одной немолодой женщины, которая приготовила к крещению более 50 человек. И самое интересное в этой истории заключается в том, что когда эти люди стояли у кромки бассейна, тогда они узнали, что эта женщина ни читать, ни писать не умеет. Как она могла им преподавать эти семинары, эти уроки по книге Откровения? Давайте еще раз вспомним эту цитату. «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу». Дорогие друзья, мы живем в особое время. Время, о котором писал пророк Сафония. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос Дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый». Дорогие друзья, сегодня Спаситель готов сделать нас проводниками Его благодати. Сегодня через нас Святой Дух готов излиться на нуждающийся в этом мир. Сегодня Его сила может нас сделать теми добрыми свидетелями, в которых так нуждаются люди этого мира. Давайте примем сейчас, прямо сейчас решение посвятить себя этому служению, чтобы еще многие люди на нашей планете, в нашей стране и в нашем городе могли найти для себя весть надежды и спасения.

0: Ной же обрел благодать пред очами Господа.
1: Благодать. Любой незаслуженный дар, свободно и с любовью даваемый Богом. Но прежде всего, это самый важный дар Бога – спасение человека во Христе через веру. Согласно 2 главе 1 послания к Тимофею, этот дар Бог предлагает всем людям. Спасительную благодать Божью нельзя заработать ни добрыми делами, ни соблюдением закона. Ее можно лишь принять верой в искупительную смерть Христа. Полнота Христовой благодати.

0: благодати несет нам новое рождение и дар Святого Духа, делая нас детьми Божьими и членами тела Христова. Благодать Божья оправдывает, освящает человека и ведет его к вечной жизни. Апостол Петр в первой главе своего первого послания призывает верующих уповать на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа.
1: И от полноты Его всем